0: бывало, бывало. Ах, тоска зеленая болотная.
1: Предел лесок наш сказочный тоже старится, видать. Даже сказки нет порядочной, чтоб детишек напугать. Смерть Кощею не мерещится, Водяной уплыл на юг. Рыбка в неводе не плещется, и русалки не поют. Эх, было жить не скучно со сказками. Эх, считали их не штучно, а связками. Каждое бывало полчаса, разные случались чудеса. Эх, было жить не скучно со сказками. Эх, считали их не штучно, а связками. Каждый бывало полчаса, разные случались чудеса. Пронеслись года отрадные, нынче новые века. И на подвиги наратные не отыщешь дурака. Покосилась избушенька, как-никак полтыщ лет. Ты, сестра, совсем старушенька, ну а ты как будто нет. Эх, было жить не скучно со сказками. Эх, считали их не штучно, а связками. Каждое бывало полчаса, разные случались чудеса. Эх, было жить не скучно со сказками. Сказками. Эх, считали их не штучно, а связками. Связками. Каждый бывало полчаса, разные случались чудеса.
0: Эх, какая жизнь была!
2: А может, еще случится в нашем лесу сказка?
0: Нет, сестрица, лес уж не тот. Мы давеча ходили по лесу, подхожу к реке. Она белая, как молоко, а берег склизкий, ну, склизкий, прям кисель.
2: Так это же молочная река, кисельный брега.
0: Эх ты, нечисть нецивилизованная. Там везде трубы торчат, а из них какая-то гадость в речку льется. И дух тяжелый, тяжелый. Ведь всю речку испоганили.
3: Вдруг избушка повернулась, дверь с треском распахнулась, и младшая яга вбежала на порог. Лицо ее сияло, как начищенный сапог.
4: Ну что, тоскуйте, коряги старые? А я, между прочим, кое-что нашла сказочное.
2: Что?
4: Дело было так. Вышла я из избушки рано утром, трава росой переливается, и ушки плакучие перешептываются, и где-то вдалеке дятлы перестукиваются. Тук-тук, тук-тук, тук-тук.
0: Опять завела свою поэзию. Ты можешь покороче?
4: Могу. На чем я остановилась?
2: На дятлах.
0: На каких дятлах? Которые перестукиваются.
4: А, ну да. Пошла я на их дивный перестук, и вдруг во что-то споткнулась. Гляжу, червяк! Да длинный, такой длинный, что ни хвоста, ни головы не видать. И вдруг в этом червяке людские голоса заговорили. Ромашка, ромашка, я дятел. Ха! Как слышите, прием. О, думаю, чудеса, чудеса, ромашка с дятлом разговаривают.
2: Так это, может, это червяк сожрал кого? Вот они вьем и разговаривают, беседуют.
0: Где он? У трех дубов! А ну-ка, девки, слетаем, а? Послушаем, где наши метлы самолетные?
5: Ничего, что мы живем в болотах.
1: С детства мы мечтаем о полетах.
5: Не учили в летных школах нас, но летать мы стали высший класс. Обгоняют просто бабы-яги,
1: Анны, Ту и Боинги, и Яки.
6: Штопор,
1: почка, мертвые

0: А чего во рту еги два зуба?
1: На таран летела ночью ступа.
2: Змей Горыныч, типа Мессершмитт,
3: был над Петербургом нами сбит.
1: Как летают бабы, это круто!
0: Ни страховки нет,
1: ни парашюта!
0: Отчего крючком у бабки нос?
1: Врезалась старушка в пуповоз!
3: У нас

0: армейский экипаж вам покажет высший пилотаж.
1: Пистолет с ногою костяною, мы летаем, ступи над страною,
0: и храним покой родных небес, позабыв искусственный протест.
2: Ни Валерий Чкалов, ни Мересьев не летал так лихо в поднебесье.
0: Без руля, без крылья, с шасси!

0: экипаж вам покажет высший пилотаж.
1: Первой летела старшая, скорость у нее была страшная. Младшая ее чихала весь полет. Средняя летела задом наперед.

0: вот и три дуба появились. Бабы-яги приземлились.
1: Вот он, червяк.
2: Ой, длиннющий-то какой. Ни хвоста, ни головы не видать.
3: Тихо, тихо, девки. Послушай.
4: Из червяка доносились чьи-то голоса. У старушек на головах зашевелились волоса.
5: Дятел, дятел, я Ромашка. Есть ли связь и в чем промашка?
6: Да, Ромашка слышит, дятел. Связь я с вами не утратил.
5: Вы случайно там не спите? Как учение? Доложите.
6: На учениях все солдаты бравы и молодцеваты.
5: Повторите.
6: Повторяю.
5: Подтвердите.
6: Подтверждаю.
5: Молодцом, держите связь. Молодцом, держите связь.
6: Не

0: Мы сейчас сами сказку делать будем.
1: Это да как?
0: А вот как. Солдатам эти разговоры страсть как нужны. А мы начнем им мешать, мешать. Они подумают, что в этом червяке неисправность, пошлют кого-то ее починять. А тут и мы. Вот, ну и сказочка начнется.
2: Поколдовали бабы-яги, и разговор по кабелю стал другим.
3: Дятел, я ромашка.
0: Туалетная бумажка.
4: Это что за шуточки?
0: Жареные уточки.
4: Прекратите хулиганить.
0: Пятку можете поранить.
4: Тут какие-то помехи.
0: Будет пятку на рейке.
3: Дятел, я ромашка. В чем-то здесь у нас промашка. Иностранная разведка строит козни нам нередко.

0: Пусть невесты он не бредит и наладит связь скорей. Рядовой пятных макей. Повторите.
1: Повторяю.
0: Подтвердите.
1: Подтверждаю.
0: Молодцом, держите связь.
1: Не вот так.

0: Но оставим эту беседу дурацкую и перенесемся в казарму солдатскую. У солдат нет выходных, однако счастлив рядовой бедных. За хорошую службу бдительную он получил увольнительную. Макей гладит форму парадную и думает думу отрадную от нетерпения. Не находит себе места, к нему приезжает невеста.
1: Солдат готов ответственно служить стране родной, но нужен, соответственно, солдат выходной. Он должен быть уверенным в учении и в бою, что встретит в скором времени.

Он бегает неделями, надев противогаз, и от земли сумеет он отжаться 40 раз. Сложнейшее задание, а хоть бы и война, пусть

0: погладил форму Макей, побрился. Тут старшина Кощеев появился. Был старшина этот странный, взгляд имел оловянный, при ходьбе скрипел костями и пугал солдат нехорошими новостями. Он к Макею подкрался на ножках кривых и как гаркнет:
1: «Рядовой бедных!»
2: «Рядовой бедных совершает утюжку парадной формы для увольнения в гарнизон. Маша моя приезжает, товарищ прапорщик».
1: «Отставить! Увольнение твое отменяется!»
2: «Как?»
1: «Кто это прослушивает полевой телефон? Товарищ Дятел приказал найти шпиона».
2: «Ну, почему я? У меня же увольнение!»
1: «Бедных!»
2: «Я!»
1: «Выполнять?»
2: «Есть!»
1: «Пойди в оружейную комнату, выберешь штык-нож поострее, да автомат поприцельнее. Вот тебе весь

0: мешок, а в нем буханка хлеба да суп вермишелевый.
1: С мясом?
0: С рисом. А Маша приедет, я ей все объясню.
2: Вздохнул Макей, но делать нечего. Закинул весь мешок за плечи он, четко по-военному развернулся, а старшина во след ему ухмыльнулся.
3: Не любит хитрый враг российского солдата, которого ни грипп, ни насморк не берет. Солдата не смутят ни серебро, ни злато,

0: решать.
1: Ну-ну, пропадет солдат и голова. Левый, левый, ай-па.
2: Вот что Кощеев сказал на прощание. А в это время в избушке шло совещание.
3: Ну, девушки, все складывается удачно. Невесту Бакея мы с младшенькой сами встретим и в Кощеев замок заманим.
4: Ха! А я?
3: А ты полетишь к трем дубам, дождешься солдат, скажешь, что Маша его у Кощея томится. Посмотрим, что из этого получится. Кто это может быть? Тихо. Кто там?
5: Меня зовут Маша. Я приехала к своему жениху. Он где-то здесь службу в армии проходит.
3: Вот и невеста. Девки, прячьтесь. Ну, Маша, заходи.
6: Здравствуйте, бабушка.
3: Здравствуй, милая. Здравствуй, родная. Что с тобой приключилось, а?
6: Я приехала к своему жениху. Сошла с поезда и решила лесом напрямик пройти, да заблудилась. А вы кто? Что вы здесь в лесу одна-то делаете? И дом у вас какой-то странный.
3: Я баба-яга. А это моя избушка, то есть дом на курьих ножках.
6: Кто-кто?
3: Баба-яга. Сейчас я тебе есть буду. Давай, полезай в печь.
6: У вас что, бабуля, не все дома?
3: Как ты догадалась, милая?
6: Так это видно.
3: Эй, вылезайте, вас видно. Ай, девки, спрятаться-то толком не могут.
4: Здравствуй, Маша.
3: Здравствуй, Машенька.
6: Здравствуйте. А вы кто?
4: Я баба Тире-Яга.
3: И я баба-яга.
6: Что здесь происходит?
3: Сказка! Это избушка на курьих ножках.
6: А по-моему, это сумасшедший дом.
4: Она нам не верит. Ничего себе.
3: Сейчас поверит. А ну-ка, девки, тащите сюда скатерть-самобранку. Слыхала про такую?
7: Ах, да чего же хороша скатерть-самобранка. Тут и щи вам, и лапша, и сметанка. И не надо лазить в печь,

не трогай. Те, кто ею руки вытирает, сама кормит, сама пой, и сама посуду мой, и сама брани другой. Те, кто ею руки вытирает, позовет сама она утром к самовару. Не желаете блина с пылу жару? Есть варенье и шербет, и баранки. Лучше вещи в мире нет.

руки вытирать, накормить всегда гостей. Хватит в доме пищи, хоть троих богатырей, хоть 3000, ни готовки никакой, ни уборки, всем бы бабам по такой, по скатерке. Сама кормит, сама поет, и сама посуду моет, и за

0: И тут, неведомо откуда, на скатерти стали появляться блюда. Щи пузырные, еда имбирные, духовая солонинка, осетровая спинка, заморские вина и фрукты и другие натуральные продукты.
1: Вот жизнь какая!
2: Неужели я действительно попала в сказку? А как же мой жених? Ведь он ждет меня.
3: Дочка, жених не волк, в лес не убежит.
4: Не волнуйся, красавица, мы тебя к нему проводим.
0: Старшие и младшие бабки-ёшки повели Машу по лесной дорожке, а средняя к трем дубам полетела и, приземлившись, принялась за дело.
3: Как же мне его встретить-то? А, вспомнила. А только он появится, я скажу, колобок, колобок, и я тебя съем. Нет, не то. Я скажу, кто сидел на моем столе, сдвинул его с места. Нет, и это уж было. А, вспомнила. Вот что скажу. Давно в нашем лесу русским духом не пахло.
0: Она бы до вечера так шевелила губами. Но тут Макей появился под тремя дубами.
5: Руки вверх!
3: Что? Кто? Зачем?
5: Отвечай мне, кто такая? Где живешь? Есть ли пропуск? И законная печать.
4: Ты меня, касатик, зря так тревожь. Ну, прям не знаю, как тебе отвечать.
5: Где взрывчатка?

0: лжут.
1: Я взялась, откуда сказка началась.
2: Какая сказка? Ты мне сказки не рассказывай. Здесь граница проходит.
3: Правильно, граница между сказкой и былью. Этот лес-то у нас сказочный.
2: Бабка, ты мне голову не морочь. Кто связь прослушивал?
3: Бабы-яги.
2: Какие бабы-яги? Ты кто такая?
3: Не веришь?
4: И тут баба-яга показала трюк. Вскочила на метлу и сделала круг. От этой фигуры высшего пилотажа у солдата голова закружилась даже, и погоны на плечах дыбом стали. Никогда он не видел, чтоб старушки летали.
5: И сейчас старецкий экипаж вам покажет высший пилотаж.
3: Эх, небось, невесту свою ждешь. А невеста твоя Маша у Кощея томится. Выручать тебе ее надо бы на.
2: А ты откуда это знаешь?
4: В руках у бабы-яги тарелочка появилась. По ней наливное яблочко покатилось. У Макея снова началось головокружение. И тут появилось изображение. Макей никогда не видел таких вещей. Со дна тарелки на него глядел Кощей.

тысячи лет не разница. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, я женюсь на молодой. О, невеста плачет, уважает, значит. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, я женюсь на молодой. О, невеста плачет, уважает, значит. Пойдут детишки разные, кощечки наследные, все в мамочку прекрасные, а в папочку бессмертные. Ай-яй-яй, ой-яй-яй.

0: этой парой!
1: Не дождешься, старый!
2: Ну, я ему! Бабка, где Кощей живет?
3: Вот тебе, солдатик родимый, клубок сопроводительный. Он тебя доведет до самого-самого замка.
4: Погрозив Кощею кулаком, побежал Матей за клубком, даже не сказал еде до свидания, а ему готовились новые испытания. Неподалеку сидели старшая и младшая сестрицы и собирались повеселиться.
5: Младшая, слушай меня внимательно. Макей скоро тут должен пройти. Ты превратишься в Машу и будешь его ждать. Когда придет, скажешь, что ты и есть Маша. А что ты, то есть Маша, его разлюбила. Поняла? И вот посмотрим, что из этого получится. Давай, давай, превращайся.
6: А я полетела.
7: Куда?
5: Куда-куда? К заброшенному колодцу. Есть у меня там для Макея еще один сюрпризик.
7: Полетел, полетел.
4: Старшая яга улетела, а младшая принялась за дело. Плюнула в лужу на свое отражение, сделала вращательное движение и стала... Ну, просто красавица. Самой отражение нравится. Очи кари, коса пшеничная и платье новое заграничное.

я была ведь другой. Не ходила кривою дороженькой, и звалась-то я не бабой-ягой, а веселой девонькой, еженькой. И звалась не бабой-ягой, а веселой девонькой, еженькой. И пляшешь порой, и поешь, а всю же от зеркала прячешься.

леший во враг. И смешные загадки загадывал легкомысленный Ванька-дурак. На меня с интересом поглядывал легкомысленный Ванька-дурак. На меня с интересом поглядывал. И пляшешь порой, и поешь, а все же от зеркала прячешься.

0: русским духом пахнет. Кажись, Макей идет.
1: Маша, это ты!
0: Ну, я? Чего тебе?
1: Маша, это же я, Макей! Ты что, не узнаешь меня?
0: Знаю, знаю, ты мой жених бывший, но я тебя разлюбила. Отлетела прежняя любовь голубем, а новое в сердце дятлом застучало. Завтра у меня свадьба.
1: Как свадьба? С кем?
0: С Кощеем. У него дворец 103-комнатный. Я теперь с ним жить буду, а ты, Макей, ступай. Ступай к себе в казарму. Иди, иди, иди. Между нами все кончено. Все.
2: Маша, ты помнишь, как я нес тебе цветы?
3: Не помню.
2: А помнишь, как мне улыбалась ты?
3: Не помню.
2: Как первый раз тебя поцеловал?
3: Ой, мамочки.
2: Ну кто, скажи, тебя колдовал? Ты помнишь, как светила нам луна?
3: Светила?
2: Как говорила с нами тишина?

0: скажи, тебя околдовал.
1: Все, не могу больше, не Маша я, не Маша, не Маша я.
2: Тут Маша волчком закрутилась и снова в Бабу-Ягу превратилась.
3: Ты кто?
1: Я младший Баба-Яга, сестра той, что тебе клубок дала.
3: А Маша где?
1: Красная девица твоя, Макей, в замке Кощеевым томится. Хочешь узнать, что сейчас там творится?
2: В руках у Бабы-Яги знакомая тарелочка появилась. По ней наливное яблочко покатилось. Потом появилось изображение, которое у солдата вызвало раздражение.
4: Мой замок сплошные расщелины, и башня дрожит на весу, и та,

0: хватает, хоть филина мухой в лесу. Ох, непростые времена, ну, горю вообще я. Из красных девиц ни одна, из красных девиц ни одна не жалует Кощея. Из красных девиц ни одна, из красных девиц ни одна не жалует Кощея. Котел наварила вообще она, мы вместе хлебали вообще. Ну где же ты ходишь, Кощеевна, ищи тебя, девка, завещи. Но где же ты ходишь, ну где же ты ходишь, ищи тебя, девка, завещи. Ну где же ты ходишь, ну где же ты ходишь, ищи тебя, девка, свищи. Ох, непростые времена, ну горю вообще я. Из красных девиц ни одна, из красных девиц ни одна не жалует Кощея. Из красных девиц ни одна, из красных девиц ни одна не жалует Кощея. Ох, непростые времена.
1: Знай, голубушка, если до захода солнца не согласишься выйти за меня замуж, то превратишься в камень и будешь стоять камнем, пока смерть моя не придет. А она не придет никогда, я бессмертный.
2: Солнце клонилось к закату. Нужно поторопиться солдату. И побежал он через ельничек, через болотце, мимо заброшенного колодца. Вдруг слышит голос старшей бабы-яги.
3: Солдатчик, помоги бабушке.
4: В чем дело, бабушка?
3: В чем дело? От жажды умираю. А водиться достать нету сил.
4: Сейчас, бабуль, сейчас, потерпи немного.
2: Макей заглянул в колодец, но бабки-ёшки вредный народец. Яга наградила солдата пинком, и полетел он вниз кувырком.
3: Не видать тебе Маши! Из этого колодца еще никто живым не выходил.
2: Вот как бывает на белом свете. Маша попала к Кощею в сети. Макей шел со злом бороться, оказался в колодце. Невеселые, в общем, блины и пироги. Тут появились другие яги.
5: Где мой солдат?
6: Солдат где?
5: Где-где? В колодец я его спихнула, чтобы сказка поинтереснее получилась. В колодец? Ой, а ты знаешь, что Кощей удумал? Если до захода солнца Макей Машу не вызволит, так она в камень превратится.
6: Так неужто у нашей сказки будет плохой конец?
3: А вот это уж от Макея зависит. Есть в этом колодце тайный подземный ход, который ведет прямо-таки во дворец Кощея.
5: Ура!
6: Ура!
5: Ура!
3: Но ход этот камнем закрыт, и сдвинуть его невозможно. Есть один способ. Ежели встать лицом к камню да 40 раз левой ногой топнуть, то камень отвалится.
6: А поменьше нельзя.
3: Нельзя! Кощей заклятие на камень накладывал. Пока 40 раз левой ногой не топнешь,
5: надо такое дурацкое заклятие придумать.
6: Девчонки, а давайте достанем яйцо со смерти Кощея. А? Там внутри иголка золотая. Макей ее сломает.
3: Не по-сказочному это. Он сам должен яйцо достать.
6: Как же он его достанет, если он в колодце сидит, а? Ну, давайте поможем, а? Полюбился он мне. Ух, хорош. хороший солдат.
7: И мне он приглянулся. Девки, если вы слышали, какие он мне слова говорил. Говорит, люблю, говорит. Я, говорит, жить без тебя не могу. Кто, спрашивает, заколдовал тебя? Девки, давайте ему поможем.
3: Ладно. Уговорили, достанем яйцо. И если Макей до замка доберется, мы ему поможем, поможем.
6: А если не доберется?
5: А? Значит, он Маша недостоин вовсе.
3: И сказка нам такая не нужна.
2: Сели бабки на метлы и исчезли в вышине. А солдат мается в колодце на самом дне. Понял он, что выбраться невозможно. Чиркнул спичкой осторожно и увидел огромный камень. Вдруг сквозняком задуло пламень.
8: Эге, раз сквозняком веет, значит, колодец выход имеет. И эх!
2: Макей на камень навалился. Раз навалился.
8: Эх!
2: Два навалился. Но камень даже не пошевелился.
8: Был бы здесь старшина Кощеев, он бы помог. Или совет какой-нибудь дал. Мудрый человек, не забывай, говорит царицу наук, строевую подготовку. От нее мысли яснеют. Бывало, скомандует смирно, на месте шагом марш. Песню запевай, левый, левый.
9: Нигде и никогда солдат не унывает, солдату не страшны ни зной, ни холода. Пускай грохочет гром, пусть вьюга завывает, солдат идет вперед и пе.

0: Пел солдат и не подозревал, что тем самым заклятие с камня снимал, потому как стоял к нему лицом и топал левой ногой молодцом. А как топнул сороковой раз, камень и отвалился тот час.
1: Выход! Скорее, к Маше!
0: Солнце уже начинало садиться, а бедная Маша томилась в темнице.
2: Неужели я действительно превращусь в камень? Нет, не может быть. Я чувствую, Макей где-то рядом. Он спасет меня!

0: Тут послышался звон ключей, и в темницу вошел Кощей.
1: Ну как? Не передумала? Может, все-таки сыграем свадебку? Скоро ведь солнце зайдет.
2: Никогда.
1: И что ты нашла в этом макее? Гул как сокол, никакого положения. Второй год в армии служит, а все в рядовых. А я хоть и противный, зато богатый.
2: Лучше камнем быть, чем с тобою жить.
1: Ну, раз так, то окаменевай. До захода солнца немного осталось.
0: Багровое солнце почти что село. Жизнь Маши на последнем лучике висела. И вдруг послышался странный звук. В дальнем углу сдвинулся с места сундук. Под ним подземный ход оказался, и оттуда кто-то выбирался.
3: Маша!
2: Макей! Я знала, что ты спасешь меня.
3: Бежим скорее, солнце заходит.
2: Макеюшка, милый, не выбраться нам отсюда.
3: Здесь подземный ход, бежим. За пределами замка Кощеева заклятия не действуют.
2: Не могу, Макей. Что-то у меня ноги тяжелыми стали.
3: Я тебя на руках понесу.
2: Поздно. Видно, стоять мне здесь камнем, пока смерть Кощеева не придет.
0: И тут солнце за горизонт село. Маша вздрогнула и окаменела.
3: Маша!
4: Как река зимой, стужей скована ледяной.

0: Макей обнимал холодный камень. Вдруг дверь загремела ржавыми замками.
1: Ну вот и кончилась сказочка. А как хорошо было раньше. Бывало, заточишь девицу в темницу, а тут ее добрый молодец выручать спешит. Теперь же ни красные девицы, ни добрые молодцы. Рушится жизнь сказочная.
2: Товарищ, помогите, невеста моя окаменела, надо что-то делать.
1: Твоя невеста окаменела, и моя окаменела. Ничего тут не поделаешь, пока смерть Кощеева не придет. А она не придет никогда.
3: Ты кто?
1: Я Кощей Бессмертный.
2: А я солдат российский, Макей Бедных. Сейчас я тебя убивать буду!
0: И тут начался бой. Да какой! Ни в сказке сказать, ни на диск записать.
4: Размахнись, рука, разудись, плечо. Хочешь тумака, а потом еще. Врежу между глаз, да промеж рогов. Так учили нас побеждать врагов.
1: Хоть рукою бей, хоть толкай плечом, я учти Кощей, мне все нипочем. Хочешь, зубы дай, хочешь, дай пинок. Может, ты устал? Отдохни, сынок. Несмотря на бравый вид, будешь ты, Макей, побит.
2: Да чего ж, старок, ты бессмертный гад. Мне б сейчас сюда парочку гранат, или автомат, или хотя б штык-нож. Из своих костей ты не заберешь.
1: Да по мне хоть танк, хоть ракетой скат. Ты, видать, слабак, ты сильней, солдат. Несерьезный бой, начал я скучать. Все, пора с тобой мне, сынок, кончать. Несмотря на бравый вид, будешь ты, Макей, побит!
0: Схватил Кощей меч-кладенец. Тут бы и пришел Макею конец. Но в окно влетели три бабы-яги и стали в воздухе нарезать круги.
5: Солдатик! Держи яйцо со смертью Кощея, держи!
6: Там внутри иголка золотая!
5: Смерть его на конце иглы!
7: Макей, не трогай иглу!
2: Все, Кощей, смерть твоя пришла!
7: Это кощунство!
0: Солдат переломил золотую иглу! Кощей зашатался! И рухнул в углу. Филин три раза пухнул, и замок Кощеев рухнул.

0: Луна посеребрила сказочный лес, замок Кощея бесследно исчез. Стоит Макей, недоумевает, в руках обломки иглы сжимает. Три еги посреди поляны отряхивают от пыли свои сарафаны. Старшина Кощеев взялся невесть откуда. Но самое главное чудо — ожило Машино изваяние. И такое исходит от нее обаяние. Лицо румянцем засияло, так оживление на нее повлияло. Маша глубоко вздохнула и в объятия Макея нырнула.
1: Маша!
2: Макеюшка!
3: Рядовой бедных!
1: Я, товарищ старшина! А вы как здесь оказались?
4: Дело в том, сынок, что он и есть Кощей.
5: Как Кощей? Бессмертный?
4: Давно в нашем лесу сказки не случалось. Вот он от безделья и пошел в старшины. Да и не он один. Вы майора Дятла знаете?
1: А как же? Он еще на боевом задании глаз потерял.
4: Да нигде он его не терял. Это тоже наш сказочный, лихо наш одноглазый, ваш дятел.
5: Ну, чудеса.
4: Вот именно, что чудеса. Без чудес не прожить ни вам, ни тем более нам. Много у вас нашего сказочного народа служит. А коль сказка в нашем лесу ожила, так они все к нам назад вернутся.
3: И армия наша без сказочных дураков будет.
6: Живут еще сказки на свете,
7: а где — никому не известно.
8: Немного для них на планете осталось свободного места.
4: Вот нам оказаться бы с вами в таинственном сказочном мире.
8: Наверное, сказки живут за морями.
3: А может быть, сказки живут за горами.
4: А может быть, сказки живут за лесами.
7: А может, в соседней квартире.

0: разлетится, пусть радостно наши забьются сердца, и вспомнят все люди о сказке и чуде, и сказки не будет конца.
1: Нам только по книжкам знакомы чудесные дальние страны,
2: где бродят принцессы и гномы, волшебники и великаны.
3: Узнать бы заветное слово, чтоб в сказке на миг очутиться.
4: Там встретить мы можем дракона живого, Кощея и лешего и водяного, увидеть за печкой в углу домового.

0: и сказки не будет конца.
1: Вот и закончилась наша история. До свидания, детская аудитория. Пусть русская сказка не забывается. Пусть мечты ваши сказочные сбываются. Мир и любовь вашему дому. Послушал сам? Дай по...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа-мама-я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел семейный конкурс «Папа-мама-я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе — «Фисташки», третье — «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОС провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе – каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в АЛЛАТРе члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию АЛЛАТРского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
2: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
4: Старые знакомые. Yeah.

Советский Уолт Дисней. В 69-м на советские экраны вышел мультик «Ну, погоди». Первый и едва ли не единственный российский мультфильм, продолжение которому писали сами зрители. Идея создать пузатого негодяя-волка, которому никак не удается поймать верткого зайца, пришла в голову мультипликатору Вячеславу Котеночкину. С помощью карандаша и камеры он мог оживить любого персонажа, за что и получил прозвище «Советский Уолт Дисней».

0: Котеночкин до войны, а родился он в 27-м, жил в Москве на Большой Почтовой улице. Занимался в изостудии при Бауманском дворце пионеров, участвовал в выставках, получал награды. А в 42-м после 7 классов поступил в артиллерийскую спецшколу, где стал проходить военную подготовку. Оттуда Котеночкина направили в противотанковое артиллерийское училище. Времени на рисование почти не оставалось. Зато в мечтах Котеночкин представлял себя мультипликатором. «Впервые я увидел мультфильм задолго до войны, в 1937 году, на празднике Нового года», рассказывал Вячеслав Михайлович. «Я был потрясен, а поскольку очень любил рисовать, то уже тогда, а мне было 10 лет, решил стать мультипликатором». А как может быть иначе, учитывая, сколько улыбок вызывает одна его фамилия? Вячеслав Михайлович сам не раз смеялся над ней. Когда юношей думал о своей карьере, решил, что во всяком случае партийного деятеля Котеночкина точно быть не может. А когда услышал, что идет прием на художников-мультипликаторов, подумал: вот это как раз для меня. Мультипликатор Евгений Мигунов Котеночкина сразу заприметил. Среди курсантов оказался долговязый, стриженный под нулевой ежичек в тюбетейке, на остроносой голове молодой бабы-яги, длиннорукий парень с нахально-голубым узором из-под густых бровей. Не слишком хорошо рисующий, Слава обладал хваткостью, способностью подражания даже некого пародирования способов анимации, построения мизансцен и синхронизации движения с музыкальным мотором. В 47-м Котеночкин окончил курсы мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм» и начал работать там же сначала художником-мультипликатором, а затем художником-постановщиком. С 62-го года – режиссером.
1: «Из-за этой шавки я все свои лучшие годы могу проторчать на ветке! Эх, превратиться бы в какого-нибудь зверя, чтобы меня все боялись!»
2: «Могу помочь?»
1: «Ой!»
2: «Так какого зверя ты хотел бы превратиться?»
1: «В любого! Только чтобы...»
2: «Как же меня бабушка учила! Какое же это было слово? Кря-хрю? Нет, не то!» Вспомнила! Вспомнила! Смотри-ка, получилось! Все, открываю кооператив по превращениям!

0: Из-за фамилии с Вячеславом Михайловичем нередко случались недоразумения. Например, на встрече с детьми в Ленинграде объявили: «Сейчас вы познакомитесь с Вячеславом Котеночкиным». Режиссер вышел из-за кулис, а, надо сказать, рост у него был 1,87 м. А все дети в зрительном зале смотрели вниз. Оказалось, малыши ждали, что на сцене появится человек с котенком. А появился какой-то дядя Степа, да еще один. Но Котеночкин не расстраивался. Если бы дети знали, что они должны быть благодарны этому дяде за появление своих любимых мультиков, то, наверное, вместо разочарованного «У-у-у», они кричали бы «Браво!». Зато гаишники, увидев фамилию Котеночкин в водительских правах, отпускали режиссера даже без строгого предупреждения. Мелкие нарушения сходили ему с рук. Сын мультипликатора Алексей Котеночкин вспоминает: отец любил признания, аплодисменты и получал их в избытке, поскольку встречался со своими зрителями по всей стране. Популярность к Вячеславу Михайловичу пришла после мультфильма «Лягушка-путешественница», созданного по одноименному произведению Всеволода Гаршина.
1: Жила-была на свете... Прошу прощения, но вы сами видите, какая сегодня ужасная погода. Итак, жила-была на свете лягушка-квакушка.
2: Ах, какая сегодня прекрасная, мокрая погода. Ах, как хорошо жить. Правый сосед. Жить – это такое приятное занятие. Не правда ли? Ага!
0: Я никогда не видел его за работой, лишь за поправками. Прямой, как свечка, с вертикальной посадкой на стуле, он двумя руками поддергивал листы пергамина, анализируя движение. Делал он это долго и внимательно, с очень серьезным выражением на лице. Описывал работу Котеночкина Мигунов. Вячеслав Михайлович радовался любой удаче, находке. Слова «мелочь», а «приятно» про него. В картине Мигунова «Это что за птица» Котеночкин рисовал сцену прохода гуся на журавлиных ногах, где всего-то в кадре были две палки-ходули, которые четко попадали в музыкальный ритм. Котеночкин был в восторге от того, что у него так хорошо получился этот эпизод.
3: Алло, это заяц?
4: Ты заяц, заяц!
3: Ну, заяц! Ну, заяц! Погоди!

0: Пожалуй, самой известной работой Вячеслава Котеночкина стал мультфильм «Ну, погоди». Однажды к режиссеру пришла мысль: а почему бы не обыграть тему «Не обижай маленького, а то сам попадешь в дурацкое положение»? Тогда речь не шла о сериале. Вячеслав Михайлович хотел снять один фильм. Я стал думать о персонажах. Заяц у меня сразу получился, с голубыми глазами, розовыми щеками, а волк долго не удавался. Потом на улице я увидал парня, прислонившегося к стене дома. У него были длинные черные волосы, к толстым губам прилипла сигарета, животик вывалился. И я понял, что именно таким должен быть волк.
1: Ну, погоди, еще не вечер. Еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома.

0: Смелости режиссера не было предела, но худсовет Высоцкого не одобрил. На роль волка утвердили Папанова. Актер уже работал с Котеночкиным над мультфильмом «Межа», где озвучивал Змей Горыныча.
1: Совсем от них душегубов жизни не стало. Эх.
2: Бежим, братцы, покуда целы!
3: Отставить! Земля ваша, вам на ней и жить. А змея с царем отвадим. Всем в укрытие!
0: В «Меже» Змей Горыныч пришел собирать оброк, да оказалось, что царь уже все собрал. Для этого эпизода Папанов придумал фразу для своего героя. «Я покажу ему Кузькину мать». Это было любимое выражение Хрущева, находившегося тогда у власти. Так эта фраза и вошла в мультфильм.
4: А ты кто такой?
3: Солдат. Со службы пришел.
4: Оброк приготовил?
3: Оброк?
4: Да.
3: Так и царь все забрал.
4: Как забрал? Деревня-то моя.
3: А он говорит, его. И
4: да вот он.
3: И сам скачет. Вон он.
4: Где?
3: Вон.
4: Ну, я ему покажу сейчас Кузькину мать.
0: Говорили, что Папанову не очень нравилось озвучивать отрицательных персонажей. Тем не менее, Серый из «Ну, погоди» полюбился Папанову. Актеру позволяли импровизировать, что он частенько и делал. Так в одной сцене он произнес ни с того ни с сего фразу «Ну, чемодан, погоди!». Почему вдруг чемодан, никто не понял, но всем понравилось.

«Ну, погоди», показали по телевидению. И посыпались письма. Одно из них прислал ученик 5-го Б-класса Вова Бушуев из города Мясово. «Прошу делать «Ну, погоди» бесконечно и с продолжением». Вячеслав Михайлович такого успеха не ожидал. В одной детской передаче он предложил ребятам продолжить сюжет. Заяц скатывается по перилам лестницы и попадает в мешок к волку. Так что же вы думаете? С телевидения на «Союзмультфильм» приехала машина и выгрузила в фойе 7 мешков писем с вариантами предложений, как зайцу выбраться из мешка. Интересно, что дети не просто описывали приключения этой мультяшной парочки, но и рисовали героев, лепили их из пластилина, выпиливали из дерева.

Billy. Yep.

После смерти Анатолия Папанова, когда было снято уже 16 серий, режиссер совсем было решил закончить работу над мультфильмом, так как жизнь персонажа после смерти актера казалась невозможной. 17 и 18 серии появились благодаря случаю. Звукорежиссер сохранил записи голоса Папанова, фрагменты озвучки предыдущих серий, анекдоты, рассказанные актером в перерывах. Из этого материала и сделали два оставшихся фильма. В 1900

1978 году «Волк и Заяц» принесли Котеночкину государственную премию СССР. Даже книгу мемуаров знаменитый режиссер назвал «Ну, Котеночкин, погоди». Вячеслава Михайловича спрашивали, не повлиял ли на его мультфильм диснеевский «Микки Маус». Режиссер отвечал, что каждое утро в «Союзмультфильме» просматривал американские мультики, вывезенные в качестве трофеев из Германии, и учился на них. Кстати, «Ну, погоди» неоднократно показывали по американскому телевидению. Фильм высоко оценил мастер мультипликации Фрэнк Томас, о чем лично сказал Котеночкину, когда тот приехал с визитом в Лос-Анджелес.

удивительно, но Котеночкин, аниматор самых сложных музыкальных сцен, сам никогда не танцевал. При том, что его жена Тамара Вишнева – балерина. Вячеслав Михайлович был весьма загадочной личностью. Скрытный, почти без друзей, любящий поговорить на серьезные темы, а иногда и выпить. А еще Котеночкин отлично ботал по фене. Ну, знал блатные обороты. Да, вот такой он был удивительной личностью. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, Котеночкин продолжал много работать. Он был президентом студии «Союзмультфильм» и детского анимационного фестиваля «Золотая рыбка». Умер Вячеслав Михайлович Котеночкин 20 ноября 2000 года. Он получил звание народного артиста России, заслуженного деятеля искусств, стал лауреатом государственной премии. И каждое это звание предполагало нагрудный знак. Но на лацкане своего пиджака Котеночкин носил лишь орден улыбки, который ему вручили в Польше. Решение, кому он достанется, принимают дети. И поэтому Котеночкин гордился этим орденом больше всего.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Поэт, которым владеет слово.
2: Вечерний город дышит волжской тишиной. Ждало прощания влюбленных на перроне. Лишь только двое, зачарованных луной, стояли молча на гостиничном балконе. Их разлучит колесный перестук. Ну а пока же в славном городе героя ночную тишь нарушит сердце звук влюбленных, зачарованных луною. Скажи, зачем придется уезжать? Ах да, ведь мы постигнем расставание, рукой махая, за поездом бежать, крича во след: до скорого свидания! Дом, быт, работа и земная суета, что так постыла и стала столь привычной. Самой природы неземная красота порою кажется вполне совсем обычной. И дела нет до мерцания вечных звезд и упоения прохладной тишиною. Прекрасен мир полночных летних грез, влюбленных, зачарованных луною. Последний поезд рассекает снова ночь, и весь вагон окутан мирной мглою. Поверь, разлуку сможем превозмочь, наговорившись вдоволь с тишиною. Я буду ждать письма или звонка, а лучше встречи. И как в городе героя меня коснется нежная рука. Своим плащом нас ночь опять укроет. Мерцание звезд, как сотни ярких свеч, что в хоровод стали над рекою. Я до твоих слегка дотронусь плеч. Вновь мы с тобой зачарованы.
3: 10 ноября 2025 года Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих имени Шарифа Калимуловича Еникеева сделала своим читателям настоящий подарок. Организовала встречу с гостем города Казани, поэтом, прозаиком, общественным деятелем Алексеем Боровиковым.
4: Он выступил с литературной композицией «Только двое» и познакомил всех собравшихся в читальном зале со своим творчеством и с произведениями других поэтов.
3: А мы знакомы с Алексеем уже достаточно давно, так как вместе неоднократно участвовали во всероссийском турнире самодеятельных поэтов ВОС «Поэтическое ристалище».
4: Конечно же, было интересно узнать, чем сейчас живет собрат по перу.
3: Творческая встреча завершилась, и мы побеседовали с Алексеем на эту и другие темы.
4: Итак, знакомьтесь.
5: Боровиков Алексей Петрович, творческий псевдоним «Русич» на сайте «СБ Читальня», либо под никнеймом «Боровиков-72» можно найти. Мне 34 года, я из города Тюмень. Живу в городе Челябинске, имею высшее юридическое и управленческое образование. Заканчивал Курганский государственный университет, а потом РАНХИКС по специальности государственное муниципальное управление.
4: А РАНХИКС это что?
5: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Вот такое вот большое, но серьезное название. Ну и порядка 10 курсов повышения квалификации, переподготовки. По инклюзивному образованию, как методист у меня переподготовка есть. Мне нравится учиться. У меня больше 15 статей, опубликованных в Ринцевских и одна в ВАКовском журнале. Ну, вот индексы специальные. Российский индекс научного цитирования, РИНЦ, да, и ВАК – это высшая аттестационная комиссия при Миноборнауке, которая. Так вот, они утверждают определенные перечни журналов, которые именно этим индексом индексируются. Ну, нравится заниматься наукой. Когда ты описываешь какую-то технологию педагогическую, и этим могут воспользоваться, это очень здорово. Ты садишься за ноутбук, этого не было, и через какое-то время это появляется очень крутое ощущение. Наша команда занимается проектом. Мы с Тимуром Нигматуллиным, с моим другом, начали разрабатывать инклюзивные проекты с года, наверное, 2018-го. И под хэштегом «Команда мечты» у нас несколько экспертов в области инклюзивного социального проектирования, инклюзивного образования и как новое направление инклюзивная культура провели ряд собственных форумных одноименных компаний «Инклюзивный путь» в таких городах, как Казань, Ростов, Волгоград, Уфа, Новосибирск, были в Майкопе, были в Назрань. На самом деле создавать что-то нравится. Я выиграл очередной кубок с литературно-музыкальной композицией «Только двое». Конкурс искусств и творчества, сокращенно КИТ, тоже одноименный проект. Сколько я понимаю, это Екатеринбург делает. Там есть такое агентство одноименное. Так вот, мне друг пишет, ты говоришь, встречи проводишь, звездные болезни не схвати. Я говорю, для меня это работа. Кто-то идет хлеб печь с утра до вечера, а кто-то идет выступать. Мне нет совершенно никакой разницы. Прийти в ДК на 100 человек, или там у меня было топовое выступление в МГИМО. Ну и что? Ну это работа.
4: Давайте поближе к стихам. Когда вы начали писать стихи? В каком возрасте? Помните?
5: Подростковый возраст. Меня родители заставили принять участие в далеком 2002 году в областном фестивале «Будущее для всех» в Ребячей Республике. Вот где надо было звездной болезнью начать болеть. Это одна из топовых площадок. Сейчас это Олимпийская Ребячка. Да, то есть когда ты 11 лет на такую сцену выходишь, на 300 человек почти, меня заставляли делать. Я прочитал так плохо. Да, я мог получить гран-при и кубок, но с тем, чтобы я больше никогда не выходил на сцену ни при каких обстоятельствах с номинацией «Худший чтец 2002». Но прошло время, я учился в школе-интернат в городе Ялуторовск, Тюменской области. Мне понравилась одна девчонка. Ее подруга подходит, говорит, слушай, ты можешь написать стихи? Я говорю, ты издеваешься. Где я, а где стихи? Не то, что писать, я читать их. Больше ни разу в жизни не возьмусь. Ты попробуй. Попробовал. И уже через год первые стихи стали появляться в газете молодежного центра. Ну и в школьной газете, конечно, первоначально. Там какие-то глупые рифмы, типа «ты цветы». Ну, все через это проходят. Подростковая такая влюбленная поэзия, да. Наверное, эти стихи самые искренние. Потому что, когда ты садишься и пишешь серьезные произведения, ты смотришь, чтобы не была простая рифма, чтобы предпочтительно были разные части речи. Если ты пишешь в стилистике там, Серебряного века какую-то легенду, ты смотришь аутентичный текст. Когда создаешь, да даже не произведение, просто признание в любви, гипербола или какой-то другой прием, на ум тебе приходит даже не в третьем десятке. Ты просто пишешь.
6: Писать стихи я стал однажды, влюбившись в самый первый раз. Я говорил, что, может, дважды любовь тайком коснется нас. Вслед за тобой я стал юристом, освоил принцип домино. Порой бываю я артистом, играю в шашки я давно. Иду дорогою тернистой, в удачу верю и в любовь. С улыбкой кроткой и лучистой я цель добьюсь без лишних слов.
5: После этого пошли какие-то тоже стихи про любовь. Более или менее профессиональные. Вот стал пробовать в обществе слепых писать. В 2011-м меня пригласили на первое серьезное поэтическое событие в город Пензу.
4: Поэтическое
5: рестайлище, да.
4: Где мы и познакомились.
5: Потом было еще одно рестайлище в 2015 году в Петрозаводске, где мы виделись. Но всерьез я не воспринимал какие-то любовные простые стихи. Ну, как их можно оценивать с точки зрения там профессионального жюри?
4: Ну, мне кажется, стихи были очень искренние у вас такие.
5: Да, ну, про любовь всегда искренне. Искренность, она тоже выстреливает. А потом уже пошли первые книги в 2015 году. Сборник «Мы о любви с тобой говорили». «Царевич Полос», «Рев молодого дракона», «Медный таз» 2020 год. Под кризис писалось с соответствующим названием. Там была идея, как бы все это «Медным тазом» не накрылось. И вот «Фамильяр», сборник легенд разных народов. От Инума Элиш, эпоса о сотворении мира вавилонского до наших дней. Два лирических героя проходят через культуры, через мифы разных стран.
4: И на сегодняшний день сколько книг, стихов у вас?
5: Выложено в открытый доступ 3, потому что 2 были не номерные, а просто как бумажные сборники. И есть проза по следам Головотяпов, есть сборник, народная книга «Значит, буду я» Задорнове, Велта Яновна, его первая жена, редактировала. Там мои воспоминания. И 2 книжки сейчас готовятся. Ну, конечно, я вот со своими поездками никак не могу дойти. Планировал сесть летом. И понятно, что творческие люди, но это классическое оправдание, что они такие возвышенные, им некогда. Еще что, чтобы оправдать свою лень. Вот полежать на диване, на это всегда находится время.
4: Да.
2: Я прочитаю стихотворение из сборника «Мы о любви с тобою говорили». Оно же вошло в сборник «Рев молодого дракона» при переиздании. Время быстро пройдет, мы увидимся снова, позади оставляя годы встреч и разлук. И даю я тебе свое честное слово, расставание у нас не окажется вдруг. Время быстро пройдет, остановить не успеешь. Погрузилась земля в ночной полумрак, и улыбкой своей ты меня отогреешь. Я тебя от себя не отпущу ни на шаг. Помнишь, звездную ночь на причале встречали, тихий берег ласкала морская волна. Мы подолгу сидели и просто молчали. Таинственным светом мерцала луна. Время быстро пройдет, мы его не заметим. Пролетит наша жизнь, как немыслимый час. Знаю я, что нигде на всем белом свете не сыщешь людей счастливее нас. Стихотворение «Царевич Полос» из одноименного сборника. Угас закат в мерцании звезд, мне слышится знакомый голос. Я шел к тебе за много верст, влюбленный твой, царевич Полос. Я древний царствующий змей, мои магические чары наводят ужас на людей, когда пред ними величаво я появляюсь, соткав ночь. Ищу тебя безрезультатно, меня завидев, люди прочь бегут и падают внезапно, стияет златом чешуя. Тревогой был наполнен город, когда возник из мрака я, их было 20, может, 40-то змея, воле вопреки, решил украсть его колдунью, но страх, волной накрывший их, напомнит вновь о полнолунии. Где ты? В каком шатре из звезд? Послышится знакомый голос. Пришел к тебе за много верст, влюбленный твой, царевич Полос.
4: А вот что вас вдохновляет на стихи?
5: Книги. Источник вдохновения. Кто-то считает, что это не профессионально, но ты же книжным героем подчерпываешь, что-то создаешь свое. На всех поэтов что-то влияло, либо кто-то влиял. Того же Пушкина влиял Державин, Жуковский. Им читали в Царско-сельском лицее ведь латынь. И Пушкин читал Горацио. Памятник нерукотворный. Откуда он возник? У него.
4: Да, некая преемственность литературная существует.
5: Она, да, это нормально. И то, что тебя вдохновляют книги, это тоже нормально. Ну и я не знаю, откуда это приходит. Потребность вот чувствуешь, то сейчас начнешь писать. Ты еще не знаешь, о чем. Это приходит с годами, с опытом. Потому что, когда ты пишешь стихи о любви, ты знаешь, кому это конкретно. Это больше такое романтическое письмо. Можно писать такие письма в различных стилях, различным языком, когда ты знаешь, кому конкретно оно адресовано. И это очень интересное ощущение. Когда не ты думаешь, что владеешь словом, а слово владеет тобой. Ты как проводник.
4: Да-да-да.
5: Через тебя оно откуда-то идет, ты даже не задумываешься откуда. В школе так,
4: это садимся. Это как подарок.
5: Да, садимся, пишем. Ты садишься, этот голос слушаешь, пишешь. Есть, конечно, когда создается прям конкретный сборник, вот как «Фамильяр», «Легенды». Они пишутся трудом. Серьезное произведение всегда пишется трудом. И там, конечно, я 3 года жизни потратил на то, чтобы посмотреть «Легенды», почитать много литературы разной.
4: А почему такое название интересное?
5: Ну, фамильяр – это некий предмет, либо еще животные выступали в качестве фамильяра, которые придавали силу. И была такая задумка, что книга – это как магический предмет, который придаст силу. Задумывалась как некая такая штука, источник силы. Ты возьмешь и вот будешь открывать, проходить с главными героями одну сказку, вплетенную в другую, как вот в лучших восточных традициях. Если, опять же, мы посмотрим «Тысяча одна ночь», мне до такого мастерства еще очень далеко, но я хочу научиться вплетать один сюжет в другой. Пока есть только задумки, но нет технического представления, как это сделать.
7: А тебе они напомнили горы своим вечным суровым молчанием. И степей бесконечных просторы в золотистом закатном сиянии. А тебе они нашепчут листья в угасающий летний вечер. Лунный свет, он такой серебристый. Звезды в небе похожи на свечи. Тебе мне напомнило море. Образ твой постоянно со мною. Знаю, встреча свершится вскоре. Очарован я только тобою. Пускай время становится пылью, что развеется пеплом однажды. Давай сказку мы сделаем пылью.
4: Как вы свою поэзию охарактеризовать можете?
5: Ну, мне нравится из того, что я написал, 5%.
4: А в поэзии вы лирик? Что ближе, лирическая поэзия, чувства, мысли, образы или событийные все-таки?
5: Образы, потому что событийные я не могу писать как-то на конкурс стихопесня. Писал и дошел до суперфинала, стал финалистом в Москве, прошел окружной здесь, в Казани. Ну, это так тяжело писать на заказ, ты выжимаешь из себя. Это, ну, во-первых, видно чисто технический текст всегда, он нисколько не цепляет. Видно, когда человек работает с чисто техническим текстом. Но, опять же, есть простые какие-то строчки, которые с правильной подачей бьют.
4: Какие любимые ваши поэты? И как вы считаете, кто из поэтов, какая поэзия повлияла на ваше творчество, может быть, в раннем периоде? Может быть, сейчас даже в какой-то мере влияет?
5: Гумилёв, Есенин. По крайней мере, они понятны. Гумилёв вот такой романтизм. Есенин, он понятен своей простотой.
4: Порой это кажущееся просто.
5: Порой это кажущееся, за ней скрыто много. Да. Если взять черного человека, там кусочек земля, корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, вплотную гущую бурь вьюг, ее направил величаво. Что понятно, это была отсылка к революции, земля, корабль, вот эти все потрясения. Образы это такие. Сложно, метафорично. Но, опять же, она должна меняться, поэзия. Послушай, далеко-далеко на озере Чат. Сири, покажи картинку озера Чат.
8: Вот некоторые изображения из интернета по запросу «Озеро Чат».
5: Вот! Зачем не слушать? Мне сейчас Сири покажет гифку, этот жираф скакать будет. Нейронка нарисует. То есть, опять же, то, что было романтическое вот это путешествие Гумилёва, когда он своей жене Ахматовой это рассказывал, наверняка сидел у камина. Да. Ты действительно так его слушай. Далёко-далёко на озере. Сири, «Озеро Чат». Смотрим. Топ вылетов на ноябрь. И как будто бы такой романтики нету, но она на самом деле есть. Ее надо уметь находить в цифровом мире.
4: Угу.
5: Конечно, это стало сложнее писать какие-то серьезные романтические произведения, да, потому что интернет под рукой. И многие поэты не знают, а как быть. Кто-то не признает цифру категорически, потому что действительно, когда ты выкладываешь стихи в ВКонтакт, у тебя нет коммуникации с читателем, это миф. У тебя есть коммуникация с аккаунтом. Кто-то тебе поставил лайк, кто-то коммент. Ты не знаешь, это живой человек или это там, твои друзья тебя поддержать, пару ботов запустили.

0: Надела золотые косы, вновь одела свой диванный наряд. Распрекрасная девушка осень, ее глаза точно звезды горят. Увидает царица природа, стынет в бурных реках вода. Урожай поспел в огородах, дождь-проказник шумит иногда. Затуманились алые дали, пожелтел в болотах камыш. Мы прихода осени ждали, отчего по ночам ты не спишь? Я стою, опоенный закатом, на берегу той самой реки, где тебя повстречал я когда-то. А сейчас мы опять далеки. Я почувствовал, словно бы кто-то смотрит пристально так на меня. Обернуться заставило что-то. Позади я увидел тебя. Распустила ты длинные косы, как тогда я робея спросил: кто ты? Я? Я девушка осень, та, которую ты так любил. Мы стояли напротив друг друга и смотрели молча в глаза. Разлучила нас злобная вьюга, а вернуть то, что было, нельзя. Не говоришь, что уйдешь с рассветом, что та ночь лишь случайность просто. А помнишь, ты меня называла летом, а я, смеясь, называл тебя осень. Восток пророчит нам расставание, зарница луч упадет вновь на плечи. Я на прощание скажу: до свидания. Надеюсь, скоро тебя снова встречу.
1: Вы пишете стихи. А кто ваши первые читатели, первые слушатели?
2: Я пытал своими выступлениями родную школу, потом молодежный центр, учился на них читать. Потом стал смотреть, как читают различные актеры, как читает Безруков, как читает Евтушенко, Филатов, Белла Ахмадулина.
1: А вот если говорить о друзьях, о близких?
2: Я сначала писал, была такая группа «Порыв сердца», мой друг. К сожалению, контакты потерялись. Сашка Матвеев основал группу «Порыв сердца», я помогал ему писать. Мы написали несколько песен. Мое творчество было изначально как поэта-песенник. Потом я развлекался тем, что пацанам писал любовные вот эти письма, благо что какой-никакой опыт был. Свои первые донаты я заработал в разбитом клубе 80-х годов у костра на своей малой родине в селе Ярково. Был случай, в одной территории выступал, и мне позвали потом пить чай. У них не было ничего, но люди очень искренне, маленькая деревня. И два бутерброда с сыром и чай. Это самый искренний гонорар. То есть люди вот не стали стесняться. Это, конечно, дорогого стоит.
1: А, кстати, песни ваши где-то можно послушать?
2: На избе читальня. Юля Поверенного Романова, она помогала, которая, кстати, была в Пензе, помогала мне редактировать про ведьму, и где-то на сайте «Изба читальня Русич» эта песня есть. Она сделана, какой-то парень нашел, и в таком немножко в шансоне. Это необычно, я люблю необычные эксперименты.
1: А, кстати, любите литературные эксперименты?
2: Да, у меня на читальне есть крипто-стихотворение, это крипто-жанр, когда смешиваются несколько стихотворений в одно. Там я смешал два стихотворения, и получились первые две строчки, как сейчас помню. «Человек человеку волк, демократический принцип общества».
1: А вот с такими, как «Верлибр», «Белый стих», «Хоку», что-нибудь такое писали?
2: Пробовал, усидчивости не хватает.
1: Как вы относитесь к критике?
2: К положительной – «за». У меня всегда такой тезис, не только в поэзии, но и в проектной деятельности, профессиональной. Я работаю плохо. Покажите, как надо. Я к вам на переподготовку приеду. Как правило, в 85% на этом критика заканчивается.
1: А вот если о прозе поговорить более подробно?
2: Малые формы пишу. Тоже книжки вот по следам головотяпов. Сборник разных задорных наблюдений, которые случались. Если брать «Невыморочный прием», это вторая книжка, то там байки юристов, которые, причем не только с моей практики, но и действующими разными юристами, судьями рассказаны были. Там, естественно, автор просит считать это все вымыслом, как по классике, да. И вот готовится «Невыморочный прием», это история про попаданцев, как в 2100 году звери решили жить по законам людским.
1: А что больше нравится писать все же? Поэзию или прозу?
2: Ну, на поэзию рука набита. Проза, усидчивость нужна. Я в одной премии участвовал в поисках правды и справедливости. Стал лауреатом. Мне организаторы говорят, мы отправляли, в жюри был Конкин, тот самый, да, Шарапов. Mm-hmm. Он и другие говорят, напиши роман. Не-а. Ну, и это будет серии «Детектив Донцовой». Их прочитают вот, как очередную серию сериала «След», посмотрят. Через неделю никто не вспомнит, о чем она была. Я не хочу потратить свое время на то, что забудется. А вот записки, если это приправлять в Телеграм, то даже будут приходить в соцсетях подписчики. Тот же писатель, с которым я по соцсетям знаком, Евгений Чеширко, «Дневник домового». Он перед тем, как стать маститым писателем, выйти на крупную прозу, он начинал с «Дневника домового», с твитов. А сейчас у него уже спектакли свои, книги более такие серьезные, более обдуманные. Чеширко очень непростой и очень много заложено.
1: Перейдем к теме конкурсов, премий. Расскажите, пожалуйста, какие самые такие для вас знаковые, любимые, запомнившиеся конкурсы? Вот мы уже говорили о «Аресталище». Что произошло за эти годы?
2: Ну, как по Высоцкому. Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывало, поэтому самые запоминающиеся еще впереди. Мне особо запомнился конкурс, когда я впервые с Конкиным познакомился. «Справедливая Россия» проводит в поисках правды и справедливости конкурс. И там действительно оценивают объективно. И не смотрят, есть у тебя регалии или нет. Но вот я без каких-то особых регалий отправил и лауреат получил. Потом мне запомнился конкурс, по-моему, это назывался «Планета талантов». В Челябинске, когда один из преподавателей из ГИТИСа был. Мне третье место лауреата дали. Тоже не все так плохо. Ну и, конечно, итальянские «Вечера в России». Был в Туле, как апофеоз, пока это действительно статусный международный конкурс. Один из членов жюри, он итальянец. Под эгидой почетного консула проходит итальянского. В рамках «Моста дружбы России и Италии» культурный. Ну, конечно, первый серьезный – это «Аресталище» поэтическое.
1: А вот эти конкурсы, не считая «Аресталище», про которые вы сейчас сказали, это дистанционный конкурс?
2: Очень. Стараюсь сугубо быть в научных конкурсах. По той простой причине – ты работаешь с залом. Тебе надо понимать, как твое произведение отзывается. Были, конечно, у меня награды и международные за заочные конкурсы. Но ты не понимаешь, как реагирует зал.
1: Почему нужны и важны конкурсы? Почему хочется принимать в них участие? Все-таки, наверное, это важное взаимодействие с читателем, да?
2: Да, это взаимодействие. Но и с другой стороны, публичные люди, они немножко такие-то эгоисты. Потому что выход на сцену, ты от него заряжаешься.
1: Давайте немножко поговорим о творческих планах. Что сейчас в работе? Может быть, какая-то книга готовится? И что, может быть, хотелось бы написать, в чем-то себя попробовать, в каком-то стиле?
2: Роман написать. Какой писатель не мечтает о романе? Как кто-то сказал, что хотят написать роман, книгу все, но не у каждого это получается. А, ну книжка «Проза уходящих в закатных лучах», там тоже страшные истории в стиле хоррор. Но это скорее сборник. Книга редактируется сейчас «Защитник царства зверей», ну и потом попробую себя немножко, я бы сказал, в разбойничьей поэзии, в такой в есенинском смысле «Москва кабацкая», туда отсылки, «Песня босяка», рабочее название. Я вот эту андеграундную поэзию попробую себя, потому что среди молодежи есть на это запрос.
1: Тоже, кстати, тема очень интересная. Писать, ориентируясь на запросы, или все-таки писать, ориентируясь на собственные потребности?
2: Сложный выбор перед читателем. Тут нет ответа и так, и так. Да, потому что
1: комбинированный.
2: Комбинированный, потому что, вспоминая Джоан Роулинг, она ведь хотела убить Гарри Поттера. Но есть каноны детского фэнтези. И по канонам детского фэнтези нельзя главного героя убивать. Иногда ты идешь на поводу, потому что, ну, это твой хлеб. Ты подаешь какие-то произведения, которые социально одобряемые. На конкурсы понимаешь, что тебе проплатят дорогу. Ты какой-то приз возьмешь. Но злоупотреблять этим нельзя. Денег нет. Народ, держись. Говорили нам с экрана. В деревне кипит жизнь. Дед Васильевич встает рано. В новостях опять твердят про инфляцию, что будет. Дед накормит поросят и про куриц не забудет. Умный диктор говорит про Роснефть и про их фишки. Бабка тесто замесит, скажет деду, ну, денишки, кризис. Делать-то нам что? В Сирии стреляют танки, дед кряхтя надел пальто. Спрятал деньги в старой банке. Слышь-ка, бабка, шо твердят, шо 3D-мул в каждом доме. Деньги больше не сгорят, индекс, дескать, вот же в норме. Скоро роботы придут, чтоб помочь нам по хозяйству. Только этих не ждут, не верят государству. Денег нет, народ, держись. Снова молвили с экрана в стране. Такая жизнь, когда зорькой ранней-ранней надо с печки деду встать. День грядущий, весь в заботах, сильным мира не понять то, как с вилами работать. Тут ни банк, ни кабинет, стайка полная навоза. Замов с галстуками нет, погреб лично нужно сползать. Здесь кипит другая жизнь с утра до ночи на пашне. Денег нет, народ, держись. Что же, выживем, не страшно.
1: Как вы относитесь к каким-либо объединениям, союзам писателей? Где-то состоите?
2: Только в нашем объединении союза Юлия Стафеева, которая образовала союз тюменских поэтов и писателей. Принципиально не сбиваюсь ни в какие поэтические тусовки. Мне не нравится, когда мне начинают диктовать условия. Но опять же, потому что я пишу не в качестве заработка. Не могу исключать, что если бы это был профессиональный хлеб, я бы говорил по-другому.
1: Как сейчас вы на сегодняшний момент оцениваете период активного у вас творчества или период накапливания эмоций, впечатлений?
2: Сейчас активно я стал в этом году много выступать. У меня делаю себе, чтобы не выгорать, определенные творческие паузы, когда просто пишется материал на программу.
1: Если попросить прочитать вас, например, что-то из свеженаписанного, вспомните вот так вот.
2: Попробуй по памяти. Легенда сложная. С ней выступал в Казани. Она меня подвела аж под Москву. Суперфинал. Эгли королева уже. Пошли девицы в озеро купаться. Полискались долго, брызгаясь водой. Взошел над лесом месяц молодой. И вот пора домой уж возвращаться. Одежду стала Эгли собирать. В ее рубашке Жалкис затаился. Прохладный ветер с девушкой дразнился. А может, палкой Жалкиса прогнать? Уйду я сам, сказал тогда ей уж. Чтоб только ты была моей женой. Пообещай пойти в мой дом со мной, ведь я надежный и богатый муж. Да обещай, точно он отстанет, сказала Эгли, старшая сестра. И уж исчез. Пришла молва с утра, что трое сватов к Эгли прибывают. В амбаре Эгли стали укрывать. Отец и мать тот час пошли к колдунье. Мол, Рагутена, подскажи, ведунья, как за ужаном дочь не отдавать? Отдайте сватам белую гусыню. Уже ведь очень просто обмануть. И засычав, уже пустились в путь для Жалкиса, везя его богиню. Гигужа с ветки сватам говорит: невеста ваша спрятана в амбаре. Вас обманули, вам гусыню дали. И сватов гнев пощады не сулит. И можно долго в доме горевать. Отец и мать опять пошли к колдунье. Мол, Рагутена, подскажи, ведунья, как за ужаном дочь не отдавать? Отдайте сватам белую овечку. Уже ведь очень просто обмануть. И засычав, уж и пустились в путь. Гигужей вновь раскрыт обман сердечный. И сватов гнев настолько был силен, что Эгли было некуда деваться. Пришла пора ей замуж собираться, своей супругой Жалкис окрылен. Водой озерной стали года течь, детишек трое, Шурья народилась. Но сердце Эгли по родным томилось, покуда ночь касалась хрупких плеч. Хочу родных своих я повидать, ведь столько лет живу я под водой здесь. Хорошо, я этого не скрою, позволь детей с собою тоже взять. Но чтоб на печь в дорогу пирогов, то в решете. Носи отныне воду лишь на 3 дня. Даю тебе свободу. С тобою расставаться не готов. И тестом залепило решето, и пироги желанные готовы. И сдался Жалкис, ведь давал ей слово. Не остановит Эгли уж ничто. Родные стали долго пировать и не могли никак наговориться столь поздний час. Но никому не спится, мать не хотела Эгли отпускать. Узнали братья тайные слова, и косы взяв, на берег поспешили. Сомкнув кольцо, там змея порубили, и в цвет зари окрасилась трава. Прошло 3 дня, и мне пора домой, сказала Эгли, с матерью прощаясь, и слез прозрачных спрятать не пытаясь, пустилась в путь с утренней звездой. Не знала Эгли, что пришла беда. Покрылось озеро пятном кровавым, знай, братьями устроена расправа. Раздался голос
3: сгинув навсегда. И Эгли плач услышали вдруг боги. На месте Эгли ель теперь растет, девичий стан в той еле узнает всяк, кто идет забытою дорогой. Сын старший дубом обернулся, кудрявый ясень, младший брат его, сестра осина, зябнет от всего, лишь крови след по озеру тянулся. Но это вот такая легенда, в основу ее положено сказание, которое есть у литвинов, то есть так литовцев раньше называли, литвинов, славян. Причем у славян это известно как Марья Кукушка. Если в Эгли королеве уже просто Жалтис, как повелители уже, то у белорусов Олег, у казахов Ахмед. Смысл в том, что змей ворует девушку со свадьбы с нелюбимым. И там, и они живут какое-то время, недолго, но счастливо. Потом девушка просится домой, и под благовидным предлогом родственники избавить ее от мужа и вернуть ее домой, змеи убивают. На самом деле в оригиналах цель всегда одна, и разбойники во все времена одинаково завладеть подводными кладами. Но взбесившаяся вода уничтожает все вокруг, а девушка превращается либо в кукушку, собственно, почему Марья кукушка, либо в ель. Но вот эта вот гигужа, которая в сюжете мелькает, это и есть кукушка. Легенда, и ты смотришь по-новому на то, что было, ну и понимаешь. Но общество не сильно изменилось, к сожалению.
1: Да. Ну и в завершении у меня такой вопрос. Вы счастливый человек?
3: Да, я себя считаю счастливым человеком, потому что у меня есть цели, к которым я иду. Есть люди, для которых я это делаю. Главное, они ценят это.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Вы слушаете «Радио ВОС». Около спорта.
6: Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня вместе со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала «ОЦ.ру». Слава, привет.
7: Да, всем привет.
6: Сегодня мы продолжим обсуждать чемпионат мира, который уже подошел к своей фактически решающей стадии. Мы записываемся в тот момент, когда все четвертьфинальные пары уже сыграли, и у нас есть две полуфинальные пары. Матчи состоятся в ближайший вторник и среду, соответственно, в 22 часа. Ну и про все про это сегодня поговорим. Кто нас удивил, кто, может быть, немножко разочаровал. Ну и, собственно, попробуем сделать небольшие прогнозы на предстоящие полуфинальные матчи и, может быть, даже и на финал. Кто знает. Ну, соответственно, в полуфинальных парах у нас сойдутся Франция, Испания и Англия с Аргентиной. У меня сегодня может быть не очень бодрый голос, как раз по причине того, что две полуфинальные пары я сегодняшней ночью успел застать и немножко оценить те события, которые в них происходили. Скажи, вот для тебя насколько интересные полуфиналы получаются? Потому что впервые, насколько я понимаю, у нас четыре лучшие команды по рейтингу как раз вошли в четверку лучших на чемпионате мира, как будто бы без сюрпризов с одной стороны, хотя с другой какие-то у нас были неожиданности. Вылет Германии, вылет, может быть, не совсем очевидный Бразилии от Норвегии. Как тебе то, что мы получили на стадии полуфинала?
7: Да, я думаю, на самом деле все довольно ожидаемо. Ну, наверное, за исключением Англии, но у меня к Англии очень специфическое отношение, примерно с Евро 2020 года. Я как-то не очень понимал, как эта сборная может вообще на что-то претендовать. Ну, там так это в основном по персоналиям у меня идет. А так, в остальном, в целом, наверное, для меня ничего удивительного нет. Да, наверное, можно было бы на стадии 1/4 финала там где-нибудь, да, не знаю, чуть более лучшую сборную США увидеть, но, опять же, да, там не футбольные моменты, как мне кажется, ее подвели. Да, может быть, мексиканцы могли бы все-таки попробовать англичан переиграть, но это, опять же, фактор наверное, да, вот этого фактор страны-хозяйки. А в отношении всех остальных, да, наверное, оно вполне себе ожидаемо. Единственное, что вот эта нижняя часть, там, где Швейцария с Колумбией играли, Аргентина с Египтом, да, вот там, пожалуй, только, наверное, по Швейцарии с Колумбией такие странные вещи могли произойти, просто потому что для меня и Швейцария, и Колумбия — это такие плюс-минус, наверное, равные команды, и, собственно, наверное, неудивительно, что они в итоге только в пенальти решили свои вопросы. Вот. А в остальном, ну, и марокканцы, и французы, и испанцы, и норвежцы, не аргентинцы, это все понятные были для меня гости 1/4 финала. Я, кстати, нисколько не сомневался, что бразильцев выбьют. Для меня это совершенно никаким сюрпризом не стало. Ну, а дальше полуфиналы, ну, что французы с марокканцами, ну, я комментировал Франция-Марокко. И, ну, честно, было непонятно, за счет чего Марокко вообще хоть что-то пытается Франции противопоставить. Испанцев я пропустил, но в целом, наверное, не удивлен, потому что испанцы мне еще с португальцами показались такими ребятами, играющими несколько не на полную катушку. Хотя, не знаю, может быть, тут более, если кто за испанцами пристально следит, тебе, может быть, скажут, что я не прав. Вот Норвегию с Англией зацепил вчера. Но там есть вопросы другого рода. Они, наверное, к тренеру больше. Ну, во всяком случае, у меня, опять же, на фоне игры с бразильцами. Ну, а в аргентинцах, не знаю, я как-то не очень сильно сомневался в том, что они швейцарцев пройдут. Я думаю, что, правда, все-таки в основное время они управятся. Ну, ладно, в основное не управились. Ну, опять же, фактор вот Месси в этот раз не сыграл. Ну, ладно, человек имеет право с 8 голами взять небольшую паузу. Вот, так что...
8: Но он передачу сделал зато.
7: Ну, у нас же в первую очередь все голы считают, поэтому...
8: Ну, да, ты знаешь, по поводу вылета хозяев для меня, наверное, более ожидаемая история. Хотя, наверное, вот в Мексику, может быть, я верил чуть больше и надеялся как раз на игру с Англией. По поводу США, вот эта вся нашумевшая политическая история, которая вызвала огромное количество вопросов, и теперь действительно и ФИФА, и Инфантино нужно будет очень долго как-то с помощью серьезных пиар-ходов свой имидж обелять, да, потому что, ну, какого-то разумного решения здесь найти будет очень сложно. Касаемо самых интересных четвертьфиналов, для меня кажется, что даже, получается, 1/8 еще стадии финала, вот этот матч мечты с Египтом, между Аргентиной и Египтом, это было для меня что-то, ну, такое из детства, какие-то нотки матчей, которые переворачиваются буквально за секунды. И, ну, вроде как уже 10 минут остается. Я уже мысленно думаю, ну вот, вылетает сборная Португалии. Одну легенду мы уже потеряли. Сейчас, судя по всему, эпоха второй аргентинской легенды тоже закатывается. Ну и думаю, ну, должно же иметь все когда-то свой конец. И тут матч разворачивается, причем даже в основное время, на 180 градусов. И, ну, это действительно, особенно если ты болеешь за Аргентину, эмоции, ну, такие, которые сложно описать. Что касается фаворитов турнира, ну, наверное, мне кажется, что как раз у нас в одной полуфинальной паре сходятся две самые стабильные сборные этого турнира, и Франция, и Испания. Испанцы только от бельгийцев впервые пропустили на этом чемпионате. У французов очень структурированное нападение, и тут как раз интересно будет, как эти две команды друг с другом попробуют выстроить футбольные шахматы. Но вот Аргентина и Англия, с одной стороны, у Аргентины была, наверное, легчайшая сетка, да, фактически они с, ну, топовыми сборными еще не сыграли, хотя вот уже дошли до полуфинала. То есть самые сложные соперники у них были Швейцария и Австрия. Ну, вроде как это не самый топ нашего футбольного мира. И сейчас Англия – это тоже команда, которая где-то прям очень сильно натужно проходила определенных соперников, и могли они оступиться еще на более ранних стадиях. Вот для меня, конечно, здесь, хоть я и продолжаю болеть за Аргентину, но Англия – это такой соперник, которых еще у аргентинцев не было. И здесь, ну, наверное, не стоит удивляться никакому результату. Хотя я продолжаю болеть за легенду и верить, что мы можем увидеть, например, повторение прошлого финала. Для тебя кто вообще был бы интереснее в финале? Есть ли у тебя предпочтение среди этих четырех команд?
7: Ну, наверное, Испания-Аргентина. Я бы такой финал хотел посмотреть. Но я, наверное, где-то чуть-чуть мозгом понимает, что французы, скорее всего, испанцев пройдут. Опять же, просто на фоне ранее, да, увиденного. Вот интересно посмотреть, насколько испанцы там смогут завестись, потому что против такой сборной Франции играть... Ну, да просят меня болельщики сборной Испании в таком более аморфном состоянии, в котором испанцы с бельгийцами играли, с португальцами, ну, наверное, нельзя. Какая-то очень самоуспокоенная сборная Испании получилась. Я не скажу, что там французы тоже рвали жилы во всех матчах, но они вот именно как-то более монолитно выглядят. Насколько это у них получится, я не знаю. А в отношении Англии-Аргентины, ну, опять же, почему Аргентина? Потому что мы тут недавно общались с одним коллегой и как раз на тему Португалии. Что почему так португальцы вылетели, почему, значит, да, в том числе после матча очень долго у Роналдо ходил один. Никто там не подходил из-за португальцев, там как-то не качали, не провожали, да, там не хлопали. Ну, как обычно, это все-таки бывает, когда какую-то легенду провожают, там вокруг него люди концентрируются, его чествуют, то у португальцев такого не было. А мне кажется, сборная Аргентины, ну, понятно, там, опять же, с поправками на свои ветра, они все-таки вокруг Месси консолидированы, и у Месси какой-то, наверное, немножко другой статус, и он не так сильно в отрицательном плане влияет на команду. Я думаю, что у аргентинской сборной даже, наверное, не то, что задача там, да, выиграть чемпионат мира, а как именно физический кубок, да, и какой-то статус, а именно, что достойно проводить Месси, и для них, на мой взгляд, это прям такая идея фикс, и они этой идеи фикс придерживаются, и вот именно, что за счет команды, как вот общности, как какого-то сплоченного коллектива, они в том числе и с Египтом разобрались в довольно очень забавном матче, и с Кабо-Верде, кстати, между прочим, да, там тоже 3-2 было, и со швейцарцами тоже был достаточно сложный матч, поэтому... Ну вот я хотел бы, наверное, Испанию в Аргентину, но, скорее всего, это будет Франция-Аргентина. Вот что это такое.
8: То есть ты в Англию вообще не веришь?
7: Не то, что я в нее не верю, да нет. Я на самом деле, я скрывать не буду, я надеялся, что норвежцы англичан обыграют, но англичане сделали ровно то, что нужно было сделать бразильцам, и то, чего они, собственно, сделать не смогли. Наверное, в силу какой-то своей ментальной особенности, да, нужно было просто закрыть Холланда. Что, Холланда закрыли, а когда там еще в экстратайме поменяли Холланда, я такой, ой, ну, все, ладно, понятно. К сожалению, у норвежцев шансов нет. Вот, и как бы и все. То, что англичане, ну, выиграли, ну, наверное, да, по статусу им действительно положено. Я, как бы так, объясните, вот иногда, когда крупными планами показывают футболистов, неважно, англичан, не англичан, наших там в РПЛ, иногда по лицам считываешь, что как-то, ну, люди немножко в каком-то своем вообще отстраненном мире, И вот с Евро 2020 года я просто заметил, что там Пикфорд, Кейн тот же, Беллингем, у них иногда такие выражения лиц, как будто, ну, я не знаю, им... Ну, вот этот очень большой укол, да, как из «Кавказской пленницы» кто-то поставил, они при этом с этим шприцем все бегают и бегают всю игру, у них такие глаза по 5 рублей круглые, ничего не понимают, что происходит, и это, пытаются постоянно что-то найти. Я просто не понимаю, как ну, в таком состоянии можно что-то серьезно выигрывать. Ну, опять же, это взгляд через монитор. У остальных-то такого нет. Никто как бы не бегает с круглыми глазами, там, ни Мбаппе, ни Месси, ни, там, ни Эрсабль, ни кто бы то ни был еще из оставшихся трех сборных. А англичане, они как будто, ну, я не знаю, им очень что-то надо, они постоянно куда-то опаздывают. Ну вот с норвежцами вроде как прокатило, ладно, но с аргентинцами, не знаю. Но опять же, тоже... Надо вот будет дожить до полуфинала, и там уже, наверное, где-то после первого тайма будет пояснее, что нас ждет.
8: Ну, с одной стороны, может быть, это такая мотивация запредельная, которая выражается в том, что игроки отдают всех себя на поле, и, ну, видимо, это выражается вот в таких эмоциях, гримасах и так далее и тому подобное.

0: с этого чемпионата мира. Да, в отношении лучшего игрока не знаю. Вот я пока не очень понимаю для себя, кого бы так выделять на протяжении всего турнира. Ну, не знаю. Можно попробовать пойти немножко следующим путем, с небольшой моей такой испанской ангажированностью. Ну, я бы, может быть, Мерина бы тогда назвал. Ну, потому что, в конце концов, человек выходит, делает результат. Вот. Это такой же результат делал Лукаку, да, на этом чемпионате мира. В целом, точно такой же результат делает Месси в свои по-футбольному престарелые годы. В отношении французов, да, вот, на самом деле, если брать кого-то из французов, то есть очень большие вопросы. А мы что, разве не ожидали, что, ну, люди будут играть ровно так, как они играют? Ну, Мбаппе называют лучшим игроком, как бы от него, ну, наверное, изначально ожидалось большое количество мячей. А нам называют лучшим игроком Алиса, который, ну, в принципе, и так к этому чемпионату мира подходил в статусе такого одного из основных двигателей сборной Франции. То есть люди делают то, что они как бы должны и умеют. Да? Да даже по той же сборной Англии. Ну что, там Кейна называют лучшим игроком? Ну вот если так немножко, да, придираться, все равно MVP будет выбран. Ну что, у нас Кейн как-то должен был по-другому сыграть, да, в своем статусе и по итогам прошедшего сезона? Да нет. Ну, как бы, давайте мы будем объективны, мы как бы пока получаем ровно то, что мы получаем. А если мы говорим о каких-то, да, действительно ярких игроках, ну да, ну пусть будет Вазини, в принципе, почему нет? Тут, я думаю, что сильно-то против никто не будет. Ну, можно еще, не знаю, наверное, пол сборной Египта назвать за матч с Аргентиной. Опять же, мне кажется, что как-то прошли, наверное, те времена, да, вот когда там Ривалдо блистали, Зубастики, я про Роналду бразильского, да, говорю. Вот те времена, мне кажется, немножко ушли. И когда вот мы вместе тоже там восхищались в каких-то моментах, при том, что сейчас, ну да, безусловно, Месси классный игрок и так далее, но давайте тоже, ну, что мы в конце концов, совсем уж что-то от него такого не ожидали. Это же да. И, может быть, аргентинские болельщики вообще скажут, как бы, в смысле, а вы что, думали, что Месси как-то по-другому сыграет, да? Ровно так играет, как хочет. Поэтому, ну, если вот на данный момент по самым ярким, ну, пусть будет Вазини. Я бы еще, наверное, Холланда отметил. Да, он попадает ровно по ту же категорию, значит, людей, от которых мы, в принципе, получили ровно то, что и ожидали. Но для него, опять же, это, да, это первый чемпионат мира, для него это несколько другие эмоциональные состояния. И вот, опять же, с той же Бразилии человек сделал ровно то, что я и ожидал. Ну, в какой-то момент начали чуть побольше мяч подгружать, и все, ну, как бы человек, о, есть мяч, я сейчас забью. Ну, он забивал. Вот, это такая, ну, просто машина для забивания голов, которая, что, бразильцы, там еще кто-то, мяч главное дайте, дальше все придумают. Ну, вот, наверное, как-то так, не знаю. У меня очень странное отношение к таким родным наградам.
1: Ну, я думаю, что здесь все будет без сюрпризов. Ну, опять же, вот разве что по Испании у меня вопрос открытый. И мне казалось, что Ямаль как-то должен более ярко себя на этом турнире показать. С одной стороны, вроде бы он тоже делает все то, чего от него ожидаешь, да, обходит, обыгрывает, создает пространство. Но то ли ему где-то, может быть, немножко не везет, и он не переходит в большое количество результативных действий, да, исходя из того, что он создает на поле.
0: Ну, кстати, не знаю, нет, по-моему, Ямаль наоборот, вот это лучший игрок со знаком минус. Как-то, мне кажется, от него все ждали несколько другого, а тут он прям, ну, что-то. Если сравнивать с той прессой, да, которая была до начала чемпионата мира, я совершенно не понимаю, что вдруг Ямаль-то короновали главным, ну, или одним из главных лидеров сборной.

0: Я понимаю, что она так несколько размыта в плане лидер, но не знаю. Вот, наверное, если в таком плане, то вот Ямаль это пока одно из таких, ну, не разочарований, а одна из тех фигур, которая не сошлась по ожиданиям.
1: Ну, соглашусь, да. И в целом, наверное, нападение Испании, оно такое самое не суперзвездное, да, если мы берем вот все оставшиеся команды, даже в сравнении с Аргентиной.
0: Оно не выделяется персоной. Вот как бы испанцы, они вот именно хороши как коллектив. Вот ровно как коллектив. Вот если этот коллектив разобрать, ну, может быть, получится там что-нибудь другое, да. А вот у них вот эта особенность, причем она пошла еще где-то, наверное, с 2008 года, да, тогда, правда, все по Торресу там сходили с ума. Но Испания, она вот всегда была хороша вот какой-то своей общностью. И когда вот эта перестройка-то пошла, да, в 2014 году, да, в 2018 году, вот когда у испанцев результаты упали очень сильно, они же перестраивались долго не потому, что у них... Ну, как-то все плохо было. Им нужно вот этой общностью было как-то синхронизироваться. А когда тебе нужно много людей синхронизировать сразу и быстро, это как-то вот не всегда так получается. А когда у тебя есть лидер, да, там тот же Месси, там Мбаппе, Кейн с Беллингем, ну, ты как-то вокруг них просто строишь всю игру. А у испанцев так не получается. Им приходится строиться вот как-то в такой какой-то монолит. А это больше времени занимает. На мой взгляд. Не знаю. Может, не прав.
1: Ну, ты знаешь, вот если брать такие переходные периоды, мы понимаем, что вот, допустим, сборная Бельгии, уже явно будет другой сборной Хорватии, точно будет другой. Будет обновление и в сборной Германии, хотя сама по себе она по именам уже сильно обновилась. Вот если взять французов, то, по сути, мы видим команду, которая там дважды выходила в финал. Да, там выигрывал, попадал в финал. Сейчас минимум на стадии полуфинала остается. И какие-то лица поменялись, какие-то лидеры остались. И, в принципе, нельзя сказать, что эта сборная, ну, какая-то старая. Да? Мы понимаем, что вот через 4 года мы, скорее всего, большинство из этих же звезд увидим. В Испании такая же картина. Да, несмотря на то, что вроде как нам... Всем уже оскомину набили и Педри, и Гави, и Ямаль, и так далее, и тому подобное. Но им всем там 20 плюс-минус лет, да, и у них еще вот эта дельта чуть ли не 3-4 чемпионата мира. У Аргентины это, ну, в таком сочетании мы понимаем, что это последний заход, да, и мы понимаем, что неважно, какие игроки здесь вокруг Месси, да, сколько бы им ни было лет, это все, ну, такой больше антураж. Это, наверное, что вот это, что предыдущие сборные Аргентины, если мы сравниваем, вот, там, не знаю, с периодом 20-летней давности, ну, согласись, одна из самых незвездных команд, да, то есть тут ярких игроков, их по количеству, ну, совсем немного. Они добротные, они крепкие, они выполняют свою функцию, они как раз очень хорошо подходят вот под ту структуру для Месси, чтобы, ну, там, быть ему... хорошими со-командниками, но сами по себе они не какие-то выдающиеся исполнители.
0: Это как раз роль Месси. Это вот все роль Месси. Мне кажется, если Месси уйдет, ну, точнее, ладно, не если, а когда, да, тут вопрос, наверное, такой, мы очень можем увидеть совершенно интересную сборную Аргентины. И где может и тоже Лаутаро Мартинес что-нибудь показать, и Хулиан Альварес, и так далее, и там, может быть, Энцо Фернандес. Ну, в общем, просто когда у тебя есть Месси, и ты делаешь все так, чтобы вот ему было хорошо. И когда ему хорошо, он начинает забивать там свои 5-е, 6-е, 7-е, там, 18-е, 19-е, 20-е мячи на чемпионате мира. А вот когда Месси уйдет, вот там-то мы, мне кажется, и увидим другую сборную Аргентины. Может быть, очень может быть, что именно в футболке Альбиселесте мы кого-нибудь, так сказать, и приметим по новой. Так что, вот, опять же, про роль лидера, да, он же не только лидер, да, там, может быть, на поле или там еще где-то, он лидер в раздевалке, он лидер за пределами поля, потому что та же пресса, она же весь турнир обсуждает Лионеля Месси. Вот мы весь турнир обсуждаем Лионеля Месси.
1: Ну, мне кажется, это заслуженно в этот раз.
0: Нет, я не спорю, что это безусловно заслужено. Это безусловно заслужено. Но сколько мы материалов читали о том же Мартинесе, о Джулиане Симеоне, о Хулиане Альваресе, о Бенце Фернандесе. Ну так, где-то там, да, вскользь мимо проходили. Ну, они же не главные вот эти, да, цели для прессы. Все, на себя все забирает Месси. И он прекрасно с этим делом справляется. Он знает, что это за давление, он знает, как с ним работать. А все остальные, они в прекраснейших обстоятельствах находятся. Просто в прекраснейших. Они, по сути, ну, как бы, ну, играют, ну, если так очень сильно утрировать, с удовольствием. И, как бы, а что нужно латиноамериканцам? Ну, просто, господи, мяч дайте ему, выпустите их на поле. Пусть это развлекаются как могут. Ну, понятно, да, там, может, пару-тройку схем все-таки написать, а то уж совсем хаос начнется. Ну, все, пожалуйста. А все на себя Месси забирает. И мне кажется, вот это очень аргентинцам помогает на этом турнире. Что вот эта вот Месси-мания, если позволите, она всех, скажем так, она не то что расслабляет, она просто убирает вот это давление со всех остальных, и, ну, всегда же приятно, когда на тебя никто не давит.
1: Вот. Ну, совсем скоро мы узнаем, что из этой Месси-мании получится, смогут ли они пройти еще один этап. 14 июля в этот вторник в 22 часа у нас играется первый полуфинал Франция-Испания. На следующий день, 15 числа, уже Аргентина-Англия. И 19 числа финал в 22 часа. Ну и, соответственно...
0: 18-го матча за третье место.
1: Да. Да. Но давай проанонсируем, что финал, если вы находитесь в Москве, вы, среди прочего, можете посмотреть с комментарием Вячеслава Илюшина в инклюзивном кафе «Разные зерна» на Трифоновской улице, дом 2, дробь 14. Если вы хотите посетить это мероприятие, то регистрируйтесь заранее, и организаторы обязательно с вами свяжутся. Ну, а мы обязательно подведем итоги чемпионата мира в следующем выпуске. И спасибо, что были сегодня с нами. Всем счастливо. Всем пока.
0: Пока.
2: Около спорта. Вы слушаете Радио ВОС.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко, а в гостях у нас Арьяна Самоганова. Это гостья из Улан-Удэ, участница фестиваля «Белая трость» 2025 года. Здравствуй, Арьяна.
2: Здравствуйте.
1: Расскажи нам, пожалуйста, немного о себе, о том, откуда ты приехала, где учишься, чем увлекаешься.
2: Я приехала из города Улан-Удэ, республики Бурятия. Мне 15 лет, ученица 10 класса 62-й школы-интерната для незрячих и слабовидящих. С 8 лет занимаюсь в вокальных студиях, с 7 лет учусь в музыкальной школе, занимаюсь теннисом для незрячих шоу-дауном и зимой занимаюсь горными лыжами.
1: Ох, горные лыжи – это круто. Расскажи, с кем занимаешься и каковы результаты?
2: Я участвовала один раз в Олимпиаде. Лига мечты нас учит. Детей с особенностями, с ДЦП учат детей, незрячих также обучают. Я участвовала в Олимпиаде один раз, заняла 4-е место на скорость. Я проехала за 26 секунд. Съехала с высокого склона. Плюс проходила полосу препятствий прямо на скорости.
1: А как же это без зрения?
2: Рядом с тобой едет твой тренер и оповещает, куда тебе нужно повернуть, где свернуть, где объехать.
1: Нет, все равно мне это не понять. Бег еще понимаю, потому что бегаю с волонтером. А вот как на лыжах, мне кажется, очень-очень непросто.
2: Нет, это просто. Главное, чтобы был хороший тренер, который все подробно объясняет. Он заранее тебя предупреждает, где нужно повернуть. Он едет либо сбоку, либо позади тебя, либо может ехать впереди. Главное, он не едет прямо вот слишком близко, чтобы ваши лыжи не соприкасались и не было аварий.
1: Расскажи, пожалуйста, теперь о своей семье. Я знаю, что очень-очень старательная мама и папа тоже довелось мне познакомиться в прошлом году. Мы еще об этом тоже поговорим, да? О семье.
2: Моя семья... Я самая младшая дочка в семье, нас трое детей. У меня два старших брата, у них уже есть свои дети, так что я самая младшая дочка, тетя, сестра. Конечно, вся семья меня очень поддерживает во всех моих увлечениях. Мама с папой – это огромная их заслуга в том, чего я добилась к своему возрасту, потому что меня все время надо куда-то возить, что-то делать, со мной заниматься. Это тоже большое количество времени, усилий. За это я очень благодарю своих маму с папой.
1: И я так понимаю, что вы даже сняли квартиру ближе к школе, чтобы удобно было с тобой заниматься, да?
2: Да, потому что занятия разные в городе. На вокал я езжу, например, на площадь Советов у нас в городе. Потом раньше я занималась английским языком, бурятским языком. Это тоже в разных концах города, поэтому из деревни ездить не вариант. И мы сняли квартиру ближе к школе.
1: Скажи, пожалуйста, Арьяна, английский язык на каком сейчас у тебя уровне?
2: Ну, честно скажу, что ниже среднего. Как-то он мне не очень давался. Возможно, потому что я не сильно была в нем заинтересована. Возможно, потому что занятия постоянно прерывались. Ну, вот так.
1: А бурятским языком владеешь в совершенстве?
2: Нет. Много я понимаю, а ответить не всегда могу. Но, в принципе... Артисты бурятской эстрады и вообще просто родственники говорят, что у меня огромный талант к бурятскому языку и вообще к разным языкам, потому что мне хорошо удается воспроизводить звуки разные благодаря слуху хорошему.
1: Арьяна, я знаю, что ты поешь в том числе и бурятские песни. Можешь ли сейчас что-нибудь акапельно исполнить?
2: У меня есть своя личная песня. Я думаю, спою припев, куплет. Эту песню мне написал автор Галсен Немангандик, наш бурятский автор. Он услышал мое пение на конкурсе, написал песню о маме, и я у него купила эту песню. Но написал он ее специально под мой голос.

0: Ну и, наверное, для радиослушателей мы переведем, о чем эта песня.
1: Эта песня поется о маме, о пожилой, что нужно ценить свою маму, беречь ее. Вот там описывается твои седые волосы, да, что мама уже пожилая, что нужно ее любить, ценить. Кроме родителей, никто тебе такой нужной поддержки не окажет, такой самой близкой, когда тяжелые моменты в жизни.
0: Да, и я думаю, что это очень близко к твоей личной жизни и к твоей маме. Я вижу, как много она вкладывает в твое воспитание и развитие. Поэтому, наверное, мы скажем ей огромное спасибо за то, что вырастила такую дочь.
1: Я очень люблю и благодарю свою маму. Да, это действительно огромная заслуга мамы и папы в том числе.
0: Ариана, а можешь рассказать немного о школе своей?
1: Школа наша не совсем большая, там учится 100 с лишним человек в нашей школе. У нас там иногда проходят разные мероприятия по праздникам, хореография. У нас коллектив нашей школы ездил в разные города на конкурсы хореографические. По танцам в школе нашей занимаются мини-болом, но сама я этим не увлекаюсь.
0: Ариана, а когда ты успеваешь уроки делать?
1: Честно, иногда и утром, и вечером, вот как получается, иногда прямо на переменах что-то можно послушать в интернете. Но, в принципе, успеваемость у меня хорошая, потому что я быстро все запоминаю.
0: То есть достаточно просто побывать на уроке, чтобы все запомнить, да?
1: Нет, иногда недостаточно. Иногда приходится... Я вообще живу в режиме нон-стоп, поэтому и где-то в дороге учишь стихотворения, формулы, где-то и на перемене прям повторяешь, чтобы на уроке ответить на хорошую оценку.
0: Ариана, я знаю, что ты еще обучалась пользоваться мобильным телефоном, а потом ездила на конкурс, да, в Нижний Новгород?
1: Да, Камерата проводила конкурс. Первый тур я прошла в городе Улан-Удэ с другими учениками моего учителя.
0: Да, я еще скажу, что это по проекту «Универсальный мобильный помощник».
1: Да, и второй тур уже был в Нижнем Новгороде, мы проходили. Но, в принципе, я достаточно владею телефоном, сейчас мне это очень помогает в учебе и в личной жизни. Меня обучает Жамбалова Сека Чержаповна. Я скажу, что это очень хороший педагог. Она объясняет все очень понятно, и я ей очень благодарна. Да, в свое время Сека Чержаповна обучала меня и рукоделию, да, мы учились вязать, готовить. Вообще, эта женщина очень универсальная. Она обучает просто жизни, да, незрячего человека, разные фишки рассказывает, лайфхаки, которые мне помогают.
0: Да, это, конечно, здорово. Ариана, расскажи, пожалуйста, о своем дошкольном детстве. Мы с тобой идем не по хронологии, но все же, я думаю, стоит вспомнить детство. И сразу скажу, что я помню тебя еще маленькой, когда было 4 года, я приходила к вам в гости, и ты была невероятно развитая девочка на свой возраст. Во-первых, говорила очень хорошо и лепила из пластилина какие-то шедевры, украшения. Какие-то тарелочки, предметы. Ну, это было здорово.
1: Да, раньше я занималась в развивающем центре «Солнышко» и развивающий центр «Светлый». Я туда ходила. В «Солнышко» я, по-моему, с 2 лет начала ходить, в «Светлый» с 4. Но вообще мама очень занималась моим развитием. Я всегда помню, мы учили стишки, мы учились... пересыпать манку, да, то есть развивали моторику очень. Да, я помню, кстати, тот момент, когда вы приходили к нам в гости с огромной сумкой, в которой было много разных предметов. Ну, вообще, когда я была маленькая, я слушала очень много сказок. Я прямо любила сказки, и мама читала, и я даже учила сказки наизусть, чтобы потом рассказывать их куклам. В детстве я прямо была мамочка-мамочка, у меня была куча детей. У меня была куча детей, которых нужно было уложить спать, поэтому сказки и колыбельные я всегда слушала. Также, наверное, мое певческое творчество началось именно в самом таком раннем детстве, когда я начала слушать песенки Железновых для малышей и начала их учить петь. И даже я, если ехала в автобусе, я могла встать ногами на сиденье и сказать: «Сейчас я вам спою», и петь песенку там «Правую ручку наверх», там «Похлопаем», «Потопаем».
0: Как же весело было пассажирам, я думаю.
1: Да, мне даже хлопали, скажу. Ну, потом еще пение мое тоже у родителей. Друзья очень поющие, и когда они встречаются, они всегда что-нибудь поют, либо советские песни, либо бурятские песни. Я вот заслушивалась, и мне нравилось, и я им подпевала. И вот, наверное, так вот началась моя карьера певицы. Еще
0: с раннего детства.
1: С раннего детства, да.
0: Ариана, давай тогда послушаем уже запись одной из твоих песен.
1: Конечно.
0: Какая это будет?
1: Я думаю, это будет песня «Не сдавайся никогда». Она у меня одна из лучших песен, которые я исполняла.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Ариана, а давай теперь вернемся к тому, ради чего мы пришли, о чем сразу сообщили радиослушателям. Это фестиваль «Белая трость».
2: «Белая трость» — прекрасный фестиваль. Мне очень понравилось именно с артистами петь. И фотографировалась я вчера, сфотографировалась многими артистами нашей русской эстрады. Также я пела с Виктором Чапаевым, с Татьяной Куртуковой. То есть, да, это известные личности, и как бы не каждый похвастается таким. Я очень рада. Мне очень понравились артисты. Вот Виктор Чапаев, он проявил прямо такое, ну, я бы сказала, как бы это...
1: Внимание такое,
2: ко мне, да. То есть мы утром репетировали, потом мы с ним долго разговаривали, как нам поставить свой номер очень красиво. Потом мы вечером еще репетировали движение, да. То есть он пригласил меня в свою личную гримерную. Его руководитель, продюсер, тоже очень нам помогал, все корректировал. Очень добрый, хороший человек.
1: А как вас приняли, как встретили и где вы устроились?
2: Мы устроились в гостинице «Рэдисон». Встретили нас волонтеры прямо в аэропорту. Мы забрали чемодан, да, и нас сразу встретили волонтеры. Кстати, у меня была прекраснейшая волонтер Екатерина. Я ей тоже хочу сказать огромное спасибо. Очень внимательная, добрая девушка. И прямо как будто бы всю жизнь общалась с незрячими людьми. Прямо все так хорошо объясняла, рассказывала. Поселили нас, так же, как я сказала, в «Рэдисон». Номер у нас был шикарный. Также, ну, в общем, автобус у нас был хороший. Нас свозили в центр Дианы Гурцкая. Также мы там смотрели выставку тактильных картин, которые можно было потрогать и представить, что это за картины. Например, собор Василия Блаженного там был, вот такой самый запоминающийся. Москва с птичьего полета, прямо Кремль, там все видно. Башни такие, очень красиво. Вчера мы позавтракали, нас повезли в развлекательный центр «Остров мечты», и выступали мы в зале «Москва». Также нас гримировали, красили, делали прически. Кстати, очень внимательные и добрые визажисты, парикмахеры. Мне прям все очень понравилось.
1: То есть могу сказать, что Ариана очень красивая была. Расскажи, пожалуйста, о своем наряде.
2: Платье у меня было... очень красивая, с длинной юбкой, верх такой блестящий, плечи открытые, и сверху такая была как накидка на плечи, на шею из белого шифона. Сверху прическа у меня была такая укладка, волосы все уложили на правую сторону, ну и макияж тоже красивый.
1: Да, здорово. То есть ты возвращаешься уже домой с самыми теплыми воспоминаниями о фестивале?
2: Да, я возвращаюсь очень радостная. Дома меня уже ждут с рассказом хорошим, с впечатлениями, с выступлениями. Уже ждут, хотят посмотреть записи с фестиваля «Белая трость». В общем, дома меня уже ждут.
1: Ариана, уже 10 класс, наверное, задумываешься, куда хотела бы поступить, кем стать?
2: Да, конечно, я задумывалась об этом. Наверное, после школы я пойду в наш музыкальный колледж имени Чайковского. И после этого, наверное, когда я его окончу, я поеду в Новосибирск, скорее всего, поступать на психологический факультет.
1: Сначала музыка, а потом психология.
2: Психология, да?
1: Да. До психологии, я думаю, еще много чего изменится, но желаю удачи.
2: Спасибо.
1: Ариана, наверное, же есть у тебя какие-то мечты?
2: Да, мечта у меня действительно есть большая. Я с детства была очень артистичной и всегда мечтала сняться в кино. Ну, хоть какая роль, ну, можно не самую маленькую, но это прям мечта моего детства, самая заветная.
1: Я желаю, чтобы она обязательно сбылась.
2: Спасибо.
1: Ариана, огромное тебе спасибо за беседу, за то, что нашла время приехать к нам в студию. А в заключение нашей программы пожелания от тебя для наших радиослушателей.
2: Я хочу вам пожелать всегда быть очень добрыми и радоваться жизни. Наверное, позитив — самое главное, что может, ну, наверное, скрасить нашу жизнь.
1: Спасибо большое, и тебе удачи, новых творческих побед. Ариана, а давай в заключение мы включим песню, которую ты исполняла на фестивале «Белая трость».
2: Да, конечно.
1: Скажи, какая это будет песня?
2: Я думаю, что мы включим песню «Полюшка», которую я пела с Виктором Чапаевым.

0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Арианой Самогановой из Улан-Удэ. С вами была ведущая Цинтыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОЗ прошел семейный конкурс «Папа-мама-я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе — «Фисташки», третье — «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОЗ провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе – каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в АЛЛАТРе члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию АЛЛАТРского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях всех пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
2: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
3: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Тулуна народный ансамбль «Радуга», Сангарска народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами, да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
2: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
3: На самом деле много чего мы уже реализовали, начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что, ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы

0: инклюзивный туризм. У нас есть благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
1: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
0: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
3: Радио ВОС.

0: was one. If there ever was one, it's you. Oh, oh baby, it's you.
1: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
2: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Быстрый рост населения в мире стал в 60-х годах прошлого века предметом серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. Население мира с 1960 по 99 увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 99 года отметку в 6 миллиардов. В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и учредила международный праздник – Всемирный день народонаселения, который решено ежегодно отмечать 11 июля для повышения осведомленности о проблемах народонаселения, включая их связь с окружающей средой и развитием. Как-то несколько лет назад я рассказывал о дне 5 миллиардов, когда население земного шара перевалило за эту отметку. В 20-ю же годовщину дня 5 миллиардов, 11 июля 2007 года, мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек. Ежегодно прирост мирового населения составляет 83 миллиона. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,5 миллиарда человек, к 2050-му – 9,7 миллиарда и 10,9 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи. В 21 веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого является общий рост населения и интенсивная человеческая деятельность. Последнее зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым последствиям. Поэтому цель Дня народонаселения – привлечь внимание к вопросам, программам общего развития, поиску решения общих проблем. И ежегодно он посвящен определенной теме. Вообще, конечно, заставляет задуматься. Ладно, вы подумайте, а я пока расскажу о музыкальных датах и событиях первой недели июля.
1: Муз-события.
2: 5 июля 1988 года группа Slayer выпустила альбом South of Heaven. South of Heaven – к югу от рая. Четвертый студийный альбом американской трэш-метал группы. Он был записан в 87-м и выпущен в 88-м на Def Jam Records, позднее выпущен заново на Def American American Recordings. Этот диск отмечен как преднамеренное отклонение от предыдущего альбома с более медленными песнями, более мелодичным вокалом, в песне Mandatory Suicide слова вообще просто прочитаны, и чистым звучанием гитар в песне Spill the Blood. Участники группы Slayer утверждали, что это единственный подобный альбом в их дискографии. Они чувствовали, что не могут превзойти скорость диска Raining Blood. Вокал подвергся критике многих фанатов группы. Хоть он и не был полным отказом от звучания предыдущего, включая такие же скоростные песни, как и выпущенные ранее, например, Silent Scream, что оттолкнуло некоторых поклонников. Вступление к песне Ghosts of War повторяет концовку Chemical Warfare из сингла Haunting the Chapel. Одной из наиболее популярных песен среди фанатов и являющейся главным номером живых выступлений. South of Heaven был записан в Лос-Анджелесе, Калифорния, с продюсером Риком Рубином. Вернувшись в студию для записи своего четвертого студийного альбома, группа начала экспериментировать со звучанием. South of Heaven сильно контрастировал с Raining Blood. На этот раз группа решила снизить темп песен, вокал стал более мелодичным в сравнении с резкими криками с предыдущего альбома. Гитарист Керри Кинг считает этот диск своим самым тусклым исполнением, хотя у вокалиста и басиста Тома Арая сложилось лучшее мнение о South of Heaven. В ноябре 2003-го Slayer выпустили бокс-сет Soundtrack to the Apocalypse, который включал три диска и один DVD. На третьем диске были редкие записи коллектива. Среди песен на нем была ранняя версия South of Heaven, сделанная в доме гитариста Джеффа Ханнемана. Пластинка получила разноречивые мнения как фанатов, так и критиков. Вместе с тем, она стала самым коммерчески успешным альбомом Slayer на то время, дебютировав на 57-й позиции чарта Billboard 200 и став вторым золотым по сертификации альбомом коллектива в США. South of Heaven был награжден серебряным свидетельством в Соединенном Королевстве 1 января 93-го. Это первый альбом Slayer, который достиг такого успеха в этой стране. Официальная биография группы заявляет, что некоторые критики похвалили альбом как желание Slayer расти музыкально и избежать самоповтора. Песня группы Judas Priest «Dissident Aggressor» является единственной кавер-версией, появившейся на этом диске. Она была выбрана из-за ее военной тематики. Ханнеман описал ее как одну из тех песен, которые не знает много людей, но это была самая любимая песня Керри и Джеффа, и таким образом они выбрали ее. Тем временем композиция «Cleanse the Soul» была в большой степени раскритикована Кингом, который даже сказал, что ненавидит ее. South of Heaven, Mandatory Suicide и другие композиции неоднократно игрались различными группами и исполнителями. В зоне особой музыки — Slayer. Трек так и называется — South of Heaven.

0: Муз-именинник.
1: 8 июля 1962 года родилась Джоан Осборн, американская певица и автор песен, наиболее известная благодаря композиции «One of Us» и работе с музыкантами группы «The Dead». Джоан Элизабет Осборн родилась в семье, строго соблюдающей католические традиции, и до 10 лет регулярно посещала мессы. В дальнейшем это оказало серьезное влияние на ее творчество. В конце 80-х Осборн переехала в Нью-Йорк, где создала собственный звукозаписывающий лейбл Womanly Hips, на котором выпустила свой дебютный альбом Soul Show. Затем певица заключила договор с лейблом Mercury Records. Ее второй, но первый значимый альбом Relish, «Склонность» 95-го года, стал хитовым благодаря синглу One of Us. Данная композиция по стилистике относится к поп-року, тогда как в других чувствовалось влияние кантри, блюза и фолк-рока. Другие песни с данного альбома, такие как Right Hand Man и Saint Teresa, оказались гораздо менее популярными. Тем не менее, альбом получил премию Грэмми и стал трижды платиновым. One of Us достиг пятой позиции американского чарта. В лирике альбома нашло выражение интереса Джоан к религиозным вопросам. «Музыка — разновидность молитвы», — неоднократно говорила певица. Песня «Saint Teresa» посвящена ее любимой католической святой Терезе. Религиозной тематике посвящена и главная песня диска. Аудитория певицы значительно выросла после ее участия в «Lilith Fair», после чего Джоан стали относить к плеяде таких певиц, как Тори Эймос и Сара Маклахлан. В 2002 году Осборн приняла участие в съемках документального фильма «Standing in the Shadows of Motown», после чего совершила тур с группой «The Funk Brothers». Летом 2003-го она и ее группа Dixie Chicks участвовали в национальном туре, после чего Джоан присоединилась к группе The Dead в качестве вокалистки и выпустила свой четвертый альбом, названный How Sweet It Is, представляющий собой собрание каверов классики рок и соул-музыки. В течение 2005-2006 годов Джоан Осборн неоднократно выступала с Phil Lesh and the Friends. В ноябре 2006-го она выпустила альбом Pretty Little Stranger, который сама охарактеризовала как «нэшвиллский». В феврале 2007-го приняла участие в передаче Grand Ole Opry. В мае вышел диск Breakfast in Bed, выдержанный в стиле соул. Несколько вещей с этой пластинки оказались каверами ее более ранних работ. Песня «One of Us» — «Один из нас» была написана Эриком Базилианом специально для альбома «Osborn Relish». В ее лирике затрагиваются различные аспекты веры в Бога. В названии песни использована фраза из рефрена «What if God was one of us?» — «Что если бы Бог был одним из нас?» Слушателю предлагается задуматься, какой бы он задал вопрос, если бы встретился лицом к лицу с Богом. Не одинок ли Бог на небесах? Может быть, ему даже никто не звонит, кроме Папы Римского? В видеоклипе, сделанном для песни, использована следующая идея. Показан экран с прорезью для лица в фотоателье. В этой прорези появляются лица людей разных возрастов, рас и культурных традиций. Песня заняла высокие позиции в чартах разных стран, и на нее было сделано большое количество каверов. Вместе с этим президент католической лиги посчитал, что композиция близка к травле католицизма. Джоан восхищается американской поэзией, особенно произведениями Уолтера Уитмана, и называет это главным источником вдохновения для написания своих песен. У Осборн есть дочь, которая родилась в декабре 2004 года. А в эфире трек «One of Us» исполняет Джоан Осборн.

0: Муз-именинник.
1: 9 июля 1965 года родился Фрэнк Белло, американский музыкант, бас-гитарист американской трэш-метал-группы Anthrax. Уже второе событие, посвященное трэшу в сегодняшней передаче. Фрэнк Джозеф Белло — племянник барабанщика Anthrax Чарли Бенанте. Он вырос в округе Рокленд, штат Нью-Йорк. Начал играть на гитаре в возрасте 12 лет. Когда ему было 14, он переехал в Бронкс. Тогда же он работал газетчиком. Фрэнк был отличником и играл на тромбоне в школьном оркестре. В свободное время он играл на гитаре вместе со своим дядей Чарли, который был всего на 2,5 года старше него. В то время оба восхищались хард-рок группой Kiss. Во время одного из таких джем-сейшенов Чарли раскритиковал Белла за игру на электрогитаре. Из-за этого Фрэнк переключился с гитары на бас. Среди своих кумиров он называет Стива Харриса из Iron Maiden, Гедди Ли из Rush и Гизера Батлера из Black Sabbath. В начале карьеры в Anthrax Фрэнк Белло был техником группы, но после ухода Дэна Лилкера стал новым басистом. В январе 2004-го, после ссоры с Чарли Бенанте, он покинул коллектив и стал басистом группы Helmet, которая как раз только что реформировалась. Его пребывание в ней было недолгим, и в следующем году Белло вернулся в Anthrax, где пребывает с тех пор и по сей день. У Фрэнка Белло был младший брат по имени Энтони. Он был убит 25 марта 1996 года в Бронксе, Нью-Йорк. Преступление так и не было раскрыто. В память о своем брате Фрэнк носит татуировку его лица на правом плече со словами «Памяти Энтони» под ним. В конце альбома Anthrax Volume 8 «The Threat Is Real», который был выпущен в 1998 году, есть скрытая песня авторства Белла под названием «Pieces», в которой музыкант мысленно рассказывает об этом страшном событии. «Pieces» — это медленная баллада с акустическими гитарами. Игра Фрэнка Белло примечательна тем, что он не использует медиатор и играет пальцами даже самые быстрые композиции группы. В основном он пользуется бас-гитарами фирмы Fender. В 2005 году компания выпустила именную гитару Fender Frank Belo Bass. На данном басу установлено два датчика P и J типа и два регулятора громкости без эквализации. На одной из бас-гитар Фрэнка написано R.I.P. Dimebag. Это дань памяти Даймбага Дэрола, друга Фрэнка, известного гитариста групп Pantera и Damage Plan, убитого на собственном концерте 8 декабря 2004 года. Фрэнку Белло 56 лет. Теперь в зоне особой музыки Anthrax. Песня будет называться «Madhouse».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес zona@yandex.ru. А на сегодня все. До встречи.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 80-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сипкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения России. Ассамблея Ассамблеи народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
5: И хоровод.
4: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чекован, генерал на подставке.
5: Наш кавалер медалей.
4: Медалей общества слепых в том числе. Да, но у него... Владимир Крапивич скромно дал мой писорденский флаг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина, Федеревский своим советским отделом, Валерий Андреевич Габунов. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин, и настоятель Новосибирского храма, благочинный Истринского благочинного. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела предприятий Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
6: Да, вот. Да.
4: Ветеран СВО, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
6: Нет, подошел.
4: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич.
7: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места у нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и незрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек на них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью, на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить.
4: Спасибо. Я вот эту статью.
7: Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательная подмосковная истринская земля. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
4: Спасибо. То, что мы тут так все сегодня здорово, хорошо собрались. У нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антуалиса Абрамовна Тикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, вы выступили, да?
7: Ну, выступили.
4: Да, мы, и вот и Пак, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу
6: социальную... член правления областной.
4: И сам я член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Пухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который... зимой 42-го года в битве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был служил. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено, но вот Михаил Попов рванул в военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его, он был награжден орденом Красной Звезды. Единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, ну, подумаем. Да, извините, что я вторгся в плавно, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если бы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, и Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово, ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
8: Нет.
4: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны, да.
8: Ну, действительно важные события. Это тоже такой важный. Меня все деды, прадеды воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел. А вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас мы поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В 41 году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку. И во второй выброс в деревне, где Шаховская диски, там есть такое место,

вопрос, потому что стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планы Гитлера, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное можно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду и для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот с самого начала, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже в партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет. Не помню, как Владимир, по-моему, да, нет, Владимир, но Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина или смерть» я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом, ну, действительно надо, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, вот, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливым. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже и множественнее лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделает, он говорит, я вернусь, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере, вот здесь у нас внутри, в стране,

0: тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах тоже, с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там на нас отвалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очевидные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчиваем. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца не осознали, да, до конца. Не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие дали. Это вообще просто принципы жизни, да? Отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к второму кругу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые бежали туда. А у них в конечном родины даже почему-то не сложилось. Муж родители не дали, фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторов за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется, ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родина – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое поклон.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Мы обратили внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключнику. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекте Российской Федерации открыть региональное отделение, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня, после нашего круглого стола, будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства Подмосковья многонациональный в Красногорске в тысячном зале присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудники будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
2: У нас же эти результаты. Ну, и товарищ генерал-лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
4: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
2: Ну что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
4: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести. 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай, не пускай на территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, смерть шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется, она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили воду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, вот живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем этого. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности, по данным силовиков, представители вузов,
2: Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере. В самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель. В программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематический вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. И я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловера Двойника уничтожил. Он защищал родицу, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описывали. Белобородов все знают. А расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, 2 округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны.
4: 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Вот эти детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
2: Один из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддает ей никакую ментальную войну, Антон Владимирович, ветеран специальной военной операции.
5: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи России. Признан в Волжанском году реализации ВСО 25-го. Браковали. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать с молодежью, перебивать политические воспитания и прочее. Да, надо, действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не... Как вам сказать? У молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, соцсети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь в Великой Отечественной войне, или там другого не делают. Это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду добывать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не вернусь силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, потому что я не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знает, чего-то не посещает, куда-то там не ходит, не посещает ничего, собрать, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы... Надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку, там, патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
6: Спасибо. Я не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт, это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время. Новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем развалить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы. Сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю, как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнера, бывшего Гнора – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
9: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
8: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
9: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. и решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
8: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
9: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
8: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
9: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже владел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVDA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
8: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
9: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, а всего несколько лет, и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
8: Вадим, расскажите о своих планах на...
7: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
10: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОЗ прошел семейный конкурс «Папа-мама-я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе — «Фисташки», третье — «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОЗ провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе – каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОЗ чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в Алатыре члены местной организации ВОЗ подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию Алатырского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОЗ прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
11: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
12: Радио ВОЗ. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня в программе принимает участие прекрасная девушка, прекрасная певица из города Ижевск. Это Мария Котенева. Добрый день, Мария.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Мария, у вас такой прям позитивный голос. Наверное, от того, что вы учитесь в таком вузе республиканском. Расскажите, пожалуйста, как он называется.
1: Я учусь в Удмуртском республиканском колледже культуры на специальности этнохудожественное отделение.
0: Как красиво звучит. Послушайте, дорогие друзья, этнохудожественное отделение. Вы не рисуете случайно еще, может быть?
1: Нет, я пою.
0: А то просто художественное, когда... Я шучу, конечно, дорогие друзья. Итак, Мария, приступим к вашей истории. К вашей истории того, как вы пришли... Вы учитесь, понятно, что да. А как вы пришли к песне? Как в вашей жизни появилась песня? Всегда спрашиваю об этом. Всегда говорят бабушки, дедушки. Вот что вы ответите?
1: На самом деле, мой творческий путь начался еще в раннем детстве. Мы с бабушкой, когда я была маленькая, сидели на даче и пели русские народные песни. Я никогда это не забуду, хотя, вот, наверное, не случайно я поступила в колледж на народное отделение, но вообще я эстрадница. Все-таки вот как-то судьба меня свела с этим фольклором.
0: Вообще, я считаю, что любой образованный человек, какой бы музыкой ни занимался, хоть джаз, хоть, я не знаю, рэп, или мы знаем на примерах великих композиторов, да, о том, что все композиторы, да, там, я не знаю, и Чайковский, и другие всякие, мы сейчас можем много перечислять, они все использовали народные мотивы в своих произведениях, поэтому надо знать свои корни, это очень здорово. А вот скажите, пожалуйста, бабушку как зовут?
1: Бабушку зовут Котенева Нина Александровна.
0: Нина Александровна, низкий поклон, что приобщила вас к пению. Я представляю, как вы... А почему только на даче? Дома вы не пели с бабушкой?
1: Ну, мы с ней как-то больше виделись на даче.
0: На просторе,
1: когда,
0: да?
1: Виделись дома, тоже, конечно, пели. Но бабушка просто раньше пела в школьном хоре, и у нее был очень красивый голос. Она была солисткой хора.
0: Ясно. А что за песни пели, интересно?
1: Например, «Хмуриться не надо, лада», «По дону гуляет казак молодой», потом «Напилась я пьяна».
0: Вот, а соседи что? Подпевали?
1: Я помню, что кто-то мимо проходил и даже останавливался, и было слышно возгласы, какие красивые песни.
0: А в то время сколько вам было? Я просто вспоминаю свою бабушку, причем смеюсь. Я тоже с бабушкой сидел на лавочке, и соседи тоже проходили, останавливались. Все мне это знакомо, очень интересная такая картина, классическая. Это вот вы пели, а потом... Сколько вам было лет, когда вы начали с бабушкой петь?
1: Ну, где-то года 4.
0: Тут уж неудивительно, почему останавливались все. Конечно, когда бабушка, да с такой маленькой внучкой, я думаю, что вы были такая очень красивая, маленькая, шустрая и так далее. Давайте послушаем первую песню в вашем исполнении.
1: Моя первая песня — это студийная запись. Музыка моей души. На тот момент мне уже было 11 лет. Просто я же не сразу, как бы, когда начала петь, стала заниматься вокалом. Просто дело в том, что некоторые педагоги отказывались меня брать. Говорили, что есть слух, есть голос, но не знают вообще, как со мной работать. Ну, в силу моих особенностей. Но вот, получается, когда мне было 11 лет, мы нашли своего педагога, Надежду. Да, Надежда есть всегда, как известно. Вот мы и нашли. И сейчас у меня педагог Бармина Надежда Леонидовна. Именно благодаря ей...
0: Вот Надежде Леонидовне тоже низкий поклон за то, что она вот так вот все-таки поверила в ваши силы и нашла возможность. Самое главное, действительно, найти своего педагога. Так, значит, слушаем песню, как она называется?
1: «Музыка моей души».
0: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой из города Ижевск.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, это такая вот ретроспектива, первая запись, да, такая студийная, Мария, которая была сделана, когда ему было 12 лет. Прекрасно. Пойдем дальше. Сегодня вы уже учитесь, сегодня вы уже много, наверное, спели песен, и много было всяких конкурсов, фестивалей и так далее. Скажите, пожалуйста, какие вот для вас самые памятные дипломы, самые дорогие, может быть, воспоминания, может, интересные какие-то были особенные концерты? Вот об этом расскажите, пожалуйста.
1: Мой самый запоминающийся конкурс – это фестиваль «Белая трость», который организовал фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца». Я участвовала в этом фестивале в 2022 году. Получилось так, что я первый раз на этот фестиваль подала заявку и сразу же прошла в финал. Хотя на самом деле пройти в финал и выступить на гала-концерте не у многих получается, и многие годами подаются на этот фестиваль, но так и не доходят до финала. А у меня вот получилось так, что я с первого раза прошла и поехала представлять нашу республику, Удмуртию, в Москву. Выступала я в Крокус-Сити-Холле в дуэте с Родионом Газмановым.
0: Наверное, очень запомнилось впечатление было, да?
1: Да, вот эти 3 минуты на сцене запомнятся на всю жизнь.
0: У вас и видеозапись, наверное, осталась на память, да?
1: Да.
0: Ясно. Ну, тут уж, наверное, мы послушаем эту песню сразу, да, я думаю?
1: Да.
0: Что вы с Родионом Газмановым пели?
1: Мы исполняли песню «Между нами выпал снег».
0: Так, слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой и Родиона Газманова на Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня с нами в эфире из Ижевска. Какая погода, по традиции спрашиваю, сегодня в Ижевске?
1: Ой, ну сегодня как-то серо, дождливо.
0: Везде вот одна погода такая сейчас.
1: И плюс 7, ну где-то так.
0: Осень вступает в свои права, да? Дожди.
1: Да, но мое настроение от погоды не зависит.
0: А мы это слышим, дорогие слушатели. Слышите, каким надо быть всегда? Всегда берите пример с Марии. У нее голос, как будто она вот прям только что спустилась со сцены с Родионом Газмановым. Вот. Значит, а еще какие были конкурсы помимо «Белой трости»? Вот дипломы какие есть еще?
1: Был конкурс, называется он «Таланты без границ». Это был онлайн-конкурс. Это был мой первый фортепианный конкурс. На самом деле фортепианных конкурсов у меня не так много, как вокальных. Вокальных у меня намного больше. Я сейчас даже не скажу, сколько, собьюсь со счету. Вот. А так получилось, что мы отправили такое достаточно серьезное произведение. Это было произведение Иоганна Себастьяна Баха «Маленькая прелюдия до мажор». И как-то так сразу я заняла лауреат первой степени. Я вообще никак не думала. Мы еще кучу раз перезаписывали видео. Я это очень хорошо помню. Что-то там еще не получалось. И я думаю, на первую степень сразу я никак не надеялась. И тут я просто помню этот день. Обычный вроде день. Я попила чай, сижу у бабушки, ну, читаю сообщения и вижу сообщения от моей преподавательницы по фортепиано Колпаковой Ольги Геннадьевны. И она мне пишет: «Маша, радуйся, у тебя первое место!» Присылает фотографию диплома. Ну, потом мы его распечатали, конечно. Так что я до сих пор это помню. Я до сих пор помню, как я радовалась целую неделю.
0: Ну, еще бы, конечно. Вот вы сейчас, я вас слушаю внимательно, да? Вы не думали, что сразу пройдете в «Белую трость» финал? Вы потом записывали на фортепиано, не думали, что куда-то оно попадет? Вы хитрите сейчас, Мария. Потому что, наверное, вы очень много занимаетесь и вокалом,
1: это
0: и
1: правда.
0: Фортепиано. Вы трудоголик, наверное, да?
1: Это правда.
0: Вот, раскусил я вас. Поэтому и тут случайностей никаких нет. Тут чувствуется, что труд большой вложен. И большое желание, и приложено старание много. Поэтому все так и получается. И вокальных конкурсов много. Первых мест, да?
1: Да.
0: Вот. А какие есть вот певцы, может быть, и певицы, которые вдохновляют? Вот слушайте и думайте, вот я хотела бы точно так же, вот прям вот.
1: Моим кумиром является певица Диана Гудаевна Гурцкая, с которой я виделась дважды. И когда я вот приехала с «Белой трости», именно тогда я стала вплотную изучать ее творчество, брать в репертуар ее песни. И уже тогда она была моим кумиром. Но когда мы с ней увиделись во второй раз в «Орленке», я поняла, что это тот человек, с которого действительно надо брать пример, потому что ее ведь знает уже весь мир.
0: Да, это точно. У меня был брат в гостях как-то Дианы Гурцкой. Роберт. Гурцкая, извините. Роберт Гурцкая. И на самом деле он рассказывал о том, что когда они жили в Абхазии, Диана училась в школе очень далеко от родного поселка. Они там жили в поселке таком, где шахтеры работали и так далее. И нужно было ездить в Сухум, по-моему. И она жила там в интернате, училась. Так что Диана прошла очень большой такой путь от маленького поселка в Абхазии до того, что стала такой звездой. Поэтому все, не все просто так. И Роберт, конечно, очень много всегда поддерживает, и поддерживал, и будет поддерживать. Поэтому я разделяю. А кто еще нравится?
1: Также мне нравится певица Алсу. У нее очень красивый тембр, и, честно говоря, я на «Белой трости». Вот когда меня спросили, с кем я бы хотела спеть, я сказала, что с Алсу. Потому что я понимала, насколько будет классно сочетаться наши голоса.
0: Да. А вот все-таки вернемся к народным песням. Народные песни, они такие вот задорные, такие, знаете, с ними не заскучаешь. Хоть даже и грустная народная песня, а все же это душа народа. А чтобы вот, ну, традиции как бы помнить, корни, да, как я сказал ранее. И вы вот когда занимаетесь на своем, учитесь народном отделении, да, какие народные-то песни нравятся и какие поете часто?
1: Мне нравится песня «Ой, то не вечер» у Пелагеи.
0: Ну, вот это не только песня. У Пелагеи, это «Сон Степана Расина» называется песня, да.
1: «Удалый молодец». Ну, вот пока, собственно, все. Я же пока только еще начинаю свой путь. Я еще первокурсница.
0: Так, Мария, я понимаю, что по телефону, а можно вот кусочек напеть чего-нибудь там? «Удалый молодец», например. Маленький кусочек. Нам просто так вот экспромт. Буквально, буквально один запев.

0: Молодец!
1: Браво, браво, дорогие друзья. Прекрасно, Мария, на самом деле. Всегда в жизни пригодится где-то. Всегда вот где-нибудь на дне рождения, на свадьбе в гостях или еще где-то. Всегда вот такую, когда споете, все будут в восторге, я думаю. Потому что популярная музыка сегодня, она уже ей мало кого удивишь. Хотя хорошее исполнение, конечно, приятно послушать. Но когда человек живьем вот так вот поет, это дорогого стоит. Вы согласны?
0: Да.
1: Поэтому это тоже чудесно. Сейчас вот я хотел, знаете, что спросить? Тяжело учиться вообще вот в вашем вузе? Как дается вам все это?
0: Ну, на самом деле, пока что не тяжело. У меня и одногруппники очень классные, всегда мне помогают.
1: Взаимовыручка такая, да?
0: Да, и в принципе, как-то пока не сложно.
1: Угу. Ну, здорово. Я думаю, что вас ждет большое будущее, потому что вы, во-первых, идете по жизни с таким зарядом положительным, позитивным, и, наверное, вы всегда такая душа компании, да? Заскучать
0: это
1: не дадите
0: правда.
1: Никому. С вами не соскучишься. Не соскучишься с вами. Давайте послушаем следующую песню. Какая песня будет?
0: Следующая песня – это песня «Ее глаза» группы Би-2. Я ее исполняла в этом году на рок-концерте нашей школы вокала.
1: Ну что же, неожиданно, неожиданно. Эстрада, народная песня, тут рок, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, мы видим, что Мария очень разносторонний человек, ничего ей не чуждо, никакие эксперименты. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, кто еще к нам, может быть, присоединился. Мария Котенева из Ижевска сегодня у нас в гостях. Очень позитивная, очень целеустремленная девушка. И такой вопрос. Вот вы говорите, что я люблю эстрадные песни, значит, вот вы были на, кто, может быть, не слышал еще, вот все-таки как это важно, белая трость, это уже как бы для человека незрячего такой знак качества, подтверждение таланта, прям хорошее такое, да? А вообще, о чем мечтаете? Вот с кем бы еще хотели спеть дуэты? Кроме Алсу, мы уже слышали. А с кем бы еще из наших артистов?
2: Я бы хотела спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Когда-нибудь попробовать. Также с Валерией.
1: Валерии тоже песни нравятся, да?
2: Да, но я считаю, что у Полины Гагариной у нее такой мощный голос. И
1: ну, у нее такие сложные достаточно есть некоторые песни. Но для вас-то ничего такого невозможного нет. Скажите, а вообще много песен уже спели? Я не говорю записи, да? А перепели всяких песен-то? Вот у вас же еще были сольные концерты, да?
2: Да, у меня было 2 сольных концерта.
1: Вот, где и как это получилось?
2: Я прозанималась вокалом 2 года. И моя преподавательница говорит: ну, Маша, у тебя уже достаточно много песен в репертуаре, можно и о сольнике думать. Я так сначала подумала, что это шутка. А потом на каком-то занятии она спросила: ну, так что там насчет сольника? И вот мы с ней стали продумывать, обдумывать. Конечно же, большая благодарность моей маме Котеневой Елене Николаевне за то, что она поддержала идею нашу, провела этот сольный концерт, написала сценарий и даже специально ради меня, ради моего сольника пошла заниматься вокалом и сделала со мной дуэт как раз-таки на песне «Валерий, ты моя».
1: Слушайте, как интересно. Вот мама какая. Не то, что там... Я думал, сейчас скажете, и специально ради меня не пошла на работу. А тут мама пошла, позанималась вокалом. Все это очень... маме тоже низкий поклон, что поддержит. Ну, на самом деле, что тут говорить? Мама — это святое, правильно? Мама — самый близкий друг. Мама — самый надежный человек в нашей жизни. Поэтому, ну и что, вот концерт, как он прошел первый? Волнение было, может быть, в начале, нет? Как?
2: Волнение, конечно, я не ощущала, но я ощущала больше предвкушение от радостных встреч, потому что я приглашала тех людей, моих знакомых, с которыми мы давно не виделись, воспитателей садика, учительницы начальной школы. И вот мой первый сольник, он прошел в такой теплой атмосфере. Это был домашний концерт. Ну, проходил он не на профессиональной сцене. Ну, с чего-то же надо начинать, с маленького. И проходил он в кафе. У моих родителей есть свое кафе. И вот, пользуясь случаем, мы провели этот концерт.
1: Замечательно. Здорово. Ну, потом что говорили-то зрители? Автографы брали?
2: Все, конечно, восхищались. Но я очень хорошо помню восхищение после 2-го сольника.
1: А второй когда был?
2: Всех порвала. Это было в прошлом году, 20 октября 2024. И я тогда всех порвала. Я помню, как от меня просто не отходили. Я со сцены уйти не могла. Не успела от одного подарок принять. Уже другой зритель букет несет. И я стою, мне полные руки. И куда мне это девать?
1: Ясно.
2: Мне было очень приятно.
1: А этот концерт где проходил? 2-й?
2: А этот концерт проходил в санатории «Металлург».
1: Там уже побольше помещения, да, было?
2: Да, и там зрителей было много. Мама сказала, почти весь зал был занят.
1: Ну, в общем, это все мотивирует на дальнейшее творчество. А сколько приблизительно концерт длился вот по времени? Час или больше?
2: Может быть, чуть больше часа.
1: Так я вот все-таки хочу спросить, сколько песен в репертуаре уже сегодня?
2: Ой, где-то около 40. В прошлом году мы, когда считали на сольник, было 35. Сейчас уже, конечно, больше. Если еще мою авторскую песню считать, ну да, 40 с чем-то получится.
1: А авторская песня как появилась?
2: Мы с ней совершенно случайно, как мне кажется. Хотя говорят, случайности не бывает.
1: Нет, случайности не бывает точно.
2: Я села за фортепиано. И сначала мне в голове начали рождаться просто стихи. Причем на самую неожиданную тему. Там, про войну, про патриотизм. Моя песня же называется «Память о героях». И я решила попробовать. А что, если наложить эти стихи на музыку? Что же получится? И у меня вот как-то так потихоньку стало это все получаться. Сначала один куплет. Ну, где-то на эту песню у меня ушло недели три, наверное. Но вдохновил меня, наверное, фильм про блокаду Ленинграда, который мы смотрели по истории, а также спектакль с теплокомментариями, с которыми ходили с одноклассниками. Ну, тоже про блокаду, про выживание. И все это меня вдохновило.
1: Ну, на самом деле, это очень важно, когда наше молодое поколение помнит наши победы. Потому что сегодня враги нашего Отечества, они забывают о том, что мы победили во многих войнах, во многих сражениях, битвах и так далее. У нас очень богатая история, и нам есть чем гордиться. Поэтому здорово, что девушка в вашем возрасте мыслит о таких очень важных темах, которые надо помнить и, так сказать, относиться с большой гордостью к нашим воинам и к нашим победам. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Вот моя авторская песня «Память о героях».
1: Здорово. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня из Ижевска у нас в гостях. Вот такой вопрос. Песня на самом деле прекрасная. Начало такое. Собираетесь дальше сочинять?
1: Собираюсь. У меня вообще такая идея выпустить свой первый альбом. Не знаю, когда это получится, но очень бы хотелось.
0: Ну, обязательно нужно это делать, потому что если будет посещать вдохновение, я думаю, такой человек, как вы, будет обязательно посещать. Обязательно надо быстренько запоминать и все бросать, запоминать, записывать и радовать нас своими песнями. Я сейчас задам такой вопрос чисто формально, потому что уже ответ я знаю. Но, тем не менее, тут по традиции я такой самый коварный вопрос всем задаю нашим гостям. Мария, вот вы... Не видите, да? Скажите, пожалуйста, вот несмотря на это, вы считаете себя счастливым человеком или нет?
1: Я, безусловно, считаю себя счастливым. Ну, во-первых, потому что у меня есть семья, которая меня поддерживает в моем творческом пути, во всех начинаниях. У меня есть любимое дело, которое приносит мне колоссальное удовольствие. У меня есть хобби, у меня есть друзья. Я очень позитивный человек. Я всегда в любой ситуации остаюсь на позитиве. Я считаю, что благодаря позитиву мы можем жить и радоваться жизнью.
0: Чудесный ответ, чудесный. Вот всем надо думать так, как наши гости Мария. Я... Очень благодарен за то, что вы нашли время пообщаться. Я хочу пожелать в будущем много вдохновения творческого, чтобы рождались стихи, рождались песни, чтобы жизнь была вот такой яркой, и вот этот заряд позитива никогда не заканчивался. Оставайтесь такой, как вы здесь и сейчас с нами. Слушая ваш голос, понимаешь, насколько человек излучает позитивную солнечную энергию. Вот, много-много радости и любви в жизни. А вы пожелаете что-нибудь нашим радиослушателям? Что надо делать, чтобы, знаете, не быть таким вот, сказать, да, у Марии есть семья, ее поддерживает. Она уже Диану Гурцкую видела 2 раза, с Родионом Газмановым спела. А я здесь лежу на диване, бедный, несчастный, ни петь, ни танцевать не могу. Вот, и вообще общаться мне ни с кем не хочется, а хочется чего-то, чего не знаю. Вот я бы, может, тоже спел бы какую-нибудь песню там, или Алсу, или еще какую-нибудь, или сочинил бы, но вот боюсь, что у меня не получится. Что вы таким людям скажете, вот с чего начинать?
1: Я хочу пожелать таким радиослушателям быстренько эти свои мысли «у меня ничего не получится» откинуть куда-нибудь в сторонку, и чтобы они вообще больше не посещали голову. А самое главное – пробовать, искать себя. Если не получится в чем-то, ну, допустим, в вокале себя проявить, ну, можно же плести из бисера, можно, не знаю, писать стихи, в общем, что-нибудь делать. Если в чем-то одном не получается, то можно же себя проявить в другой сфере деятельности. Главное — захотеть и найти себя. И самое главное — поддержка близких, поддержка друзей — и оставаться на позитиве, и ни в коем случае не отчаиваться, идти против ветра, не стоять на месте, потому что простой дороги, конечно же, нет, но если преодолеть все преграды, все трудности на своем пути, то можно многого достичь в жизни и стать не только счастливым, но и успешным человеком.
0: Браво, Мария Котенева из Ижевска, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Еще раз все вместе пожелаем Марии много-много успехов. Вот то, что вы говорите, это прям вот, как говорится, что доктор прописал. Всем надо равняться на вас. Спасибо за ваши мысли, за ваши песни. И что мы послушаем в завершении нашей программы?
1: В завершении нашей программы я бы хотела исполнить мою композицию собственного сочинения, которая называется «Все в жизни переменчиво».
0: С слушаем эту песню на волнах радио ВОС. А я хочу сказать, что, Мария, как только появится у вас сольный альбом первый с вашими песнями, милости просим, обязательно с нами свяжитесь, поделитесь, и мы обязательно его послушаем на волнах радио ВОС. А сейчас я вам говорю до свидания, до новых встреч, как и всем нашим радиослушателям. Желаю всем здоровья. До свидания.
1: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете «Радио ВОС».
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос», и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у меня на связи по скайпу Елена Ташухина из Фрязино. Привет, Лен.
3: Здравствуйте, Максим.
2: Говорить мы сегодня будем на тему простую, кулинарную, вкусную, потому что я знаю, что ты хорошо готовишь, и надеюсь, ты поделишься со мной и с нашими радиослушателями своими любимыми рецептами, да, рецептами любимых блюд. С чего начнем, Лен?
3: Начнем, наверное, мы с запеканки, с кабачков. Сейчас лето, время такое, овощей, в общем-то, доступно очень много.
2: Угу, так.
3: Вот. Ну, я предложу запеканку из кабачков.
2: Так, с чего мы начнем? Как это делается?
3: Значит, берем, ну, где-то 3 средних кабачка, таких не крупных, не мелких. Вот сейчас они как раз такие, шкурка у них мягенькая, хорошие такие, вот.
2: Угу.
3: Берем, значит, эти кабачки, моем, ничего не чистим. Если у них, ну, если шкура, конечно, дубовая, то надо ее срезать. Если такая мягенькая, ну, сейчас они все мягенькие.
2: Ну, да, вот, да, да.
3: Срежем мелким кубиком эти кабачки. Складываем их в миску. Значит, туда добавляем зелень петрушки и укропа.

0: и чеснок посолим. Я, например, люблю посолить, я добавляю чеснок. Угу. Вот, посолим, и эту миску мы перемешаем все, и прям можно даже вот, ну, хоть ложки можно, хотите, хотите руками. Я люблю вот такие вещи делать, типа руками, ну, кому чем удобно.
1: Так.
0: В другой миске мы смешиваем. Значит, где-то 3 яйца, ну, если яйца мелкие, можно взять 4.
1: Угу.
0: Мы взбиваем, ну, взбиваем не так прям вот до крепкой пены, а просто белок с желтком, чтобы смешался.
1: Ну, это можно сделать и вилкой, да, я так понимаю, это не обязательно.
0: То, чем привык.
1: Угу. Так.
0: Значит, туда добавляем 4 столовые ложки сметаны в эти яйца.
1: Ух ты.
0: Столовую ложку горчицы.
1: Угу.
0: И где-то... Ну, примерно 4-5 столовых ложек тертого сыра. Сыр надо заранее натереть.
1: Так, сыр какой? Я всегда вот пристаю совсем.
0: Сыр любой твердый.
1: Любой, да?
0: Какой нравится. Российский, какой хотите.
1: Того, а, какой... То есть там это не принципиально. Это не чтобы он не сливочный там был, мягкий, не мягкий. Это, в общем, кто что
0: нет,
1: хочет.
0: Нет, нет, твердый лучше даже.
1: А, даже лучше твердый все-таки. Хорошо, так.
0: И, значит, где-то 5 столовых ложек вот в эту яичную массу добавляем мы сыра. Все это перемешиваем. Угу. Потом берем форму, в которой будем выпекать эти кабачки. Смазываем ее маслом сначала форму, естественно, да, чтобы ничего не пригорело. Выкладываем туда эти кабачки. Сверху заливаем вот этой смесью сырно-яичной.
1: Угу.
0: Разравниваем так ложечкой, чтобы, ну, ровненько было, чтобы слой был такой.
1: Так.
0: И сверху еще посыпаем, ну, где-то примерно сыр, вот когда потерли, его надо примерно поделить пополам. То есть ложек 5 туда и примерно столько же оставить сверху застыть.
1: А, вот так вот. Угу. Так.
0: Да. А эти можно повторить. Мне больше нравится, когда в один слой. Как хочется.
1: Слой, сама запеканка, она толстая получается, если в один слой, или не очень?
0: Смотря какая посуда будет по площади.
1: А, ну тут, да, да, кстати.
0: Ну я, например, так люблю, чтобы было не очень толсто.
1: Угу. Хорошо, посыпали сыром и...
0: Заранее, значит, духовку разогреваем где-то градусов до 200 и ставим эти кабачки, запеканку кабачковую. Ну и, опять же, зависит от духовки, ну где-то в среднем минут 35-40. У меня минут 40 она уже в моей духовке. Четко. Потом ее вынимаем, чуть-чуть дать. Я, например, вот ей чуть-чуть даю остыть, потом ее, ну, режешь на куски, и там уже...
1: И уже потребляешь.
0: Ее можно холодный, можно теплый, кому как нравится. Кабачки, в принципе, такой продукт, который можно кушать и холодным.
1: Ну да, да, да.
0: Да, из холодильника, конечно, тоже не очень. Тогда уж... Либо вот такой комнатной температуры. Разогревать, мне кажется, я не пробовал ни разу, мне кажется, не надо. Потому что сыр будет... Что он там будет плавить, 15 раз переплавлять.
1: Ну что же, хорошо, это очень вкусно, интересно и действительно по-летнему. Давай тогда продолжим, перейдем к следующему блюду.
0: Ну, а следующий рецепт, ну, мясной, наверное, надо какой-то, потому что как-то, ну, овощи овощами, а как-то надо, хочется что-нибудь посытней. Ну, я могу предложить вот курицу в соевом соусе.
1: Давай попробуем, посмотрим, что это.
0: Берем куриную грудку, естественно, моем, обсушиваем воду с нее полотенцем бумажным, разделываем ее на порционные куски, чтобы на порцию один кусочек, да?
1: А как это вот? Объясни, как ее разделить на порционные куски? Можно поподробнее? Вот?
0: Смотри, вот, например, грудка, да, но она в среднем, ну, может быть, 600-700 грамм, да?
1: Угу.
0: Ну, человек же столько не скушает, но разделить на 2 части, там, на 3 части. Разрез поперек волокон, ну, как обычно мясо.
1: Ну, просто на кусочки, грубо говоря, я понял, да?
0: Да, угу. Кусочки, а вот чтобы на порцию.
1: Так.
0: Вкладываем ее в миску какую-нибудь. Заливаем ее. Вот такой соус есть. Называется он соевый соус стебель бамбук классический.
1: Угу.
0: Такие маленькие бутылочки с длинным горлышком. Заливаем ее этим соусом так, чтобы она была, ну, не плавала там, но чтобы как бы ее покрыл этот соус.
1: Угу, угу. Так.
0: И оставляем часов на 8-10. То есть это надо делать, если будешь готовить утром, значит, надо готовить с вечера, вот так делать. Если вечером, то, значит, с утра замариновал как бы ее и оставил.
1: В холодильнике, да?
0: Да, в холодильнике.
1: Угу, так.
0: Потом, значит, когда эти часы прошли, сливаем этот соус. Мясо уже солить не нужно, потому что соус соленый. Берем противень, на чем мы будем выпекать. У меня все такое больше в духовке. Я люблю духовку.
1: Так.
0: Смазываем его слегка маслицем растительным, чтобы не подгорело это мясо. Выкладываем в один слой его мяса на противень. На него нарезаем, значит, лук кольцами либо полукольцами. И на каждый кусочек мяса кладем колечко, ну, вот такой кружочек лука.
1: Угу.
0: Потом берем шампиньоны. Шампиньоны сырые. Никакие не вареные, не жареные. Нарезаем, ну, естественно, моем, чистим их и нарезаем мелкой соломкой.
1: Так.
0: Кладем на лук вот эти грибы.
1: А сколько грибов получается вот по весу?
0: Мало уходит. Ну, если где-то на килограмм курицы, ну, грамм 300, может быть.
1: Немного, да.
0: Если нарезаются тонкой соломкой, получается их как бы много, когда нарежешь.
1: Ну, да.
0: У них вес такой Ну, они легкие достаточно.
1: Так.
0: На грибы, значит, лук-грибы мы положили. Теперь на грибы мы нарезаем тонким кружочком помидор.
1: Сколько помидоров, соответственно, я опять же возникну?
0: Ну, если крупные помидоры, то 2-3 помидора.
1: 2-3 помидора, так.
0: На помидоры намазываем, так, чуть-чуть, не наливаем, а чуть-чуть смазываем их майонезом.
1: Угу.
0: Со всего, со всей этой пирамиды. И сверху посыпаем сыром твердым. Опять же, любым твердым.
1: Угу. Сыра сколько примерно нужно будет?
0: Ну, тоже 300 грамм, наверное.
1: 300 грамм. Так, и в духовку?
0: В духовку все, в разогретую. Ну, это где-то минут на 50-60 опять. Все зависит от духовки.
1: Угу. В частности, у тебя какая духовка? Газовая или...
0: Я газовая, но они газовые тоже разные.
1: Ну, да, да.
0: Накалывалась.
1: Лена, такой вопрос. А у тебя вот есть на кухне какие-то особенные приспособления, которые тебе помогают готовить? Там, я не знаю, какие-нибудь, может быть, там весы интересные, или вот есть такие штуки, чтобы яйца колоть очень удобно, собственно, как зрячим, так и незрячим людям?
0: Нет, у меня ничего такого нет. Яйца я колю ножом. Ну, миксер, ну, как обычно, у обычных людей. Миксер, блендер, вот это все. Специально для незрячих людей у меня таких приспособлений нет.
1: Ну, хорошо. Тогда самое время, наверное, перейти к следующему блюду.
0: Ну, а следующее могу предложить радиослушателям такой вот пирог. Опять же, он как бы к лету подходит.
1: Так.
0: Он называется заливной пирог с луком и яйцами.
1: Так, с луком и яйцами. Угу.
0: Ну, варим где-то 3 яйца. Угу. Крутим их, варим, нарезаем мелким кубиком. Берем зеленый лук, ну, сколько не жалко, много лука. Потому что когда... Его надо немножко пассеровать там в масле, он немножко его как бы становится меньше.
1: Ну да, да, да, да.
0: Его тоже мелко нарезаем и на сливочном масле немножко припускаем, не жарим, а вот просто чуть-чуть, чтобы он до мягкости.
1: Так, то есть именно на сливочном и чуть-чуть, да, не перестараться.
0: Да, чтобы он стал мягким.
1: Так.
0: Вот, смешиваем с яйцами этот лук и, ну, естественно, посолить и можно поперчить по вкусу.
1: Угу.
0: Вот это начинка получается. Начинка у нас готова. Значит, теперь делаем тесто. Для теста мы берем, ну, кефир можно или сметану, тут на выбор, где-то 400 грамм. Если сметана, то, ну, я, если беру сметану, то жидко, чаще всего на кефире. Сливочное масло, 160 грамм примерно, 2 столовые ложки примерно сахара и примерно 1/2 чайной ложки соли.
1: Угу, так.
0: 2 сырых яйца, и тут, ну, как бы в рецепте дано 280 грамм муки, но это где-то 1 стакан полный, в стакане 160 грамм, это я знаю точно.
1: Так.
0: Стакан, который, в нем 160 грамм муки.
1: Ну вот один полный получается, а другой, видимо, не до конца.
0: Это 2 этих примерно так.
1: Угу, так.
0: Ну если медным стаканом мерить, ну 160 грамм можно. Если вот у кого кто привык медным стаканом мерить, я просто привыкла обычным стаканом. По мерным там, конечно, все в граммах написано.
1: Ну,
0: 280 грамм муки мы берем. И есть такой разрыхлитель для теста, называется такая, пакетики
1: такие продаются. Угу.
0: Да. 1,5 чайных ложечки вот это надо, этого разрыхлителя.
1: Угу. Так.
0: В общем, мы разбиваем вилкой, да, их не обязательно тоже взбивать в такую прям пену густую. Все туда ингредиенты, соль, сахар, все смешиваем. Единственное, я разрыхлитель смешиваю с мукой, сухой мукой.
1: А, вот так вот.
0: Пишут, что так получается пышнее. Ну, я не знаю, но я как-то вот верю этому, поэтому так делаю.
1: Ну, привыкла так уже, можно сказать, да?
0: Да.
1: Угу, так.
0: Все вот эти ингредиенты мы смешиваем, масло растапливаем, вливаем в кефир, туда соль, сахар, яйца вот эти разбитые, которые вилочкой взбитые там или чем.
1: Угу, угу.
0: И туда, значит, вот эту муку хорошенько перемешиваем, чтобы комочков не было.
1: Так.
0: Тесто получается такое, как густая сметана примерно. Такое, угу. Оно не густое, оно должно литься.
1: Так, так, так.
0: Берем форму, какой будем выпекать. Ну, мажем ее маслом. Туда примерно половину вот этого теста мы выливаем. Можно чуть больше. Стараться надо примерно половину.
1: Так, вылили.
0: Разровняли его так, ну, ложечкой, да. На него, вот я, например, такой ложкой, обычной ложкой, выкладываю вот эту начинку яичную по всей поверхности, да.
1: Угу.
0: Потом ее, ну, стараюсь так, чтобы, потому что тесто-то жидкое, оно же там утопнет, эту начинку.
1: Ну, понятно.
0: Вот, и потом ее вот... кучками так кладу, потом разравниваю ложку.
1: Так, хорошо. Давай здесь мы остановимся, сделаем небольшую паузу, и после паузы уже ты расскажешь, как доделать пирог.
2: Вновь и в мороз шутку серьёг. С вами всегда Радио ВОС.
1: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии я, постоянный ведущий программы, Максим Петров. И у нас сегодня На связи по скайпу Елена Ташухина, которая делится с нами своими любимыми рецептами. Мы закончили с тобой на том, что выкладывали начинку, да?
0: Ну да.
1: Так, и что же будет дальше?
0: Начинку мы выложили, значит, и заливаем второй половиной вот теста, да?
1: Угу.
0: И ставим в разогретую духовочку опять, и где-то минут на 35. Этот пирог, он хорош как и в горячем, как и в холодном виде. Куда-то брать там с собой на работу, еще куда-то.
1: Отлично. И быстро, опять же, я так понимаю. Это.
0: Быстро, опять же, и очень это, так сказать, на все случаи жизни.
1: Так, отлично. Очень быстрый вкусный пирог. У нас сегодня с тобой очень большое меню получается, да? Но я думаю, что это порадует наших радиослушателей. Будет из чего выбрать. Давай следующее блюдо какое-нибудь интересное, чем ты можешь поделиться. Ну, опять же, вот у нас лето, да, такой. Сейчас началась жара. Что-нибудь такое полегче можешь предложить?
0: Бутерброды вот можно сделать. Я их делаю уже давно, эти бутерброды. Значит, берем белый хлеб, батон. Можно брать прямо нарезной, можно нарезать самому.
1: Угу.
0: Значит, этот хлеб, вот мы его нарезали и обжариваем его одной стороной. На сковороде, на масле, на растительном, одной только стороной, второй не обжариваем.
1: Так, очень интересно уже.
0: Потом обжаренную сторону мы берем зубчик чеснока, вот прям целый, и натираем вот эту жареную сторону вот этим зубчиком чеснока.
1: Угу.
0: А заранее надо приготовить то, что мы будем класть на этот бутерброд.
1: Так, и что же мы будем класть?
0: Варим яйца вкрутую. И зелень, я обычно делаю ассорти, там зеленый лук, укроп, петрушку, вот это все, мелко нарезаю, и все это смешиваю, и чуть-чуть майонезом приправляю.
1: Угу. А яиц вот сколько, это... Лена?
0: Сколько? Я не знаю, ну смотря, ну на батон, если брать.
1: Да.
0: Ну, где-то 3-4. Ну, а зелень уж кто как любит. Кто побольше, значит, побольше, кто поменьше.
1: Угу. Яйца, зелень и майонез, и все, да?
0: Да. И вот когда яйца смешиваем с зеленью и с майонезом, и намазываем вот на жареную сторону вот этого бутерброда.
1: Так.
0: Ну, вот и все. И, в общем-то, можно так подавать. Эти бутерброды как-то у нас, вот, например, в семье их очень любят. И они у нас и в праздники, и в будни едим.
1: Знаешь, мне очень понравился рецепт. Я прям хочу попробовать. Вот домой приду точно, сделаю себе нечто подобное. Это интересно. Ну, и как раз летний такой вариант, действительно. Так, хорошо. Еще одно блюдо мы с Леной обсудили. Пора закругляться. И вот напоследок что-нибудь такое еще нам расскажешь, поделишься с нами.
0: Не знаю, закусок, наверное, вот мне на ум приходит первое, что они так называют рафаэлки-закусочные.
1: Как?
0: Рафаэлки-закусочные.
1: Рафаэлки-закусочные. Так, хорошо.
0: Берешь плавленый сыр. Где-то на один сырок два яйца вареных. Ну, плавленый сыр нужно предварительно подержать в морозилке, чтобы он легче терся. Вот, чтобы он пожестче был. Трешь его на терке, туда режешь эти яйца вареные и выдавливаешь чесночку.
1: Смотри, Лен, именно режешь яйца или их можно тоже потереть?
0: Ну, или мелко порезать, или потереть. Угу. Так, если не на самой мелкой терке.
1: Да, хорошо.
0: Все это перемешиваешь, и получается такой клейкий, как бы фарш его назовем, да?
1: Да, допустим.
0: И берешь где-то вот на этот объем, как я сказала, на два яйца на один сырок, где-то 2-3 крабовые палочки. Их трешь вот именно на крупный терк.
1: Угу.
0: В отдельную посудину. И вот из этого фарша делаешь шарики такие, ну, конфетку Рафаэлку, да?
1: Ну да, да, да.
0: И обваливаешь в этих вот крабовых палочках.
1: Да.
0: Получается вот Рафаэлки. Вот
1: а,
0: из
1: ну
0: этого...
1: вот по принципу конфет, да, которые...
0: Да, да.
1: Ну, в кокосе, да-да-да.
0: Ну да, только они получают остренькие такие, закусочные они так называются.
1: Да, в общем, какому-нибудь застолью такому, да?
0: Ну это на даче можно делать очень удобно, ничего не надо, допустим, там... готовить, варить, яйца нужно с собой принести вареные.
1: Ну, ты знаешь, я вот смотрю, да, действительно очень такой простой рецепт, и, наверное, это должно быть вкусно. Я, кстати, забыл уточнить, но там получается, что сырок достаточно соленый, то есть солить там ничего не нужно, да?
0: Можно немножко посолить, если кто любит посолнее, можно чуть-чуть подсолить.
1: Угу. Понятно. Разобрались и с этим блюдом, и я думаю, что на сегодня достаточно. Большое тебе спасибо, что ты поучаствовала в программе. Спасибо большое за такое обширное меню. Уважаемые радиослушатели, если у вас остались какие-то замечания, предложения, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. А сегодня у нас была в гостях Елена Ташухина. Лена, еще раз спасибо и до свидания.
0: Спасибо вам. Тебе, Максим. До свидания.
3: Бытовой вопрос.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Счастье есть.

плодить ненависть.

не быть. Счастье есть, его не может не быть. Счастье.

0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Я ждал, я нашел.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть, его не может не быть.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
4: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день, день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею» в общем-то шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
4: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
5: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Ну, реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены, и я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
4: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
5: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
4: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
5: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
6: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в миллион экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амброаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава Голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать. Ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном Голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командной конструкции «Гусеница», а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе — «Фисташки», третье — «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОС провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе – каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в АЛЛАТРе члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию АЛЛАТРского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской, Центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Пролог на небе. Господь, небесное воинство, архангелы.

0: появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтоб доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если б я произносил тирады, как ангелов, высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь, я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной, человек, таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил, чуть-чуть, не озари его ты божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым, полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
0: И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
1: Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его. Покуда?

0: Ночь. Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст без сна сидит в кресле за книгу на откидной подставке.
1: Я богословием владел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу, и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед толкует так и сяк предмет. Но знаний это дать не может. И этот вывод сердце гложет. О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна в углу этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как? Назло своей хандре еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветною росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос, откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточении не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил? Не в прахе ли проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе? Не прах ли эти сундуки старья, эта рвань, изъеденная молью? И так я здесь все нужное найду, здесь, в сотни книг прочту я утверждение, что человек всегда терпел нужду, а счастье составляло исключение. Ты голый череп посреди жилья. На что ты намекаешь, зубы скаля, что твой владелец, некогда, как я, искавший радости, блуждал в печали? Чего мой взор к себе так властно? Та склянка привлекает, как магнит. В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит. Бутыль с заветной жидкостью густою. Тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настойная гуща смертельной силою тебе присущи сегодня своего Творца. Уваж! На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того же рла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой. Прими решение. Хотя бы и ценой уничтожения. Пожалуй-ка наследственная чара, и ты на свет из старого футляра. Я много лет тебя не внимал, играя радугой хрустальных граней, бывало радовала ты собрание, и каждый залпом чару осушал. На этих торжествах семейные гости стихами изъяснялись в каждом тосте. Ты эти дни напомнил мне бокал. Сейчас сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее. Хоть медленно струя его течет. И вот я пью. люблю его душою всею во славу дня за солнечный восход. И как гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свет. Я возвращен к земле. Благодаренье за это вам, святые песнопения.

0: гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
1: Пристрастия не питая к трупам, спасибо должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь, их мертвую не соблазнишь.
0: Он отдан под твою опеку. И если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем, по собственной охоте, он вырвется из тупика.
1: Поспорю, вот моя рука. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя.
0: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость. Плут и весельчак.
1: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношений с ним не портя. Прекрасная черта у старика — так человечно думать и о черте.

0: Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
1: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору все лучшее, что движет мной. В душе смиривший вожделение свершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет. Пудель, уймись и по комнате тесной не бегай. Полно ворчать и обнюхивать дверь и порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле на воле уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня.
2: Ah.

0: Что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и вширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я нечисть вел к себе под свод. Глазами своими бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего, в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого? За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый, словно дым, по потолку расплыться. Ложись к ногам моим на эту половицу. Я сделать все еще могу с тобой, несчастный. Я троицей сожгу тебя, трипостасный. На это сила есть, поверь, у чародея.
1: Что угодно, честь. Представиться имею.
0: Вот, значит, чем был пудель начинен. Скрывала дьявола в себе собака.
1: Отвешу вам почтительный поклон. Ну, вы меня запарили, однако.
0: Как ты зовешься?
1: Мелочный вопрос. В устах того, кто безразличен к слову,

0: но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
1: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
0: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
1: Нельзя ли это проще передать?
0: Я дух, всегда привыкший отрицать. И с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда.
1: Ты говоришь, ты часть, а сам ты весь. Стоишь передо мною здесь.
0: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я части часть, которая была когда-то всем, и свет произвела. Свет этот, порождение тьмы ночной, и отнял место у нее самой, но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой, лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
1: Так вот он в чем твой труд почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам?
0: И безуспешно. Как я не упрям. Мир бытия — досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что, я цели не достиг. И море в целости, и материк, а люди, звери и порода птичья, мори их, не мори, им трым трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии. Иной ей рехнулся бы с тоски. В земле, в воде, на воздухе свободном зародыши роятся и ростки. В сухом и влажном, теплом и холодном, не завладея я областью огня, ха-ха, местечко не нашлось бы для меня.
1: И так живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтереснее дело себе сын ночи не припас?
0: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться.
1: Прощай, располагай собой. Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай. В твоем распоряжении окно и дверь, и дымоход.
0: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура над дверной рамой.
1: Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда проник ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдоха?
0: Всмотритесь. Этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет вход, загнувшись с края.
1: Смотри-ка, это нечаянность какая. Так стало быть, ты у меня в плену? Не мог предугадать такой удачи.
0: Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу.
1: Но почему не лезешь ты в окно?
0: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строго.
1: Так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
0: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании, на этот раз спешу я и уйду.
1: Еще лишь миг, и я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
0: Я как-нибудь опять к тебе нагряну, тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
1: Но это странно, ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался, и опять злодей не дашься мне, ушедший из капкана.
0: Согласен, хорошо. Я остаюсь, и в подтверждение дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь. Я покажу тебе свое искусство.
1: Показывай, что хочешь, но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
0: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение и осязание. Все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

Смиряя дрожь, зачем под нож ты, Гретхен, к милому идешь и гибели не видишь? Пусть он хорош, пусть он пригож,

не выйдешь. Он для проказ не обручась, возьмет, что надобно от вас, избавлен, до свидания. А нужен глаз на все отказ, чтобы честь оставить.

спит. Благодарю вас несказанно. Его вы усыпили, мальчуган. А ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенета. Чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружней водите, дети, хоровод.

А этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. А уж слышу я, как под полом скребется.

0: царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей. Тебе велит сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо, этот вот рубец. Еще немного, и конец.
1: Готово.
0: Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров.

0: забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился. И пудель от меня сбежал.
1: От него сбежал.

0: вновь безволье и упадок, и вялость мысли и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства из кони, лекарства от душевной лени, божественные откровения всесильные в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести.
1: Открывает книгу, чтобы приступить к работе.
0: Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтобы думать, что оно всему основ. Вначале мысль была. Вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразы. Могла ли мысль в создание жизни вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. В начале было дело. Стих гласит. Опять стучится кто-то. Вот досада. Войдите, кто там?
2: Я.
0: Войдишь.
2: Заклятие повторить 3 раза надо.
0: Войди, войди, войди.
2: Вот ты меня и лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем.
3: Жил-был король когда-то.
2: Ха-ха!
4: Жил-был король державный, с любимицей плохой. Он был ей друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу ей шить мужское платье, как первому пажу. И вот блоха в одеже, вся в бархате, в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку, сенаторского чина, отличие у блохи, с блохой весь род блошиный проходит наверхи. Всех прыщи на коже, но жаловаться страх. Хоть королева тоже в укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор. А мы блоху, а мы блоху, а мы блоху под ноготь. И кончен разговор, и кончен разговор.
2: Смотри, как распронтился епистро. Из кармазина с золотой ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной по весам, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
0: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтобы знать одни забавы, и слишком юн, чтобы вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя. Вот мудрость прописная. Извечный, нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительный этой сушью, нам всем до тошноты, осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет глухой к моим желаниям и в исполнении их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячу своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит. И я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой, я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
5: Смерть, посетитель, не ахти какой.
0: Блажен, кому она в пылу сражений, увенчанная лаврами, придет, кого сразить средь вихря развлечений или в объятиях девушки найдет, при виде духа кончить с жизнью счеты. Я был вчера на радостях не прочь.
5: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
0: В придачу ко всему ты шпион.
5: Я не всеведущ, я лишь искушен.
0: О, если мне в тот миг разлада был дорог благо Вестогул, и с детства памятной отрадой мою решимость пошатнул, я проклинаю ложь без меры и изворотливость без дна, с какой в тело, как в пещеру, у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений обманчивый, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйство и жену, и наши сны наполовину неисполнимые. Кляну, кляну мамона, власть наживы, разливший в мире все кругом. Кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца. Но более всего и прежде кляну терпение глупца.
2: Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему в избытке и в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества. Всю пустоту он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасет.
5: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя к простолюдинам, мы поведней компанию найдем. Хоть среди чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтобы вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
0: А что? что ты требуешь в уплату?
2: Сочтемся после. Время ждет.
0: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
2: Тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты при свидании тем же мне воздашь.
0: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единый. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние чувства не звались, не любопытно, где его пределы и есть ли там в том царстве верх и низ.
2: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мной в соглашение. За это положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет.
0: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь, не сытную ничуть. Дашь золото, которое как ртуть меж пальцев растекается. Зазнобу, который, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть. Дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью и выигрыш не в счет. Дашь упоение славы, дашь почет, успех недолговечней метеора. И дерево такой породы споры, что круглый год день вянет, день цветет.
2: Меня в тупик не ставят поручения. Все это есть в моем распоряжении, но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомей кусок.
0: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся неге, или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
2: Запомним?
0: По рукам! Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча. И мне спасения нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
5: Имей в виду, я это все запомню.
2: Я нынче ж на веселом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
0: Тебе, педанту, значит, нужен чек. И вера не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный, пустого обязательства клочок, удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
2: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
0: Вот вздор. Ну, будь по-твоему. Бери. Какие-то ходульные условия.
5: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
0: Увы, тебя я не надую, я твой. Тебе принадлежу, раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог. Великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познании ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайности с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихре огорчений забав. Пуще идуется весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасны себя находит человек.
2: Со всех приманок сняв запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет.
0: Нет, право, ты не подражаем, о радостях и речи нет. Скорее бури, урагани, угари страсти разговор. С тех пор, как я остыл к познанию, я людям руки распростер. Я грудь печалям их открою, и радостям всему, всему, и все их бремя роковое, все беды на себя возьму.

0: течение многих тысяч лет жую я бытия галет. Но без изжоги и отрыжки нельзя переварить ковришки. Вселенная во весь объем доступна только провидению. У Бога светозарный дом, мы в беспросветной тьме живем. Вам, людям, дал он во владение чередование ночи с днем.
1: А я силю все.
0: Похвально. Но жизнь, к несчастью, коротка, а путь до совершенства дальний. Нужна помощника рука. Возьмем поэта на подмогу. Пусть щедро он тебе привьет все доблести по каталогу. Бесстрашья льва, оленя ход, страсть итальянца, твердость шведа. Рецепту ты его последуй, как притворить в одну черту двуличие и прямоту. Потом со страстью первозданной пусть влюбит он тебя по плану. Все мыслимое охвати, стань микрокосмом воплоти.
1: Куда ж махнем?
0: Куда глаза глядят? Скорее оставим этот каземат. Дался тебе твой каменный застенок, где отдаешь ты силы за бесценок и морешь скукой взрослых и ребят. Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху несть нас на чурнину. С большим узлом тебя я не пущу, я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Около спорта.
6: Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня вместе со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала OTS.ru. Слава, привет.
7: Да, всем привет.
6: Сегодня мы продолжим обсуждать чемпионат мира, который уже подошел к своей фактически решающей стадии. Мы записываемся в тот момент, когда все четвертьфинальные пары уже сыграли. И у нас есть две полуфинальные пары. Матчи состоятся в ближайший вторник и среду, соответственно, в 22 часа. Ну и про все про это сегодня поговорим. Кто нас удивил, кто, может быть, немножко разочаровал. Ну и, собственно, попробуем сделать небольшие прогнозы на предстоящие полуфинальные матчи и, может быть, даже и на финал. Кто знает. Ну, соответственно, в полуфинальных парах у нас сойдутся Франция, Испания и Англия с Аргентиной. У меня сегодня, может быть, не очень бодрый голос, как раз по причине того, что две полуфинальные пары я сегодняшней ночью успел застать и немножко оценить те события, которые в них происходили. Скажи, вот для тебя насколько интересные полуфиналы получаются? Потому что впервые, насколько я понимаю, у нас 4 лучшие команды по рейтингу как раз вошли в 4 лучших на чемпионате мира, как будто бы без сюрпризов с одной стороны, хотя с другой какие-то у нас были неожиданности. Вылет Германии, вылет, может быть, не совсем очевидный Бразилии от Норвегии. Как тебе то, что мы получили на стадии полуфинала?
7: Да, я думаю, на самом деле все довольно ожидаемо. Ну, наверное, за исключением Англии, но у меня к Англии очень специфическое отношение, примерно с Евро 2020 года. Я как-то не очень понимал, как эта сборная может вообще на что-то претендовать. Ну, там так это в основном по персоналиям у меня идет. А так, в остальном, в целом, наверное, для меня ничего удивительного нет. Да, наверное, можно было бы на стадии 1/4 финала там где-нибудь, да, не знаю, чуть более лучшую сборную США увидеть, но, опять же, да, там не футбольные моменты, как мне кажется, ее подвели. Да, может быть, мексиканцы могли бы все-таки попробовать англичан переиграть, но это, опять же, фактор, наверное, да, вот этого фактора страны-хозяйки. А в отношении всех остальных, да, наверное, оно вполне себе ожидаемо. Единственное, что вот эта нижняя часть, там, где Швейцария с Колумбией играли, Аргентина с Египтом, да, вот там, пожалуй, только, наверное, по Швейцарии с Колумбией такие странные вещи могли произойти, просто потому что для меня и Швейцария, и Колумбия — это такие плюс-минус, наверное, равные команды, и, собственно, наверное, неудивительно, что они в итоге только в пенальти решили свои вопросы. Вот. А в остальном, ну, и марокканцы, и французы, и испанцы, и норвежцы, не аргентинцы, это все понятные были для меня гости 1/4 финала. Я, кстати, нисколько не сомневался, что бразильцев выбьют. Для меня это совершенно никаким сюрпризом не стало. Ну, а дальше полуфиналы, ну, что французы с марокканцами, ну, я комментировал Франция-Марокко. И, ну, честно, было непонятно, за счет чего Марокко вообще хоть что-то пытается Франции противопоставить. Испанцев я пропустил, но в целом, наверное, не удивлен, потому что испанцы мне еще с португальцами показались такими ребятами, играющими несколько не на полную катушку. Хотя, не знаю, может быть, тут более, если кто за испанцами пристально следит, те, может быть, скажут, что я не прав. Вот Норвегию с Англией зацепил вчера. Но там есть вопросы другого рода. Они, наверное, к тренеру больше. Ну, во всяком случае, у меня, опять же, на фоне игры с бразильцами. Ну, а в аргентинцах, не знаю, я как-то не очень сильно сомневался в том, что они швейцарцев пройдут. Я думаю, что, правда, все-таки в основное время они управятся. Ну, ладно, в основное не управились. Ну, опять же, фактор вот Месси в этот раз не сыграл. Ну, ладно, человек имеет право с 8 голами взять небольшую паузу. Вот, так что...
6: Но он передачу сделал зато.
7: Ну, у нас же в первую очередь все голы считают, поэтому...
6: Ну, да, ты знаешь, по поводу вылета хозяев, для меня, наверное, более ожидаемая история. Хотя, наверное, вот в Мексику, может быть, я верил чуть больше и надеялся как раз на игру с Англией. По поводу США, вот эта вся нашумевшая политическая история, которая вызвала огромное количество вопросов, и теперь действительно и ФИФА, и Инфантино нужно будет очень долго как-то с помощью серьезных пиар-ходов свой имидж обелять, да, потому что, ну, какого-то разумного решения здесь найти будет очень сложно. Касаемо самых интересных четвертьфиналов, для меня кажется, что даже, получается, 1/8 еще стадии финала, вот этот матч мечты с Египтом, между Аргентиной и Египтом, это было для меня что-то, ну, такое из детства, какие-то нотки матчей, которые переворачиваются буквально за секунды. И, ну, вроде вроде как уже 10 минут остается, я уже мысленно думаю, ну вот, вылетает сборная Португалии, одну легенду мы уже потеряли. Сейчас, судя по всему, эпоха второй аргентинской легенды тоже закатывается. Ну и думаю, ну, должно же иметь все когда-то свой конец. И тут матч разворачивается, причем даже в основное время на 180 градусов. И, ну, это действительно, особенно если ты болеешь за Аргентину, эмоции ну, такие, которые сложно описать. Что касается фаворитов турнира, ну, наверное, мне кажется, что как раз у нас в одной полуфинальной паре сходятся две самые стабильные сборные этого турнира, и Франция, и Испания. Испанцы только от бельгийцев впервые пропустили на этом чемпионате. У французов очень структурированное нападение, и тут как раз интересно будет, как эти две команды друг с другом попробуют выстроить футбольные шахматы. Но вот Аргентина и Англия. С одной стороны, у Аргентины была, наверное, легчайшая сетка. Да, фактически они с ну, топовыми сборными еще не сыграли, хотя вот уже дошли до полуфинала. То есть самые сложные соперники у них были Швейцария и Австрия. Ну, вроде как это не самый топ нашего футбольного мира. И сейчас Англия – это тоже команда, которая где-то прям очень сильно натужно проходила определенных соперников, и могли они оступиться еще на более ранних стадиях. Вот для меня, конечно, здесь, хоть я и продолжаю болеть за Аргентину, но Англия – это такой соперник, которых еще у аргентинцев не было. И здесь, ну, наверное, не стоит удивляться никакому результату. Хотя я продолжаю болеть за легенду и верить, что мы можем увидеть, например, повторение прошлого финала. Для тебя кто вообще был бы интереснее в финале? Есть ли у тебя предпочтение среди этих четырех команд?
7: Ну, наверное, Испания-Аргентина. Я бы такой финал хотел посмотреть. Но я, наверное, где-то чуть-чуть мозгом понимает, что французы, скорее всего, испанцев пройдут. Опять же, просто на фоне ранее да, увиденного. Вот интересно посмотреть, насколько испанцы там смогут завестись, потому что против такой сборной Франции играть... Ну, напросят меня болельщики сборной Испании в таком более аморфном состоянии, в котором испанцы как бы, с бельгийцами играли, с португальцами, ну, наверное, нельзя. Какая-то очень самоуспокоенная сборная Испании получилась. Я не скажу, что там французы тоже рвали жилы во всех матчах, но они вот именно как-то более монолитно выглядят. Насколько это у них получится, я не знаю. А в отношении Англии и Аргентины, ну, опять же, почему Аргентина? Потому что мы тут недавно общались с одним коллегой и как раз на тему Португалии. Что почему так португальцы вылетели, почему, значит, да, в том числе после матча очень долго у Роналдо ходил один. Никто там не подходил из-за португальцев, там как-то не качали, не провожали, да, там не хлопали. Ну, как обычно, это все-таки бывает, когда какую-то легенду провожают, там вокруг него люди концентрируются, его чествуют, то у португальцев такого не было. А мне кажется, сборная Аргентины, ну, понятно, там, опять же, с поправками на свои ветра, они все-таки вокруг Месси консолидированы, и у Месси какой-то, наверное, немножко другой статус, и он не так сильно в отрицательном плане влияет на команду. Я думаю, что у аргентинской сборной даже, наверное, не то, что задача там, да, выиграть чемпионат мира, а как именно физический кубок, да, и какой-то статус, а именно, что достойно проводить Месси, и для них, на мой взгляд, это прям такая идея фикс, и они этой идеи фикс придерживаются. И вот именно что за счет команды, как вот общности, как какого-то сплоченного коллектива, они в том числе и с Египтом разобрались в довольно очень забавном матче. И с Кабо-Верде, кстати, между прочим. Да, там тоже 3-2 было. И со швейцарцами тоже был достаточно сложный матч. Поэтому... Ну вот я хотел бы, наверное, Испанию в Аргентину, но, скорее всего, это будет Франция, Аргентина. Вот что это такое.
6: То есть ты в Англию вообще не веришь?
7: Не то, что я в нее не верю, да нет. Я на самом деле, я скрывать не буду, я надеялся, что норвежцы англичан обыграют, но англичане сделали ровно то, что нужно было сделать бразильцам, и то, чего они, собственно, сделать не смогли. Наверное, в силу какой-то своей ментальной особенности, да, нужно было просто закрыть Холланда. Что, Холланда закрыли, а когда там еще в экстратайме поменяли Холланда, я такой, ой, ну, все, ладно, понятно. К сожалению, у норвежцев шансов нет. Вот, и как бы и все. То, что англичане, ну, выиграли, ну, наверное, да, по статусу им действительно положено. Я, как бы так, объясните. Вот иногда, когда крупными планами показывают футболистов, неважно, англичан, не англичан, наших там в РПЛ, иногда по лицам считываешь, что как-то, ну, люди немножко в каком-то своем вообще отстраненном мире. И вот с Евро-20 года я просто заметил, что там Пикфорд, Кейн тот же, Беллингем, у них иногда такие выражения лиц, как будто, ну, я не знаю, им, ну, вот этот очень большой укол, да, как из «Кавказской пленницы» кто-то поставил, они при этом с этим шприцем все бегают и бегают всю игру, у них такие глаза по 5 рублей круглые, ничего не понимают, что происходит, и это, пытаются постоянно что-то найти. Я просто не понимаю, как, ну, в таком состоянии можно что-то серьезно выигрывать. Ну, опять же, это взгляд через монитор. У остальных-то такого нет. Никто как бы не бегает с круглыми глазами, там, ни Мбаппе, ни Месси, ни, там, ни Эрсабль, никто бы то ни был еще из оставшихся трех сборных. А англичане, они как будто, ну, я не знаю, им очень что-то надо, они постоянно куда-то опаздывают. Ну вот с норвежцами вроде как прокатило, ладно, но с аргентинцами, не знаю. Но опять же, тоже... Надо вот будет дожить до полуфинала, и там уже, наверное, где-то после первого тайма будет пояснение, что нас ждет.
6: Ну, с одной стороны, может быть, это такая мотивация запредельная, которая выражается в том, что игроки отдают всех себя на поле, и, ну, видимо, это выражается вот в таких эмоциях, гримасах и так далее и тому подобное. Как ты считаешь, вот для тебя, кто сейчас лучший игрок этого турнира? Понятно, что, наверное, команда, которая победит в финале, ну, собственно, это будет либо Мбаппе, либо Месси, либо, вот, кстати, непонятно, то ли Кейн, то ли Беллингем, если это будет вдруг англичане. А если это будет Испания, то для меня вообще вопрос открытый. Но для тебя, а может быть, кстати, из тех сборных, которые уже вылетели, кто из игроков тебе больше всех понравился?
7: Ты так меня на Вазинью, что ли, склоняешь?
6: Ну, почему нет?
7: Главный Сезар Навас с этого чемпионата мира. Да, в отношении лучшего игрока, не знаю. Вот я пока не очень понимаю для себя, кого бы так выделять на протяжении всего турнира. Ну... Не знаю. Можно попробовать пойти немножко следующего путем, с небольшой моей такой испанской ангажированностью. Ну, я бы, может быть, Мерина бы тогда назвал. Потому что, в конце концов, человек выходит делать результат. Вот. Хотя такой же результат делал Лукаку, да, на этом чемпионате мира. В целом точно такой же результат делает Месси в свои по-футбольному престарелые годы. В отношении французов, да, на самом деле, если брать кого-то из французов, то есть очень большие вопросы. А мы что, разве не ожидали, что ну, люди будут играть ровно так, как они играют? Ну, Мбаппе называют лучшим игроком. Как бы от него, ну, наверное, изначально ожидалось большое количество мячей. Нам называть лучшим игроком Алиса, который, ну, в принципе, и так к этому чемпионату мира подходил в статусе такого одного из основных двигателей сборной Франции. То есть люди делают то, что они как бы, ну, должны и умеют. Да? Да даже по той же сборной Англии. Ну что там, Кейна называть лучшим игроком? Ну вот если так немножко, да, придираться, все равно MVP будет выбран. Ну что, у нас Кейн как-то должен был по-другому сыграть, да, в своем статусе и по итогам прошедшего сезона? Да нет. Ну, как бы, давайте мы будем объективны, мы как бы пока получаем ровно то, что мы получаем. А если мы говорим о каких-то действительно ярких игроках, ну да, ну пусть будет Вазини, в принципе, почему нет? Тут, я думаю, что сильно-то против никто не будет. Ну, можно еще, не знаю, наверное, полсборной Египта назвать за матч с Аргентиной. Опять же, мне кажется, что как-то прошли, наверное, те времена, да, вот когда там Ривалдо блистали, зубастики, я про Роналду бразильского, да, говорю, вот те времена, мне кажется, немножко ушли. И когда вот мы Месси тоже там восхищались в каких-то моментах, при том, что сейчас, ну да, безусловно, Месси классный игрок и так далее, но давайте тоже, ну, что мы в конце концов совсем уж что-то от него такого не ожидали. Это же да. И, может быть, аргентинские болельщики вообще скажут, как бы, в смысле, а вы что думали, что Месси как-то по-другому сыграет, да? Ровно так играет, как хочет. Поэтому, ну, если вот на данный момент по самым ярким, ну, пусть будет Вазини. Я бы еще, наверное, Холланда отметил. Да, он попадает ровно под ту же категорию, значит, людей, от которых мы, в принципе, получили ровно то, что и ожидали.

0: придумаю. Ну, вот, наверное, как-то так. Не знаю. У меня очень странное отношение к таким рода наградам.
1: Ну, я думаю, что здесь все будет без сюрпризов. Ну, опять же, вот разве что по Испании у меня вопрос открытый. И мне казалось, что Ямаль как-то должен более ярко себя на этом турнире показать. С одной стороны, вроде бы он тоже делает все то, чего от него ожидаешь. Да, обходит, обыгрывает, создает пространство. Но то ли ему где-то, может быть, немножко не везет, и он не переходит в большое количество результативных действий, да, исходя из того, что он создает на поле.
0: Я, кстати, не знаю. Нет, по-моему, Ямаль наоборот. Вот это лучший игрок со знаком минус. Как-то, мне кажется, от него все ждали несколько другого, а тут он прям, ну, что-то... Если сравнивать с той прессой, да, которая была до начала чемпионата, я совершенно не понимаю, что вдруг Ямаль-то короновали главным, ну, или одним из главных лидеров сборной. Я понимаю, что она так несколько размыта в плане лидеров, но не знаю. Вот, наверное, если в таком плане, то вот Ямаль это пока одно из таких, ну, не разочарований, а одна из тех фигур, которая не сошлась по ожиданиям.
1: Ну, соглашусь, да. И в целом, наверное, нападение Испании, оно такое самое не суперзвездное, да, если мы берем вот все оставшиеся команды, даже в сравнении с Аргентиной.
0: Оно не выделяется персоной. Вот как бы испанцы, они вот именно хороши как коллектив. Вот ровно как коллектив. Вот если этот коллектив разобрать, ну, может быть, получится там что-нибудь другое, да. А вот у них вот эта особенность, причем она пошла еще где-то, наверное, с 2008 года, да, тогда, правда, все по Торосу там сходили с ума. Но Испания, она вот всегда была хороша вот какой-то своей общностью. И когда вот эта перестройка-то пошла, да, в 2014 году, да, в 2018 году, вот когда у испанцев результаты упали очень сильно, они же перестраивались долго не потому, что у них... Ну, как-то все плохо было. Им нужно вот этой общностью было как-то синхронизироваться. А когда тебе нужно много людей синхронизировать сразу и быстро, это как-то вот не всегда так получается. А когда у тебя есть лидер, да, там тот же Месси, там Мбаппе, Кейн с Беллингем, ну, ты как-то вокруг них просто строишь всю игру. А у испанцев так не получается. Им приходится строиться вот как-то в такой какой-то монолит. А это больше времени занимает. На мой взгляд. Не знаю. Может, не прав.
1: Ну, ты знаешь, вот если брать такие переходные периоды, мы понимаем, что вот, допустим, сборная Бельгии, уже явно будет другой сборной Хорватии, точно будет другой. Будет обновление и в сборной Германии, хотя сама по себе она по именам уже сильно обновилась. Вот если взять французов, то, по сути, мы видим команду, которая там дважды выходила в финал. Да, там выигрывал, попадал в финал. Сейчас минимум на стадии полуфинала остается. И какие-то лица поменялись, какие-то лидеры остались. И, в принципе, нельзя сказать, что эта сборная, ну, какая-то старая. Да, мы понимаем, что вот через 4 года мы, скорее всего, большинство из этих же звезд увидим. В Испании такая же картина, да, несмотря на то, что вроде как нам... Всем уже оскомину набили и Педри, и Гави, и Ямаль, и так далее, и тому подобное. Но им всем там 20 плюс-минус лет, да, и у них еще вот эта дельта чуть ли не 3-4 чемпионата мира. У Аргентины это, ну, в таком сочетании мы понимаем, что это последний заход, да, и мы понимаем, что неважно, какие игроки здесь вокруг Месси, да, сколько бы им ни было лет, это все, ну, такой больше антураж. Это, наверное, что вот это, что предыдущие сборные Аргентины, если мы сравниваем, вот, там, не знаю, с периодом 20-летней давности, ну, согласись, одна из самых незвездных команд, да, то есть тут ярких игроков, их по количеству, ну, совсем немного. Они добротные, они крепкие, они выполняют свою функцию, они как раз очень хорошо подходят вот под ту структуру для Месси, чтобы, ну, там, быть ему... хорошими со-командниками, но сами по себе они не какие-то выдающиеся исполнители.
0: Это как раз роль Месси. Это вот все роль Месси. Мне кажется, если Месси уйдет, ну, точнее, ладно, не если, а когда, да, тут вопрос, наверное, такой, мы очень можем увидеть совершенно интересную сборную Аргентины. И где может и тоже...

0: Лаутаро Мартинес что-нибудь показать, и Хулиан Альварес, и так далее, и там, может быть, Энсо Фернандес. Ну, в общем, просто когда у тебя есть Месси, и ты делаешь все так, чтобы вот ему было хорошо. И когда ему хорошо, он начинает забивать там свои 5-е, 6-е, 7-е, 18-е, 19-е, 20-е мячи на чемпионате мира. А вот когда Месси уйдет, вот там-то мы, мне кажется, и увидим другую сборную Аргентины. Может быть, очень может быть, что именно в футболке Альбиселесте мы кого-нибудь, так сказать, и приметим по новой. Так что, вот, опять же, про роль лидера, да, он же не только лидер, да, там, может быть, на поле или там еще где-то, он лидер в раздевалке, он лидер за пределами поля, потому что та же пресса, она же весь турнир обсуждает Лионеля Месси. Вот мы весь турнир обсуждаем Лионеля Месси.
1: Ну, мне кажется, это заслуженно в этот раз.
0: Я не спорю, что это безусловно заслуженно. Это безусловно заслуженно. Но сколько мы материалов читали о том же Мартинесе, о Джулиане Симеоне, о Хулиане Альваресе, о Энсо Фернандесе. Ну так, где-то там, да, вскользь мимо проходили. Ну, они же не главные вот эти, да, цели для прессы. Все, на себя все забирает Месси. И он прекрасно с этим делом справляется. Он знает, что это за давление, он знает, как с ним работать. А все остальные, они в прекраснейших обстоятельствах находятся. Просто в прекраснейших. Они, по сути, ну, как, ну играют, ну, если так очень сильно утрировать, с удовольствием. И как бы, а что нужно латиноамериканцам? Ну, просто, господи, мяч дайте им, выпустите их на поле. Пусть это развлекаются как могут. Ну, понятно, да, там, может, пару-тройку схем все-таки написать, а то уж совсем хаос начнется. Ну, все, пожалуйста. А все на себя Месси забирает. И мне кажется, вот это очень аргентинцам помогает на этом турнире. Что вот эта вот Месси-мания, если позволите, она всех, скажем так, она не то что расслабляет, она просто убирает вот это давление со всех остальных. И ну, всегда же приятно, когда на тебя никто не давит.
1: Ну, совсем скоро мы узнаем, что из этой Месси-мании получится. Смогут ли они пройти еще один этап. 14 июля в этот вторник в 22 часа у нас играется первый полуфинал Франция-Испания. На следующий день, 15 числа, уже Аргентина-Англия. И 19 числа финал в 22 часа. Ну и, соответственно...
0: 18-го матч за третье место.
1: Да. Да, но давай проанонсируем, что финал, если вы находитесь в Москве, вы, среди прочего, можете посмотреть с комментарием Вячеслава Илюшина в инклюзивном кафе «Разные зерна» на Трифоновской улице, дом 2, дробь 14. Если вы хотите посетить это мероприятие, то регистрируйтесь заранее, и организаторы обязательно с вами свяжутся. Ну, а мы обязательно подведем итоги чемпионата мира в следующем выпуске. И спасибо, что были сегодня с нами. Всем счастливо. Всем пока.
0: Пока.
2: Около спорта. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве, безопасно, эффективно добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
12: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. В прошлый раз мы говорили о разводах, и у нас прозвучала такая фраза, как «домашнее насилие». Мы часто слышим это словосочетание. Что же оно значит? Сегодня нам поможет в этом разобраться клинический психолог, судебный эксперт Алиса Колесова. Здравствуйте, Алиса.
13: Добрый день.
12: Поведайте же нам, что же скрывается за этим страшным словосочетанием «домашнее насилие»? Что оно включает?
13: Сейчас поведаю. У нас, как правило, это сейчас под словом «абьюз», да, транслируется «абьюз», «абьюзеры», собственно, слово «абьюз», что значит «насилие». Домашнее насилие, как мы можем понять, оно и проистекает с фразы, да, «домашнее насилие» — то, что происходит дома. И почему-то восприятие многих — это когда бьют, да, побои. Вот меня бьют, вот оно домашнее насилие. На самом деле видов насилия несколько. Это физическое насилие, это непосредственно те самые побои, избиения. Но нужно понимать, что сюда входят не только побои. Это могут быть щипки, толчки, пинки, таскание за руки, да, вот эти вот все вещи, которые часто очень жертвами, а человек, который подвергается домашнему насилию, действительно жертва, да, и мы будем придерживаться этого термина. Соответственно, кажется, вот эти все пинки, какие-то толчки, там, закрывание, не знаю, в туалете, вроде бы чем-то, ну, не очень опасным. На самом деле это самое настоящее насилие. А, да, то есть любое физическое воздействие. Психологическое насилие, ну, сюда входит все. На самом деле это и оскорбления, унижения, какие-то запреты, излишний контроль. И здесь надо понимать, что физического насилия без психологического не существует. Да, то есть если физическое насилие происходит, то, как правило, оно происходит в совокупности с психологическим. Но редко мы можем услышать какую-то историю, когда кого-то бьют молча, да, не используя при этом оскорбления, унижения и так далее. Психологическое насилие еще называют эмоциональное насилие. Здесь, на самом деле, очень много критериев. Ну, наверное, я не буду сейчас все перечислять, да, именно для понимания все-таки унижение, оскорбление, какие-то запреты, контроль. И все это в совокупности может идти с экономическим насилием и сексуальным. Да, еще два вида насилия. Экономическое про деньги, как мы можем понимать. Это запрет денег, это запрет на покупку необходимых каких-то товаров, да, для там, средств личной гигиены, одежды, то, что необходимо, когда запрещают. Это контроль финансов, это отчетность по чекам, а что, куда ты потратила, предоставь чек, покажи, расскажи, нет денег, не дам и так далее. Сексуальное насилие. Это не только изнасилование, да, это очень часто происходит, принуждение к сексуальной связи, принуждение к сексу. Самое простое, банальное, да, вот это пресловутое, будто бы исполнить супружеский долг, а давай сейчас, а вот не можешь там у тебя критические дни, а давай вот в другой форме, а вот мне надо, и вот это вот, и происходит акт, женщина этого не хочет, да, и, соответственно, но вроде бы она не сопротивляется, не кричит, и вроде бы оно не изнасилование, ну просто ей вот не хотелось, ну ладно, как бы, ну ладно, потерплю. Это сексуальное насилие. А важно здесь отметить, что у насилия нет гендера. Я сейчас приводила в пример женщину, да, просто потому что так принято у нас в обществе, кажется, что жертва — это всегда женщина, на самом деле нет. Нет гендера в насилии. И мужчина, и женщина могут подвергаться всем видам насилия, точно так же, как и насильник может быть абсолютно любого гендера. Да? То есть здесь надо понимать. Принято просто у нас, что вот больше по статистике, больше страдают женщины. Но это не значит, что не страдают мужчины. Просто здесь важно понимать, люди очень часто не считают насилие насилием. Вот. Что, почему? Да? Есть некие социальные надстройки, установки. Да, все так живут. Ой, да не бьет же он меня. Ну, подумаешь, толкнул. Ну, подумаешь, там что-то. Ну, подумаешь, не захотела заняться сексом, да занялась. Ну, ладно, как бы, это же семья, это же вот. Ну, вот так вот, да. И вроде бы и не считается, да, вот в сознании жертвы люди, очень многие не воспринимают жертву, что они действительно подвергаются насилию. Самое главное отличие, чтобы не окрестить всех, да, абьюзерами, насильниками, важно понимать, что самое главное, когда мы говорим о домашнем насилии, самый главный критерий — это систематичность. Если просто семья, пара поругалась, да, что-то там случилось, конфликт, кто-то кого-то оскорбил, унизил, что-то запретил, это вовсе не обязательно, что тот человек — абьюзер и насильник, и она уже жертва домашнего насилия, да, или там где не купили, не знаю, там, шубу, или какую отказали в дорогостоящей покупке, и муж насильник. Нет. Насилие домашнее — это всегда систематически. То есть это то, что происходит регулярно, регулярно, регулярно. Один конфликт, да, если происходит один конфликт, то мы не можем, конечно, говорить о том, что идет речь о домашнем насилии. Это всегда систематично.
14: Как вот объясняет психология такой момент, что жертва продолжает жить со своим насильником, то, что не уходит? Другие говорят, там, ну, не нравится, ушла бы, да? Человек не уходит. Почему?
13: Да, это на самом деле очень важный момент. Нужно понимать его и всегда обсуждать. Я очень рада, что вы этот вопрос задали. Непонимание опасности ситуации, оно часто приводит к молчанию. То есть я бы здесь выделила, наверное, две причины. Это все-таки индивидуальные психологические особенности жертвы и те обстоятельства, в которых она находится на момент. Эти две причины, они, естественно, часто перекликаются, но они могут вполне как бы по отдельности существовать. Вообще насилие, акт насилия, вот когда люди начинают встречаться и жить вместе, насилие, оно, как правило, становится некой неожиданностью. Да, для человека. То есть он испытывает разные степени силы стресса. Никто не выходит замуж за заведомо, зная, что мужчина будет там бить, да, либо применять психологическое насилие, различные манипуляции и так далее. То есть это всегда будет стресс, да, первичный акт насилия — это всегда разные степени силы стресса. Любая вообще экстремальная ситуация, она требует некого отреагирования, да, и какого-то дальнейшего осмысления. Ну, банально, вот, например, вы идете по улице, да, и там в сантиметре от вас сверху с крыши пролетает кирпич. Вот он падает, этот кирпич, разбивается у вас прямо вот под ногами, вдребезги, да, во все стороны. Большинство людей, что они сделают? Они отойдут подальше инстинктивно, ну, обалдеют, конечно же, и, соответственно, там посидят немножечко, в себя придут и, скорее всего, захотят рассказать. Да? Если такая ситуация случилась, там, позвонить родственникам, там, маме, мужу, не знаю, что ты представляешь, чуть кирпич меня не убил, я же там могла умереть. Теперь представьте, что вот кирпич разбился, а вы голову поднимаете наверх, из окна ваш муж торчит, и это он сбросил кирпич. Да, и здесь совершенно другая история. Когда вы видите человека, которому вы доверяете, да, то уже, возможно, желание рассказать об этом кому-то, поделиться, оно пропадает. А добавится недоумение, а почему он в меня этот кирпич кинул? Да, то есть это вот неожиданно. И когда это домашнее насилие, оно только начинает быть систематическим, почти все жертвы, да, вот из практики исходя, уверены, что больше это не повторится. Вот не повторится, и все. А больше так вот он не будет. Вот ударил один раз, а больше бить не будет. А, там, не знаю, произошло сексуальное насилие, ну, это вот так звезды сложились, да. И когда я говорю про индивидуальные психологические особенности как причину молчания, то здесь мы можем говорить о чем? Ну, вот такие личностные качества, как, например, нерешительность, да, какая-то внушаемость, подчиняемость, робость. Опять же, наряду с тем, что, в принципе, тема насилия, да, она очень часто табуирована в обществе, она осуждается. Ну, то есть жертва очень часто осуждает как раз то, о чем вы говорите, да, очень часто мы слышим такие посылы, такие тейки, как «ну, а чего ты не ушла, там, сама дура виновата, сама такого выбрала». Да, еще раз, прервусь на секунду, насилие нет гендера, я привожу в пример женщину, все то же самое может произойти с мужчиной, важно про это говорить. И вот это вот все, страх осуждения какого-то, да, невозможность разобраться, где-то вера в то, что это вот разовая акция. А вот это все, оно часто формирует такую некую, ну, мотивацию избегания и пассивность, да, то есть жертва, вот она убедила себя, что, ну, вот случайность, вот как тот кирпич, да, вот случайно произошло, она старается это быстрее забыть, ну и все. Вот. Ну, это такой механизм психологической защиты, вытеснения, да, называется. Ну, все, проехал.
15: Тем более, что насильники часто говорят, я больше так не буду.
13: Конечно, да? Это прямо это вообще... Да, конечно,
15: классическая очень фраза «я больше так не буду», и так как у жертвы тоже происходит вытеснение, да, то есть она тоже хочет, чтобы так больше не было, хочет это как бы убрать из своей жизни, она в это верит. И вот это может длиться много лет.
13: Да, это очень часто многолетняя история. Как правило, вот насильник, да, ну, тиран его называют, еще он не ограничивается физическим насилием, он использует, как я уже говорила, психологическое давление, обвинение, там, угрозы, шантаж. Вот эти вот демонстративные раскаяния и признания в любви — это тоже манипуляция. Да, потому что он меняться не будет. Я думаю, что это может быть тема отдельного эфира, да, непосредственно про психологию насильников. Вот, хотелось бы все-таки по жертвам, да, закончить. Вот, соответственно, вот это вот все, либо шантаж, либо вот эти раскаяния любовные все, они заставляют жертву бояться, там, чувствовать себя виноватой, да, либо искать причины в себе. То есть начинается, вот это, наверное, я что-то не так сделала, что-то вот со мной не так. Все, эта вера в то, что это последний раз, она укрепляется. Да, если человек в собственной виноватости какой-то вот уверен, то ему вдвойне труднее рассказать о ситуации кому-либо. Потому что он уже уверен, что, да, его будут осуждать, обвинять. Ну, кому хочется еще усугублять, да, свое и без того не очень хорошее состояние. А если человек уверен, что такого больше никогда не случится, то, собственно, зачем выносить ссоры из избы, да, что рассказывать? И вот эти вот все семейные общественные установки, да, сюда же, семью там надо сохранить, не выносить ссоры из избы, там сама виновата.
15: Стерпится, слюбится.
13: Ой, стерпится, слюбится. Ну, еще дальше там бьет, значит, любит. И вот это все, я хочу сказать, бьет, значит, убьет. Да, это важно.
15: Мы вернемся после небольшой паузы.
16: Вы слушаете Радио ВОС.
15: Напомню, сегодня с нами на связи Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт. Мы говорили о том, что жертве сложно уйти из семьи и от домашнего насилия, потому что очень давит социум.
13: Соответственно, как бы вот это вот всякое порицание, вот пренебрежительное отношение к жертвам насилия, вот это все провоцирует спираль молчания. Да, все, замолчали. И уже когда насилие, оно становится систематическим, опять же, это может подкреплять чувство вины или страх осуждения. То есть, рассказала, а что раньше-то молчала, устраивала? Да нет, ее не устраивало ничего. Она вообще боялась вот такого вопроса. Да, вот она его боялась услышать. Люди-то разные все. Кому-то плевать на то, что про них подумают. Для кого-то это вообще имеет огромное значение. Это вот и есть как раз про индивидуальные психологические особенности. То есть, чтобы понять, почему эти жертвы молчат, не уходят, важно понимать, в какой вообще парадигме они воспитывались, живут, да, как они, вот какие они люди, какие у них взгляды, установки. Потому что, например, если взять религиозные семьи, да, то там может быть табуирована тема сексуальных отношений в принципе. Жертва, воспитанная в строго религиозной семье, она что? Она воспринимает возможность рассказать, например, о сексуальном насилии, ну, как смертный грех. Для нее это смертно. Она испытывает сильнейшее чувство стыда, для нее это табу, она не может рассказать. Например, в семьях, где там ну, какие-то трудности ребенка там игнорировались, замалчивались, могут вырастать жертвы, которые как бы, они что, они уверены, что при таком раскладе в этой жизни они и так поддержки вообще не получат, ни откуда, ни от кого, и что рассказывать. Вот. Ну, вот такая норма. Они ее не получали и уверены, что и не получат. Бывает, что насилие воспринимается вообще как норма. То есть человек, который в семье подвергался насилию, ребенка там били, да, использовали насилие как метод воспитания. Соответственно, все. В результате чего этот человек, он во взрослой жизни, хоть и там страдает, но считает, что это нормально. Это не проблема. А рассказывает уже тогда, когда обычно все вышло за границы разумного, да, уже терпение там, ну, обычно это либо на больничной койке, либо в СИЗО уже, когда он насильника убил, там, в состоянии кумулятивного эффекта какого-нибудь. То есть вот так вот. Это вот если про индивидуальные психологические особенности. Да? Если мы говорим про обстоятельства, как причины молчания, они тоже, опять же, все разные, да, могут быть. Опять же, все индивидуально, никогда про это не забываем. Но самое, наверное, банальное — это что? Это, наверное, материальная зависимость, особенно мамочки с маленькими детьми, да, находящиеся там в декрете, либо по просьбе того же как бы тирана-абьюзера, не работающие, либо бросившие работу, да, из разряда там, ну, сиди дома, там, не знаю, вари суп, вот это все. Вот. Также может быть из обстоятельств, что когда жертва находится в чужом городе, да, или в чужой стране, могут быть отобраны личные документы ее абьюзером. Документы, деньги, там, средства связи. Это манипуляции детьми, в том числе больными детьми. Или, например, родителями престарелыми. Да, когда ребенок больной, там, либо пожилой родственник, неважно, требует какого-то специального ухода или лечения, и абьюзер манипулирует, говорит, убью, там выброшу или не куплю лекарства. Ну, то есть да, здесь, опять же, бывает, замирает жертва. Вот, а что еще сюда можно? Шантаж репутацией, да, репутацией, персональные данные. Особенно если жертва там занимает какую-то высокую должность или является знаменитостью. Это очень частая тоже история. Ну, сюда же, наверное, проблемы со здоровьем, опять же, да, как я уже сказала, там, лишение средств связи, денег. Ну, то есть это когда жертва, она находится в таких обстоятельствах, когда она физически не может обратиться за помощью. Или когда вот такое обращение, по ее мнению, опять же, да, оно способно причинить еще больше вред. Специально на этом хотела сделать акцент, потому что даже вот психологически сильные и уверенные в себе люди, они могут временно бездействовать, да, в ситуации каких-то личностно значимых обстоятельств. Потому что очень часто ошибочно, что вот, если там ты сильный, независимый, самодостаточный, то тебя никакое насилие там и не коснется, и это вообще там удел только слабых. Нет. Нет. Действительно, взрослые, адекватные, сильные, самодостаточные люди часто подвергаются домашнему насилию. Они могут находиться в тех обстоятельствах, когда действительно они не могут выйти пока. Они не могут выйти из этого вот цикла насилия.
17: Как помочь, вот если перейти уже к помощи, да, если человек осознал, да, то есть он понял, что вот я нахожусь в домашнем насилии. Как ему выйти из этого? Да, какие нужно сделать шаги? Какая есть помощь, какая поддержка?
13: Смотрите, про осознание немножко громко сказано, потому что находиться в многолетнем цикле домашнего насилия — это часто про созависимость, да, и здесь действительно нужна помощь специалистов, психолог, психотерапевт. Но когда плохо, да, человек понял все, то есть работу со специалистом желательно продолжать, ну, на протяжении всего этапа и выхода, и реабилитации. Проблема-то в том, что действительно часто бывает так, что жертва, она не знает, куда вообще с этим идти. Да, вот что делать там про полицию, как это работает, ну, в курсе, что бывает, что и никак. да, куда вот бежать прямо сейчас, там, например, с ребенком в пижаме, не знаю, да, самое часто вот говорят, ну, ты же там пришла откуда-то, вот ты и шла бы туда. Просто надо понимать, что этого откуда его уже может не быть, да, там может жить еще какой-то больший тиран, вот, а и часто, что насилие происходит на территории самой жертвы. Но уходить надо, соответственно, а сейчас система, опять же, зависит от региона, но очень много где в России есть НКО, да, некоммерческие организации, различные фонды помощи, если совсем некуда, есть шелтер, есть дома-убежища, есть горячие линии, да, телефоны доверия и так далее. Это когда мы говорим про то, что вот, ну, некуда и нечего. Потому что если собирается жертва уходить, то уходить надо вот куда можно, туда и пошла. К маме, к подруге, не знаю, там есть возможность финансово снять квартиру, уйти, разрывать эту цепочку, уходить. Пытаться лечить, не знаю, налаживать отношения бесполезно, вставать и уходить. Страдают дети. Очень часто, когда бьет, например, женщину, да, насильник, есть ребенок, ребенок это видит, ребенок это терпит, и очень многие думают, ну он же не ребенка бьет, он меня бьет. На самом деле, ну, я бы сказала, подойдет, да? Дойдет и до ребенка. Ситуация будет очень разная, очень страшная. Важно всегда человеку, который находится в цикле домашнего насилия и имеет ребенка, помнить такую вещь, что взрослый живет собственным выбором, ребенок живет выбором взрослого. Да, и вот эта ответственность за своего ребенка, это, ну, должно быть вот основополагающим. Недавно была ситуация, девочка ушла просто в церковь. Да, то есть помощь есть, можно обратиться всегда к людям. Самое главное — сделать этот первый шаг.
17: А как избежать преследования?
13: Смотрите, я всегда за то, чтобы решать вообще ситуацию в рамках правового поля. Если ударил, то это заявление в полицию, это снятие побоев. А если преследуют, это то же самое. Как это работает на самом деле? Все индивидуально, опять же, да, как-то не крути, где-то работает, где-то нет. Но делать это нужно и важно всегда, обращаться. У нас есть, я просто не юрист, не хочется на поляну коллег, да, но можно найти, почитать. У нас есть некоторые законы. У нас нет закона о домашнем насилии, у нас нет ордера, да, чтобы к жертве не подходил тиран, к сожалению. И это очень печально, я очень надеюсь, что он будет принят. В общем, в рамках правового поля надо стараться решать, если есть возможность, брат, папа, друзья, да, те, кто могут поддержать, помочь в какой-то ситуации, привлекать всех. Вот уже когда вышла и смогла не молчать, вот уже не надо молчать, пусть привлекаются все. Но не надо бояться никогда обращаться в правоохранительный орган, обезопасивать себя. Если есть возможность, все возможное для собственной безопасности. Сигнализации, там охрана, кто-то собаку заводит. Любые возможности, какие есть. Их нужно использовать в собственное благо, в благо собственных детей. Потому что преследования тоже разные бывают. Да? Кто-то просто ходит, там сталкинг, кто-то угрожает, кто-то наносит вред. В том числе и физически. Портит вещи, прокалывает колеса, бьет окна или избивает и так далее.
17: Вот. Ну, с физическим понятно, здесь действительно можно написать заявление. А если вы жили вместе, например, может быть, даже не в браке, да, просто жили вместе, и было психологическое насилие, да, уже всю душу вынул жертва, да, решила не быть жертвой, нашла себе силы, ушла, а он все ходит. Ходит, пытается общаться, звонит, ищет по друзьям. Вроде как... Можно ли вот в такой ситуации написать заявление, да, в полицию, то есть с какой формулировкой? Я не хочу видеть этого человека, он за мной ходит, да, и как бы здесь, наверное, реакции не будет от полиции, да, то есть вот как в этой ситуации быть?
13: Ну, тут варианта два, да, я говорю, ходить можно по-разному, если где-то что-то вдруг даже словесно, не физически, и поступила какая-то угроза, всегда вы имеете право написать в полицию обращение о том, что заявление о том, что вам угрожают, и вы угрозу считаете реальной. Все, как бы, да. Но опять же, я говорю, вопрос, как это работает. На практике не очень хорошо работает. Вот, значит, такие инструменты, как заблокировать, сменить номер, то есть максимально выйти из этой ситуации. Вот выйти, да, просто исключиться. Если он донимает смс, там, мессенджер и так далее, в блок закинули, если надо, можно сменить даже номер телефона. Некоторые меняют место жительства, да. То есть бывает так, если это действительно, опять же, кто-то заручается поддержкой друзей, там, не знаю, мужей, кого-то, да, то есть чтобы поговорили, объяснили, опять же, в рамках правового поля. Зависит всегда, опять же, почему мне сложно на этот вопрос ответить, все индивидуально, потому что если говорить об абьюзере, психологии абьюза, да, кем может являться, еще раз, я уточню, мужчина и женщина, то там очень много разных критериев. Как правило, это связано с психопатией, с расстройством личности. И вот уже какие, что и как, да, вот на кого, как и где, это индивидуально очень. Вот, потому что бывают лайтовые какие-то варианты, человек походил, там немножко что-то пописал, да и ладно. А кто-то действительно испытывает, может находиться в состоянии психического заболевания, испытывает бред ревности, и это совершенно другая история. Вот, и тогда, может быть, и было бы действеннее вообще сбежать в другой город, потому что, например, бред ревности, он не поддается коррекции. Все индивидуально, сложно.
17: А как в этой ситуации быть с ребенком? Как ему объяснить, почему... то есть также через свои чувства, да, там, я ухожу от твоей мамы, да, или от твоего папы, потому что мне с ним плохо, да, мы будем жить раздельно.
13: Да, мне стало плохо. Для меня неприемлемо те отношения, которые у нас сейчас. Для меня неприемлемо то, что делает по отношению ко мне папа. Мне это не нравится, поэтому я ушла. Я несчастлива.
17: Да, ну и здесь такой сложный момент, да, что вроде как ребенок должен видеться и с папой, и с мамой, да, но при этом один из супругов является насильником над другим, да, то есть здесь лучше опять-таки же не встречаться, то есть может быть ребенка бабушки или дедушки, да, будут передавать папе, или здесь вообще лучше ограничить общение, как вот с этим быть?
13: Тоже все индивидуально. Если есть угроза жизни и здоровью ребенка, то общение нужно ограничивать, если она есть. Если родитель творит отдельно проживающий, да, творит какие-то непонятные вещи, ребенка бьет, не знаю, там именно угрозы жизни и здоровью. Все, здесь никаких вообще бабушек, никаких там это самое, все, да, здесь должно быть ограничено. Любая угроза жизни и здоровью, стоп. А если такого нет, но у нас есть еще и психологическое насилие, есть индуцирующее влияние, когда настраивают ребенка против матери или против отца, да, синдром отчуждения. Там очень-очень много. Индивидуально каждая ситуация. Но если мы все-таки возьмем критерий жертва и ее неконтакта с абьюзером, да, дабы ей реабилитироваться, восстановиться, и есть общий ребенок, и ему его жизнь и здоровье не представляет угрозу общения, например, с отдельно проживающим папой, тогда да, неконтакт. Общение может быть, ну, например, по e-mail, то есть на какой-то нейтральной площадке абсолютно. Вот, чтобы были сохранены все переписки, можно договариваться о передаче ребенка, можно через бабушек, можно просто передавать ребенка в подъезде, то есть это будет контакт очень короткий, да, обговорили время, все как бы привел. Ну, вот самое такое для реабилитации — это, конечно, не контакт. Либо этот контакт измененный, если есть ребенок, то это очень коротко, исключительно по ребенку, желательно без личного визуального контакта по почте. И, собственно, все. Только по теме ребенка.
17: Спасибо огромное. Тема очень большая, интересная. Думаю, что мы еще не раз вернемся к разным аспектам этой темы. Самое главное, да, что можно вынести из этой беседы, что каждый человек, который находится в отношениях, должен оценивать, хорошо ему или плохо, да, есть ли какой-то дискомфорт, не ориентироваться на вот эти установки, которые у нас, как это, фольклор, да, бьет, значит, любит, стерпится, слюбится, а именно исходить от себя. Если мне плохо, значит, что-то не так, надо посмотреть на ситуацию, проанализировать ее, да, и не быть заложником этой ситуации, искать выходы. Правильно сделала выводы?
13: Безусловно, все так, это очень легкий, простой критерий. Если плохо, это про насилие.
17: Спасибо вам огромное. С нами была клинический психолог, судебный эксперт Алиса Колесова. Спасибо вам огромное за беседу.
13: Благодарю вас.
17: С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
11: Разговор с психологом.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс 2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с ОВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязевцентр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности на доске» в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
7: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
9: Вы слушаете пятый выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина, и здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами с инвалидностью по зрению, их контентом и мотивацией к этому занятию. Игорь Расихин – мастер спорта, педагог и тренер по шахматам с опытом работы более 25 лет. В разные годы был участником многочисленных республиканских соревнований, чемпионатов мира и Европы среди незрячих и слабовидящих шахматистов. Становился бронзовым призером в составе белорусской сборной на Всемирной шахматной олимпиаде 1996 года в Бразилии. Также обладателем серебряной медали шахматной паралимпиады 2025 года в Астане. Сегодня Игорь Расихин возглавляет Гродненскую областную организацию «Белтиз», но продолжает заниматься шахматным спортом и даже запустил свой YouTube-канал «Игрок. Шахматы для незрячих».
10: Игрок – это Игорь Расихин и компания расшифровывается, поэтому через одну большую букву, вот у меня это такой мой бренд, который я уже придумал и несу.
11: Когда появился именно этот канал, и почему решили создать?
10: В начале марта, но идея созрела раньше, я знаю, что есть разные проекты, и где-то после Нового года я решил, что я сделаю этот проект, я сделаю этот канал. Почему? Потому что очень мало информации именно для незрячих. Ее вообще очень много шахматной, но незрячим очень сложно в ней ориентироваться, поскольку не озвучиваются ни позиции, пропускаются ходы, они показываются на доске, но пропускаются в видеолекциях. И поэтому у меня возникла такая идея, да, шахматные книги тоже сейчас, они очень тяжело доступны для незрячих, поскольку брайлевской литературы шахматной не издается практически, а озвученных книг совсем мало. Я даже вот решил озвучивать и шахматную литературу, озвучивать какие-то новости в шахматный журнал, делать тифлоперевод видеолекций, пока ни одной не сделал, но думаю, почему? Потому что многие лекторы очень эмоционально рассказывают. И если я буду вклиниваться, естественно, я буду брать оригинал видеолекции, то надо придумать, в какой это форме будет, да, чтобы вот не сбивать эти эмоции, которые он хочет передать, чтобы это выглядело достойно. Поэтому, наверное, даже несколько вариантов должно быть вот такого перевода. Да, конечно, хочу еще на своем канале разговаривать о шахматных программах для незрячих, поскольку вообще много чего вроде как и доступно, с одной стороны. Но вот так, чтобы программы были абсолютно адаптированы для незрячих, шахматные программы, таких нет. Вот я на данный момент не знаю, поэтому очень хочу пообщаться с людьми. У меня очень много друзей в разных странах, русскоязычных в основном. И, конечно, я буду ждать именно от них какой-то связи, и кто-то что-то мне, скорее всего, будет рассказывать. И я хочу этот опыт передать, чтобы всем было доступно. И смысл в том, на самом деле, еще, вот я стал председателем Гродненской областной организации в октябре месяце прошлого года. И я просто подумал, что я могу сделать именно для незрячих людей. И тут вот, ну, действительно, шахматы для меня это вся моя жизнь. И я действительно могу оставить какой-то след. Я читать собираюсь книги, я считаю, что это останется, и дай бог, чтобы это как-то помогало людям. Дело в том, что у шахмат очень много составляющих. Это вообще разнонаправленный такой продукт человеческой цивилизации. Они прошли очень большую историю, но на самом деле у шахмат есть и образовательное направление, научное, есть спортивное. Вот спортивное, кстати, мне нравится всегда меньше всего. Почему? Потому что шахматы... Сразу я столкнулся с какой-то несправедливостью в этом плане, что можно сделать 100 хороших ходов, 101 ходом проиграл, и тебе поставят точно такой же ноль, как будто бы ты проиграл за 5 минут. Поэтому да, но с моей точки зрения, опять-таки, шахматы еще это и то самое, чем заниматься незрячему очень-очень даже, я считаю, полезно, очень здорово. Это может быть и просто досуг. И самое главное, наверное, что если незрячий занимается шахматами, если он играет и старается играть профессионально, он может практически наравне играть со зрячим. Это очень здорово, это действительно, я считаю, недооцененный вид спорта для незрячих.
11: Канал появился не так давно, вы уже рассказали, что в планах, а какое наполнение на вашем шахматном канале есть уже сегодня?
10: Ну, на сегодняшний день, да, я поместил статью Андрея Бочука, это член сборной России, он написал статью в журнале 64 «Шахматное обозрение». Большая статья, очень интересная, он там подводит итоги выступления сборной сборной России, потому что сборная России выиграла эту паралимпиаду. Ну, они тогда выступали, нас еще пока не допускали, и они выступали ФИДЕ-1, а мы были ФИДЕ-2. ФИДЕ – это международная организация шахмат. Очень хорошая статья, очень содержательная, много интересных моментов. Ну, и он сам очень известный человек в шахматном мире. Он инвалид опорно-двигательного аппарата, но очень классный тренер, очень хороший шахматист, очень опытный, чемпион мира. И я бы хотел, чтобы в дальнейшем, вот я сейчас уже озвучивал, сейчас вот готовится второй выпуск, то есть он у меня уже готов, мне только обработать осталось его для того, чтобы выложить. И я хотел бы, конечно, чтобы я озвучивал во вступлениях к каждому выпуску содержание журнала 64. И вот последний апрельский номер, опять-таки я его озвучил, до этого мартовский за этот год. И я хотел бы, чтобы мои подписчики, те, кто интересуется, они бы выделили какой-то материал, потому что, конечно, прочитать весь журнал, это очень сложно, там 100 страниц, подготовить и прочитать, это непросто. А вот какой-то интересный материал, если кого-то что-то заинтересовало, я готов откликнуться и это сделать. Еще я как тренер считаю, что очень важное направление тренировки – это именно чтение позиции. Да? А чтение позиции – это решебники. Решение задач, решение комбинаций, решение этюдов. Человеку с остатком зрения они доступны. А такие вот решебники для незрящих людей, они недоступны. И поэтому уже с первого выпуска я начал чтение «1000 шахматных задач». Это книга Якова Владимирова. Очень хороший сборник. Во втором выпуске я продолжил. И в третьем выпуске я закончу. Пока только двухходовки. Но вообще планирую пока просто проект в начале в самом. И я только-только как бы разгоняюсь и раскачиваюсь. Поэтому я собираю материал и планирую выпускать его раз в неделю даже. Так, чтобы людям было интересно. И мне очень хочется... Я понимаю, что это очень сложно. Но мне очень хочется озвучить фундаментальный труд по истории шахмат. 5 томов Каспарова. Мои великие предшественники. Замечательная книга. Я ее прочитал уже несколько раз. И это фантастическое. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта книга была доступна.
11: Какой она сейчас не является, к сожалению, для самостоятельного прочтения вот, наших белтизовцев. Игорь Сергеевич, расскажите вообще, как готовите вот сами видео? Вы создаете именно видеоконтент. Почему видео, почему не в аудио решились делать? И кто вам помогает?
10: Почему видео? Потому что человек, имеющий остаток зрения, опять-таки ему будет очень удобно. И все, что я озвучиваю, оно еще в формате HSBase, есть специальная такая программа, все показывается и все видно для тех, кто все-таки остаток зрения имеет. Это очень удобно. Но, в принципе, аудиоформат, можно сделать аудиоформат, то есть я в дальнейшем, скорее всего, буду в этом направлении работать, чтобы было и в аудио, и в видео. Проблема как раз-таки в том, что материал нужно набирать в формате HSBase. Понятно, что не все получается вот с первого раза, и не всегда я могу создать соответствующую обстановку записи. Поэтому приходится редактировать это видео, аудио, склеивать из кусочков. И в этом плане мне очень помогает мой коллега, тренер. Он работает со мной вместе как тренер. Барон Юрий Михайлович Бродно. Мы с ним вместе работаем во Дворце творчества с детками. Он помогает, потому что он вообще и профессиональный фотограф, и занимается и видеосъемкой. Очень-то очень хорошо разбирается в этом. Я очень благодарен ему за помощь. Но я думаю, что это в начале, потому что в дальнейшем, скорее всего, я буду как-то стараться делать сам.
11: Многие шахматисты любят смотреть игру двух других шахматистов с какими-то комментариями. Возможно, планируете вы в будущем выкладывать свои игры, например, в режиме онлайн с кем-то?
10: Да, конечно. В плане даже ближайшие выпуски будет у меня отчет о своем выступлении на этой паралимпиаде, которая была в прошлом году в октябре в Астане. Я сам расскажу в Астане. Я сам расскажу, как я шел к

0: Поэтому, конечно, заниматься нужно каждый день, это желательно. Например, у меня так и получается, я каждый день что-то узнаю до сих пор, я до сих пор учусь сам.
1: Несмотря на новую должность
0: уже опыт, да, конечно. Я нахожу все равно время, какое-то примерно там полчаса, час занимаюсь сам, просматриваю новости какие-то шахматные, я сам что-то стараюсь прочитать, узнать. Тут же вопрос, наверное, любви к шахматам, и вся жизнь с ними протекает, и уже у самого есть такая потребность, чтобы что-то узнавать, чтобы к чему-то идти.
1: Из каких источников черпаете информацию вы?
0: Читать мне очень сложно. Я не читаю бумажных книг практически, но бумажные книги я сам сканирую. И мне друзья помогают, я их сканирую, шахматные книги. Вот поступают, все, что выходит, я покупаю, сканирую. Я читаю с планшета обычно, то есть увеличенный шрифт делаю и озвучиваю, я тоже читаю с планшета. У меня очень большая библиотека шахматная, порядка 5000 книг на русском языке, очень много на английском тоже, и материала очень много. Видеоматериала очень много. Поскольку друзей очень много, мы обмениваемся информацией постоянно.
1: До сих пор о советских шахматистах и их мастерстве снимают фильмы. Как вы считаете, могут ли современные игроки когда-нибудь приблизиться к их уровню? И что поспособствовало в свое время достижению вот таких вершин?
0: Наверное, не совсем правильно говорить о том, что современные шахматисты их уровня не достигают. Уровень сейчас значительно выше. Почему? Потому что компьютерная революция, она сделала совсем шахматы другими. И сейчас играют, если так можно выразиться, то на порядок, на два порядка сильнее, чем 100 лет тому назад. Это я говорю даже про сильнейших шахматистов. А в общем уровень тоже, опять-таки, поднялся и очень высокий. Вот, поэтому сейчас, если говорить о советских шахматистах, то, наверное, преемницей Советского Союза является Россия. Ну, вот там есть проблемы, связанные как раз-таки, с санкциями. Может быть, получается, поэтому они какое-то время выпали из обоймы лучших шахматистов, хотя там Ян Непомнящий, сейчас Андрей Есипенко играет, может быть, не очень удачно в турнире претендентов. Но сборную России нигде не допускали, поэтому, конечно, показывать результаты очень сложно в таком разе. Но в целом шахматы развиваются, очень много молодых талантов, я слежу за этим. Сборная Беларуси у нас тоже появился Денис Лозовик, лидер белорусской команды, очень молодой, успешный шахматист, талантливый, и очень много занимается. И практически в Блиц, в Рапид он входит в элиту, можно сказать, мировую. Это уровень просто фантастический для Беларуси.
2: У вас тоже есть ученица Ксения Норман, которая дважды стала лучшей в мире. Скажите, сколько времени понадобилось вам, чтобы достичь такого уровня с ней? И как вы считаете, какие усилия приложила она к этому?
0: Я начал заниматься с ней, когда ей было еще 6 лет, но буквально через 2 недели ей исполнилось 7, и мы занимались с ней 11 лет. Она не меняла тренера, она старательная очень. Она сразу же с первых занятий просила заниматься на следующий день, не по расписанию, а на следующий день, говорит, давайте, Игорь Сергеевич, приходите, будем заниматься. И она сразу мне показала, что она маленькая девочка, но она знает, что такое внутренние усилия волевые. Это очень сложно, потому что если тяжелые атлетики, штангист поднимает вес какой-то, мы видим, какой вес. То есть он заявленный, и видим там 180 килограмм, там 160, то есть 180 больше, чем 160. Если бегут где-то в легкой атлетике, видно, кто первый прибежал, кто дальше прыгнул, кто там выше прыгнул. В шахматах ничего не видно. То есть люди сидят с серьезным видом, и у меня очень много учеников есть, которые просто сидят с серьезным видом. Внутренней работы никакой не ведется. Но они смотрят на других, что все так сидят. Они тоже так же сидят, да. Вот. Но видно по ходам, потому что они делают в партии, что, в общем-то, они принимают решение поверхностное. Они говорят, что стараются, они говорят, что не торопятся, но видно все по ходам партии, потому что они делают. А Ксения, да, она на самом деле, она очень... Я все равно, кстати, вот я хоть с тренером давно очень работаю, уже больше 25 лет, но я точно могу сказать, что я сделал вывод для себя, что заслуги моих учеников, это прежде всего их заслуги. Я помогаю, да, но все-таки это их заслуги, и таких детей, спортсменов немного, которые могут проявить себя на высоком уровне. А моя задача как тренера – вести правильное русло и направлять, психологическую помощь оказывать. И в данном случае, конечно, Ксения просто, она умничка большая. И сразу не сказать, чтобы у нас сильно получалось. Мы в 6 лет начали, у нее только начали результаты где-то к 12 годам появляться.
1: Есть ли среди незрячих, слабовидящих школьников дети, которые подают надежды сегодня?
0: Ну, это очень сложный вопрос. Было время, я пытался, ходил в Гродненскую спецшколу-интернат для слепых слабовидящих детей и старался помочь детям, но сейчас очень сложно, потому что детей стало меньше, контингент изменился, и в этом направлении очень сложно. Сейчас, правда, еще и времени у меня стало меньше, но я готов, если появится кто-то, вот вообще желающий даже, всегда можно просто

0: звонить, готов вести онлайн занятия, помощь, готов помогать, предоставлять какие-то материалы, готов учить. Там, то есть, пожалуйста, если появятся такие дети, обращайтесь, я буду только рад. А так были, очень хорошие дети были, но, к сожалению, там погиб Денис Корохин, мальчик очень хороший, вот в Гродно у меня мой ученик. Роик Юра шахматы забросил, он юристом работает у нас на предприятии в Гродно. Но тоже подавал надежду, тоже хорошо играл очень.
1: Я думаю, с открытием вашего канала у всех желающих появится намного больше возможностей связаться напрямую с вами. Да,
0: может быть.
1: Вот. А в целом, да, кого бы вы могли вот выделить сегодня, с кем вам из незрячих, слабовидящих шахматистов интересно играть?
0: В Беларуси у нас вообще практически вот наша сборная и около сборной, то есть кандидаты в мастера, ребята, очень хорошие, и с ними всегда интересные. Правда, мне в последнее время больше нравится смотреть, чем играть. Ну, нет, сам процесс мне очень нравится. Все равно я играю. Вот многие говорят, что там вот ты тренер, и зачем тебе играть, ты тренируй, ты вот теряешь какой-то там авторитет там, и так далее. Я не вижу, что это так. Я считаю это совсем по-другому. Я стараюсь, как бы, как у меня получается, но я сам получаю удовольствие. И правда, другие тренера, многие, они наоборот меня благодарят, что я вот играю с их учениками, да, как бы сами они не играют, а я вот их экзаменую, можно сказать. Поэтому в принципе, я и собираюсь играть, пока будет у меня силы, пока будет возможность.
1: Ну, Игорь будет, Сергеевич, на какую аудиторию, на кого рассчитан ваш канал, на какого уровня игроков?
0: Поскольку материала не так много, поэтому, наверное, все-таки это уже для подготовленных. Как минимум, первый разряд кандидата в мастера. Но я в дальнейшем собираюсь разнообразить, безусловно. И у меня будет, скорее всего, какие-то рубрики, посвященные вот совершенствованию, росту шахматиста с какого-то момента. Да? Ну, например, там, для третьего разряда, там, для второго спортсмена разряда. Я планирую это сделать. Ну вот пока только вот в начале, да, пока только вот планы. Но я, честно, я буду делать это.
1: Ну, наверное, один из последних уже вопросов. Расскажите, как именно вы пришли в шахматы, да, сколько вам было лет и почему это произошло?
0: Вообще начал играть в 14 лет. Первый мой турнир был. И это был сразу чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих. Я играл за Гродненскую школу, в которой учился. И в Гродно проходил этот турнир. Там получилось, что один ученик, он уехал домой, потому что это было на весенних каникулах. Ну и меня подготовили вот буквально там за 2 недели где-то.
1: То есть до этого вы в шахматы никогда не играли?
0: Практически нет. Я в шашки играл, да. А до этого в шахматы я не знал, что это такое. Ну и первый опыт оказался для меня очень впечатляющим. Мне настолько понравилось. И главное, что он еще и успешным был. Потому что набрал я там 3,5 из 7, то есть 50%. И само состояние мне очень понравилось. Дело в том, что шахматы связаны с принятием решения, и оно ни от кого не зависит. Что бы тебе ни говорил тренер, что бы тебе где-то сбоку ни говорили, ты садишься и ты делаешь это сам. Это настолько внутренняя свобода в то время еще в Советском Союзе, что мне просто это настолько понравилось, потому что я всегда занимался общественной нагрузкой, был и председателем Совета Дружины, и за единополитический сектор отвечал в комсомоле. Все было достаточно регламентировано, и это было понятно. Мы жили в такой стране, в общем-то. А шахматы не позволяли, вот она, внутренняя свобода действий. В других видах спорта даже я не знаю, насколько это есть. А все-таки, например, в футболе там диктатура тренера, или в других игровых видах спорта, то есть диктат тренера, он существует. В шахматах ты просто ты садишься и ты делаешь это сам. У меня были несколько учеников, с которыми я занимался. Мы изучали там, строили дебютный репертуар, очень много работали, его решили обновлять и все. Все равно ученик приходил и играл то, что он хочет, и все. Поэтому вот в этом плане, да. И с 14 лет очень мне шахматы. Я сразу же нашел, у меня дома оказалась одна шахматная книжка моего отчима. Тогда книжки в Советском Союзе дарили. Был хороший подарок. И вот шахматную книгу подарили моему отчиму, и она у него была. И он ее не читал, а я читал. Я ее читал полгода. Ходил с ней, не расставался постоянно, изо дня в день, старался разобраться. И потом оказалось, что это книга моего будущего тренера. Он тренировал сборную Беларуси незрячих. Абрам Яковлевич Ройзман. Он с нами вот ездил и в Бразилию ездил, и в Чехию мы ездили. Ну, много в Испанию ездили с ним. Заинтересовался, книги читал, соревнования. Так я и закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Закончил школу с отличием. Я у мамы один, и она очень недовольна то, что я шахматами занимаюсь, потому что мне даже директор школы говорила: «Игорь, зачем тебе шахматы? Ты же такой умный мальчик». Поэтому Ну, ну да, вот как-то так. Кстати, вот после этого турнира чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих в Гродно, а тогда как раз-таки чемпионом Советского Союза стала команда Шклова. За нее играл, кстати, Олег Александрович Шепелин. И я пообещал директору, я был самый младший в команде, но я пообещал директору тогда, Татьяне Андреевне Червяковой, что мы тоже станем чемпионами Советского Союза. И я воспитал команду из своего класса. Это Саша Лукашевич и Ситников Александр, он сейчас в Вильнюсе живет. И мы стали чемпионами Советского Союза в 88 году в Киеве. Все-таки первое место взяли. Хочется, на самом деле, чтобы те, с кем ты занимаешься, и те, за кого ты в ответе, чтобы они были успешными людьми. И это, наверное, самое главное. Хорошими людьми, успешными.
1: Ну и даже в интернет-пространстве, когда, мне кажется, вот люди что-то пишут, чем-то интересуются, это тоже здорово, вот, да, когда твои видео вызывают какие-то эмоции, да, и обратную связь.
0: Очень хотелось бы, уважаемые любители шахмат, чтобы вы подписались на мой канал «Игрок шахматы для незрячих», где очень много будет материала, и озвученные шахматные книги, и видео. Буду рассказывать, стараться про программное обеспечение. Подписывайтесь, играйте в шахматы и любите шахматы.
2: Напомню, что канал Игоря Расихина «Игрок шахматы для незрячих», написание русскими буквами, размещается на видеохостинге YouTube. Также автор создал телеграм-канал для тематического общения и обратной связи с подписчиками. Все кликабельные ссылки на эти страницы мы оставим в описании под видео. Друзья, рассказывайте нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью, с которыми хотели бы услышать. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И не забывайте, что теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через «О». Услышимся!
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, Я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
8: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим. В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
3: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания этого щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
2: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
3: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
2: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
3: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
2: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
3: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже владел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVDA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере. что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере. Поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
2: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации. И сейчас расскажите о своих близких.
3: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию. Проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье, я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились, и вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
2: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
3: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
2: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
3: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
2: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, у вас были другие наставники.
3: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
2: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
3: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
2: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
0: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Лунная соната. Людвиг ван Бетховен. Знаменитая лунная соната Бетховена появилась в 1801 году. В то время композитор переживал не лучшее время в своей жизни. С одной стороны, он был успешен и популярен, его произведения становились все более известными, его приглашали в знаменитые аристократические дома. 30-летний композитор производил впечатление жизнерадостного, счастливого человека, независимого и презирающего моду, гордого и довольного. Но в душе Людвига терзали глубокие переживания. Он стал терять слух. Это было для него страшной бедой, ведь до болезни слух Бетховена отличался изумительной тонкостью и точностью. Он был способен заметить малейший неверный оттенок или ноту, почти зрительно представляя себе все тонкости богатых оркестровых красок. Причины болезни так и остались неизвестными. Возможно, дело было в чрезмерном напряжении слуха или в простуде и воспалении ушного нерва. Как бы то ни было, невыносимый шум в ушах мучил Бетховена и днем, и ночью, и целое сообщество профессионалов в области медицины ничем не могло ему помочь. Уже к 1800 году композитору приходилось стоять очень близко к эстраде, чтобы слышать высокие звуки игры оркестра. Он с трудом различал слова говоривших с ним людей. Он скрывал свою глухоту от друзей и близких и старался поменьше бывать в обществе. В это время в его жизни появилась юная Джульетта Гвиччарди. Ей было 16, она обожала музыку, прекрасно играла на рояле и стала ученицей великого композитора. И Бетховен влюбился сразу и безвозвратно. Он всегда видел в людях только лучшее, а Джульетта представлялась ему совершенством, невинным ангелом, сошедшим к нему для утоления его тревог и печалей. Его пленили жизнерадостность, добродушие и общительность юной ученицы. У Людвига и Джульетты завязались отношения, и он почувствовал вкус к жизни. Он стал чаще выходить в свет, заново научился радоваться простым вещам – музыке, солнцу, улыбке возлюбленной. Бетховен мечтал, что когда-нибудь назовет Джульетту женой. Наполненный счастьем, он начал работу над сонатой, которую назвал «Соната в духе фантазии». Но его мечтам не суждено было сбыться. Ветреная, легкомысленная кокетка завела роман с аристократичным графом Робертом Галленбергом. Ей стал неинтересен глухой, необеспеченный композитор из простой семьи. Очень скоро она превратилась в графиню Галленберг. Соната, которую Бетховен начал писать в состоянии настоящего счастья, восторга и трепетной надежды, была закончена в гневе и ярости. Ее первая часть – медленная и нежная, а финал звучит как ураган, сметающий все на своем пути. После смерти Бетховена в ящике его письменного стола нашлось письмо, которое Людвиг адресовал беспечной Джульетте. В нем он писал о том, как много она для него значила и какая тоска нахлынула на него после ее измены. Мир композитора рухнул, а жизнь потеряла смысл. «Лунный» сонату назвал один из лучших друзей Бетховена, поэт Людвиг Рельштаб, уже после смерти великого композитора. При звуках сонаты он представлял себе тихую гладь озера и плывущую по ней одинокую лодку под неверным светом луны.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа называется «Шаг к независимости» и посвящается передвижению с белой тростью. Совсем недавно в Ставропольском крае появился первый профессиональный реабилитолог. Специалист по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС Анастасия Хвычевна-Федорюк сама является инвалидом по зрению. Она стремится поделиться своими знаниями и навыками с теми, кто в этом нуждается. 13 мая в Ессентукской местной организации ВОС состоялся семинар Анастасии Хвычевны «Мобильность с белой тростью как основы безопасного самостоятельного передвижения». На теоретической части семинара поговорили об истории появления белой трости и о том, как ею правильно пользоваться. Наибольший интерес у участников семинара вызвал вопрос о том, как правильно подобрать себе трость.
3: Человек стоит, да, ровненько. И вот здесь вот под мышкой у нас вот есть впадина, да? Трость, когда стоит вертикально, сейчас я разберу, покажу. Саш, где-то рост 1,75 м. Ага. Ну, чуть выше меня, но я примерно покажу. Вот у меня 1,60 м. У меня трость, вот кто видит, вот смотрите, видите? Она прям под мышку в эту впадину впадает.
4: Заходит.
3: Вот. Да, она так и должна быть. То есть, если я сейчас поставлю свою трость Александру, она не подходит. Она, видите, вот ему не хватает еще 5 сантиметров. Для чего это делается? Сейчас объясню. Когда мы с вами идем с тростью, трость должна быть впереди нас на 2 шага, для того, чтобы препятствие, да, понимать. Соответствующая эта формула рассчитана не просто так. То есть, как раз вот это расстояние, это 2 шага. То есть, она идет почти на метр впереди нас по диагонали. Попробуй взять трость. Как ты держишь? Покажи.
4: Вот так.
3: Ну, почти правильно, но потом покажу хват всем тоже на практике, так, на месте.
4: Правильно?
3: Почти, но все равно. То есть ты правильно, что... Смотри, у нас идет как? Мы этот жест называется «здороваться». У нас рука должна быть расслаблена в полулокте. Вот видишь, как я делаю? Вот ручка идет от, где у нас кисть с рукой сходится, да? Угу. На 3 сантиметра отходит выше. И большой палец огибает, а здесь есть прямая такая часть у нас на трости, на всех в основном. И второй палец у нас идет в длину, а другими 3 мы как будто обняли. И когда мы, вот смотри, для чего это делается, и вот всем слышно, да, понятно? Мы почему чуть выше трость берем, не впритык, да? Для того, чтобы вот я упрусь в препятствие, видишь, я не в живот. Видишь, как кисть пошла? Да, то есть мы не вывернем кисть, мы не ударим себя в живот, мы не навредим себе. Плюс еще огромная просьба и самое главное правило, чтобы никто, вот у нас у всех на тростях, даже на те, которые бесплатно выдают, да, у нас есть резиночки, все знают. Ни в коем случае руку туда не засовываем.
2: Все суют.
3: Все суют. Я 2 раза себе вывихнула руку. Нельзя. Это не для того, чтобы мы держались, это для фиксации трости. Я вам всем показываю. То есть вот вы, когда идете, вы забыли, нету этой резинки, в сторону убрали, все, и пошли. Для чего она делается? Вот мы взяли трость, раз, это я тоже буду показывать, 2, 3, как правильно складывать тоже. Взяли этот фиксатор, и это мы зафиксировали
4: трость.
3: Вы
4: думали, несешь трость, чтобы никто
3: не
4: вырвался?
3: Нет, вы можете выбить, наоборот, себе кисть, сломать что-то, поверьте мне, нельзя. Плохо, что не все рассказывают.
2: Теоретическая часть семинара прошла очень весело и оживленно. Участники задавали множество вопросов Анастасии Хвычевне, ведь тема семинара близка каждому из них. А потом началась самая интересная часть семинара – практическая. Все дружно мы отправились в пограничный сквер города Ессентуки отрабатывать полученные знания на практике.
3: Ребята, обязательно не забываем, что это сейчас основной у нас идет шаг. Это называется, помните, маятник, что мы дальше шире своих плеч не делаем эти наши полудуги. И не боимся, идем с краю, но не впритык, нащупываем.
2: Весенний день, прекрасная солнечная погода, а мы с белыми тростями идем по пограничному скверу. Анастасия Хвычевна рассказала участникам семинара о том, как удобнее незрячему человеку обойти кустарники, деревья и даже самокаты.
3: Сейчас я обучаю ребят обходить высокие кустарники и низкие деревья. Мы подходим к препятствию.
1: мы тростью нащупали это препятствие, поставили трость вертикально, нашли ветку и второй свободной рукой вперед протянули, чувствуем, и теперь вдоль этого кустарника вертикально трость держа в той руке, где мы держим, это правая у меня, и левой потихоньку нащупывая куст, обходим его. Это вот таким образом мы обходим с вами или кустарник, или дерево. Полностью, пока оно не закончится. Как мы почувствовали, что не упирается трость и рука, мы вертикально нащупываем. Вот, у нас здесь граница есть бордюра. Выставляем трость, как мы ходили в технике маятника, и пошли по обычной прямой пересеченной местности. И теперь мы ищем препятствия. Мы знаем, что впереди где-то есть злостные самокаты. И я сейчас хочу показать, как можно с тростью обходить эти злостные препятствия. Это злободневная тема 21 века. Средство мобильного передвижения. Идем с тростью. Опа, препятствие. Мы как нащупали препятствие, трость ставим вертикально, как я всех учила и как учили меня. Поставили вертикально трость, подошли ближе шажками. Сами стоим ровно, не сгибаясь. И тростью теперь вертикально изучаем. Ага, понимаем, какая-то у нас препятствие, какая-то поверхность. Подняли выше трость. Ага, я на что-то наступила. Начала дальше изучать. Маленькими шажками вдоль до этого препятствия. Я нащупала, я поняла, что-то полукруглое, но не понимаю, что. Нащупала еще. Начинаю, как мы обходили сейчас препятствие дерева, да? Вторую руку, которая у нас не с тростью, свободная, начинаем вперед и понимаем, что это ручка самоката. Убираем руку и начинаем по периметру обходить этот самокат. Но трость, в которой руке у нас правая у меня, аккуратно, вертикально. То есть она нам помогает обойти это препятствие. Обошли. Я чувствую, что все, конец. Выставила опять трость, как маятник, и пошла. Иду. Опа, опять препятствие. Опять вертикальная трость, начинаю нащупывать, понимаю, что-то вертикальное. Беру вторую руку, свободную, которая у меня левая. Опять нащупала, ага, похоже на руль самоката. И теперь опять рукой, в которой трость у меня правая, начинаю обходить маленькими шажками по, получается, периметру этот самокат, чтоб не споткнуться. Опа, я наткнулась левой ногой на колесо. Я аккуратно отхожу назад, но трость вертикально чуть-чуть за собой веду. И таким образом опять по периметру. Оп! Опять на что-то наткнулась ручкой трости. Беру второй рукой свободной. Обхожу, нащупываю, что это ручка. Отхожу чуть дальше, чтобы на ручку не споткнуться, да, не удариться. Опять тростью. Оп! И вертикально, маленькими шажками обходим по периметру этот самокат. Выхожу на свободную площадку и иду дальше.
2: После семинара всем хотелось поделиться впечатлениями. Председатель Ессентукской местной организации Всероссийского общества слепых Наталья Александровна Разжевина отметила, что проведение таких мероприятий очень полезно.
5: Мы пригласили из Ставрополя специалиста-реабилитолога. Я считаю, мы сегодня, наше общество, члены нашего общества, узнали от Анастасии очень многое полезное для себя. Хотя я была в Волоколамске на реабилитации. Но Анастасия нам очень много чего сегодня нового рассказала, показала. Вот. Мы очень довольны. Я думаю, члены нашего общества меня поддержат.
6: На нашем мероприятии присутствуют новые члены общества слепых Ессентукского. И очень бы хотелось в первую очередь от них услышать комментарий по поводу сегодняшнего мероприятия. Насколько оно полезно для вас?
7: Потихонечку зрение садится. Пограничное зрение, скажем, у меня так, но ощущаю то, что падение зрения чувствуется. И услышал информацию, что сегодня будут проходить занятия ходьба с тростью. Конечно, для меня это было все буквально ново. Я не представлял, как с ней ходить, как ею пользоваться, в каких случаях ее использовать. Она у меня только лежала дома без действия. Сегодня, когда специалист объяснил положение, тактику, способ применения ее, когда, как, какие действия рук должны быть. И пройдя вот этот сегодняшний небольшой обзор, небольшой курс, уже есть положительные моменты. Теперь, я думаю, то, что можно смело пользоваться, практиковаться и самое главное, наверное, не бояться. И все будет хорошо.
6: Как вас зовут?
7: Дмитрий Петрович.
8: Здравствуйте. Тамара Анатольевна. Я недавно в этом обществе, вообще в Ессентуках недавно. И сравнивая свои занятия по ориентированию в Волоколамске с тем, которое сегодня получила здесь, хочу сказать, что намного полезнее именно здесь и практическая часть. И очень много таких нюансов было озвучено, на которые надо обращать внимание. И для меня было все полезно. Сотрудник очень говорил так, не как теоретически, а как человек, который прошел это сам. Учился ходить с тростью, и поэтому очень ценное и полезное занятие было. Благодарю.
6: А вот что теперь изменится в вашем пользовании белой тростью принципиально? Вот что вот для себя самую такую изюминку удалось услышать?
8: Ну, очень полезно было передвижение по платформе железнодорожной. Как двигаться? Хотя я всегда приглашаю сопровождающего от железной дороги, и это очень помогает. Вот. Но самой, иногда сама захожу, мне необходимо заходить. И полезно было то, что надо край платформы найти и двигаться параллельно на расстоянии несколько, там, 40 сантиметров от края и контролировать край платформы. Потому что платформа большая, можно уходить влево-вправо, непонятно куда. Ну, здесь контроль хороший.
6: Саша у нас новый член ВОС, и зрение потерял. Сколько лет назад у тебя начались проблемы со зрением?
9: У меня началось зрение с 6 лет, а упало оно в 18 почти в ноль. Вот, из 17 лет я, ну, ничего особо не знал. Вот, и только в 21 год мне поставили первую группу инвалидности, потому что долго не хотели. И рассказали про общество слепых как раз-таки. В июле я вступил в общество слепых. Сейчас скоро будет год, как я вступил в общество слепых. Вот, и с ориентировкой с тростью я тоже совсем не знал, как пользоваться ей. Пользовался, ну, сам, как знал примерно, понимал. Вот, и сейчас Настя объяснила, как делать правильно, как легче ориентироваться, как ее правильнее держать. Вот. Это реально очень стало легче ей ориентироваться. Сразу можно найти все доступно, то есть и как переходить через дорогу, чтобы водители понимали, как легче это все найти, пройти. Очень доступно объяснила, какие бывают трости, какие есть насадки, как подобрать трость, правильно рассказала, хотя никто из до этого, скажу же, никто не рассказывал. Честно говоря, первый раз об этом узнал сейчас. Спасибо, Настя. Спасибо, что организовали такое мероприятие, Наталья Александровна.
2: А теперь давайте поближе познакомимся с Анастасией Хвычевной-Федорюк, специалистом по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС.
6: Анастасия, расскажите немножко о себе, о вашем пути во Всероссийском обществе слепых.
10: Меня зовут Федорюк Анастасия Хвычевна. Я в обществе слепых состою только второй год. Мой путь начался с того, что когда я уже была с инвалидностью, когда я уже почти теряла зрение, у меня тогда на тот момент была еще пока вторая группа, я начала искать возможности где-то общаться с людьми, такими, как и я, да, ну, чтобы у кого падает зрение. Я не знала, что в нашем городе, оказывается, давно есть общество слепых в городе Ставрополь. Чисто случайно в поликлинике на осмотре у офтальмолога услышала и пришла, вступила. Вот. И так получилось, что после того, как я год как была в обществе, я волонтерила, я детям проводила все возможные мастер-классы в нашей местной организации. Я уже на тот момент была действующим специалистом. У меня специальное дефектологическое образование высшее, которое я получила уже с инвалидностью по зрению. Сейчас расскажу, как вообще я к этому пришла. И получилась такая возможность, появились квотируемые рабочие места. У нас в обществе мне предложили стать специалистом по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям. И вот с августа того года я теперь действующий сотрудник местной организации Всероссийского общества слепых города Ставрополя. А вообще мой путь к слепоте, как я говорю, ну, конечно, утрируя, но что делать, начался таким образом, что я вообще вижу плохо с детства. детства. Всегда была в очках, читать в очках могла, без очков не видела. С 2016 года я резко начала слепнуть. Сначала я потеряла левый глаз, он у меня теперь даже на свет не реагирует. И начал добавляться правый глаз. На момент 2016 года у меня было минус 16 на правом глазу. И получается, к 2019 году я потеряла правый глаз. У меня оставалось буквально 400 сотых, как врачи сказали. То есть мне тогда дали в 2019 году вторую группу. Мне пришлось уйти с работы. Я работала тогда замначальника почтового отделения связи у себя в городе. И начала понимать, что я не могу сидеть дома, да, мне скучно, мне надо быть полезной, хотелось быть полезной. И думаю, надо же, мне вот у меня есть какие-то навыки, какие-то общения, я всегда общительный человек, очень люблю руками делать. И думаю, надо помогать таким людям, как я, потому что я столкнулась с тем, что я не знала, что делать, да, вот куда мне идти дальше, как мне быть, как брать трость, да, вообще, как с ней ходить. И в результате я поступила у нас в городе, в Северокавказский федеральный университет, на специальную дефектологию, магистратуру, которую с отличием я закончила. Работу я начала как специалист-дефектолог в одной из организаций некоммерческой в городе Ставрополь. Работала с детьми с разными нозологиями, то есть с разными инвалидностями, но не слепыми. И потом уже, когда вот сама начала хуже терять зрение, да, учиться с тростью ходить, я с ней только третий год хожу. Я заметила, что таких специалистов у нас и в крае, и в регионе нет, да. Ближайшие, куда отправляют, Волоколамск. Они все могут, да, к примеру, поехать в Волоколамск. Это, да, надо уехать из города, да.
11: Ну, во-первых, очередь.
10: Да, очередь, во-первых, точно, да, Юля, спасибо. Во-вторых, представьте, не каждый может на 3 месяца, да, из своей жизни вычеркнуть, да, какой-то ритм жизни. Я начала учиться сама в Ставрополе, как могла, по навыкам. Потом у нас получилось, что от особого взгляда к нам в Ставрополь приехали обучать. Я прошла небольшой курс, мне тогда похвалили, потому что те навыки, которые я сама, да, приобрела, хождение с тростью, интуитивно, получились правильные. Мне просто направили на путь истины. И после того, как я закончила магистратуру, я решила дополнительно пройти переподготовку тифлопедагогика. И вот там я еще азы, да, мобильности с белой тростью получила дистанционно. Я училась дистанционно, потому что я не хотела уезжать из этого в Москву на целый год, представьте. Я рада, что есть такая возможность для нас. И вот теперь, работая в местной организации, я пытаюсь тому, чему я научилась сама, научить других людей, потому что не у всех есть возможность уехать. А те навыки, которые приобрела я считаю, они очень доступны, и больше шансов людям изучить то, что я даю. Я не хочу себя похвалить, но я считаю, когда человек сам имеет ограничения, да, какие-то по здоровью, тем более, вот, к примеру, проблемы со зрением, да, и он показывает таким же людям на своем примере, как он ходит, да, и что он умеет, людям как-то, мне кажется, более доступно это объясняется и понятно.
11: Как возникла идея проводить обучающие семинары в местных организациях края?
10: Ну, вообще, идея возникла не то, что проводить семинары, а общаясь со многими из других местных организаций, да, потому что я уже за эти 2 года многих людей познакомилась, да, узнала, слыша, что я бы хотела научиться, да, с тростью, я бы тоже. Не у всех есть возможность поехать, и так как у меня люди оценили, что есть неплохие навыки, да, у меня, вот пришла такая идея однодневно в ближайшие районы, да, командироваться и приезжать, а такие вот ознакомительные реабилитационные мероприятия проводить, где люди могут получить азы, да, и дальше уже практиковать, как себя вести с белой тростью.
11: Сегодня мероприятие проходит в Ессентуках. Расскажите о ближайших планах на будущее. Где дальше вы будете? Куда вы дальше поедете с этим семинаром?
10: Честно, планы большие, но все зависит от запросов. Если у других местных организаций будут запросы на то, что такое

0: проводить только со взрослыми незрячими, или ученики школ и дети-инвалиды тоже будут включены?
1: Честно, есть такой план, но это тоже, хочу сказать, Юлия, это по запросу. Вот здесь запрос мы реализовали. Если будут запросы из учебных заведений, да, нашего края, и я смогу кому-то чем-то помочь, я буду только рада. Потому что я считаю, делиться надо, и чем больше мы будем помогать людям, тем больше добрых дел мы сделаем.
0: Да, но дело в том, что чтобы сделать запрос, да, на проведение такого семинара, нужно владеть информацией о том, что можно такой запрос сделать, да? То есть тут получается замкнутый круг.
1: Да.
0: Вот. А есть ли какие-то планы по предложению проведению таких семинаров в организациях? Ведь они же должны как-то узнать о том, что запрос-то сделать можно.
1: Честно, пока об этом не думали. Теперь хочется задуматься после вашего вопроса.
0: Ну, вот я приведу пример, да, вот есть Кисловодский медицинский колледж.
1: Да.
0: Какая там существует проблема? Очень многие студенты сейчас приезжают в Кисловодский медицинский колледж после обычных школ. Некоторые обучаются на дому дистанционно, да. Некоторые обучаются в массовых школах. Беда в том, что если раньше дети обучались все в школах-интернатах, они уже более-менее были подготовлены, то современные студенты, они в принципе не подготовлены, если они не обучались в интернатах, да, обучались инклюзивно. Учебные заведения не хотят связываться с реабилитацией. Да? Они обучают, но заниматься параллельно еще и реабилитацией никто не хочет. С чем студент поступил, например, в Кисловодский медицинский колледж? С незнанием компьютера, с невладением белой трости, с тем он и выйдет. А это очень затруднит его дальнейшее продвижение по жизни, да? Трудоустройство и дальнейшую социализацию.
1: Да.
0: Вот. Ну и вот в связи с этим и хотелось бы задать вопрос, будут ли с вашей стороны не только ожидания запроса, но и предложения провести такие семинары?
1: Ну, скорее всего, наверное, предложения будут. Но так как, смотрите, я просто сотрудник, да, обыватель, как говорится, то это нужно решать, конечно, не на уровне обычных, да, сотрудников. Это надо решать, конечно, на уровне руководства. Поэтому данный вопрос, я думаю, нужно будет сначала обсудить, наверное, с председателем краевого ВОЗ, с членами правления краевого ВОЗ. И в дальнейшем, я надеюсь, наверное, получится сотрудничать. А идея, кстати, очень, да, хорошая. И я согласна, такое нужно. Потому что я почему же, еще раз повторюсь, я занялась, да, таким обучением. Потому что я вижу, что нужны такие специалисты. У нас в регионе таких нету. И так как мне квалификация позволяет, я тифлопедагог, да, я дипломированный коррекционный педагог. И у меня есть база, да, и тем более навыки, которые я сама за 3 года научилась. И поэтому я считаю, есть смысл мои навыки, мои знания воплотить в реальность и дать возможность другим людям пользоваться этими знаниями и навыками.
0: Тростью пользуются многие незрячие, которые уже давно члены ВОЗ, да. Бывают ли какие-то моменты, когда удается удивить даже опытных пользователей белой тростью?
1: Да, бывает. Особенно тех, кто ходят с тростью со старой школы, это когда постукиванием, да, ходят.
0: Ага.
1: Они очень удивляются, как я вроде не постукивая, а просто ходя с тростью, просто вроде катя ее впереди, я понимаю, что это бордюр, да, я понимаю, что это переход, я понимаю, что это какое-то препятствие.
0: Ага. Ну вот я могу о себе сказать, о своем сегодняшнем пребывании на занятии.
1: Да.
0: Вот я пользуюсь тростью очень многие годы уже. Я обучалась и в Волоколамском центре реабилитации, в Санкт-Петербургском центре реабилитации. Я никогда не задумывалась, что не нужно резинку надевать на руку. Вот Анастасия Хвычина, первый специалист, который об этом сказала. И, наверное, есть какой-то опыт, почему вы к этому пришли. Ведь очень многие люди, да, наоборот, считают и пользуются тростью. Берем тросточку, резиночку от тросточки наматываем на руку и вперед. Да, вот поделитесь своим опытом, почему вы сами этого не делаете и не рекомендуете другим.
1: Первым делом я сама этого не делаю, потому что я так же, как и другие обыватели, взяла свою трость, когда первый раз в руки начала с ней ходить. Это еще была, я называю ее бесплатная трость, которую мне государство выдало. Это сейчас я хожу уже с крутой тростью, которую я сама себе купила. Решила сделать себе такое вложение. Я тогда

0: тоже думаю, ну резиночка удобна на руку. И я наткнулась на кочку, и я выбила себе сустав. Это было очень больно. Поэтому я поняла, так, что-то я делаю не так. Наверное, надо резинку не трогать. Потом, когда вот именно уже обучалась на тифлопедагога, и вот были основы мобильности с белой тростью, у нас такая была дисциплина, там как раз и говорилось о том, что везде, где есть вот эта резинка, она оказывается для фиксации, особенно для складных тростей, которые мы складываем, да, чтобы собрать ее и зафиксировать, чтобы она не разъезжалась. И вот теперь пытаюсь на своем примере других людей учить, что не надо этого делать.
1: А как так получилось, что вот задели за кочку и...
0: Получается, резинка же была на руке, я задела за кочку, я даже, кстати, тогда еще и трость неправильно держала, потому что я... Сама же училась. Это потом я узнала, как правильно держать трость, уже когда училась на тифлопедагога. Вот. И прослушав курсы Марты Любимовой, кстати, от «Особого взгляда», им большой респект, потому что очень классные курсы по мобильности с белой тростью у них проходят. И получается, я наткнулась и, получается, потянула на себя руку, да, и резинка, получается, мне сдавила. Она же у меня на кисти была. Она сдавила кисть. Я попыталась стряхнуть эту резинку и перехватить трость. И получается, резинка впилась, и я дернула и резко выбила сустав. Вот так. Из-за кочки. Да. То есть, получается, резинка мне как фиксатор была. Угу. Зафиксировала сустав, и я его выбила. Вот так.
1: Да, это грустная история. Вот. Поэтому я думаю, что многие радиослушатели задумаются, стоит наматывать резинку на руку или нет.
0: Да, рекомендую этого не делать.
2: Безусловно, встречается много скептиков, которые считают, что нет смысла проводить однодневные семинары по мобильности с белой тростью. Ведь обучение ориентировке для незрячих – это очень долгий процесс. Но мы искренне верим в то, что такие встречи могут помочь незрячим преодолеть страх передвижения с белой тростью и станут отличной мотивацией для их дальнейшей самостоятельной практики.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать. и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: «Тряхнем стариной» — авторская программа Сергея Андреева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что вы слышали песню «Созвездие любви», когда-то очень популярную. Ее написали Владимир Мигуля и Андрей Дементьев. Одному из авторов этой песни посвящена наша сегодняшняя и следующая программы. Этот автор написал такие популярные песни, как «Поговори со мною, мама», «Трава у дома», «Земляничная поляна», «Не остуди свое сердце, сынок», «Песнь о солдате», «Аты-баты шли солдаты», «Домик на окраине», «Почему не ведаю», «1 апреля», «Тропинка та не затерялась» и многие другие песни он написал. Думаю, вы уже поняли, что герой двух наших программ – композитор и певец Владимир Мигуля. Сегодня мы услышим песни, которые записал сам композитор, а в следующей программе будут звучать песни, которые написал Владимир Мигуля в исполнении других исполнителей. Итак, Владимир Георгиевич родился в 1945 году в Сталинграде. Как известно, потом город стал Волгоградом, поэтому впоследствии я буду упоминать Волгоград. Его отец – военный летчик, мать – лейтенант медицинской службы. Кроме обычной школы, мальчик посещал музыкальную в Волгограде. И окончил он музыкальную школу, а в 1965-67 годах учился в Волгоградском училище искусств на отделении теории музыки. В 1963-68 годах параллельно учился в Волгоградском медицинском институте. Оба вуза окончил в 1968 году. И в этом же году поступил в Ленинградскую государственную консерваторию в класс к Сергею Слонимскому. И по окончании консерватории в 1974 году Владимир Мигуля переехал в Москву и всю свою последующую жизнь посвятил музыке и песне. 2020 год – год 75-летия Победы. И Владимир Мигуля несколько песен написал о войне, о победе. Одна из них «Я убит под Оржевом» на стихи Александра Твардовского.
1: Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дни ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей, где травинку к травинке речка травы придет. И куда на поминки даже мать не придет.

0: В 2020 году 40 лет как не стало Владимира Семеновича Высоцкого. У Владимира Мигули есть песня, посвященная этому замечательному автору, певцу, актеру. Песня называется «Черный лебедь», стихи Андрея Дементьева. И мы с вами сейчас также услышим эту песню.
1: Еще одной звезды не стало, и свет погас. Возьму упавшую гитару, спою для вас. Слова грустные, мотив невесел в одну струну. Но жизнь, расставшуюся с песней,

восходит ленты к нам, и снимки грустит мотив. На черном озере пластинки вновь лебедь жив. Слова грустные, мотив не весел в одну струну. Но жизнь расставшаяся с песней я помяну.

И снова слышен хриплый голос, грустит мотив. На черном озере пластинки вновь лебедь жив.

Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подходит к концу. Напомню, что сегодня в нашей программе звучали записи Владимира Мигули. В следующей программе расскажем о нем еще немного и услышим песни в исполнении певцов разных, которые записали песни Владимира Мигули. А этот выпуск программы завершит песня «Санки». Музыка Владимира Мигули, стихи Владимира Харитонова. Исполнит песню Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Необычно очень они смеются в этой песне. Такая необычная запись. Другие исполнители этой песни этого не делали.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс-2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с УВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин – Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям – инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности на доске» в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 0522. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить. Видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
5: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
6: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
5: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
6: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
5: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
6: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые

0: новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
4: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
5: Хосе Фелисиано, американский гитарист-виртуоз, певец.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь «Туристоскоп», и я, его ведущая Лариса Овцинова. Обычно я рассказываю об объектах, о которых я либо имею хорошее представление, либо сама там бывала. А вот сегодня для меня обстановка необычная. Я практически не знаю ничего о том путешествии, о котором мы сейчас будем говорить. Но зато у нас знает все о нем участница этого путешествия, представитель славного города Ярославль, Наталья. Наталья Деева. Она у нас на связи. Здравствуйте, Наталья.
4: Всем здравствуйте.
3: Отправимся мы сегодня за пределы нашей родины, к нашим соседям. Это загадочный Китай. Наталья, ну, теперь практически вам слово. Как вы решили совершить эту поездку? Откуда узнали какую-то информацию нужную?
4: Я огромная поклонница, фанатка панд. Так как у нас Китай является страной, где они живут, обитают, эти панды. И у меня была большая мечта когда-нибудь попасть в Китай. В этом году мечта осуществилась. Я там побывала. Побывала в зоопарке. Увидела красных панд 3 штуки и черно-белых панд тоже 3 штуки. Я состою в одном из чатов в WhatsApp. Я обратилась, говорю, хочу побывать в Китае. И если у кого-то есть какая-то информация, прошу со мной связаться.
3: Какой чат? Blind Travels?
4: Да. И на меня вышел человек, зовут Андрей. Ему я очень благодарна, очень признательна. Он очень для нас многое сделал. Он нам помог организовать тур, помог нам с гостиницей, помог нам с экскурсиями. Когда у нас там уже в Китае был небольшой форс-мажор, он тоже к нам так проникся, и он очень нам помог в этом. В общем, ему большая благодарность.
3: Он там бывал или он там недалеко живет? Каким образом он имеет возможность так помогать?
4: Это человек наш, незрячий человек. Он частенько бывал в Китае, в разных городах. Он там даже лечился. Я сначала хотела в Чэнду, потому что там и заповедник, и там больше панд. Он нам посоветовал город Далянь. И мы к нему прислушались и отправились в Далянь.
3: И теперь состав группы. Сколько человек, какое состояние зрения у людей? Нам это важно в путешествиях.
4: Мы ездили группой, нас было 6 человек. 2 из нас были с первой группой. 3 со второй группой и 1 человек зрячий.
3: Вы запланировали поездку. Какой у вас был маршрут? Где вы побывали?
4: Мы запланировали поездку в апреле месяце. Это, конечно, не совсем сезон, но так получилось. Удалось всем договориться. Мы отправились в Далянь. Мы там были 1 неделю. И 1 сутки мы были в Пекине.
3: А Далянь — это какой район страны, если по отношению к нашим границам?
4: Там есть море. Это 7-миллионный город, примерно как Москва.
3: Как ваш маршрут тогда пролегал? Вы же летели на самолете?
4: Да.
3: Из Москвы летели?
4: Из Шереметьево летели 2 самолетами. Прилетели мы сначала в Пекин, там в 8 часов первый самолет. Затем у нас была пересадка 3 часа где-то примерно в Пекине мы. Затем 1,5 часа мы летели из Пекина в Далянь.
3: Теперь более понятно. А какое там море?
4: В Даляне Желтое море. Очень красивое, но, к сожалению, не сезон, нам не удалось покупаться. Только понаблюдать.
3: Сезон, собственно, совпадает с нашими сезонами.
4: Да, где-то конец июня начинается сезон.
3: Вы жили в отеле. Насколько там комфортно, удобно, насколько развит сервис в отношении вот помощи незрячему человеку?
4: Мне хочется сначала сказать о службе сопровождения. В Шереметьево нас проводили, везде прошли таможню, в самолет посадили. Не было надежды на Китай. Были сомнения, но они развеялись, как только мы прилетели. Нас встретили с борта самолета. Это просто невероятный молодой человек. Он был с переводчиком. Он нам рассказывал по-китайскому, куда нам нужно следовать, и нам переводчик переводил. Мы абсолютно точно понимали следующий наш шаг, что зачем. Там огромные территории в аэропорту. Мы ехали и на поезде. Очень удобно, очень комфортно. Китайцы очень по-доброму, чутко к нам, с большой помощью, скажем так. Молодцы. Очень прям вот я в восторге.
3: Вы прилетели уже в Далянь до отеля. Вот как вы добрались?
4: После того, как нас служба сопровождения проводили до выхода, нас встретил гид. И уже гид нас провожал на микроавтобусе в гостиницу. В гостинице очень удобно, очень комфортно. Все помог. Дошел до номера. Мы номер просмотрели. Все отлично. Взяли его данные. И уже потом он поехал с нами на экскурсии.
3: Русскоязычный гид, да?
4: Да. Он живет в Китае, но он обучался в Москве и теперь работает в агентстве с туристами из России.
3: В отеле как-то вот этого языкового барьера не ощущалось?
4: В отеле было все очень удобно, комфортно. У нас были завтраки включены. На завтраке шведский стол. Мы думали, что там будет проблема даже с вилками. Там же китайцы палочками кушают. Но и вилки были, и все помогали, подсказывали. И мы друг другу помогали. То есть у нас, в принципе, проблем и не возникало. Единственное, было сложновато идти покушать, вот уже ближе к вечеру, в разные заведения заходили, и вот там уже немножко было посложнее. Но переводчик нам в помощь, писали в переводчик, писали они там сумму на калькуляторе, потом ложили мы перед собой чеки, кому какое блюдо приносить. И, в общем, вот таким образом справлялись со своими сложностями.
3: Находили выход.
4: Да, у нас компания такая подобралась, очень дружелюбная, очень хорошо и весело провели время.
3: И теперь, конечно же, по маршруту. Где были, что смотрели? Доступно для людей с нарушением зрения? Как вот насчет этого там?
4: Везде тактильная плитка. В Китае очень чисто, комфортно, уютно, много парков. Они вообще очень следят за этим. Мы были на трех экскурсиях. Первая экскурсия — это была обзорная по городу Далянь. За нами приехал гид. Везде нас сопровождал. Ездили на Русскую улицу, ездили на улицу Венеция, на гору Лотос, где открывались великолепные виды. Нам все рассказывал.
3: То есть описания были, да? Он умел описать, да?
4: Мы какие бы вопросы мы ни задавали, он нам описывал, рассказывал. Я туда же задала вопрос, как в Китае живут люди с ограниченными возможностями. Он сказал, что вообще очень все вполне себе комфортно. Люди работают. У них, как он сказал, ограничений у нас нет. Если человек хочет работать, он получает работу.
3: Квалификацию имеет, то...
4: Да.
3: Ну и в плане тифлокомментирования, то есть описание вот тоже...
4: Да, рассказывал.
3: Нормально было, да.
4: Вторая экскурсия у нас была на источники. На источники нас тоже привезли на автобусе. Экскурсовод все рассказал, показал, подсказал. И мы там отдыхали, плавали, развлекались.
3: А это какие источники? Какие-то теплые? Это минеральные воды или что это такое?
4: Там были разные теплые и вверху и помещение, и бассейн. С марганцовкой бассейн на одном этаже. На следующем этаже бани, сауны различные.
3: Это естественные природные воды или это просто вот такой банный комплекс?
4: Просто комплекс. Следующая, третья экскурсия — это была в зоопарк. Это моя самая любимая экскурсия. Зоопарк был очень огромный. При встрече подошли ребята, наверное, это были, скорее всего, школьники или студенты, попросили сфотографироваться. Все так дружелюбно «Hello!» нам кричали, мы все им «Здравствуйте!».
3: Обстановка такая теплая, да?
4: Обстановка дружеская, теплая, да. С удовольствием походили, погуляли, опять же, с гидом. Вот в парке разные там тоже животные. Очень все ухожено, все комфортно. Для меня было главное панда, конечно.
3: О пандах тогда поподробнее. У вас есть остаток зрения?
4: Так как у меня, да, небольшой.
3: То есть вы могли видеть именно?
4: Есть остаток, да, чуть-чуть. Я с трудом монокуляр свой нашла. С помощью, конечно. Я немножко там даже растрогалась, наконец-то увидев своих любимых пандочек. Ну, а так друзья остальные мне фотографировали, снимали, комментировали. имитировали. Одна туда побежала, присела. Одна черная панда спала, другая немножко пободрствовала. А третья, тоже мы ее нашли.
3: Панды каким животным относятся?
4: Это медведи, черно-белые медведи. Они очень любят бамбук. Они едят практически только бамбук. Едят его очень много. Есть еще красные панды. А если описать красную панду, то это вот примерно смесь енота с лисой. Они, конечно, поменьше, и они выглядят немножко по-другому. Черно-белые мишки, вот сами панды, примерно как мишки.
3: У них не было рельефных каких-то пособий?
4: Рельефного видели только инсталляцию. Мы нашли одну инсталляцию, там несколько панд было. Одна там сидит, другая стоит, третья. Вот мы фотографировались, общее фото делали. В принципе, потрогать, что значит вот панда, что как она выглядит, ощутить было можно.
3: Живых, конечно, не удалось погладить.
4: К сожалению, там большие вольеры, они, ну, все, конечно, за решеткой, это же хищники, все-таки это мишки.
3: А кто еще понравился? Какие еще такие впечатления яркие?
4: Другой мишка, понаблюдали тоже за ним, ему кидали яблочко, морковку, он ловил прямо на лету, тоже такой мишка был активный. Потом видели тигров, львов, было тепло. Тепло на улице, проезжал автобус экскурсионный, останавливался около, вот люди фотографировали. Все вот настолько как-то близко, все сделано для людей, чтобы им понаблюдать, походить. Очень интересно и очень комфортно сделано. В вольерах, где панды, там были площадки со скамеечками, где можно было сидеть, наблюдать за ними. Даже вот таким образом. Это меня очень поразило.
3: Да, все так вот для удобства.
4: Очень было удобно и комфортно.
3: Это третья экскурсия. А что еще? Где еще побывали?
4: Мы съездили сами самостоятельно на море.
3: На Желтое море, да?
4: На Желтое море,
3: а
4: да.
3: А это на некотором расстоянии от города, да? Или как?
4: Ехали мы в автобусе. Нам гид подсказал, какой маршрут. Мы нашли по карте, сами доехали самостоятельно, там погуляли и самостоятельно вернулись в гостиницу. Много электронных автобусов, много автомобилей электронных, не на бензине ездят, которые...
3: А сколько вы были? Неделю, да?
4: Мы были, да, неделю.
3: Чем еще занимались? Все-таки это достаточно много.
4: Мы ходили гулять. Мы нашли около гостиницы парк. Там были разные животные, вот по китайскому гороскопу, которые коза, петух.
3: По восточному, вот, да.
4: Да, по восточному гороскопу. Их можно было потрогать. Мы около их все фотографировались. Потом еще в разные вот заведения сходили. Нам было в разных местах интересно покушать, да. Где-то мы роллы заказали, где-то мы пельмешки покушали, где-то лапшу. Пришли однажды в заведение, там по картинкам, а везде же ведь иероглифы. И, в общем, тыкнув пальцем в небо, можно сказать, выбрали себе, что покушать. Ну, у кого-то оказалось острое, у кого-то и ничего.
3: Ну, а в целом кухня острая все-таки?
4: Острая, да. Кухня острая, специфическая. Кому что-то понравилось, кому что-то не очень понравилось. На любителя. Скажем так, надо привыкнуть к китайской кухне.
3: Вам, например, что запомнилось из необычного такого?
4: Ну, так как я острая не очень, я не люблю острое. Мне понравились пельмешки, которые мы вот заказали. Кто-то с мясом, кто-то с рыбой заказывал. Вот это вот очень вкусно. Мне понравилось, что они приносят воду сначала. В разных заведениях вот мы были, везде приносят воду сначала, а потом уже покушать меню и так далее. А так и рис пробовали. У них такие приправы есть. Ну, не всем они, скажем так, по душе.
3: Другая культура, совершенно другая кухня. А вот из десертов что интересного было, например, из напитков, вот что-то необычное для нас?
4: Мы ходили на чайную церемонию. После очередной экскурсии мы попросили гида, нас завезли на чайную церемонию, попробовали чай. Мы даже себе там кое-что приобрели. Но когда мы попытались заказать в каком-то заведении чай, то ли они нас не поняли. В общем, не удалось нам заказать чай, скажем так.
3: А как кофе у них там, насколько популярно?
4: Кофе мы в гостинице, в принципе, утром, но можно заказать.
3: В отеле понятно, они подстраиваются под туристическую публику, а вот интересно именно в заведениях в городе. Всегда кажется, что в такой стране есть какие-то экзотические блюда. Не знаю, там какой-нибудь бамбук жареный. Ничего такого не было.
4: Мы покупали драгонфрукт. Он выглядит как наша свекла большая, по вкусу как киви, очень вкусный. Покупали манго, тоже очень понравилось, мягкое, сочное, прям от косточки оно хорошо отщепляется. И покупали ананасы, нам прямо там их очистили, разрезали на кусочки, положили в контейнер, палочки положили.
3: А это у них выращивается, да?
4: Да, я думаю, да.
3: Разумеется, интересно, что-то вот всегда необычное. Вот dragon fruit, да, это про такой я еще не знала, например. Что-то еще вот из необычных блюд.
4: Мы попробовали там, это десертом, наверное, сложно назвать. Были разные, опять же, названия не скажу, потому что мы их сами не знаем. Но покупали в стаканчике, были разные такие вкусности. В самом магазине в стакане они в виде таких шариков, как тефтельки. Ну, в общем, разного такого вот тоже вот нам удалось попробовать. Но что-то было сильно острое, что-то вроде и ничего. Что-то было мясное, что-то даже не особо и понятное, как вот и объяснить.
3: Из чего, да?
4: Было интересно вот это попробовать.
3: Это уже самостоятельно в магазине покупали, да?
4: Да.
3: Кстати, по магазинам. А в магазине как обслуживались? Там все-таки тоже вот этот языковой барьер.
4: Да, у них все QR-кодами, все их WeChat, куда нам доступа, к сожалению, не было. Мы нашли там магазин, который берешь самообслуживание, подходили с этим в кассу, или вот эти вот вкусняшки, которые мы пробовали, мы тыкали пальцем, что нам хотелось взять. Они нам показывали цену, и мы юанями расплачивались. То есть мы не по QR-кодам, мы расплачивались наличными, мы обменивали у нас в России.
3: А какой курс, кстати?
4: Сейчас он, по-моему, меньше. Мы покупали за 12,50, по-моему.
3: Получается, вам хватало зрения, чтобы объясниться, да, с продавцами там?
4: Про себя сказать нет, не хватало, потому что были с этим сложности, нужно было мало того, что знать что, да, нужно было еще и увидеть. Помогали ребята. Кем ездили. Одной нет, конечно,
3: да,
4: сложно.
3: Да, вот я еще про то, что если люди не зрячие совсем, то вот с этим, наверное, возникнут сложности, ну, в плане языковом.
4: Да, потому что там все на китайском, мало кто понимает на английском, и уж тем более никто не понимает на русском.
3: И на английском даже мало, да?
4: Очень-очень мало. В аэропорту, в самолете мы летели китайскими авиалиниями, там изъяснялись. И то, когда летели уже обратно, мы летели днем, нас кормили дважды. И там спрашивали, как бы, что на выбор. Приходилось методом тыка.
3: А вот, может быть, что интересного можно сказать о людях? Вот как вообще о жизни? Все-таки вы по городу вот ходили, самостоятельно ходили, не только на экскурсиях.
4: Люди, на мой взгляд, очень дружелюбные, очень отзывчивые. Когда мы приходили в кафе, они скрупулезно все-таки пытались понять, что нам от них нужно. Несмотря на языковой барьер, мы все-таки добивались своего, мы все-таки заказывали то, что нам нужно было покушать. Когда мы ходили, гуляли, когда мы немножко заблудились, скажем так, и пытались найти парк, Максим обратился с переводчиком к одной девушке. Девушка была с ребенком. Она настолько к нам прониклась, она за нами шла полдороги, чтобы в переводчик написать, куда нам идти дальше. Она показала потом в телефоне, как нам, чего и куда. В общем, мы поразились. Мы были очень ей благодарны и признательны, что человек проникся, все-таки не сказал, не пожала плечами, а нашла вот этот вот. Нам нужно было понять, где найти, ну, нам парк найти. И когда мы уже знали, где парк, мы уже знали, где гостиница.
3: Вот пользовались активно, получается, программой, да, телефоном.
4: Да, переводчик — это просто незаменимая вещь, просто вот очень хорошо, удобно. А когда мы уже были в Пекине, когда мы искали покушать пекинскую утку, там вообще переводчик был только вот. Без него, наверное, никак.
3: То есть надо осваивать точно переводчик, если ехать в Китай. А в музеях каких-то не побывали?
4: В музее, к сожалению, нет. Нам присылал Андрей прайс, на какие экскурсии можно. Там, в принципе, вроде как были и Порт-Артур, и много разных других экскурсий. Просто у нас была неделя, и мы подумали, что трех экскурсий нам, в принципе, вполне будет достаточно, потому что еще и самим хотелось погулять и поизучать город.
3: То есть у вас был прайс вот этот, да, список, можно было выбрать?
4: Да, можно было выбрать, и мы все сообща выбрали то, что как бы всем по душе.
3: Что-то, может быть, еще мы не затронули в нашей беседе? Что-то еще, какие-то впечатления?
4: Когда мы приехали в Пекин. Город тоже огромный.
3: То есть это вы из Даляня уже поехали в Пекин? Вы там останавливались тоже в отеле или это как проездом было?
4: Так как получился форс-мажор, у нас один самолет из Даляни в Пекин задерживается, и на второй не получается у нас как бы. Вот опаздываем. Пересадка. Так как у нас пересадка там в самолетах, мы приняли решение группой заранее, за сутки уехать в Пекин. Там мы тоже в гостинице, нас встретил гид. Мы оставили вещи в гостинице и пошли гулять. Мы там нашли парк, катались на не кораблик, а типа катамаран, только мы не ногами гребли, а там нажимается кнопка, и мы спокойно сидим и наслаждаемся видами. Ребята нам рассказывали, что слева, что справа, что как, чего. И потом мы пошли дружно искать пекинскую утку, потому что, побывав в Пекине, не попробовать утку, мы сказали, ну, это будет как-то вот не по-нашему.
3: И какие же впечатления об утке и вообще по пути к утке?
4: Город очень огромный, очень живой, очень много доставщиков. Если у нас самокаты, то у них типа мопед-самокат. Электрические вот они все. Просто огромным потоком. Невероятное количество людей на улице.
3: Больше, чем в Москве.
4: Больше, чем в Москве, больше, чем в Даляне. Прям в разы больше. И когда мы уже вот нашли пекинскую утку, у нас там одному человеку удалось запечатлеть, как повар разбирает ее сначала. Потом нам уже подают разобранную на мелкие кусочки в разных емкостях. И там был такой большой круглый стол. Был ободок сначала, где стол не крутится по кругу. И в середине была такая площадка, которая крутится.
3: Вот-вот, да, что у них вот эти крутящиеся, да, столы?
4: Да. И то, что подали нам, можно было подкрутить, да, к себе поближе и достать.
3: То есть, получается, в центре вот крутятся блюда, а ваши тарелки, ну, индивидуальные, они остаются на месте, да, внешний круг. Можно покрутить и себе положить нужное блюдо. Да, это удобно.
4: Я сначала немножко как-то растерялась, потому что, ну, как бы ничего не видно. Потом все помогли, подсказали ребята, которые с нами были вместе. Я очень благодарна нашей компании. Все друг за друга, все поддерживали, подхватывали, подсказывали.
3: Действительно здорово. Ну и как утка сама-то?
4: В принципе, на нашу курицу похоже.
3: А в чем особенность? Почему пекинская утка?
4: Не знаю, в чем особенно сильно. В принципе, мы заказали на шестерых вот ее одну. Ну, попробовать-то попробовали нормально. Кому-то понравилось, кому-то вроде утка и утка. Ну, в принципе, само впечатление о том месте, где мы были, это очень атмосферно. Каждому подходил официант. Я так палочками, к сожалению, не научилась кушать. Мне принесли вилку. То есть все настолько здорово и ничего. Чувствуешь себя какой-то вот белой вороной.
3: Как насчет такого наблюдения, что даже вот у нас, когда встречаешь делегации, экскурсии, насчет вот громкого разговора, общения громкого, у них своя культура, понятно, свои особенности, вот это действительно и там так? Или там в целом незаметно, потому что все такие, все так себя ведут?
4: Они, китайцы, очень громкие, очень такие эмоциональные между собой, сами по себе они, но очень отзывчивые и очень готовы идти на помощь. Вот это вот мне в них очень понравилось. Я не чувствовала там себя, что вот мне не помогут, не подскажут, и я уйду голодная.
3: Какие основные вот сложности могут встретиться?
4: Ну, конечно, это языковой барьер и то, что мы не видим. Мы выбирали меню с картинками, да? По-другому не знаю, как еще. Мы же не знаем, что, какой состав блюда и чего вообще. Культура абсолютно просто другая, не как у нас все.
3: А чего больше в кухне все-таки?
4: Лапша и рис и всякие вот такие вот травки. В Пекине даже сверчков предлагали. Вот, говорит, утку у нас нет, утку, а сверчки, пожалуйста, приходите, проходите.
3: Хотела спросить, что-то такое необычное, типа сверчков. Но вы не решились попробовать, да?
4: Мы не решились, да. У нас была цель пекинская утка, и мы шли к цели.
3: Ну что ж, вы побывали в Пекине и благополучно вернулись, да?
4: В Пекине понравилось очень, в Даляне тоже очень понравилось. В общей сложности очень все здорово и классно. Я просто влюбилась в Китай. Я надеюсь, что я не последний раз там. Я надеюсь, что еще я там буду. Очень хочется в это верить. Прямо уже вот строю план, что все-таки город Чэнду, где панды, где заповедник. Я надеюсь, что я все-таки туда попаду.
3: А где этот город?
4: Станица Сичуань, ну тоже Китай, только там более острая кухня, более специфическая, скажем так. Если в той гостинице в Даляне еще можно было услышать русскую речь, то в Чэнду очень-очень мало туристов. Там больше вот как-то проездом, пересадочный пункт. И попадают там, посещают панд, тот же заповедник, да, кому что, и люди едут дальше.
3: Глубинка такая, более глубинное место. Такой вопрос, стоимость, цена вопроса, сколько вы потратили на поездку? Понятно, что эта цена не фиксированная, все изменяется.

0: и поездки разные, но все-таки примерное представление иметь.
1: Примерное представление на человека на неделю в районе 100.
0: Это тысяч?
1: Да.
0: Без дороги?
1: Нет, с дорогой. Перелет, проживание и вот то, что там.
0: У вас были включены только завтраки, а остальное уже самостоятельно?
1: Да.
0: Ну и такой, конечно, вопрос. Андрей, как к нему можно обращаться, допустим, если еще кто-то захочет?
1: Сказал, да. В этом чате он состоит. У меня остались его контакты. Если у кого-то есть желание посетить Китай, он готов сотрудничать. Тем более сейчас безвизовый режим продлили еще до конца следующего года.
0: То есть виза не нужна? Загранпаспорт нужен, наверное, все-таки, да?
1: Только загранпаспорт, да.
0: Визы до конца этого года отменили или следующего?
1: Режим безвизовый продлен до конца 2027 года.
0: Какие контакты? Может быть, свой контакт дадите для связи?
1: Я сама со своей стороны готова. Кому будет интересно, у меня уже вот из этого чата, из нашего общего в WhatsApp интересовались люди, спрашивали, как что. Я готова подсказать, готова дать контакт Андрея. Для начала я готова оставить свой.
0: Контакт Натальи, по которому можно получить интересующую информацию о поездке в Китай.
1: 8-920-119-25-81. Я также есть и в WhatsApp, и в Макс, и в ВК. Меня можно найти как Наталья Деева.
0: Пришло время прощаться. Наталья, спасибо большое. Мы постарались осветить в нашей беседе основные вопросы. А если у кого-то возникло желание быстрее попасть в Китай, то, пожалуйста, обращайтесь к Наталье и задавайте дополнительные вопросы.
1: Китайцы очень дружелюбные, очень отзывчивые, очень готовы идти на контакт, помощь свою предложить. Так что у кого-то, если был страх, как и что, я думаю, что это все преодолимо. Сейчас есть и чат, переводчик, даже не зная языка. Мы там побывали. Я считаю, что если есть желание, если есть цель, то нужно ее достигать.
0: Слова Натальи подтверждают всю ту же истину. Главное — не бояться. Идти вперед, идти к своей мечте, к путешествию своей мечты, и оно осуществится. Так что всего доброго, до новых встреч и до новых путешествий.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Радио ВОС.

0: выбрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднюю.
1: Бывает друг на друга. Антону тут пошел.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо, есть...
4: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Мне вспоминаются строки из книги великого советского спортсмена-тяжелоатлета Юрия Власова, которая называется «Справедливость силы». Сила нужна для преодоления зла. Чтобы выдержать напор жизни, утверждать правду, нужны и сила духа, и сила физическая. И в этом тоже великая справедливость силы. Не правда ли, очень актуальная аксиома для наших дней? Сегодня мы поговорим о том, какое место в жизни незрячих атлетов занимают силовые виды спорта.
7: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
2: Поднятие тяжестей можно отнести к одному из древнейших видов соревнований, имеющих выраженные черты спортивной борьбы. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных атлетов. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Как вы знаете, на Руси таких атлетов называли «богатырями». В современные силовые виды спорта входят следующие дисциплины: бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, кроссфит, гиревой спорт, тяжелая атлетика, армлифтинг, пауэрлифтинг. Как видите, их довольно много. Я немного расскажу вам о виде спорта, являющемся одной из дисциплин спорта слепых. Это пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – спорт, где сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Соревнования среди инвалидов по зрению в этом виде спорта начали проводиться в начале 80-х годов прошлого столетия в Австралии, Канаде, Великобритании и США. Турниры в этих странах в основном организовывались национальными ассоциациями спорта слепых. В апреле 1988 года в столице Канады Оттаве прошел первый Кубок мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению. Более 40 спортсменов приняли участие в этом мировом форуме. Первый Кубок мира, как и все последующие соревнования, проводились по правилам Международной федерации пауэрлифтинга, за исключением некоторых изменений, которые были призваны сделать условия соревнований наиболее подходящими для незрячих спортсменов. Например, слабовидящим атлетам могла быть оказана помощь при подходе к скамье для жима или стойкам и уходе от них. С 1993 года международные соревнования начали проводиться под покровительством независимой Международной федерации пауэрлифтинга слепых. В 1994 году чемпионат впервые прошел на европейском континенте, в Испании. Затем в 1995 и 1997 годах хозяином мировых форумов были США, а в 1996 и в 1999 годах – Канада. Именно с 1999 года мировые рекорды спортсменов-инвалидов по зрению начали регистрироваться только при обязательном прохождении допинг-контроля. С наступлением нового тысячелетия Международная федерация пауэрлифтинга слепых по решению технической комиссии Международной ассоциации спорта слепых ИПСА была включена в состав этой ассоциации. Уже под эгидой ИПСА чемпионаты мира прошли в 2000 году в Нидерландах, в 2002 году в Чехии. Международным дебютом для российской сборной по пауэрлифтингу стало выступление в 2002 году на чемпионате мира в Чехии. В этих соревнованиях приняли участие представители 11 стран с 4 континентов. Фаворитами чемпионата считались пауэрлифтеры США, Австралии и Ирана. Итогом выступления нашей команды на чешской земле стали 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Именно такую коллекцию привезла с чемпионата мира 2002 года сборная России по пауэрлифтингу спорта слепых. С этого момента наши незрячие спортсмены неоднократно занимали высшие ступени пьедестала на соревнованиях различного уровня. В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг ИПСА состоит из трех соревновательных упражнений. Это приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в трех упражнениях, и сумма поднятых килограммов в трех упражнений является его итоговым результатом. Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу ИПСА участвуют юниоры и юниорки, мужчины и женщины и ветераны. Каждый участник соревнований имеет право на 3 попытки в каждом упражнении. Ежегодно в нашей стране проводится несколько турниров по пауэрлифтингу спорта слепых. С календарным планом соревнований вы можете подробно ознакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Там же можно увидеть и протоколы соревнований. Наверняка у вас появился вопрос, а могут ли наши незрячие и слабовидящие спортсмены принимать участие в других силовых видах спорта, не включенных в реестр видов спорта слепых? Да, могут, причем очень успешно. И ярким примером этого является гость нашей сегодняшней передачи. Но об этом чуть-чуть попозже.
8: Музыкальный тайм-аут.
2: Друзья, а давайте сейчас выйдем на помост и попробуем взять рекордный вес вместе с героем песни Владимира Высоцкого.
9: Песня посвящена штангистам. Я сначала было хотел написать комедийную песню и даже придумал куплет для нее. Там было так: «Сапи, пытаются противники рекорды повторить, но я такой спортивненький, что страшно говорить». Ну, это будет пускай как эпиграф, а песня на самом деле такая.
10: Как спорт поднятие тяжестей не ново, в истории народов и держав. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав. Как шею жертвы круглый гриф сшиваю. Чего мне ждать, овации или свист? Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не обладаю грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Такую неподъемную громаду врагу не пожелаю своему. Я подхожу к тяжелому снаряду, с тяжелым чувством вдруг не подниму. Мы оба с ним как будто из металла, но только он действительно металл. А я так долго шел до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво, но крик вес взят у многих на слуху. Вес взят прекрасно, но несправедливо, ведь я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том, чтоб, завершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Где стоять мне, в центре или с фланга? Что услышу, овации или свист?
9: Что такое? Штанга. А вели спор, штанга перегруженная, штанга, вечный мой соперник и партнер. Он вверх ползет, чем дальше, тем безвольней. Мне напоследок мышцы рвет по швам, и со своей высокой колокольни мне зритель крикнул: брось его к чертям. Еще одно последнее мгновенье, и брошен на земь мой железный бог. Я выполнял обычное движение с коротким злым названием рывок.
2: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях февраля. С 15 по 21 января в Ижевске, Удмуртская республика, прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой Республики Удмуртия. Победителями соревнований стали классический стиль 5 километров мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Классический стиль 5 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Классический стиль спринт мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, Московская область и Пермский край. Классический стиль спринт женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Свободный стиль 10 километров мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, представляющий Московскую область и Пермский край. Свободный стиль 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Гонка на 12,5 километров мужчины Станислав Чухлаев, спортсмен-ведущий Олег Колодейчук, Тюменская область. Гонка на 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Спринт мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Спринт женщины Екатерина Разумная, спортсмен-ведущий Михаил Засыпкин, Свердловская область. С 22 по 28 февраля в городе Чайковский, Пермский край, в лыжно-биатлонном комплексе Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени Данилова пройдет очередной этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 10 регионов нашей страны, среди которых лидеры сборной России, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования в лыжных гонках пройдут на дистанции 5 километров свободным стилем и 15 километров классическим стилем. В биатлоне мужчины преодолеют дистанцию 15 километров, а женщины 12,5 километров. Также пройдут соревнования в спринте. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а мы с вами продолжаем знакомиться с силовыми видами спорта.
11: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
2: У нас в гостях человек, многого достигший в спорте, особенно в силовых видах спорта. Мастер спорта международного класса. Многократный победитель турниров различного уровня, обладатель не одного десятка рекордов России, а также Европы и мира, Константин Николаевич Пенько. Добрый день.
12: Добрый день. Здравствуйте.
2: Константин Николаевич, у вас...
12: Здравствуйте.
2: Константин Николаевич, у вас за плечами

0: спорту. Это пример родителей или ваше личное устремление? Как все начиналось в вашей жизни?
1: Ну, здесь судьба сложилась так, что, с одной стороны, я родился и рос в достаточно спортивной семье. То есть у меня мама активно занималась спортом. Она выступала в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в велосипедном спорте. Пример был всегда перед глазами. Семья вела активный спортивный образ жизни. Мы часто в походы ходили, разные сложности. Потихонечку приобщался, а потом как бы у самого появился и развился интерес к спорту.
0: Какие спортивные дисциплины вас сразу стали привлекать? Сразу шли по стопам мамы или что-то вот тянуло куда-то, особенно хотелось попробовать в чем-то?
1: Ну, началось с поступления в секцию греко-римской борьбы в спортивной школе.
0: Все мальчишки хотят хорошо бороться, всех побеждать, наверное.
1: Ну, да, это такое непроизвольное желание было. Но там получилась такая ситуация, что за конфликт с чуть более старшим воспитанником был исключен.
0: Так.
1: Но тут же поступил в отделение лыжных гонок детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. И уже начал более-менее серьезно заниматься именно лыжами.
0: Лыжи, понятно. Что-то еще параллельно? Были какие-то дисциплины спортивные, которые нравились? А вот силовые виды спорта тогда уже появлялись? Либо это как ОФП просто было? Ну как, тренажерный зал, там штанга, все
1: Нет,
0: дела?
1: Нет, как такового железа
0: не было
1: не практиковалось.
0: Угу.
1: Нет, только как именно вспомогательные дисциплины.
0: Были ли уже на тот момент какие-то разряды спортивные, какие-то медали стали появляться? То есть это спорт именно как спорт, а не как физкультура? Что-то уже было тогда в юности?
1: Ну, в спортшколе я дошел до первого спортивного разряда. Угу. Взрослого. Дальше поступил в институт.
0: Вот сначала про институт. Вот когда такая отличная физическая форма у человека, когда мама спортсменка, не было ли мысли поступать вообще в спортивный вуз? Ну и двигаться прямо вот профессионально в спорте? Или что-то тянуло другое, были другие увлечения?
1: Тогда еще не было таких целей, таких задач.
0: Стать профессиональным спортсменом?
1: Да, были много других интересов. Но получилось так, что в институте была секция биатлона, поскольку биатлон очень близок к лыжным гонкам. Потом я решил попробовать себя на этом поприще. И параллельно занимался полиатлоном, это зимнее многоборье, троеборье. Это лыжная гонка, полевая стрельба и силовые упражнения, подтягивание перекладины.
0: Соревнования где-то на уровне Москвы, наверное, были, да? Какие-то чемпионаты, вы участвовали в них? Или это были студенческие какие-то?
1: Да, все началось с студенческого спорта. Я выступал на первенстве вузов Москвы за сборную команды института. Постепенно подрос в результатах, стал уже чемпионом ДСО «Буревестник» по зимнему многоборью. В биатлоне дошел до КМС, то есть был призером чемпионатов Москвы среди студентов. А в зимнем многоборье был многократным чемпионом вузов города Москвы, чемпионом Москвы и призером Союза.
0: Это круто. Ну, что сказать, человек спортивный, все складывалось ровно, все шло в нужном направлении, прекрасная семья, отличная учеба, перспективы, работа интересная наверняка потом была после вуза. И вы параллельно очень активно занимались спортом, выступали, потому что в Советском Союзе это просто было хорошо развито, да, и студенческий спорт, и впоследствии. Человек, если хотел себя посвятить спорту и работе одновременно, все это было вполне себе гармонично, и все.
1: Там были возможности совмещать
0: все. Да, все это удавалось, и были на тот момент победы, достижения, и все вроде бы так и должно было двигаться дальше. Но потом была серьезная травма, насколько я понимаю, которая изменила жизнь, изменила приоритеты спортивные в том числе. Вам надо было преодолевать себя, реабилитироваться, поправлять здоровье. И в какой-то момент, как я понимаю, вы все-таки поняли, что без спорта в этой ситуации никак. Можно поподробнее здесь, как это все было? Во-первых, в каком возрасте случилось вот этот переход, когда ты успешно выступал на любых соревнованиях, какие тебе нравились, в тех дисциплинах, которые тебе были доступны, их так было много, а потом вот проблемы с глазами и с опорно-двигательным аппаратом.
1: Ну, вот этот переход из одной жизни в другую со мной произошел уже в зрелом возрасте, поэтому как-то мне было легче перестраиваться и адаптироваться.
0: Ну, вы были состоявшейся личностью, взрослым человеком.
1: В общем-то, да, конечно. Но о том, что как бы бросать занятия спортом, таких мыслей даже не было. Просто пришлось вносить коррективы с учетом появившихся проблем со здоровьем.
0: Я прошу прощения, мы это скажем, у вас первая группа, да, по-моему, по зрению? Да,
1: вы... да первая группа.
0: Да. Это многое ограничивает и в выборе дисциплин в том числе.
1: Конечно, поэтому пришлось кардинально менять спортивное направление и виды спорта. То есть те виды, где реально, в которых занимался и достигал
0: больших
1: успехов,
0: да,
1: стали просто физически недоступны. Пришлось как бы менять спортивный профиль. Получилось так, что я попал в тренажерный зал волей судьбы и начал заниматься железом.
0: Мысли о том, что вы можете выступать и что вы хотите новых каких-то высот, может быть, и над собой, и над судьбой, они сразу возникли? Или это была все-таки реабилитация, попытка вернуть хорошую физическую форму, не потерять то, что оставалось, то, что есть? Как это было все? Или сразу вот нацеленность на результат? Или вам подсказал кто-то, что может быть
1: такое? Да нет, конечно.
0: Такое?
1: Первопричиной было

0: именно мысль о том, что нужно себя вытащить на надлежащий уровень, поддержать себя в норме, в нормальной физической. Но опять же, продолжать занятия, пусть даже в другом направлении, но именно жить в спорте.
1: Вот если говорить о спорте слепых, тоже стоял ведь выбор, в каких дисциплинах можно себя проявить, потому что наверняка вам сразу сказали, что существует инваспорт, и что можно двигаться здесь и побеждать, и есть паралимпийские игры, и есть соревнования. Вам просто надо было примиряться к тому, насколько, да, вот ваше здоровье на тот момент могло позволить заниматься тем или иным видом спорта. Что-то вы рассматривали для себя? Что-то было еще вот возможно в спорте слепых? Может быть, даже какие-то соревнования были именно в спорте слепых, в которых вы поучаствовали?
0: Ну, вначале не было таких мыслей именно переходить в спорт высоких достижений в своих новых дисциплинах. Ну, просто как человек активный и достаточно любознательный, стал себя пробовать в чем-то. Что-то стало получаться, начал как бы более усиленно тренироваться, более целенаправленно готовиться и постепенно ступенька-ступенька подниматься в своих возможностях и в результатах.
1: Знаете, вот чем вы мне показались очень необычным человеком? Дело в том, что действительно, когда со спортсменом, с человеком, который с детства занимался спортом, показывал результаты какие-то, происходит какое-то такое серьезное событие, сильно меняющее его здоровье и вынуждающее, может быть, менять свою жизнь как-то, люди действительно стремятся, ну, в инваспорте можно найти много интересных дисциплин, двигаться там, успешно выступать на соревнованиях. Вы же идете реально, мне кажется, другим путем. То, что я вас прочитала, какое-то огромное количество турниров по силовым видам спорта, в которых участвуют, ну, здоровые люди выступают, а вы их побеждаете. Это способ преодоления себя или просто так совпало? Мне кажется, вы в этом плане уникальный человек. Много ли на этих соревнованиях, кроме вас, людей с ограниченными возможностями здоровья вы видите? Или в основном это здоровые, крепкие, молодые парни, которые любят железо, выступают, а тут приходите вы, их побеждаете, бьете рекорды?
0: Ну, здесь я должен немножко пояснить. Я выступаю в дисциплинах, вот в последнее время, в большей части, где просто нет номинаций для спортсменов-инвалидов. Я выступаю среди здоровых спортсменов, но я в данный момент выступаю по ветеранским номинациям среди ветеранов. То есть я не соревнуюсь с молодыми здоровыми.
1: Хотя уверена, что можете.
0: Ну, до какого-то уровня, да. Но просто чисто физически, физиологически, естественно, против природы не попрешь. Молодость есть молодость. Там результаты и возможности совершенно другие.
1: Другие организмы, это правда.
0: А в плане того, что паралимпийские дисциплины, или же, нежели какие-то другие, к сожалению, вот в силовых видах спорта не так много дисциплин, в которых практикуется выступление спортсменов-инвалидов. У меня немножко диапазон расширился, и больших результатов и возможностей я достиг именно в видах, которые не предусмотрены для спортсменов-инвалидов.
1: Для наших слушателей поясним. В спорте слепых есть пауэрлифтинг, предполагающий там три упражнения, по-моему, да?
0: Да,
1: там становая
0: верно.
1: Тяга.
0: Жим лежа
1: и приседания со штангой.
0: Да, со штангой.
1: Есть армспорт. Ну и как бы все, да?
0: И силовых, да.
1: На силовых, да. В каких соревнованиях выступаете вы? Потому что я посмотрела, у меня стали разбегаться глаза, я ничего не поняла, говорю сразу, но там какое-то там двоеборье, там что-то. Вот расскажите, пожалуйста, что за соревнования, как называются эти виды, в которых вы участвуете, виды спорта?
0: Сначала немножко вернемся к паралимпийскому виду спорта.
1: Давайте.
0: Поскольку травмы у меня были разнообразные, то есть я получил проблемы не только по зрению, но и по опорно-двигательному аппарату, и поэтому в классическом пауэрлифтинге, именно в троеборье, я выступать уже не мог из-за специфики опорно-двигательного аппарата и проблем моих.
1: Поясним,
0: я
1: что
0: не,
1: там
0: не все виды этих движений мог
1: приседание. Приседание, да, было камнем преткновения.
0: Ну, приседы стану, там, где участвует поясница и спина. То есть для меня оставался жим лежа чистый, где позвоночник и поясница.
1: И вы стали смотреть, какие соревнования проходят именно вот так, да?
0: Ну да.
1: А их много, как выяснилось.
0: В настоящее время существует множество видов спорта, близких по тематике, по нагрузкам, по специфике движений. Поэтому пошел в этом направлении.
1: А как назвать эти виды спорта, да, какие? Чтобы наши слушатели знали, может быть, тоже решили поучаствовать. Если их возьмут, конечно, если они на уровень нужны выходят.
0: В данном случае, в данной ситуации я выступаю в 4 федерациях спортивных, международных, по следующему виду спорта. То есть до недавнего времени я выступал в жиме штанги лежа, но там тоже после череды некоторых травм пришлось отложить, немножко переквалифицироваться на другие тематические виды.
1: Расскажите побольше об этих федерациях. 4 федерации.
0: Сейчас еще выступаю в армлифтинге. Это подъем специальных снарядов.
1: То есть это не штанга и не гиря. и не гантеля, что за специальные снаряды?
0: Этот вид армлифта называется Rolling Thunder.
1: Так.
0: Это вращающаяся рукоятка. Большой у нее диаметр достаточно толстый и неудобный для охвата.
1: Ага.
0: Которая при этом еще и вращается. И к ней прицепляется карабином вертикальный гриф, на который надеваются диски отягощения. И вот этот вес нужно с пола поднять на вытянутую руку с прямой спиной.
1: Ничего себе. Меня это сразу пугает. Кажется, что-то нереальное такое, знаете.
0: В том же армлифтинге есть дисциплины, где участвуют две руки одновременно. Но там, соответственно, уже большие веса фигурируют.
1: Во всех федерациях, если я верно понимаю, там идет деление по возрасту, да? То есть вы в своей возрастной категории выступаете? Или как? Как это выглядит?
0: Есть открытая возрастная группа.
1: Где любой может заявиться,
0: где, да? Где выступает молодежь, да. От 24 до 40 лет. А старше 40 идут уже ветеранские номинации.
1: У вас много соперников обычно бывает?
0: Достаточно.
1: То есть взрослые мужчины стараются себя проявить и показать, что они еще ого-го. Но так оно и есть, наверное.
0: Да, да, совершенно верно. Но, к сожалению, с годами все-таки наши ряды редеют.
1: Ну, я хочу вас...
0: То есть из спорта ребят выпадает потихоньку.
1: Похвалить. Вот чисто визуально вы, конечно, производите впечатление очень крепкого, сильного мужчины в прекрасной форме физической. Чего и всем желаем нашим слушателям, потому что считается так, что, ну, вы знаете, ну, 45 лет, в принципе, а чего же вставать с дивана-то? Ну, какой там спорт? Вы молодец и действительно пример для подражания. Скажите, пожалуйста, ну, вам ведь тогда, получается, надо очень усиленно тренироваться, постоянно держать себя в форме. Нельзя просто так заниматься силовыми видами спорта от времени к времени, да? Ну, вот сегодня я решил выступать, а потом я месяц ничего не делаю. Вот как вы тренируетесь? Просто на работе сейчас тренируетесь, да, фактически, между делом? Или это иначе все выглядит?
0: Да, мне удается совмещать как бы свою работу. Я работаю тренером в тренажерном зале, сам занимаюсь, сам тренируюсь.
1: А как вот ваш день выглядит, например, тренировочный? Можете рассказать? Это же все равно режим, наверное. Как это должно выглядеть? Если уж не хотите про себя рассказывать, да, и не хотите говорить, что вы послабления какие-то себе даете. Как вообще должен выглядеть тренировочный день спортсмена, который силовыми видами спорта занимается?
0: Ну, в любом виде спорта, ну и в частности в спорте массовом, не говоря уже о спорте высших достижений, нужна регулярность и постоянность. Нужны стабильные, постоянные тренировки. Иначе форму теряешь, потом приходится долго наверстывать. А как бы чем старше становишься, тем времени на восстановление физическое. Мышечных кондиций, да, уходит гораздо больше времени. Приходится учитывать всю эту специфику и практически постоянно держать себя в форме. Не давать больших пауз в тренировках. Иначе придется слишком много наверстывать.
1: Понятно. Но есть какие-то прям вот установки, что я должен такой вот вес сегодня поднять столько-то раз. Это как это все происходит? Как вы тренируете своих учеников? Я знаю, что у вас есть ученики. Вы же ставите какие-то планы для них, наверное, делаете. Как-то вот готовите их к соревнованиям. Расскажите, пожалуйста, о своей вот еще и тренерской работе.
0: Ну, что касается воспитанников, учеников, то здесь приходится каждому спортсмену, каждому человеку подбирать свои ключики, учитывать специфику того или иного человека.
1: Угу.
0: Потому что все люди абсолютно разные. У них и разные возможности, и разная физиология от каждого конкретного человека. Уже свою программу создавать, постоянно ее корректируя. То есть постоянно идет некий интерактив. Даются какие-то установки, какие-то задания. И в зависимости от того, как успешно все это выполняется, и нагрузки, и методики тренировок варьируются, меняются. То есть это живой процесс. Нет такой вот книжной догмы. Вот параграф один,
1: понятно.
0: Пункт первый. Делаем это и это.
1: Ваши ученики — это ребята не с нарушением зрения, да, а какие-то другие нозологии, как я понимаю. Я говорю о учениках, которые не просто приходят подтянуть свою там форму, улучшить, а которые также участвуют в соревнованиях. Вы наверняка их подтягиваете куда-то на соревнования.
0: В настоящее время люди с проблемами со зрением приходят, занимаются общей физической подготовкой,
1: угу.
0: Поддержать форму, тонус.
1: На пляж подготовиться, да.
0: Ну, естественно, потянуть фигуру.
1: Да.
0: И далеко не у всех возникает желание заниматься более серьезно и уже как-то отдаваться этому делу, потому что этот спорт — это образ жизни.
1: Да, это верно.
0: Под спорт как бы подстраиваются все остальные нюансы всей жизни человека.
1: Понятно. Ну вот я знаю, что у вас с опорно-двигательным аппаратом какой-то парень есть, ученик, и с ментальными нарушениями. Ребята показывают хорошие результаты. Я видела в интернете фотографии. Они с медалями.
0: Да, я работаю с ребятами-опорниками и с ментальщиками. Вот опять же, как они попали в спорт. Большинство из них просто пришло в зал из какого-то любопытства, интереса. Ну и может какие-то свои физические проблемы, какие-то задачки решить маленькие.
1: Угу.
0: Ребята начинают заниматься, постепенно так крепнут. И я уже как бы... опытным взглядом, в кавычках.
1: А не хочешь ли ты выступить на турнире, да?
0: Нет, не то, что на турнире. Просто потихоньку начинаю приобщать именно к силовым нагрузкам не физкультурного характера, а потихоньку подвожу их к спортивной тематике.
1: Uh-huh.
0: Если вижу, что как бы у парня есть или у девушки есть возможности и какие-то задатки в этом направлении, то, естественно, при их желании и согласии мы начинаем уже двигаться в этом направлении.
1: Хорошо, а, кстати...
0: А потом уже приходят и турниры, и соревнования.
1: Вот, кстати, интересно, кого больше приходит вот так вот в спорт? Все-таки это более мужской вид спорта? Или девчонки тоже хотят вот выступать на соревнованиях, вот, я не знаю, по русскому жиму, например? Или такого не бывает, и женщины туда не допускают даже? Или допускают?
0: Нет, на сегодня нет ограничений в силовых видах спорта для женщин.
1: Ограничения?
0: Женщины
1: есть?
0: И девушки выступают наравне с мужчинами. Ну и, конечно, на порядок меньше.
1: В своей категории, естественно.
0: Да, естественно, в своих возрастных и весовых категориях все выступают.
1: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то специальная диета, наверное, должна быть у спортсменов? Как люди, занимающиеся силовыми видами спорта, которые тратят огромное количество энергии? Ну, естественно, и на ежедневных тренировках, и на соревнованиях в том числе. Как они питаются? Что-то особенное такое надо есть? Или есть все, что едят остальные? Вы как-то... А есть какое-то секретное блюдо у вас, благодаря которому вы побеждаете?
0: Так, ну вот в плане особых секретов нет, как бы.
1: А если есть, рассказывайте нам.
0: Если судить по себе, я питаюсь, в общем-то, с обычного стола. Ну, просто стараюсь гармонично выстраивать все пропорции между белками, жирами и углеводами.
1: Ну, калорий, наверное, больше потребляется в соревновательный период, наверное, или как?
0: Ну, калорий потребляется больше и в тренировочный, и в соревновательный период.
1: Вот это здесь... интересно. А вам тоже надо весовые категории, вам нет необходимости? Или надо
0: вот,
1: входить?
0: Вот это самое главное.
1: Только ты потолстел, ну, извини. Да, или как?
0: Если ты начинаешь приближаться к верхней планке своей весовой категории,
1: так,
0: или выходишь из нее, а, соответственно, более высокая весовая категория выдвигает более серьезные требования, там и более сильные соперники, чисто физически, из-за того, что у них мышечная масса больше. И, опять же, и нормативы другие более высокие. То есть, если у тебя нет опасности, что ты вылетишь из своей родной весовой категории, пойдешь больше высокую, то здесь особых ограничений нет.
1: А ешь, что хочешь, ешь пирожки, да?
0: А если ты уже на грани, есть риск, что ты перейдешь в более высокую весовую категорию, тут уже приходится в углеводах себя ограничивать.
1: Понятно. Вот у вас и у ваших учеников какие планы на 24-й год? Он только начался. Какие турниры здесь вы планируете лично для себя, вот, например? Где вы хотите участвовать? Какой-то календарь для вас уже существует такой в голове? Или не в голове, а на бумаге?
0: Да, реально существует в любой федерации календарь мероприятий сезона.
1: А у вас 4 федерации?
0: 4 федерации, соответственно, количество турниров, соревнований достаточно высокое. Ну вот сезон только начался, но мы уже на одном турнире уже поучаствовали. Уже выступили на открытом мастерском турнире сети фитнес-клуба World Class. Два моих воспитанника в медалях первое место заняли.
1: Это греет душу, наверное, да?
0: Ну, конечно. Даже могу честно сказать, что сам я в большом спорте уже пообвыкся, уже как-то спокойнее отношусь и к рекордам, и к победам. И в этом плане...
1: А они только начинают? У них вот еще начальный этап? Либо они уже тоже маститые ребята? Как это?
0: Есть и те, и другие.
1: Ага.
0: Одни вырастают, другие только начинают. Но тренируемся все вместе, сообщая, соответственно, соревнования. Выезжаем все вместе.
1: Ну вот
0: с командой дружно.
1: Сколько турниров в год примерно проходят, в которых обязательно надо поучаствовать? Ну, дай бог, что без... нет травм, все хорошо складывается. Я хочу просто понять, как часто вам приходится тягать это железо на результат прям.
0: Ну, более 10 однозначно, но порядка... 15-20
1: турниров. Это много, мне кажется, это много, да. Учитывая, что с 12 месяцев в году. Это серьезно, это постоянные тренировки, какие-то ограничения. Ну, послабления же вы себе даете. Отпуска же есть, люди отдыхать уезжают куда-то. Все равно же. Или это непрерывный процесс, или хочешь быть в топе, хочешь быть наверху. Давай-ка, дорогой, тренируйся, выступай. Как это у вас все?
0: Здесь ситуацию разруливает именно календарь соревнований. То есть ты знаешь определенную дату, определенный турнир, уровень, на котором нужно выступить, соответственно, к которому ты турнир уже начинаешь готовиться. То есть это не вот так с бухты-барахты.
1: Ну, это ясно.
0: Приехал, выступил.
1: Это чревато страшными травмами, я думаю, что если с бухты-барахты решил взять вес какой-то.
0: Если ты регулярно тренируешься и уже достиг определенного уровня в спорте, травма минимальная, конечно, но в том плане, что нужно постоянно форму выводить на пик к нужному числу, к нужной дате. Потому что невозможно постоянно находиться на пике формы, просто как бы из-за специфики, из-за природы человеческой, биомеханики, биохимии и всего остального. То есть есть спады физиологические, есть подъемы. И вот нужно тренировочный цикл выстраивать следующим образом, чтобы пик формы пришелся на конкретное соревнование. Особенно касается крупных турниров уже, это чемпионат Европы, мира.
1: Давайте поговорим про международные соревнования. Сейчас такие сложные времена, и наших спортсменов никто нигде не хочет видеть. Во-первых, потому что боится, я так считаю, что мы прекрасные спортсмены во многих дисциплинах, и нас как соперников просто хотят исключить. И казаться на фоне нашего отсутствия лучше и сильнее. Да и вот так вот политика складывается, к сожалению, не получается, чтобы спорт был вне политики, а все получается иначе. Международные турниры — это какие турниры? С кем вы соревнуетесь? Кто приезжает на них сейчас? Или вы куда-то едете?
0: Ну, в данном случае в наших дисциплинах нам проще, чем олимпийцам и паралимпийцам, которых давят
1: страшным образом.
0: Страшным образом, абсолютно. Пытаясь любыми способами
1: убрать с дороги, да, не допустить.
0: Не допустить, убрать конкурентов и любой части ребят из России, как одних из сильнейших спортсменов мира. У нас немножко проще ситуация. Мы выступаем в международных федерациях, которые проводят очень много турниров на территории России. Естественно, мы за рубеж никуда еще не выезжаем.
1: А кто приезжает к нам? Какие страны? Это наши друзья, вот ближние?
0: Нет,
1: друзья?
0: Нет, не только, не только.
1: Даже неужели американцы приезжают? Нет.
0: Нет, рассказывайте, кто. Американцев последний раз я видел 6 лет назад.
1: Вот так. Кто приезжает?
0: Ну так, из Европы и Азии.
1: Сколько стран вот так вот часто принимают участие в международных турнирах? В среднем так. Ну, Россия, Беларусь, ясное дело,
0: ну,
1: наверное.
0: В настоящее время это до 20 стран.
1: Ого!
0: Нет, ну, естественно, от турнира к турниру это количество меняется.
1: Ничего себе представительство, но это просто прям вот круто. Это хорошо. Я так понимаю, мы побеждаем или не всегда?
0: Нет, не всегда. Почему же? Есть ребята как бы из того же Ирана, из Ирака медали берут.
1: Сильные спортсмены.
0: Достойно выступают, да, и составляют конкуренцию.
1: И вот опять хочу спросить. Фактически вы не встречаете ребят с ограничениями по здоровью на соревнованиях, даже из других стран? Так получается? Или все-таки приезжают, или это не афишируется просто, эта инвалидность, скажем так, на этих клубных турнирах по силовым видам?
0: Не совсем так, потому что в этих федерациях и в этих турнирах, где мы участвуем, есть одна дисциплина, предназначена именно для спортсменов с инвалидностью. Это жим штанги лежа для спортсменов с ФО, с физическими особенностями.
1: Любыми? Любыми.
0: С любыми, да.
1: И они, я прошу прощения, я не знаю ничего, поэтому вот вас перебиваю, так, потому что все хочу узнать. Там может и человек с опорно-двигательным аппаратом, и незрячий спортсмен, и с ментальными, со слухом, наверное, да?
0: Совершенно верно.
1: И все будут в одной категории?
0: Но они будут в разных весовых категориях.
1: Так.
0: Но в виде спорта, как такового, выступать все в одном.
1: Угу.
0: Но при этом все выступают в равных условиях, в том плане, что жим лежа осуществляется с широкой доски, где жим осуществляется полностью в лежачем положении, то есть ноги находятся на скамье и фиксируются к скамье специальным ремнем.
1: Друзья, обратите внимание, прошу прощения, не просто стоят на полу согнутые, да, как
0: да,
1: это бывает?
0: Да, совершенно верно. Специальная скамья жимовая, паралимпийская, где спортсмен лежит полностью на этой скамье, и ноги ремнем притягиваются, когда скамья фиксируется.
1: А поэтому, на что это влияет? Я пытаюсь понять, почему.
0: Инвалиды-опорники, кто-то вообще не имеет конечности или части, ребята-ампутанты, или функциональность нарушена нижней конечности, то есть ноги не работают должным образом. Поэтому, чтобы снивелировать все эти особенности.
1: То есть я верно понимаю, если ноги, так физически, скажем, стоят на полу, там больше вот этот рычаг, можно больше приложить усилий, оттолкнуть, да?
0: Нет, просто больше опора.
1: Больше опора, все, вот-вот верно.
0: Больше групп мышц участвует.
1: Я поняла.
0: Непосредственно в движении подъема штанги.
1: Я поняла.
0: Много все выравниваются.
1: И много приезжает вот именно вот в этой категории выступать ребята из-за рубежа к нам в Россию.
0: В этих категориях иностранцев мало, очень мало.
1: Понятно. Наши парни рубятся.
0: Да. Парни и девчонки.
1: Парни и девчонки.
0: Ну, кстати, выступают и ветераны.
1: И ветераны и девчонки, вы
0: и
1: хотите
0: девчонки,
1: сказать?
0: И девчонки. Девчонки по 70-75 лет выступают.
1: Вы шутите?
0: Да нет, на полном
1: вот
0: серьезе.
1: Вот это да. Вот это очень круто.
0: В этом плане, в возрастном плане ограничений нет. Только весовые категории. Но опять же, они выступают в своих возрастных и весовых категориях.
1: То есть есть ограничения, чем старше возраст, тем ниже, наверное, предлагаются вот эти вот весовые какие-то.
0: Нет,
1: да?
0: Нагрузки выбирает сам спортсмен, насколько он способен, вес заказывает сам спортсмен.
1: А весовые категории
0: просто
1: вес самого спортсмена?
0: Нет.
1: А что, расскажите, тогда не поняла. Как зависит возраст и весовая категория, что это?
0: Нет, весовая категория, да, это определяется весом спортсмена. Я имею в виду нагрузку, с которой человек выступает.
1: И можно любой вес назвать, в котором ты уверен?
0: Да, который ты способен понять.
1: И вот оттуда берутся рекорды, как я понимаю. То есть приходите вы и говорите, а вот такой, говорит, да нет, ну не может быть. И говорит, а вот да. Вот сколько у вас на сегодняшний момент, вы считаете сами? Я видела статью 2014 года, где было сказано, написано, не знаю, правда, неправда, 200 медалей у вас было только в 2014 году, сейчас 2024. Там, наверное, уже не считать надо, а вешать килограммами, да?
0: Я именно так и говорю обычно.
1: Сколько это весит, ваши награды?
0: Считать очень сложно и ни к чему, я считаю.
1: А сколько у вас рекордов? Я видела 26 цифру или уже больше?
0: Сейчас уже больше.
1: То есть вы каждый раз практически, вы все равно идете вверх. хоть вы так и сказали, что я уже повыкся в большом спорте, ну, как бы уже мне больше ученики, чтобы мои показали. Вы все равно эту планочку поднимаете постоянно для себя.
0: Ну, дело в том, что кто-то выступает в одном виде спорта, и там как бы вот он потолок, выше которого не прыгнешь, там всего достиг уже, все смог, все получил.
1: То есть человек, если он не киборг, выжил, а просто человек, он просто больше не может показать результат выше, соответственно.
0: Нет, в плане того, что ты, допустим, победил на чемпионате Европы, на чемпионате мира, у тебя титул, у тебя
1: понятно,
0: есть уже.
1: Понятно, титул. В плане титула, да.
0: Да, в плане рекордов ты не ограничен, все зависит от тебя.
1: Да, это, конечно, круто. Но ваши ученики еще не считают, как я понимаю, медали килограммами. Они еще не перешли на тот уровень, но мы искренне верим.
0: Не, ну почему же?
1: Уже считают?
0: У меня есть
1: себя
0: парнишка-ментальник, который уже стал и мастером спорта. И вот в декабре прошлого года он выполнил норматив мастер спорта международного класса.
1: Это
0: сейчас
1: здорово.
0: Мы оформляем звание.
1: И я так верно понимаю, что это по-здоровому оформляется?
0: Да,
1: а не...
0: да, да, да, да.
1: Потому что все-таки разница некоторая есть, как бы там ни было. Это спортсмены понимают.
0: В этом плане никаких подбажек нет.
1: Круто. А были какие-то у вас, как у тренера, разочарования какого плана? Вы в человека вкладываетесь, он ходит, занимается вроде, а потом вот по каким-то причинам лень ему, не объективным там, да, а вот ушел. Бывало такое? Либо если пришел, полюбил вот это железо, то все, это навсегда с тобой.
0: Честно говоря, в случае, чтобы человек бросил просто так, что надоело, неинтересно, и не хочу, такого не было.
1: В силовые виды спорта
0: влюбляются. Спорта уходит только по каким-то объективным причинам. Я даже не скажу, что именно в силовых,
1: вообще,
0: в любом спорте. Это характерная ситуация для любого вида спорта.
1: Ну, наверное, если человек еще поднимался на пьедестал, это, наверное, такая эйфория, это такое наслаждение, когда ты победил, превозмог себя, обстоятельства, какие-то физические законы вот, природы, и ты это можешь. Наверное, отказаться просто так, без основания, это странно было бы. Поэтому я понимаю.
0: Могу еще добавить, наверное, избитую фразу, что спорт, ну, особенно большой спорт, это тоже допинг, от которого просто так не откажешься и не слезешь.
1: Такие эндорфины.
0: Могу сказать больше по себе. Четко знаю. Если я не потренировался неделю,
1: то все болит?
0: Мышцы конкретно начинают болеть.
1: Вот
0: та самая ломка.
1: Ага.
0: То есть мышцы привыкли к жизни в таком режиме, в такой работе. И без работы они уже начинают требовать просто нагрузки.
1: Я вас понимаю. Ну и вот давайте тогда немножко поговорим с высоты вашего опыта и собственного, и ребят, с которыми вы занимаетесь. Все-таки силовые виды спорта — это средство реабилитации, либо это очень вредит здоровью, и не надо говорить, что вы там что-то себе поправляете, это просто что-то другое. Или это все зависит от степени. Все же вот, кто ко мне приходит в студию, каждый сразу со своими видами спорта, каждый свое начинает говорить и убеждать, что да, это класс, но ничего, что травмы, но это прям супер. А по-честному, вот ребенку можно посоветовать вообще, с какого возраста заниматься силовыми видами? Если есть сразу какие-то там заболевания такие явные, говорит ли, что ты знаешь, ты ходи в тренажерку и прям все у тебя, вот давай-ка тягай железо, все будет хорошо. Либо это не так?
0: Ну, знаете, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Благо, приличной физической нагрузки или зло. Здесь очень много нюансов и тонкостей. Начинать надо с того, что нужно четко для себя понимать свои проблемы со здоровьем и насколько допустимо в состоянии конкретного человека, в его здоровье, занятие именно этими видами спорта. Просто есть категории заболеваний, специфика заболеваний, которые категорически просто однозначно противопоказаны.
1: Вот по зрению так точно я знаю такие вот диагнозы, где категорически не допустят к соревнованиям даже.
0: Даже в моей ситуации я консультировался с 4 профессорами. Вот именно
1: можно или нельзя,
0: по да? тематике именно этого вопроса. То есть один сказал строго нет, трое других сказали, что...
1: Рискни или попробуй.
0: В принципе, это ничего не поменяет.
1: Но это ваше личное решение все-таки.
0: Естественно, как человек, который привык жить и бороться, а не тлеть и прозябать.
1: Вы решили?
0: Я выбрал
1: вот так.
0: Вполне естественно путь борьбы. И при этом убедился, что как бы мои проблемы со зрением, в частности, ну, не ухудшились. То есть как была динамика медленная на ухудшение по природным причинам, независимо от меня. То есть эта динамика не нарушилась. То есть она не ускорилась, не замедлилась. Но в общем плане любые занятия спортом идут все-таки на пользу, по большому счету. Но опять же, все...
1: Физкультурой или спортом?
0: Вот именно, это ключевой момент. Все будет зависеть от уровня нагрузок.
1: Угу.
0: Если на уровне физкультуры и фитнеса легкого, это одно дело. Здесь можно практически всем. Но у кого нет очень строгих противопоказаний, это будет однозначно польза.
1: Но спорт это надо уже думать, решать.
0: Массовый спорт. Здесь уже нужно крепче задуматься, да, на самом деле.
1: А высших достижений так
0: это... А спорт высших достижений, ты однозначно рискуешь. Ты как бы или пан, или пропал.
1: Понятно.
0: Решаешь для себя сам.
1: А скажите, вот соревнования эти многочисленные, как вы говорите, там от 10 до 20 по-разному может быть. Каждый раз какое-то медицинское обследование вы проходите, какие-то там с вас требуют документы, справки. Как вообще людей с инвалидностью допускают до таких соревнований? Вы подписываете какие-то бумаги, что вы на все согласны и готовы, и не предъявляете никому претензий. Как это происходит?
0: Скажу честно.
1: Да. У нас честный разговор. Да.
0: На прямоту будем разговаривать. Да. Сегодня можно купить или слепить любую справку.
1: К сожалению, да.
0: Поэтому в спорте каждый человек, естественно, если он дружит с головой, сам следит за своим здоровьем, поддерживает его, контролирует. А при участии в турнирах, начиная от средних и до высших турниров в высшей степени сложности, там именно пишется расписка, что спортсмен берет на себя всю ответственность за возможные травмы и увечья, которые он может получить на этих соревнованиях. То есть человек решает для себя сам.
1: Понятно.
0: Но в то же время как бы...
1: При этом есть страховка, наверное, медицинская или нет страховки?
0: Это добровольно. Угу. Если ты хочешь, то страхуешься. Если нет, то нет.
1: Ну, человек с инвалидностью больше сложностей в этой ситуации с получением страховки для участия в соревнованиях по поднятию тяжести нереальных.
0: Не, ну здесь человек просто сам должен для себя все эти обследования проходить регулярно.
1: Ну,
0: чтобы,
1: конечно.
0: Чтобы не упустить как бы момент, если начались какие-то ухудшения и проблемы со здоровьем.
1: То есть в ваших федерациях, если, допустим, мы берем большой спорт и федерацию спорта слепых, человек, попавший в сборную команду, естественно, перед соревнованиями он обязательно проходит ряд каких-то мероприятий тренировочных, и УМО он проходит, углубленное медицинское обследование. А как у вас? У вас же по-другому это. То есть там никто не регламентирует, ты обязательно должен вот медицинские совместно как-то так вот пройти там с какой-то командой, не командой, обследование. Что-то такое нет?
0: Ну, понимаете, подразумевается такая ситуация, что как бы чайник на спортивном жаргоне не пойдет на серьезное соревнование под серьезные нагрузки и не закажет себе вес, который он не в состоянии поднять. То есть выступают люди с определенным уровнем подготовки.
1: Которые готовятся сами. Но готовятся они сами, да? Все вот эти, собственно, сборы учебные организовываете вы сами себе, как говорится.
0: Наша ситуация, да. Ну, все зависит от тренера. Любая федерация — это общественная организация.
1: То есть бывает так, что...
0: Которая живет на взносы, на пожертвования. Понятно. Государство в этом не участвует никак. Соответственно, и не финансируется государство.
1: То есть это все ложится, естественно, на плечи вот, собственно, либо самих спортсменов, либо вы находите спонсоров, каких-то бизнесменов, которые готовы там поддержать, или увлечены этим видом спорта.
0: Совершенно верно, именно так. То есть и поездки, и проживание, и питание, как бы все за свой счет.
1: Понятно.
0: Даже более того скажу. Открою.
1: Конечно, нет, ну, мы говорим о очень
0: небольшие секретики, специфики.
1: Да, интересные специфики силовых видов.
0: Государство у нас финансирует, к сожалению, только олимпийские виды спорта, которые приносят престиж, репутацию страны.
1: А не паралимпийские, ну извините.
0: Это уже дело самих федераций, которые выживают и существуют, насколько они сами могут. Здесь членские взносы годовые. Федерацию.
1: То есть вы платите еще и членские взносы обязательно, да?
0: Угу. То есть годовой членский взнос заплатил, и имеешь право выступать на любом турнире данной федерации.
1: Но при этом оплачивая проезд, проживание, питание, там все услуги какие-то,
0: и не только.
1: И не только.
0: Скажи более того. За участие в соревнованиях по нашему профилю взимаются так называемые добровольные стартовые взносы. Ну, слово добровольное это чисто символически.
1: Ну, обязательные, понятно. А призовой фонд есть как таковой? Победители получают что-то? Ну, какие-то денежные призы помимо медалей в килограммах. Ну, это же не килограммы золота. А есть ли какие-то в таких интересных дисциплинах какие-то денежные призы, например, или ценные подарки?
0: Денежные премии предусмотрены только на турнирах высшего уровня, высшего разряда. И то не на всех. И опять же, денежные премии там разыгрываются между спортсменами без учетов и возрастов, и физических особенностей. То есть там разыгрывается просто так называемая абсолютка, абсолютная.
1: Понятно.
0: Абсолютный зачет.
1: То есть это сделать средством заработка, ну, точно невозможно. Вот мы говорим о том, что, наоборот, надо вкладываться и просто быть, как вы сказали, не знаю,
0: совершенно
1: наркоманом
0: верно.
1: И любить это неотчаянно, самозабвенно.
0: Просто быть жить, фанатом этого
1: быть
0: дела.
1: Фанатом, жить в этом. И...
0: Да, вариться в этом соку, именно так, в этом бульоне.
1: Это здорово. Но, видимо, наверное, это еще и секрет побед, потому что если бы все было только ради денег, вряд ли бы кто-то стал так ломаться, скажем так.
0: Нет, на самых крупных турнирах, вот, на чемпионатах мира, допустим, федерации ВРПФ, приз за победу в абсолютном зачете — это крутой джип.
1: Ого! Ну, все-таки это же зрелищно. Кстати, зрители бывают на соревнованиях?
0: Зрителей, к сожалению, не так много, но во многих ситуациях спортсмен приезжает не один.
1: С группой поддержки.
0: С группой поддержки. Или члены семьи, или друзья, товарищи. Или люди, которые по тем или иным причинам просто не могут в этом тренировке поучаствовать, но хотели бы.
1: Хотели бы. Просто посмотреть, да, побыть рядом.
0: Ну,
1: да.
0: Конечно, приобщиться им, именно окунуться. А потом спортсмены, вот, среди которых мы выступаем, в частности, в своих как бы возрастных категориях, мы уже как одна семья.
1: А то вы есть, как-то досуг вместе проводите, там, я не знаю, выезжаете на отдых, может быть, в отпуска вместе ездите. Я такое слышала. И команда, вот я недавно говорила с ребятами, которые занимаются адаптивным хоккеем, ну, детьми. И они ездят вместе отдыхать, какие-то экскурсии, что-то такое. А вот вы у себя такие сильные, крутые мужчины тоже куда-нибудь вот вместе? На рыбалку, например?
0: Нет, это, конечно, существует, присутствует, но это достаточно проблематично. Ну, во-первых, как бы мы живем и по разным регионам, по разным городам, чтобы так объединиться, встретиться. Это
1: сложно.
0: Сложновато и накладно. В общем, по ряду причин. Не так просто это делать.
1: Но издали переписываетесь, перезваниваетесь, всегда друг другу поможете,
0: конечно.
1: Поддержите и, наверное,
0: решаете
1: какие-то вопросы.
0: Из-за того, что как бы турниров в сезоне в календаре достаточное количество, то есть регулярно пересекаемся, общаемся.
1: Это хорошая, настоящая дружба.
0: Да, просто там нет такой вот нездоровой, гнилой конкуренции.
1: А вот,
0: когда,
1: кстати,
0: вот подсиживание, какие-то там козни.
1: Там злости какой-то там, действительно.
0: Как у балетных стеклов ванты. Нет, у нас ничего подобного вообще нет. Мы искренне радуемся победам и успехам.
1: Удивительный вид спорта. То есть вы боретесь не друг с другом, вы с весом боретесь, прежде всего, верно? С железом вы боретесь, а не с конкретным спортсменом.
0: В первую очередь с собой, конечно.
1: С собой, с железом.
0: Потому что результат показываешь именно ты. У тебя нет соперника, который непосредственно с тобой в контакте.
1: Ну, наверное, в этом есть некий вот и секрет того, что нет таких действительно явных соперников, но вот которых ты вот взял и не любишь, вот и не хочешь, чтобы он приезжал там и вообще не будешь с ним дружить.
0: Ну, не знаю, почему так получается, и у всех ли так. Ну, вот
1: у вас
0: в
1: так.
0: В кругу моего общения у нас, ну, семья.
1: Это здорово. А скажите, вот что посоветуете для тех, кто хочет влиться в эту семью, кто вот сейчас нас слушает и думает, а вот пойду-ка я вот, ну, да, вот у меня проблемы со зрением, ну, не настолько там, чтобы нельзя было заниматься, и врач запрещает. Хочу заниматься вот армспортом, пауэрлифтингом или чем-то еще. Куда идти? Куда идти молодому человеку? Во-первых, в каком возрасте можно, как вы считаете? Когда это правильно и когда это не повредит здоровью?
0: Ну, в принципе, начинать можно, я считаю, что даже со школьного возраста.
1: Вот на соревнования в спорте слепых 14 лет, по-моему, допускаются, да? На соревнования по пауэрлифтингу. А вообще...
0: Ну, любое соревнование подразумевает то, что ты к нему готовишься,
1: да,
0: и дорастаешь до этого уровня.
1: Конечно, просто так-то ты не будешь ничего делать. Хорошо, а куда обращаться? Это вот, ну, если мы говорим, допустим, о системе ВОЗ, вы же все равно с ребятами, я знаю, на фестивалях, на многих мероприятиях комплексных пересекаетесь, наверняка вам задают вопросы. Кость, слушай, а ты как туда вообще? Как ты начал? Куда? Мне куда идти? Я вот тоже хочу. Бывает такое? Что советуете?
0: Ну, то опять же, давайте честно, раз мы...
1: Конечно, честно, у нас
0: все
1: честно.
0: На таком дружеском
1: уровне. У нас не показуха, мы все правду говорим.
0: К сожалению, к моему большому сожалению, на сегодня ситуация с силовыми спортами, в частности, в Москве, не ахти.
1: Угу.
0: Вот у нас в КЗРК былые годы была и секция пауэрлифтинга, именно полного пауэрлифтинга троеборья по трем видам. Секция армрестлинга была.
1: Да, специалистов было больше, были тренеры.
0: А сейчас, насколько я понимаю,
1: сейчас нет.
0: Остался голбол.
1: Игровые остались.
0: Ну и волейбол для слепых.
1: Шахматы, шашки. Ислам Сарапилович дзюдо занимается, Ибрагимов,
0: да,
1: со сборной команды своей.
0: Ну, он, опять же, занимается на том уровне, где новички, в которые не могут просто с улицы прийти и
1: попасть.
0: Понятно,
1: да-да.
0: Он
1: это,
0: уже
1: это
0: работает
1: сборники,
0: с готовыми, да, спортсменами, с подготовленными. Но если есть у человека желание себя попробовать в каких-то силовых дисциплинах, в принципе, есть тренажерные залы. В большинстве кругов есть центр физкультуры и спорта, ЦФК так называемый, в которых есть отделы инвалидного спорта, которые занимаются именно спортом людей с инвалидностью, всех нозологий.
1: То есть имеет смысл попробовать позвонить туда или прийти туда, или все-таки в региональное, если мы говорим вообще по России, в региональном отделении спросить, а скажите вообще, где здесь какая-то школа, которая вот готова там, или как поучаствовать в соревнованиях?
0: Ну, естественно, все надо начать с поиска информации.
1: Позвонить в Федерацию спорта слепых для начала. Всероссийская Федерация спорта слепых. Сейчас Ольга Семенова его возглавляет.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс» 2026. Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с ОВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности на доске» в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Предлагаем вашему вниманию повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читает Михаил Державин.
6: «Очень вы нам нравитесь», — сказали мне в редакции. «Вот мы вас и вызвали». «Да», — говорю я, — «как приятно». «Нам, говорят, мне нужен свежий, новый, остроположительный материал. И вот чтобы в вашей манере». «Да ведь материал-то к манере не безразличен», — восклицаю я. «Не совсем понимаю», — говорят мне. «Как раз интересно, чтобы вы попробовали применить свою манеру на незнакомом материале. Неужели вас не волнует положительный герой и его проблема?» «У меня все положительные, скучно», — говорю я. «На отрицательных у меня сил не хватает». «Да нет», — говорят мне, — «я про других положительных говорю. Герои, маяки. Неужели вас это не трогает?» «Есть!» — вдруг кричу я с радостью и отчаянием. «Есть один! Как же я забыл! Знаю одного! Хорошо знаю! С детства! Вот уж положительный, вот уж герой! Вулканы лазает! Каждый год себе что-нибудь ломает! Руку, ногу, шею! И никто его, заметьте, не гонит! Сам лезет совершенно бескорыстно! В самый кратер! Не человек-символ!» «А вы говорили», и мне улыбается виноватой улыбкой. «И я уже лечу». «Как ты там поживаешь, мой положительный герой? Надо же, куда тебя занесло? Послушай, а правда, что ты в эти вулканы лазишь? Все-таки я очень тебе рад. 100 лет не виделись. И когда бы еще свиделись? И вот вдруг ни с того, ни с сего. А тебе уже столько писали. Теперь мой черед. Когда я видел тебя в последний раз? Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах, и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех. Никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось. Что там? Не случилось ли чего? 12:00 буду ждать в финляндском вокзале Генрих. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу? Я, конечно, прибыл. Озираюсь, вдруг меня хватают и тащат. Генрих, боже мой! Но мне не дают ни повосклицать, ни поохать. Меня впихивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места. Он уже знает, куда. Нельзя терять ни минуты, говорит Генрих. Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности. И я подчиняюсь. Из суровых недомолвок и отдельно оброненных, мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих уже будет моим братом, конечно, старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на 2 дня, и поэтому мне надо скорее. Так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен. Он, Генрих, и сам бы сдал, но ему действительно завтра лететь назад на вулканы, и ему нужно без осечки. И я, то есть не я уже, а как бы Генрих, сделаю это легче простого. И тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит. Экзамен по языку. Так-то. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина-доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно ее хорошие знакомые, должна была подобрать экзаменатора подобрее. Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня в свое время тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать. К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих. И тогда вся затея может провалиться. О чем я сбивчиво и рассказываю Генриху. Так что придется тебе самому сдавать, говорю я. Генрих отнесся к этому совершенно спокойно, как и подобает человеку, постоянно рискующему своей жизнью.
7: «Ну что ж», — сказал он, — «только как я объясню все это ей?» Он имел в виду доценшу. «Она ведь нас ждет, чтобы представить меня, то есть тебя, экзаменатору». «Придется открыться», — говорю я, — «тут уж ничего не поделаешь». «Да», — соглашается Генрих и скрывается в ее кабинете. Через минуту он появляется с маленькой миловидной женщиной, и они вдвоем направляются ко мне. Этого я не ожидал. Она смотрит на меня широко распахнутыми восторженными глазами. «Так это вы!» —

Я говорю, я. Почему она так смотрит? Может, она меня читала и ей нравится, как я пишу? Я надуваюсь и краснею. Она проникновенно жмет мне руку. Вот вы какой! Хоть мне и лестно, начинаю чувствовать что-то не то. Пожимаю ей руку, называю себя по имени, чувствую резкую боль в боку. Это Генрих. Не могу вздохнуть. Она внимательно смотрит на Генриха. «А вы не похожи», — говорит она. «Тут я начинаю понимать. Генрих ничего ей не сказал. И сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем». «Что же ты?» — дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайте внимания», — говорит Генрих и не краснеет. «Он только с самолета, одичал там несколько на вулканах». «Ну, как там погода?» — говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. «А я-то дурак растекся. Это же она на Генриха смотрит, а не на меня, потому что я Генрих, великий Генрих, железный Генрих, бесстрастно спускающийся в жерло вулканов, вулканавт один. А я-то...» «Ничего, — говорю я, — погода... Какой-то он у вас странный, — говорит она Генриху. Он всегда такой, не задумываясь, — отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным. Все работает на образ. И, наверное, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщин и о тщетности наших усилий, нравится им или нет, потому что мы или нравимся, или нет, и тут уж ничего не поделаешь. И всегда ошибемся, думая, что нравимся или не нравимся, благодаря таким-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам. Итак, мы все ближе подходим к моему старому учителю. К нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но на счастье он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня последний восторженный взгляд. «Что же ты?» – зло шепчу я Генриху. «Почему же ты ей не сказал?» «А не смог», – спокойно говорит Генрих. Появился мой учитель, как всегда галстук на боку, машет толстенным портфелем и весь не то прыгает, не то летит, а за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждает добряка он, по-видимому, последний верный шанс на пересдачу. Мы с ним всплескиваем, скрикиваем, обнимаемся, я представляю ему Генриха. Учитель устал отмахиваться от наседающих, не перестающих ни на секунду что-то скучное, однотонно лепетать студентов. Они суют ему какие-то бумажки. Близорукие его глаза, кажущиеся махонькими, под толстыми и слоистыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся. И он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю?» А я шепчу ему не по-русски: «Какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый! Какие у него небывалые обстоятельства! Послезавтра в вулкан лезть! Что ему надо непременно сегодня сдать!» И я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепивших его и что-то конючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать. Студенты оттесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке», — говорю я, возвращаюсь к Генриху. «Сдашь. Технического-то я не боюсь, а вот политического текста...» «Боюсь», — говорит Генрих. «Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты. У нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «New Times», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит. «О, бедный мой учитель! Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала. Тимес», невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен. Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» – без конца спрашивает он. «Мне страшно за него. Ему нет.
Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя. Экзамен Генрих, конечно, сдал. «Удовлетворительно?» – спросил я с робкой надеждой, когда он вышел из аудитории. «Почему же удовлетворительно?» – невозмутимо сказал Генрих. «Хорошо». «Хорошо?» – изумился я. «Жаль, не отлично», – сказал Генрих. Я возвращался домой разбитый, с печальными мыслями о том, как неинтересно, скучно и тускло я живу в этой жизни, где на каждом шагу нас подстерегает приключение и опасность. И в пионерлагере Генка был, конечно, центральной фигурой. Однажды у нас возникли стихийные соревнования по поднятию лома. На что способны послевоенные дети 10 лет? Один поднял 25 раз, другой 37, и больше не поднял никто. Я подошел и поднял 150 раз. Первенство мое было неоспоримо. Мне просто надоело этот лом поднимать. Я ощущал наслаждение от струящихся по мне восхищенных взглядов. Девочка, которая мне нравилась, посмотрела на меня с выражением. И тогда вперед подался Генка. «Я подыму 1001 раз», — сказал он. Все поняли, что Генка скандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими как спички руками, нечего было думать даже о побитии моего рекорда, не то что еще о 1001 разе. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На 101-м разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще 51 раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел, все были свидетелями подвига. Побив рекорд, под восторженный вой болельщиков, воодушевленный Генка довел рекорд до 200, после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь, наверное, равен рекордному весу новака, он выпустил 2 больших слюнявых пузыря. Но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения. Это было бы, как говорят критики, ненужным физиологизмом. На него вылили не одно ведро. Зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться понемногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность. Ведь рекорд был давно уже и безнадежно побит. Он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в 4 раза. Девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем, некрасиво открыла рот и смотрела на героя. Теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжил всю 1001 раз и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался. Это было чудо. Таким я понимаю его до сего дня. Для меня это первый из 12 подвигов Генриха, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на 1.5 метра, так разозлиться на человека, перешедшего 2-метровый рубеж, что сказать сдуру: «А я прыгну на 20». И прыгнуть-таки. Это было невозможно, и это было чудо. Первое чудо воли Генриха, происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих взрослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим, и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе. Лечу я к другу детства и читаю газеты и журналы разного возраста, специально к этой поездке подобранные, целая пачка, вживаюсь

0: Вдруг произошло неожиданное. Огненная глыба упала на эту непрочную корку. Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока. На вулканологов поползла лава. Надо было уходить. Куда? Толя оглянулся, и в тот же момент сильный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел, встревоженное лицо Генриха и летящий на Генриха огненно-красный камень.
1: Но и тут он остался жив, мой удивительный друг. Он пришел в себя на 8-е сутки и остался жив. Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней уцелел лишь один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?» – спрашивает воспитательница. «Летает!» – и мы все увлеченно машем руками, как крыльями. «Бегемот летает?» «Летает!» – увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый», – говорит воспитательница. И обидный смех до сих пор в моих ушах. Воспитательница объясняет следующую игру. Она спрячет предмет на видное место, а мы будем его искать. А кто найдет, подойдет к воспитательнице и тихо скажет ей на ушко, где он увидел этот предмет. И вот все разбредаются по площадке в поисках. Как мне надо обнаружить этот предмет первым, выбраться из моего падения и позора? Но первый, как всегда, Генка. Он подходит важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они далеко от меня, но я слышу, будто мне громко шепчут в ухо. «Молодец, молодец!» Я даже забываю искать. Я вспоминаю об этом, когда еще сразу двое подбегают к воспитательнице и шепчут. Я бросаюсь искать. Я обшариваю каждый сантиметр. Хотя бы одним из первых. Хотя бы в первой половине. А они все быстрее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот уже нас едва трое, самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в скучном и безразличном отчаянии. Ребята, уже нашедшие, скучились вокруг воспитательницы и нетерпеливо переминаются. Надо начинать следующую игру, а мы все возимся. Предмета же нет как нет. Я не мог его не увидеть. В сотый раз я проверяю себя, разглядываю до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не иначе. Все, например, видят предмет, а я на его месте голую землю. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть навсегда. Я поднимаю голову от земли и вдруг вижу. Открыто у всех на виду на сломанном волейбольном столбе лежит этот предмет. Надо только поднять голову. Восторг ослепляет меня. «Вот он!» — кричу я и показываю пальцем. Два оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, смотрят на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты?» — презрительно говорит воспитательница. «Ведь надо на ушко. Ты только о себе подумал, а о них, о Роме и Кире, не подумал. Испортил им игру». И если я вынес и это, и выжил, то, очевидно, умру естественной смертью и в глубокой старости.
2: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства» читает Михаил Державин.
1: «Мы сидим и поем». Это мне очень нравится. Все поют, и я пою. Так я, наконец, чувствую себя в коллективе. Это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». Наверх вы, товарищи. Наверх вы. А это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом. Мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжу спросить что угодно, и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давным-давно знаком, могу даже сказать: в магазине нарежьте мне сыру не от кожи.

0: Начните, пожалуйста, от серединки. Я теперь могу спросить что угодно. Да, мы поем. И от первого же слова «наверх вы» у меня начинаются спазмы в горле. Да чего красиво мы поем. Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот. А когда мы доходим, да врагу не сдается наш гордый варяг, у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марь Степановна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Это не может относиться ко мне. Я так прекрасно пою. Я сильнее всех чувствую эту песню. Я озираюсь возмущенно по сторонам. Кто там орет и портит песню? Но это относится ко мне. Да, да, нечего головой крутить. Это я тебе говорю. Так я впервые ощутил несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И никогда мне не удавалось спеть «Раскинулось море широко», которое мы обычно пели после «Варяга», и самую мою любимую «Когда я на почте», которая была третьей. После «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего чувства. Как прекрасно я бы мог петь и не пел! Тут бы в самый раз сказать, что рядом со мной опять треклятый Генка пел «Прекрасный был запевалый». Но тут был бы уже пережим и неправда. У него не было ни голоса, ни слуха, но он не страдал от этого, потому что в нем не было и чувства песни. Он просто открывал со всеми рот и не издавал ни звука, и воспитательница говорила мне: «Вот у Гены тоже нет больших способностей, но он поет с каждым разом все лучше, я теперь его даже не слышу».
1: Репортаж из кратера вулкана. Автор Генрих Ше. Утром мы просыпаемся под легкий шум. Анатолий вылезает из палатки, осматривает кратер и кратко сообщает обстановку. Дымит на всю катушку. И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее, лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск. Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает 5 метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный. Термометр, рассчитанный на температуру до 500 градусов, лопается почти мгновенно. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650-700 градусов. Часы показывают 4. Значит, я здесь уже около 2,5 часов. Надо выходить. К тому же противогаз начинает пропускать газ. По-видимому, пора менять фильтр. Нахожу оставленный страховой конец, обвязываюсь и машу рукой. Подъем.
0: Газета 3-летней давности. Что делал я 3 года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй, что я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку. И какую ни находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя. Такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.
1: Тоскливо и нудно выбивает дробь на крышах палатки треклятый дождь. Облака наползают прямо на палатку, сгинь видать. Все вокруг дышит исполинской мощью. Многие из вершин загадочно смотрят в синее небо темными глазницами кратеров. Иные курятся белым дымком. Величественные и безмолвные, словно сфинксы, изваянные катастрофами мироздания. Они манят и будоражат воображение. А они сидят на этом вздыбленном куске земли, а вокруг все так же поет, пляшет, кружится снежная карусель. 5 дней назад должен был прилететь за ними вертолет, и уже 7 дней подряд все заслонило собой ревущая белая мгла. В этой кромешной снеговерти они давно потеряли счет дням и ночам, с трудом различая их. Кончилось топливо, ложка тушенки в день, ложка на 4. Ее, разведенную водой, съедали в обед. На завтрак и ужин пищей служили шутки. Говорят, в смехе тоже содержится определенное число калорий. Дракон притих, затаился перед новым прыжком. «Ребята, мы накануне больших событий», – взволнованно сказал Генрих. «Надо собираться в путь». Но в наушниках проскрипело: «Возражаю, категорически. Скалы, пропасти, будут трупы. С гарантией, ждите прояснения». Разгневанный дракон встретил гостей канонадой. А может, он салютовал непокорным? А зачем тогда багрово-черная туча, что протянулась по небу? Да, опасно. Да, риск. Но чтобы сказать новое, чтобы открыть неоткрытое, рисковали везде и всегда. На вершине ветер дул со штормовой силой при морозе в 40 градусов. Кинокамеры и фотоаппараты замерзли. Генрих отогрел один из фотоаппаратов на своем теле, и это позволило ему сделать несколько снимков. Точно отвечая дерзким возмутителям векового покоя, горы огрызнулись басовитым эхом. Миг, и все смешалось в страшном грохоте. У них на глазах расступилась земля. За грохотом Генрих не расслышал испуганный крик друзей, но он и сам понял, что единственное спасение – вскарабкаться как можно выше. Он цеплялся, ломая ногти, за каждый выступ отвесной стены. Огромные глыбы с дикой скоростью неслись на него, обрастая по пути. Генрих прильнул всем телом к отвесной скале, слился с нею, вздохнул с облегчением. Ну, пронесло. Додумать не успел. На последнем издыхании дракон все же задел его крылом. Генриха сорвало со скалы. Измолоченный, почти потерявший сознание, он делал нечеловеческие усилия, чтобы уцепиться за землю. Он знал, там, метров на 185 ниже, бездонная пропасть. Но на гладкой спине застывшего лавового потока уцепиться не за что. Ни выступа, ни трещины, ни кустика. Конец. Генрих закрыл глаза и немного подогнул ноги. Когда друзья добежали до Генриха, он был без сознания, весь в крови. Переломанные руки безжизненно висели, как надломленные ветви дерева. «Может, дать сос?» «Я против», — сказал Генрих, глядя на друзей. Но радист без устали отправлял в эфир тревожные сигналы. И солнце еще не село, а Генрих уже лежал на операционном столе. 4 тяжелых перелома конечностей, большая потеря крови и сотрясение мозга. 100 ушибов в счет не шли, их было невозможно сосчитать. Опытные руки врачей сделали свое дело. Сделала свое дело и свежая кровь безвестного донора. Остальное завершили главные целители – молодость и крепкий организм спортсмена. Мы встретились с ним вновь на краю кратера. Генрих, худощавый, небритый, с удивительно живыми и веселыми глазами, объяснял, зачем он будет спускаться в кратер. Грозная преисподняя вела себя активно. Из кратера густо валил сернистый дым, слышался непрерывный гул и стук. «Буду спускаться», – произнес Генрих, заглянув в дымную глубь и прислушиваясь к гулу. Вулканологи такие же, как он сам, молча принялись за дело. Генрих, обвешанный двумя рюкзаками, противогазом и фотоаппаратом, поправил на голове каску и, приветливо махнув рукой, повис над гудящей пропастью. Вышло солнце и повалил тяжелый, мокрый снег.
0: «Ну ничего, скоро уже все увижу своими глазами», — успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе. «Мало ли что пишет. Ладно, пора спать». А ночевал я в аэровокзале. Вот уж где свободных мест нет. В этом огромном здании не мог найти хоть одно свободное место. Такое, чтобы можно было сесть на пол, прислонившись спиной к стене. Такого места ни одного не было. Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу. Прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон входил в меня посторонний разговор. И в нем проступал некий сюжет. И я безвольно следил за ним вполуха, боковым зрением. Она сидела в кресле, к которому я прислонился, и все рассказывала, рассказывала, словно бежала. Голос был молодой, хриплый и высокий. Иногда она заикалась или задыхалась, чуть запиналась на бегу. Какая-то бесконечная интонация простодушного удивления царила в ее речи, словно она пересказывала слышанную где-то историю, которую запомнила не вполне отчетливо, и, пересказывая, с удивлением обнаруживала, что все это ведь с ней самой произошло. Она все рассказывала, рассказывала, а соседка все слушала. Я не видел обеих, но голоса их были так откровенны. Один волновал, другой раздражал. «А он что, а вы? Ах ты, Господи!» — иногда вставляла соседка голосом дамы, и была видна ее пухлость, ее круглые каренькие глаза, безуспешная мина участия. А рассказчица... За ее голосом сразу было видно лицо, и в этом лице был весь человек. Я опасался оглянуться, чтобы вдруг не разрушилась эта цельность. Я не сразу понимал, о чем речь, так укачивал меня этот голос. Ее слова проходили сквозь дрему и переходили в картины сна, и картины эти таяли на поверхности ее слов». А сюжет был до того прост. Жила на Сахалине и сошла с лейтенантом. Летчик он, техник. Нет, про женитьбу она и не заговаривала. Любовь была. И вдруг его в другую часть переводят, в Забайкалье. Он сказал: «Только устроюсь на месте, вызову тебя, Катя». И вот письма нет и нет. Месяц нет и другой нет. Тут тетка заметила, что Катя беременна. Избила. И как начала пилить изо дня в день. «Что вы говорите? Надо же!» — сокрушалась соседка. «Так я полгода промолчала, рта не открыла, пока вот он не родился». Я невольно оглянулся и увидел Катину длинную спину, острый локоть и прямое плечо, краешек одеяла из-под локтя, и задохнулся. Все было таким же, как голос. И отвернулся поспешно, с чувством вора. Тетка тут вроде Катю простила, влюбившись в племянника, и начала действовать. Узнала, кто он, где служил и куда перевели, и написала в часть. И вот Катя едет к нему, и что-то нехорошо на душе. Если любит, то почему не писал полгода? А если не любит, а только боится? Военный ведь, то зачем ей ехать? Конечно, трудно одной, но уж лучше тогда одной». Я ведь и не стала бы ему причинять никаких неприятностей. Если он так, то лучше бы я не поехала. Да и сама-то я уже не понимаю, люблю ли его. Еду, и чем ближе, тем больше мучаюсь. Может, я сама к нему не хочу? Ну, конечно, говорит соседка, так им и надо. А то все цветочки, ягодки, саночки возить. Живи, а не живи, то плати». Правильно сделали, что поехали. Ну да, совершенно с вами согласна. Что ж без любви? Без любви и деньги не нужны. Ну, конечно, поезжайте. Может, все-таки мне назад вернуться, говорила Катя. Тетка съест. А вдруг он все-таки любит меня и хочет сына увидеть. И так себя уговаривала. А сама-то все уже знала. Был тут еще один человек. Мой сосед напротив. Был он не молод, не красив. И одет не по-городскому, в сапогах и в свитере. Он прикрылся полушубком, но не спал, а тоже прислушивался к разговору. Иногда он поднимал свои маленькие жесткие глаза, и было понятно, что он видит ее лицо. С какого-то момента он уже не отрывал от нее взгляда и смотрел мрачно, сбычившись чуть ли не зло. Казался все более усталым, не спавшим и трезвым человеком. Вдруг он встал неожиданно большого роста. «Брось», — сказал он, — «не езжай ты к нему, не стоит».
2: «Правда?» — с надеждой спросила она, повернувшись к нему всем голосом, как бросившись. Тут я вывернул шею и увидел ее лицо. Все было точно, точно так. Я не подумал, что лейтенант трус или дрянцо. Я подумал, что он просто дурак. Я смотрел в это веснушчатое, широкоглазое лицо, и подростковое рыцарство зашевелилось во мне, погнав передо мной воинственные картинки воображения. «Правда? Вы так думаете?» — с непонятной радостью отвечала она моему соседу. «Вот и я так думаю». Тут по ее лицу пробежала как бы тень от облака. «Ну, как же...» «Слушай», — сказал сосед, — «пойдем и сдадим твой билет и купим другой». Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит. Оказался он прораб. Он ведь был и похож на прораба. «Если захочешь», — заключил он, — «выйдешь за меня, а его усыновлю». Говорил он просто и куца, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним. А когда они вернулись, я не узнал ее. Он шел рядом и говорил ей что-то свое, мерное и основательное, а лицо ее было такое, что смотреть на него было все равно, что подсматривать. И я отвернулся. Я испытывал чувство острой зависти и ревности к чужому поступку. Вот и весь романс. Я вполне допускаю, что они будут потом ругаться и ссориться, и что счастье их не будет безоблачным, но одного не будет никогда. Никогда он не вспомнит, не похвастается, не упрекнет ее тем, как подобрал ее с ребенком, никогда не поставит этого себе в заслугу и не потребует награды, потому что это был поступок в подлинном и полном значении этого слова, и он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования. Время выдвигает свое слово. И слово это – поступок. Способность к поступку – основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. Поступок – форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Такова была цепь размышлений на почве поступка, совершенного за меня другим человеком. Вот они и уходят, двое счастливых, от меня завистливого, и я перевожу взор. В конце концов, слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе, и сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Я преувеличил. И с какой же радостью встречусь я с тобой и увижу, что не прав, и что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой подтрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоров у тебя куча. И вдруг мы, всегда несколько настороженные друг к другу, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали. За счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас. Я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно. Знаешь, никогда раньше не уставал А вот после последней переделки, когда мне проломило череп на Авачи, нет-нет, а стал иногда уставать. И закроешь глаза. И мы снова летим. И на этот раз прилетим. И взлетали мы из пурги и ночи, а потом светлеть стало. Мы влетели в хорошую погоду, а погода простиралась как раз над тем дальним краем, куда я летел. И там, глубоко под нами, были его горные цепи, как колотый сахар, и большие, голубые, конечно, озера. Они разворачивались под крылом, и то приходили, то уходили, будто кто поворачивал под нами это сизое блюдо с колотым сахаром. А сторожилы кричали и тыкали пальцем в иллюминаторы. «Видишь, видишь!» И называли хитрые имена этих гор и этих озер. Сели мы у подножья большого, отдельно стоящего вулкана. Над вершиной его было маленькое облачко, а внизу у трапа стоял мой знаменитый друг в кожаной куртке и широко улыбался. Солнце, снег, друг и самое раннее в моей жизни утро, почти самое раннее во всей моей стране, а там далеко дома еще спят вовсю. Здравствуй, друг. Это дома мы противоположности. А здесь у нас все будет общее. Крыша тут и дом там, в воспоминаниях. Я рад тебе. Я не только прилетел. Я как бы вернулся назад, увидев тебя. Ты залог моего возвращения. Собственно, оно уже началось. Возвращение домой. Получай свои письма и гостинцы. Да, папа здоров и мама здорова. Хорошо-то у вас, как весна. У нас всегда так, бормочет друг. А что это за облачко над горой? Почему всюду ни одного, а лишь над ней? А это не гора, а вулкан. И не облачко, а это он курица, бормочет друг. Рот его раскрылся, и его нет рядом со мной. Это я здесь, а он сейчас там, в Ленинграде. Мой друг читает письмо. Здравствуй!
3: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читал Михаил Державин.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
3: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
2: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
4: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
2: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
4: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
2: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
5: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
2: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже стояло достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
2: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
4: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
2: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
5: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
2: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
5: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
2: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала морская песня Владимира Мигули и Юрия Гарина. Ее исполнил ансамбль Черноморского флота. И как вы поняли, а может быть и помните с прошлого раза, сегодня вторая передача, посвященная творчеству Владимира Мигули. Сегодня его песни будут петь разные исполнители. Итак, в начале 90-х годов Владимир Мигуля получил в центре Москвы для проекта работы с молодыми талантливыми музыкантами здание. И работал довольно долго с малоизвестными талантами молодыми. В тяжелые 90-е он устраивает благотворительные концерты, является одним из основателей благотворительного фонда «Щит и лира», который помогал многодетным семьям милиционеров и семьям погибших милиционеров. Но вернемся к песне. Сейчас прозвучит песня «Улыбнитесь, каскадеры» на стихи Андрея Дементьева. Когда-то это была очень популярная песня. Она прозвучит сейчас в исполнении вокально-инструментального ансамбля, а иногда даже говорят группы «Земляне».
1: На крутых поворотах машину бросает кювет, снова дух замирает, но прекрасней профессии нет.

0: 1994 году на Владимира Мигулю было совершено покушение. Была взорвана его машина. Погиб водитель. Сам Владимир отделался сотрясением мозга. Говорят, что это произошло из-за того самого здания в центре Москвы. Кто-то, видимо, хотел завладеть этим зданием, оно было очень выгодно. Но еще до этой истории Владимиру Георгиевичу поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. И пережитый стресс ускорил течение этой и без того страшной болезни. Уже будучи прикованным к постели, Владимир Мигуля написал около 20 песен. В общем, работал до последнего. У него уже одна рука только работала, и он все равно продолжал что-то наигрывать, что-то сочинять. Сейчас давайте услышим еще одну из песен Владимира Мигули. Известная песня «Поговори со мною, мама» на стихи Виктора Гина. И песня эта звучит в основном в исполнении Валентины Толкуновой. Сегодня же хочу предложить нам с вами услышать запись Марии Кадряну. Поскольку ее голос значительно реже звучит в эфире, давайте с вами вспомним эту замечательную певицу. Итак, «Поговори со мною, мама» поет Мария Кадряну.
1: Давно

У Владимира Мигули долго не было семьи, никак он не мог создать семью. В общей сложности было 3 брака, 2 коротких, хотя в первом родилась дочь, а вот третий, самый длинный, его супругой стала Марина Мигуля, с которой они прожили вот до конца дней Владимира Георгиевича. У них родилась также дочь, также Владимир Мигуля воспитал и удочерил дочь Марины от первого брака. Владимиру Мигуле было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Не стало певца и композитора в начале 1996 года. Ему было всего 50 лет. Но в людской памяти остались песни, написанные Владимиром Мигулей, и его голос. А в завершении программы прозвучит песня Владимира Мигули на стихи Сергея Абрамова «Травы детства». Ее исполнит в собственном сопровождении на гитаре и скрипке Виктор и Любовь Анисимовы. Не путайте с песней «Травы детства», которую пели Верасы. Это другая совершенно песня других авторов. А мы слушаем «Травы детства» Владимира Мигули. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.

0: Актуальный репортаж.
1: С декабря 2025 года в музее имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие – участники Боспорской и Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
2: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, скобочка, в Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
3: С тактильным материалом.
2: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
3: Да. Я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
1: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
3: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, угу. Там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
1: Я даже не заметила разницы в целом и там
3: ощущается, да, что где, да, где границы заканчиваются.
1: Да, да.
3: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
1: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
2: Конечно, думаю, что это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
4: И Галина Трусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
3: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
2: Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания «Музеон». Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
5: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг.
6: Это как
5: модель? Это турнет называется. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно передавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
6: Да, чуть-чуть. А она в ручном режиме? То есть некоторые...
5: Нет, там нет ничего, ни электричества. Вот. Да.
7: Поставьте
5: и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
7: Вот это что, да, крутится? Да. Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
5: Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем, но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
7: Но глина вращается?
5: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
1: Большой интерес вызывает античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археологией увлеклась только выйдя на пенсию.
8: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древнего человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарильнага, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно... срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем, я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, то есть стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. Уже первое занятие очень много дало.
1: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
8: А я преподаватель.
1: А чего, если не секрет?
8: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но потому что их время дает выбор. Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
1: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
9: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты, и вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так как бы центами ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией Камерата, в которой проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваньшина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы, композиция Каспара Давида Фридриха она разложена на как, такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас, это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандема Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
10: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений – представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамба, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому, в 1721 году рассчитывал получить работу при его дворе, но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре концерто гроссо. В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха, хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно – 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора –

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс-2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с ОВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности на доске» в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 0522. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в гостях Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. Привет, ребят.
5: Всем здравствуйте.
4: У моих гостей в это лето появился необычный, очень интересный опыт. Этот опыт напрямую связан с теми несколькими передачами о рыбалке, которые мы делали с Игорем. Я очень надеюсь, что ребята сегодня поделятся с вами вот этим вот необычным своим приключением, связанным с ловлей рыбы. А с чего все началось, ребят?
6: Мне очень давно хотелось съездить на рыбалку, просто не было компании, с кем можно было съездить на рыбалку и получить такое удовольствие, которое мы получили в этот раз. Самостоятельно во взрослом возрасте я никогда не ездил на рыбалку, не рыбачил. Но когда был маленький, мы с отцом рыбачили, это было в Казахстане, Гурьев город, который сейчас называется Атырау. Там происходило все таким образом. Я просто-напросто ходил, утром рано вставал с ним, 4:30 в 5 часов мы ходили на речку Урал. Вот, и я, собственно, там рядом с ним сидел, он закидывал удочку, донка называется. Вот, ну и, соответственно, сидели, ждали, пока клюнет. Ловили мы там в основном сазана. Когда я познакомился с Игорем, он начал рассказывать о том, что он рыбачит. У него есть опыт рыбалки вслепую. До того момента, как он ослеп, он был рыбаком заядлым, как он рассказывал. И я так понял, что он не забросил этим заниматься и после того, как потерял зрение. И я, что называется, обрадовался, что есть возможность, появилась возможность съездить в компанию порыбачить. Ну, я ему предложил, он согласился. Долго не ломался даже вроде.
4: Игорь, для тебя как вот эта рыбалка? Потому что я так понимаю, что эта рыбалка для тебя ну, не в новинку, да, но нечто все-таки выходящее за пределы твоего опыта, да? Больше ты говорил про спиннинг, так я понимаю.
5: Значит, здесь мы окунулись в такую для меня новую стезю, скажем так. Платная рыбалка. То есть недалеко от дачи Евгения находится пруд, который предоставляет услуги по платной рыбалке. То есть что из себя представляет данный водоем? То есть это озеро, которое такими деревянными мостками разделено на множество квадратов. И со всех этих мостков, то есть они пересекают все озеро как бы целиком, можно, можно сказать, в любую часть этих квадратиков таких получишь словить рыбу. Соответственно, все это дело надо оплачивать. Вот, оплачивается, притом это разными способами, чуть далее к ним подойдем мы. Для меня не было до этого опыта платной рыбалки. То есть для меня всегда, раньше, помню, в детстве было понятие платной рыбалки, это когда ты заплатил, а там водолазы тебе рыбку надевают на крючок твой, и все. Здесь мы ловили на удочку, которая называется фидер. Эта удочка выглядит, да, действительно очень похоже само удилище на спиннинг, то есть все, само удилище, катушка, плетенка, но на конце прикреплена кормушка, в которую забивается приманка.
4: А сразу такой вопрос, а где вы вот эту вот снасть достали? Это там вы брали или у кого-то из вас?
6: Ну, Игорек, как настоящий рыбак, привез свою удочку. Я взял в аренду там уже на месте.
4: А что за удочка такая? Что за кормушка? Что за заправка для нее? Вот подробнее можно это описать?
5: Само по себе удилище очень похоже на спиннинг. Само удилище, катушка, плетенка. На конце плетенки, которую у нас мы закидываем, крепится кормушка. Она похожа на что-то, нечто в форме яйца, только все из проволоки. То есть со всех сторон она прозрачная, продуваемая и так далее. То есть проволока, которая замотана просто вот в форму, кольцом в форму яйца.
6: Да,
5: такой
6: но
5: вот
6: это
5: овал.
6: Не тоненькая проволока, да, как можно представить, обычная тоненькая проволока, а это такая толстая, ну, сколько диаметра, если в разрезе будет?
5: 2-3 миллиметра, наверное.
6: Да,
5: вот так.
6: То есть такая прочная проволока.
5: То есть и достаточно она между собой имеет небольшую эту ячейку для того, чтобы внутрь можно было забить приманку. Приманкой, на самом деле, является, можно сказать, все что угодно, любая кашица, но поскольку мы приехали на платный водоем, где мы хотели, чтобы нам предоставили все услуги, мы купили приманку там. Стоила она относительно недорого, килограмм этой приманки стоил 200 рублей.
4: То есть вот эта вот каша, да, как ты сказал, это вот 200 рублей за килограмм.
5: Да, притом самое интересное, что продавец, он же, наверное, самый профессиональный рыбак, который там администратор пруда, так назовем его, долго ходил, выбирал, говорил, так, банановый, так, апельсиновый, такой-то еще, говорит, о, дай-ка я вам дам конопляную приправку. Ну, думали, может, веселее будет рыбалка от этого. Так-то, в общем-то, оно и получилось. Приманка заключается, то есть просто порошок, который разводится водой из этого же пруда, до консистенции пластилина. И вот забивается вот в эту кормушку, которую мы описывали выше, то есть просто плотным таким слоем внутрь все-все-все забивается.
4: Все вот это яйцо, да?
5: Да.
4: Изнутри. Хорошо, раз мы сказали о стоимости приманки, тогда в аренду удочку взять, сколько это будет стоить?
5: 300 рублей стоила удочка, вот Евгений брал. Вот. Что касается, кстати, цен на сами рыбалку. Жень, ты помнишь?
6: Да, что называется, есть несколько тарифов. Вот я, к сожалению, времени знаю. Ну, давайте просто скажем, что там есть определенное время, за которое ты платишь 2000, да?
5: Там с 6 до 10 вечера оно было.
6: Да, где-то так. Платишь 2000, тебе показывают, где ты за эти 2000 должен ловить рыбу. Все, что ты поймал, ты уносишь с собой и, соответственно, не платишь ничего. За то, что ты поймал. Есть...
4: Безлимитный, да?
6: Ну, можно сказать, безлимитный, да. Есть другая цена, там с 6 утра...
5: До 2 дня, кажется, до 2.
6: Да, ну, до обеда, грубо говоря, 1500. Опять же, тебе показывают место, где ты должен рыбачить за эту цену. Ну и, соответственно, все, что ты поймал, ты уносишь с собой.
4: Я правильно понимаю, это другой квадрат уже пруда, вот, другие мостки, да, грубо говоря?
6: 1500 и 2000, это все одно и то же. Только зависит от количества времени, сколько там будешь сидеть.
4: Так.
6: И есть еще два тарифа. Один тариф VIP и другой, потом мы уже выяснили, вот, что есть чистый VIP. За VIP ты платишь 500 рублей и находишься там целый день. Причем ты можешь уйти, вернуться обратно после обеда, например, показать путевку, что ты вот заплатил за такой тариф, и продолжать ловить дальше рыбу. Но заплатив 500 рублей за этот VIP, да, с одной стороны, кажется, дешевле гораздо, чем вот предыдущие тарифы, здесь есть некий такой подвох. За то, что ты поймал, ты должен заплатить. Здесь получается 1 килограмм рыбы стоит 190 рублей.
4: Угу.
6: Вот. Ну и чистый VIP есть. Я, к сожалению, не знаю, сколько он стоит, потому что мы выяснили об этом позже. Но мы заплатили деньги за VIP. Нам показалось, что это для нас в данный момент гораздо лучше будет. Вот. Угу. Мы надеялись поймать, конечно, с игры.
4: Ну, первая проба, да, поэтому решили, что вот 500 рублей это достаточно.
6: Да.
4: Кстати, вот я так тоже такой вопрос задам. Может быть, он станет показываться, но на всякий случай. Вы вдвоем пришли и отдали 500 рублей, да? У вас могло быть трое, четверо или с носом, что называется?
6: Каждая путевка стоит 500 рублей.
4: Угу. Вот.
6: Вот. Ну, можно даже немножко отмотать назад, да, и начать о том, как мы туда, в каком составе мы туда пришли. Во-первых, мы туда пошли не одни, потому что я там ни разу не был на этом пруду. Вот, соответственно, я не имел представления, как до него добраться. Мы поехали с моим отцом туда. Вот, на машине. Мы туда приехали. Ну, вот, мы вдвоем с тростями, и папа нас туда завел. Вот, мужик, как мне показалось, слегка удивлен. Даже если сказать, что слегка, это, наверное, будет... Да, он был очень сильно удивлен, увидев нас двоих слепых. Как мне показалось, на несколько секунд даже, наверное, дар речи потерял.
5: Да, потом он поприветствовал нас и сказал, ну, вы знаете, сегодня плохо клюет.
4: То есть были какие-то вопросы, да, к вам возникли все-таки, я так понимаю?
6: Ну, он очень сильно себя держал в руках. Мне кажется, все вопросы, которые он хотел задать, он решил не задавать. Вот это вот его замешательство там некоторое время, и все, дальше он как бы... Да, кстати, может быть, еще он понял, что мы... действительно немного знаем что-то о рыбалке, он понял после того, как Игорь стал говорить, что вот нам в данный момент нужна вот такая вот удочка, и даже правильно назвал эту удочку. Да, фидер. Угу. Вот, потому что в этом пруду на самом деле водится разная рыба. Да? Там водится карп, водится окунь, щука, сом,
5: лещ.
6: Карась, лещ.
5: Даже осетр
6: даже есть. И вот для того, чтобы как бы ловить определенный вид рыбы, да, нужна определенная удочка.
4: Так, хорошо, вот это уже интересно. Тогда почему, Игорь, ты выбрал вот этот самый фидер?
5: В тот момент нам надо было сделать выбор, да, что мы будем ловить. Щуку сказали поймать тяжело, то есть то, что на спиннинг, то, что я, скажем так, люблю, потому что очень большая кормовая база для рыбы в этом пруду, для хищника. И поэтому щука сыта, и ну, не будет она очень хорошо ловиться. Поэтому для нас остался выбор лещ и карп, самое распространенное. На сетра мы не рассчитываем, сама поймать тяжело. Значит, лещ ловится чаще всего на поплавковую всю же удочку, то есть следить за поплавком, когда будет поклев и так далее. То есть это тяжело для нас. Поэтому выбрали выбор с удочкой вот этой системы фидер, потому что проще почувствовать поклевку. Здесь не надо визуально следить за удочкой, здесь достаточно чувствовать просто удилище, которое ты держишь в руках. Поэтому мы именно остановили свой выбор на этом.
4: Так, ну хорошо, вот вы пришли, оплатили путевки, получили снаряжение, у тебя было свое, да, и пошли вас, проводили, так понимаю, на мостки. Или это папа делал, или вот сотрудники?
6: Да, кстати, по поводу оплатили. На самом деле мы еще выяснили о том, что там для инвалидов есть скидка.
4: А, льготы какие-то, да?
6: Да, есть льготы. То есть нам путевка на двоих обошлась 500 рублей, 50% скидка. То есть ты показываешь справку о том, что ты являешься инвалидом.
5: Желательно ксерокопию, потому что они ее забирали, чтобы да. для отчетности.
6: Ну, в этом месте, да, они хотели ее забрать. Она им нужна, потому что он говорит, что управляющий приедет, и я должен ему показать бумажные документы о том, что вот действительно есть льгота.
4: Угу, великолепно, но это очень неплохо, 50%. И вот что же действительно произошло дальше? Вас проводил твой отец, Жень, или вы сами как-то там добрались?
6: Да, нет, нас проводил отец. Собственно, он с нами там и находился. Ему тоже было интересно этот процесс. Тоже, наверное, было интересно понаблюдать за слепыми, как они будут ловить рыбу.
4: Как будут справляться, да?
6: Да.
4: Ну вот вы попали на точку. Вот пока мы на этом остановимся, да, и вернемся к нашему разговору спустя некоторое время.
7: Вновь из мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
4: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии я постоянно ведущий программы Максим Петров и мои гости Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. А остановились мы на том, что ребята добрались до точки на пруду, где можно было уже непосредственно ловить рыбу. Хорошо, вот эту вот кашу, как вы сказали, вы разводили на месте, да, уже на мостках?
5: Да.
4: Там можно посидеть или там нужно стоять?
5: Что... Там была лавочка, то есть мосток достаточно широкий, наверное, метра полтора шириной. То есть на нем даже стоит такая лавочка, ну, бревнышко, которое лежит еще на двух маленьких бревнышках, скажем так. То есть можно было присесть, можно было стоять, как это удобно было. Соответственно, никаких заграждений нету, то есть, ну, ни перил, ничего. То есть открытые мостки, да, просто по всему пруду. Нам сказали, что мы должны ловить вот здесь, с формулировкой «вот здесь». Ну, как вот здесь мы поняли, мы так и ловили. Вот.
4: Так, ну, то есть, грубо говоря, махнули вперед, да?
5: Ну, и практически. Давайте. То есть, чтобы друг другу не мешать, мы решили разокинуть я, скажем так, за спину себе, потому что сзади у меня тоже пруд, а Женя вперед. Кстати, еще не сказали, что помимо вот этой вот кашицы, которая приманка используется для рыбы, на сам крючок нанизывается еще просто зернышки кукурузы.
6: Да, кстати, я был очень удивлен, когда узнал, что в настоящее время, оказывается, рыба такая стала избавленная, ей подавая кукурузу. Потому что, опять же, вот вспоминая, когда мы ездили в Казахстан и ловили там сазана, там приманка была простая. Там просто-напросто замачивали хлеб с маслом, с растительным, там ваты даже какой-то добавляли, но точно не знаю, там еще чесночка для запаха, потому что говорили, что якобы это хорошо приманивает рыбу. То есть ловили на хлеб, да, на крючок насаживали этот хлеб таким образом, чтобы вот этот крючок, он был спрятан в хлебе. Такая грушка маленькая получалась. А здесь я, конечно, был очень удивлен, что, оказывается,
4: ну,
6: в настоящем...
4: Современная рыба, да, вот свои вкусы, кукуруза. Может быть, какая-то...
6: Причем из... определенные фирмы, говорят,
5: То есть нет, самая обыкновенная кукуруза в консервных банках, которая во всех супермаркетах продается.
4: Брали с собой, знали об этом.
5: Да, это брали с собой, да, знали об этом.
4: Так.
5: Женя закидывал вперед, я закидывал назад. Потом так несколько раз закидываешь, через какое-то время приходится вытаскивать свою снасть, потому что кашица, которая вот в этом у нас находится, в кормушке, она все же размокает и расплывается. То есть она вымывается из этой кормушки. Вообще сам принцип, для чего этой кашице нужен. То есть создается такое облако из микрочастиц вот этой вот каши, это облако чувствует рыба, и как бы стайка приходит в это место. Соответственно, дальше она начинает все подряд собирать, и на дне находит твой крючок с кукурузой и должна его съесть.
4: Техника забрасывания такая же, как у спиннинга.
5: Такая же, как у спиннинга, да.
6: А какая у спиннинга?
5: Через голову, через бок, просто бросок хлесткий вперед, чтоб летело. Здесь, конечно, есть некоторые моменты, как раз-таки то, что к чему я не был, наверное, готов. Хоть опыт рыбалки присутствует достаточно обширный, но вот расстояние до этих мостков, которые передо мной, слева от меня, сказать никто не мог. Ну так, хоть папа и был, Женин, рядом с нами, но просто в голову не пришло задать вопрос, а как? Он говорит, ну кидайте недалеко.
6: Вперед.
5: Вперед, недалеко. Ну, недалеко вперед — это понятие очень сильно растяжимое, поэтому при очередном моем забросе я попал в соседнего рыбака. К нему на мосток, скажем так.
6: На самом деле это было в леве, я так понял, потому что там же, ну, как вот Игорь говорит, квадратиками, да, и он попал вот в левую сторону этого квадратика. Но мне на самом деле кажется, Игорёк там втихаря где-то как раз этой кашицы-то попробовал, ему стало весело. Думаю, дай-ка я буду забрасывать в разные стороны, может быть, где-то все-таки клюнет рыбу, потому что все-таки обидно было уходить без рыбы.
5: Женин папа...
4: Проблем не было, я надеюсь.
5: Женин папа пошел доставать мой крючок, потому что он зацепился, естественно, там. Угу. Вот. Было слышно, как тот рыбак говорит, ну вы им скажите, ну пусть они сюда не кидают. То есть, видимо, тот понял, что не очень такие зрячие люди пришли. Но страстями редко кто ходит, наверное, рыбу ловить.
4: Ну да.
5: Нам даже сказали, что рыба выплывала, потому что сплескалась очень сильно, но посмотреть, видимо, кто-то там по своей внутренней связи им сообщили. Пойдем посмотрим, посмеемся.
6: Да, рыба тоже была удивлена, и сзади вот мостка там выплывала, смотрела, говорит, смотри, какие рыбаки пришли интересные сюда.
4: В общем, я так понимаю, что вы очень весело провели время,
5: спустя
4: да?
5: Спустя пару часов пришел к нам администратор пруда поинтересоваться нашими делами. То есть, ну, видимо, его тоже этот вопрос очень сильно волновал, как это будет. Но как раз-таки он увидел, что я ловлю не там, где он сказал, ловите вот здесь.
4: А как же так?
5: Вот, я ловил, оказывается, в чистом ВИПе. Вот про который Евгений говорил до этого. Ну, на самом деле, я тоже ничего не поймал там. Поэтому что в чистый ВИП, что обычный ВИП, разницы не было. Возможно, кстати, может быть, другая рыба там водится или что-то, и, скорее всего, под мостками водится или что-то, и, скорее всего, под мостками стоит какая-то сеть,

0: поймать ничего не удалось. Поклевки были у Евгения особенно.
1: А то почему есть... вот поклевка была, а почему не удалось там?
0: Ну, может быть, неправильно подсек, может быть, не успел подсечь. Бывает, что не каждую же поклевку вытягивает рыбак. Это что же? Поклевка есть, да, подсек в другую сторону, не знаешь же, с какой стороны рыбка-то подплыла к твоей наживке.
2: Ну и рыбка сейчас стала, опять же, умная, она аккуратненько съедает эту наживку.
0: Карп, конечно, чувствуется, когда он клюет, то есть действительно он такой удар мощный идет, поэтому было, но не удалось.
1: Может быть,
0: было...
1: действительно мощная поклевка была, да?
2: Да, потому что карп, опять же, да, карп — это не хищная рыба, у него зубов нет. И он, когда начинает клевать, он эту наживку, ее засасывает просто.
1: Ух ты. Вот,
2: поэтому...
0: Ну, получается, да, по спиннингу у тебя удар идет такой, да. То есть прям сильно дергается.
1: В итоге, к сожалению, вы уехали пустыми, да, но, я так понимаю, все-таки получили удовольствие.
0: Понимаешь, рыбалка в том-то и заключается, что, конечно, когда ты ловишь, ты получаешь действительно еще больше удовольствия, но не каждая рыбалка заканчивается уловом и добычей, да, то есть часто возвращаешься с пустыми руками, но здесь уж ничего не поделаешь, это такой... Не каждый охотник действительно приходит с дичью домой. Поэтому получили удовольствие, я считаю, ну, я большое это точно получил. Вот, наверное, Евгения спросить, поскольку у него был, скажем так, первый опыт уже в такой сознательном возрасте взрослом.
1: Так, Жень.
2: Да, конечно, я удовольствие очень большое получил. Мне не совсем хотелось уходить без рыбы, потому что, на самом деле, рыбаки там были, и действительно, несмотря на то, что нам сказали, что клев сегодня плохой, рыбу ловили. Да, и обидно, конечно, после того, когда поклевка действительно была, не получилось поймать рыбу. Но удовольствие действительно мы получили, я думаю, и получили удовольствие те люди, которые находились там.
1: Ну, они, по крайней мере, увидели что-то необычное. Хорошо, какие вы советы могли бы дать тем, кто пойдет по вашим стопам?
0: На самом деле, уже потом, спустя некоторое время, мы так с Женей разговаривали, анализировали, почему те ловили, почему мы не ловили. На самом деле, мы нашли ответ на этот вопрос. Все заключается в том, что вот такой способ ловли необходимо закидывать примерно в одно и то же место, чтобы то облако от кашицы, которое создается, оно было в одном месте. То есть, получается, мы сейчас закинули, там облако стоит, рыба туда приплыла, мы вытащили свою кормушку, да, с наживкой, засунули заново кашицу и кидаем в другое место. Пока рыба сюда перемещается... мы опять теряем вот это место. Если кидать в одно и то же место, там будет действительно стоять, наверное, стая, косяк этих рыб, да, и действительно тогда может рыбалка быть более удачная. А, на самом деле надо знать еще дно водоема, потому что рыба будет больше, вот это карп, ближе к дну, где похолоднее. И если, например, ты знаешь, что перед твоим мостком действительно глубоко, то можно попробовать. Это не факт, что это будет панацея, что это действительно получится, но можно просто практически не закидывая, просто перед собой держа снасть, на дно опускать кормушку с приманкой и пробовать ловить как бы из-под себя, скажем так.
1: Угу.
0: По крайней мере, мы тогда сами убедимся в том, что мы закидываем, ну, в одно и то же место, более-менее подаем. То есть здесь не надо прям такую точность, как бы, да, там, до миллиметра выверять все. Но, тем не менее, чтобы там хотя бы, не знаю, там, в 4 квадратных метра там в этот кусок так попадать стараться.
1: Могу ли я из этого заключить, что такая рыбалка для незрячего менее удобно, чем рыбалка со спиннингом?
0: И да, и нет. И да, потому что действительно, вот когда ловишь со спиннингом, можно кидать куда угодно, да. Но опять же, почему нет? Кидать угодно спиннинг можно, да, когда у тебя открытый водоем настолько, что там у тебя впереди там 100 метров пустоты. А у нас на самом деле в Подмосковье, например, такое тяжело, наверное, встретить такое место. И озеро то же самое, потому что все равно могут быть и соседние рыбаки, противоположный берег, какие-то коряги и так далее. То есть все равно есть какая-то сложность как бы с тем, чтобы это делать. Поэтому и да, и нет на твой вопрос я отвечу, Максим.
1: Ну, я так понимаю, Жень, у тебя, наверное, тоже какие-то есть советы для наших радиослушателей.
2: Если вы собрались на рыбалку, то вечером надо ложиться вовремя спать. Вот, потому что очень рано на рыбалку вставать, конечно, очень трудно. Мы встали только из-за того, что очень сильно хотели порыбачить. Конечно же, когда собираетесь идти на рыбалку, нужно одеваться по погоде. Мы здесь как-то не задумались на эту тему, но потому что как бы, начало лета, мы подумали, что как бы, холода давным-давно отступили, и так холодно, как на самом деле было, не будет. Поэтому всегда нужно одеваться по погоде для того, чтобы, опять же, не уйти раньше времени с рыбалки и не испортить таким образом себе удовольствие.
1: Давайте попробуем кратко резюмировать все, что вы нам рассказали. Значит, можно получить удовольствие, можно незрячим ездить на платную рыбалку. Наверное, немножко нужно послушать наши передачи, чтобы

0: хотя бы представлять себе в общих чертах, как можно ловить, чтобы, ну, показать, видимо, администрации, что вы хотя бы что-то понимаете в этом процессе. И в итоге еще раз цифры. То есть получается 2 раза по 500 и 300, насколько я понимаю, минус 500, да, это скидка, которую сделали по справке, да?
1: Да. То есть, плюс наживка 200, плюс приманка. Ну, дома не будет каждый человек себе держать, хотя можно сварить просто дома, действительно, купить килограмм крупы, сварить из него кашицу тоже такую, как бы...
2: Густую
1: достаточно, и взять с собой. Будет та же приманка. Будет ли она работать на этом пруду? Но здесь вот действительно это неизвестно, поэтому, выбирая ту приманку, которую нам дали, мы полагались уже на опыт вот этого администратора.
3: Да, опять же, если здесь приманка такая существует, значит, рыба к ней привыкла. А может быть и наоборот, да? То есть вы пришли со своей приманкой, там что-то где-то у кого-то услышали какой-то секрет, да, либо у вас там из поколения в поколение рыбаки были, передают секреты. Вы сделали такую приманку, на которую с большим удовольствием будет приходить рыба. А та приманка, которая существует здесь, им просто-напросто уже надоело.
1: Кстати, про траты я вспомнил. У Жени получился зацеп, видимо, за что-то на дне зацепился крючок. То есть вытянули, на самом деле, кормушка осталась на месте, крючка не было. То есть крючок ушел, да. Вот это стоило 100 рублей, этого же администратора, что просто поменять, как бы, да. Ну, здесь, опять же, можно просто с собой крючки взять. Там набор крючков стоит те же, ну, недорогих, как бы, там тоже 100 рублей можно купить их, и все.
0: 1100 и кукуруза, да? Я так понимаю.
1: Ну, банка кукурузы, да.
0: Да. Ну, если бы у вас не было справки, было бы, значит, 1600, я так понимаю. А, ну у тебя еще своя дочка была, да?
1: Да, так, я не брал.
0: В общем, по максимуму давайте считать 1900 где-то, да? А, и это на весь день.
1: В общем-то, да. Ну, это если мы ничего не поймали. Поймаем мы,
0: да,
1: а мы еще... бы не остановились. Угу. Просто, как говорится, одна поймала, значит, тут рыба есть, значит, надо ловить. Вот поэтому, ну, наверное, мы рано или поздно остановились, конечно, но тем не менее, то есть еще надо учитывать, что карп вытаскивали достаточно крупного, то есть, ну, килограмм-полтора он точно был, вот то, что, который соседи вытаскивали рыбины. То есть вот действительно вот такой вот вес надо тоже иметь в виду.
0: Ну, в общем, на кармане примерно нужно иметь около там 3000, да, чтобы свободно, без проблем вдвоем так провести время.
1: Да.
3: На рыбалке.
0: Да, и вот это на весь день развлечений. Отлично. Большое вам спасибо за историю, за такой интересный подробный рассказ. Я думаю, и вам, уважаемые радиослушатели, эта тема была интересна. Если у вас остались какие-то замечания, предложения, вопросы, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
1: Хорошего дня всем.
3: Да, зовите еще, мы расскажем, как ходить за ягодами, грибами, как охотиться на девчонок и так далее.
0: Всем до свидания.
4: Бытовой вопрос. Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
6: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
7: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Столуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там Столуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень, думаю, эффектно. Они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города. И мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
6: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
7: На самом деле много чего мы уже реализовали, начиная вот как раз с Дня города, что у нас там инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена в Братке. Мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилима, приехали тоже в Братск, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. И мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность. Вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции у членов нашей организации. Я считаю, интересно, тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
6: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
7: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
6: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
7: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

Сегодня мы вспоминаем любимую няню Александра Сергеевича Пушкина, Арину Родионовну Яковлеву, женщину, которая стала первой музой поэта.

0: Дар Пушкина – это дар Божий. Можно здесь и остановиться. Но если мы, простые смертные, попытаемся найти доступное нам объяснение этому феномену, то вспомним, что у нашего гения было много учителей – Сумароков, Ломоносов, Державин, Жуковский – познакомили его с русским стихосложением. Были и французские поэты, которыми он зачитывался в детстве. Им обязан он особой легкостью стиха. Повезло ему и с ближайшими родственниками. Его дядя, Василий Львович, был известным стихотворцем. В его доме поэзия звучала всегда. И появился на свет он не просто в дворянской семье с 500-летней историей. Пушкины принадлежали к узкому кругу образованной аристократии. Поэтому европейскую культуру он впитывал с детства и очень рано достиг ее вершины. Но народным, русским гением ему помогла стать простая крестьянка, его няня Арина Родионовна, судьбою посланное ему живое воплощение русского духа. Это ее народная культура стала для молодого Пушкина откровением, и он заговорил, запел, как выражались в его время, уже другим языком. Языком, на котором говорим и мы с вами. Лучшего пока никто не придумал. Привязанность Пушкина к няне так бросалась в глаза, что Анна Керн, которой поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение», уверяла, что по-настоящему любил он только свою музу и свою няню. Звали няню Арина Родионовна Яковлева. Она выкормила, воспитала и трепетно оберегала на протяжении всей жизни своих, как она говорила, пушкинят – Ольгу, Александра и Льва. Саша был ее любимым пушкиненком, а она стала его единственной мамушкой. Родилась Арина Родионовна 21 апреля, если считать по новому стилю, 1758 года в деревне Суйда Петербургской губернии. Когда Арине исполнился год, Суйду и прилегающие деревни с людьми купил прадед Пушкина, воспитанник Петра Великого, араб Абрам Ганнибал. В 23 года, выйдя замуж за крестьянина Федора Матвеева, Арина переехала к нему в село Кобрино, которым владела любимая бабушка Александра Сергеевича, Марья Алексеевна Ганнибал. После рождения Ольги Арина Родионовна была взята в семью Пушкиных, и с этих пор жизнь пушкинят стала ее жизнью. Она единственная из близких разделила с юным Пушкиным и его Михайловское заточение.
1: «Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне. Скучно, да нечего делать. Вечером слушаю сказки моей няни. Она единственная моя подруга, и с нею мне не скучно», —
0: писал Александр Сергеевич Пушкин из Михайловского. Образ няни живет и в Дубровском, и в «Евгении Онегине», и в одноименной опере Петра Ильича Чайковского –

0: Поэт, которому легче было выражать тончайшие оттенки чувств стихами, чем прозой, не посвятил ни одной строчке ни матери, ни отцу. Зато образ Арины Родионовны прошел через все его творчество.
1: Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасную грудь.
0: Быстрая, несмотря на изрядную полноту, очень подвижная, она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой веселая собутыльница. Друг Пушкина и сосед его по имению, поэт Николай Михайлович Языков, также воспел в стихах Свет Родионовну.
1: Как сладостно твое святое хлебосольство нам баловало вкус и жажды своевольства. С каким радушием, красою древних лет, ты набирала нам затейливый обед. Ты занимала нас добра и весела, простородавних бар пленительным рассказом.
0: Со своим воспитанником няня обращалась запросто, называя его то на «вы», то на «ты». «Многолюбящая вас ваша Арина Родионовна», подписывала она свои письма к Александру Сергеевичу, когда он поселился в Петербурге, и добавляла наставительно: «За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится».
1: «Знаешь мои занятия»,
0: – писал Пушкин брату.
1: «До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма».
0: Со слов няни, рядом с черновиками «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова» Александр Сергеевич записывает 7 сказок, сравнивая эти прозаические строки с отделанными, позже переложенными в стихи сказаниями, можно проследить, как поэт обрабатывал фольклорный материал, выбирал, менял, то выдумывал подробности, то перебрасывал их из одной сказки в другую, то почти дословно передавал стихами, слышанное от Арины. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Как бы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Как бы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Как бы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбираетесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». Нянина память хранила семейные предания Ганнибалов и Пушкиных, обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет свое обилие и гибкость. Следя за ее распевами, Пушкин опускался вглубь русского языка, русского народного гения. Даровитая старая песенница помогла своему по-европейски воспитанному любимцу стать великим русским народным поэтом.

дар неистощимой сказочницы Пушкин передал в песне. Да еще ее помянем, сказки сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины? Слушать так душе отрадно, кто придумал их так складно? И не пил бы, и не ел, все бы слушал да глядел. Именно ей посвящено стихотворение, которое знает каждый русский. Стихотворение «Зимний вечер», ставшее романсом.

0: Арина Родионовна была не только рассказчицей, но и талантливой слушательницей, первой слушательницей всего, что им было написано в Михайловском.
1: И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей.
0: Давайте вернемся к меткому и умному высказыванию Анны Петровны Керн и добавим, что музы Пушкина с течением времени сменяли одна другую. И только самой первой он остался верен навсегда – своей мамушке.
1: Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал во дни моей весны. Являлась ты веселую старушкой и надо мной сидела в шушуне. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила.
0: Арина Родионовна умерла около 1828 года в семье Ольги Пушкиной в замужестве Павлищевой. Почти 10 лет спустя, за 2 года до собственной гибели, Пушкин вернулся в Михайловское. И первое его воспоминание опять о ней, его милой мамушке. «Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни утренних ее дозоров, и вечером при завывании бури ее рассказов, мною затверженных от малых лет, но никогда не скучных. Когда из героев нашего рассказа уже никого не было в живых, в 1881 году на Пушкинском празднике добрым словом помянул Арину Свет Родионовну Иван Сергеевич Аксаков. Блистательный, прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных не стыдился всенародно в чудесных стихах исповедовать свою нежную привязанность к мамушке, няне, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу. Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта. Это простая русская деревенская женщина, точно припав к груди матери земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа. Да будет же ей, этой старой няне, и от лица русского общества вечная, благородная память.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
6: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, но сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых, честь имею, в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь И те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
6: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
7: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та

0: определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
1: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
0: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс» 2026. Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с ОВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В в программе. Практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам равной возможности на доске в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст! Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
6: Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
5: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
6: Вы знаете, тут даже... Как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
5: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
6: Честно сказать, нет.
5: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
6: Это будет песня «Аюшка».
5: «Аюшка», да. Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на «Радио ВОС». И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор — народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала, и первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление все волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, но растерялась.
1: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. Да, расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас. Я хочу сказать, как она красиво ответила. Потому что песни, слышите, берут за душу на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы, были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области, заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот как, какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до сердце,
1: да, сердце, душ, да. Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно, абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В прошлом году, да, изучили.
1: Вообще ты легко разучиваешь песни или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет хорошо, да. А есть человек, как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
2: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
1: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
2: Да.
1: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
3: Нет.
2: Нет?
1: Нет. Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
2: Да.
1: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии обязательно, мы везде разместим.
3: Нет, честно сказать, шить я не умею, иногда очень жалею об этом. А так мы, ну, Wildberries покупаем
1: ясно,
3: сами.
1: Ясно, ясно, ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время, если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать, кто тебе нравится?
2: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
1: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
2: Да.
1: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
2: Да.
1: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
2: Да.
1: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги? Вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
2: Последняя книга — это была «Алиса в стране чудес».
1: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия? Или ничего, нормально?
2: Да вроде ничего.
1: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать... Наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
2: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена «Оли Лукойла».
1: Про Оли Лукойла понравилась тебе книга?
2: Да.
1: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
2: Мы иногда с мамой выбираем.
1: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
3: Ну, она читает иногда, но в основном читает ее про себя,
1: ну,
3: и
1: да,
3: очень быстро их прочитывает.
1: Скорость большая, да?
3: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
1: Обсуждаете,
3: поэтому...
1: да?
3: Да.
1: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Сольные концерты у ребенка. Это действительно.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот ты не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну, что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, Маш, можешь. Пой, что хочешь.
3: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Угу. Давай отрывок слушаем. Слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прямо растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь. Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу
0: да,
1: за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе, но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто затихает. Да, и все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне. Это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
1: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну, просто...
1: Да.
0: Да. А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Абаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже делает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Ну, так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Угу, молодец, Данил. Это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, у них было, когда он сейчас просто уехал учиться в другой город. И когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
2: Да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
2: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадок размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно?
2: Мама
1: разрешает?
2: Я
1: по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
3: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
3: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да, друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим. Уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений. Вот, потому что все дороги открыты. У нас страна возможностей на самом деле. Если чего-то захотеть, обязательно добьетесь таким, тем более с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Такие дела, совместные будут номера. И хочу спросить, о чем? Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода. Бывает приболеем, бывает, что тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
3: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И петь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
2: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит, потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю, и мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
2: Песня будет «Певунья России».
1: «Певунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Певунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
2: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
1: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем привет! В эфире программа «Необыкновенные истории». И я ее ведущая Ольга Хасид. И в этом выпуске я расскажу вам об одном из самых зрелищных праздников петербургских выпускников и о том, когда был разработан первый банкомат. Делайте погромче и никуда не уходите. Будет интересно. Алые паруса – это уже давно не просто праздник петербургских выпускников. Он приобрел всероссийский масштаб. Посмотреть на удивительный парусник, торжественно входящий в акваторию Невы, приезжают туристы из разных городов нашей страны. Сегодня я расскажу вам о зарождении этого праздника и традициях, связанных с ним. Знаете ли вы, что впервые праздник выпускников состоялся в далеком 1968 году? Инициативу выдвинул городской дворец пионеров, известный сегодня как Дворец творчества юных. Названием послужило одноименное произведение писателя Александра Грина, в котором корабль с алыми парусами воплощает сбывшуюся мечту юной героини романа «Ассоль». Традиция продолжалась до 1979 года, когда по решению Ленинградского обкома алые паруса отменили. Возрождение праздника состоялось только в 2005 году. Его формат трансформировался в зрелищное мультимедийное шоу. Как и в советское время, дата проведения «Алых парусов» максимально приближена к самой длинной белой ночи в году. Всего в роли корабля мечты побывало 7 судов. С 2010 года роль галеота «Секрет» традиционно исполняет шведский парусник «Тре Кронар Стокгольм». Со времен Петра I это первый шведский корабль, вошедший во внутренние воды Санкт-Петербурга. Корабль является точной копией брига «Гладен», который участвовал в экспедициях исследователя Севера Адольфа Эрика Норденшельда к берегам Гренландии и Шпицбергену. «Три короны», а именно так переводится со шведского названия парусника, построенный из трех видов дерева – дуба, сосны и лиственницы. Его полное водоизмещение составляет 330 тонн. На корабле 16 парусов общей площадью 735 квадратных метров. Символично, что бриг «Три короны» регулярно участвует в экологических экспедициях и выступает в поддержку международного сотрудничества. Его даже называют «парусником мира». С 2019 года главным кораблем «Алых парусов» становится бриг «Россия». По сложившейся традиции праздник состоит из двух частей. Первая – это концерт на Дворцовой площади, который длится примерно 2,5 часа. Вход на Дворцовую площадь осуществляется только по приглашениям. В последние годы в празднике принимали участие тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а также их родители и педагоги. Побывать на «Алых парусах» смогли выпускники-медалисты и из других регионов России. После концерта начинается вторая часть праздника – водно-пиротехническое шоу на Неве. Подготовка к нему проходит задолго до самого события. Чтобы все прошло идеально, требуется монтаж специального оборудования по четко установленному плану. Важно рассчитать все буквально до сантиметра, чтобы каждый человек, пришедший на праздник, смог увидеть настоящее волшебство. Музыкальное сопровождение шоу каждый год новое, но есть две композиции, которые остаются неизменными. Это музыка из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиера и увертюра Исаака Дунаевского к советскому фильму «Дети капитана Гранта». Можно сказать, что эти мелодии стали неотъемлемой частью самого праздника. Кульминацией праздника становится проход по водам Невы парусника с алыми парусами, вхождение которого в Невскую акваторию сопровождает пиротехническое представление. Ежегодно в центре Петербурга собирается около 2 миллионов человек, чтобы увидеть это впечатляющее действо. И еще более 13 миллионов смотрят шоу в прямой трансляции. Впрочем, можно сколько угодно говорить о цифрах и о технических аспектах, но тут как нельзя лучше подходит поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Такое запоминается на всю жизнь. И несмотря на то, что в первую очередь это праздник, посвященный выпускникам, каждый должен посетить это воплощенное в реальность чудо, рожденное когда-то давным-давно в романтическом воображении советского писателя, как символ надежды на исполнение самой заветной мечты. У каждого из нас есть такая, не правда ли? Один из самых зрелищных и красивых петербургских праздников «Алые паруса» в 2022 году был запланирован на 24 июня. «Брик Россия» пройдет через Благовещенский и Дворцовый мост до Троицкого моста. Александр Грин писал свои «Алые паруса» в дореволюционном Петрограде. Говорят, что прообразом главной героини Ассоль стала прекрасная незнакомка, которую писатель увидел в одном из магазинов на Невском проспекте. И как удивительно, что в современном мире эта история нашла такое чудесное воплощение. Праздник «Алые паруса» объединяет людей и каждому дарит надежду на исполнение желаний. Ко всему хорошему, безусловно, быстро привыкаешь. Так случилось и со счастливыми владельцами банковских карточек, которые быстро освоили удобные в эксплуатации банкоматы. С их помощью теперь можно легко и быстро получить заработанные наличные, причем в любое удобное для вас время, даже ночью, когда воспользоваться услугами банков не представляется возможным. Как свидетельствуют данные Ассоциации производителей банкоматов, на сегодняшний день жителями планеты используется более 2 300 000 устройств, облегчающих доступ к собственным материальным средствам. Интересно будет узнать, что 27 июня 1967 года прошел успешное испытание на практике «Первый банкомат». Сегодня он стал привычным атрибутом не только города, но и сельской местности, а первое устройство в свое время произвело настоящий фурор. Причем прогнозы относительно его дальнейшей популяризации существенно разнились. Разработчиком столь полезного приспособления считают Джона Шепперд Бэрона. Недавно изобретателю исполнилось уже 79 лет. Тем не менее, хоть и со значительным опозданием, но ему была вручена награда, а точнее присуждено звание офицера Ордена Британской империи. Первый банкомат был установлен в Лондоне, а обошелся он банку Barclays невероятно дорого, поскольку стоил почти 18 тысяч долларов. Только лишь после 40 лет успешной эксплуатации эти устройства стали практически незаменимым звеном в отношениях между банком и клиентом и уже внедрены повсеместно. Незабываемое событие – открытие первого банкомата без сопутствующей охраны – произошло в неспокойном 1994 году в Москве, а его владельцем стал банк «Новоарбатский». Со временем жители столицы оценили преимущества новых устройств и стали ими активно пользоваться, порой не представляя ситуации, когда о таком сервисе можно было только мечтать. А на этом выпуск подходит к концу, друзья. Хорошего вам настроения, жаркого солнца и отличной погоды тем, кто сейчас находится в отпуске. И, конечно, мирного неба над головой. Оставайтесь с нами на Радио ВОС. Пока-пока!

0: необыкновенные истории.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик был за ходе». «Щелкунчик был

маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов, ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
3: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также Светлана — это свет, Вахрушева — это земля. В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями, именно финансирование, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции и создали свою брендированную продукцию как подарочную. Мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
2: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
3: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием. Благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений. Также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
2: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
3: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях, и бывают к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи. были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись, и мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его, до сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
2: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
3: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Ну, в итоге оно и пошло-пошло и поехало, занималась. Пока училась 11 лет и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований. Это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
2: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
3: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми, инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
2: Ну, действительно, спорт — это всегда риск, это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
3: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
2: Да.
3: Это спорт руками, а кикбоксинг — это и ногами, и руками, так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
2: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала, ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
3: Да, да, ну очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу, и вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
2: Чтобы не давили, да?
3: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
2: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
3: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на пятерку.
2: А какие самые большие были достижения у Светланы?
3: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила первое место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
2: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
3: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате. Иванов Павел. С него мы начали, так скажем. Он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренеры уже менялись. Еще два тренера были. Ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот. Ну, это уже ее личные там все вот эти моменты. Ее, конечно, этот вопрос был бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно кого она ценит. Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся. Выезжаем на сборы. Летние у нас происходят на 2 недели. С 1 по 15 августа у нас сейчас практикуются сборы.
2: Это ежегодные, да?
3: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей-спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещения, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
2: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас? Или...
3: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командно, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
2: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
3: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... Ну, у каждого спорта свои, как бы, да, занятия.
2: Да,
3: бассейн,
2: да.
3: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика, нам помогают ребята, и они организуют нам тоже и помогают в этом плане как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
2: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
3: Ну, плата каждый год разная. У нас, вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей, остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
2: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
3: Дорога, да, добирались все, каждый.
2: Тоже за свой счет?
3: За свой счет. Автобус, если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
2: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
3: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание, желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
2: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
3: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей Россией практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
2: А скажите, пожалуйста, а вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
3: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие. Чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё, и начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
2: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
3: Да, конечно, конечно. Поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово, очень ценный проект, хороший.
2: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
3: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодично, и зимой, и весной, и осенью разных спортсменов разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты, получали мы гранты от правительства. И всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают, нас знают, поэтому вот следующие как бы наши планы — создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
2: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
3: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
2: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
1: Свободное плавание.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс-2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с ОВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности на доске» в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 0522. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Агата Кристи. Немой свидетель. Жестянка с гербицидом вызвала у меня в голове новый поток мыслей. Гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков путем опрыскивания. Это был первый предмет, который вызвал у меня подозрение. Любознательность Чарльза, явное удивление садовника, когда он увидел, что банка почти пуста, все вроде сходилось. Пуаро, как обычно, всячески охлаждая мой пыл, держался весьма уклончиво. Даже если часть гербицида исчезла, Гастингс, это еще не доказательство того, что его взял Чарльз. Но он так настойчиво расспрашивал садовника. Не очень-то умно с его стороны, если он решил отсыпать часть себе. И продолжал. «Если вас попросят назвать какой-нибудь яд, что сразу придет вам в голову?»
5: «Мышьяк?»
4: «Конечно. Теперь вы понимаете, почему Чарльз сделал такую заметную паузу перед словом «стрихнин», когда разговаривал с нами сегодня?»
5: «Вы хотите сказать...»
4: «Он собирался сказать, не подсыпал мышьяк, но вовремя остановился».
5: «А почему он остановился?» — спросил я.
4: «Вот именно, почему?» «Могу признаться, Гастингс, что именно это почему и заставило меня пройти в сад. Я искал химикат, подходящий по составу.
5: И вы его нашли?»
4: «И я его нашел». Я покачал головой. «Прямо скажем, для молодого Чарльза ситуация складывается не лучшим образом». «Вы долго обсуждали с Эллен болезнь старой мисс Арандл. Симптомы этой болезни напоминают отравление мышьяком?»
5: Пуаро потер нос. «Трудно сказать. У нее болел живот, была рвота.
4: Вот-вот, это оно и есть».
5: «Я не настолько уверен».
4: «А какой еще яд дает подобную картину?»
5: «Эбьян, такую картину дает скорее не яд, а заболевание печени и, как следствие этого, смерть».
4: «О, Пуаро!» — вскричал я. «Это не может быть естественной смертью! Это убийство!» «О-ля-ля! Мы с вами, кажется, поменялись ролями».
5: Он повернулся и вошел в аптеку. Подробно обсудив с аптекарем собственные недуги, Пуаро купил маленькую коробочку лепешек, помогающих при несварении желудка. Затем, когда покупку завернули, и он уже собрался уходить, его внимание было привлечено красивой упаковкой с капсулами доктора Лоуфбороу.
4: «Да-да, это отличное средство для печеночников».
5: Аптекарь был человеком средних лет и, видимо, большой любитель поговорить.
4: «Исключительно эффективное».
5: «Помнится, им пользовалась мисс Арандл, мисс Эмили Арандл».
4: «Совершенно верно, сэр. Мисс Арандл из Литл Гринхауса. Замечательная дама старой закваски. Я лично ее обслуживал».
5: «А она покупала много патентованных средств?»
4: «Как правило, нет, сэр. Меньше, чем другие пожилые дамы. Вот, например, мисс Лоусон, ее компаньонка, которой достались все ее деньги».
5: Пуаро кивнул.
4: «Та скупала все подряд. Пилюли, лепешки, таблетки от расстройства кишечника, желудочные микстуры, микстуры для очищения крови. Она с таким удовольствием разглядывала эти бутылочки».
5: Он грустно улыбнулся.
4: «Побольше бы таких покупателей. Сейчас стали менее охотно покупать лекарства. Правда, повысился спрос на туалетные принадлежности. Мисс Арандл регулярно покупала эти капсулы?»
5: «Да, она принимала их в течение 3 месяцев до самой смерти».
4: «К вам как-то заходил ее родственник, некий доктор Таниус, чтобы заказать лекарства?»
5: «Да, конечно, тот грек, что женился на племяннице мисс Арандл.
4: Очень любопытный составчик был у этого лекарства. Я в жизни не слыхал о такой микстуре». Аптекарь говорил об этом снадобье с таким азартом, с каким ботаник описывает впервые увиденное растение. «Совсем другое настроение, сэр, когда тебе заказывают что-нибудь новенькое. Я помню этот рецепт. Очень интересное сочетание компонентов. И неудивительно. Джентльмен ведь все-таки доктор. Очень славный человек, приятно было иметь с ним дело. А его жена у вас что-нибудь покупала?»
5: «Его жена?
4: Не помню. О, да, как-то раз приходила за снотворным. Это был хлорал, я вспомнил. В рецепте была указана двойная доза. У нас частенько бывают недоразумения с успокаивающими средствами. Но вообще-то врачи предпочитают не выписывать больших доз. А кто выписал ей этот рецепт? По-моему, ее муж. Рецепт был выписан вполне грамотно. Ну, сами понимаете, в наши дни следует быть предельно осторожным. Уж не знаю, известно ли вам, что если врач допустил в рецепте ошибку, а мы целиком на него положились, так вот, случись потом что? Ответственность несем мы, а не этот врач. Но это же несправедливо. Согласен, это действительно не очень справедливо, но я не жалуюсь. Пока беда обходила нас стороной, стучу по дереву. Он старательно постучал по прилавку костяшками пальцев. Пуаро решил тоже купить себе капсулу доктора Лофбороу. «Спасибо, сэр. В какой расфасовке? 25, 50, 100?» «Видимо, чем больше упаковка, тем дешевле обойдется лекарство. Но я все же...» «Возьмите 50, сэр. Мисс Арандел всегда брала такую упаковку. С вас 8 шиллингов и 6 пенсов». Пуаро безропотно выложил 8 шиллингов и 6 пенсов и взял сверток. Мы вышли из аптеки. «Итак, миссис Таниус купила снотворное». — воскликнул я, когда мы очутились на улице. — Да еще такую дозу, которая способна убить любого, не так ли? — И без всяких затруднений. — Вы считаете, что старая мисс Арандел... Мне припомнились слова мисс Лоусон, не сомневаясь, что она прикончит любого, если он ей прикажет. Пуаро покачал головой. Хлорал одновременно и наркотик, и снотворное. Обычно снимает боли и вызывает сон, но к нему легко привыкнуть. «Вы считаете, что это и произошло с миссис Таниус?» Пуаро озадаченно покачал головой. «Нет, не считаю, но это любопытно. У меня, правда, имеется одно соображение, но это означало бы...» Он умолк и посмотрел на часы. «Поехали. Попробуем разыскать сестру Карузерс, которая ухаживала за мисс Арандел во время ее последней болезни». Сестра Карузерс оказалась разумной на вид средних лет женщиной. На этот раз Пуаро предстал в новой роли любящий сын престарелой матери, коей требовалась симпатичная сиделка с медицинским образованием. «Я буду говорить с вами совершенно откровенно. Моя мать — человек нелегкий. У нас было несколько превосходных сиделок, молодых, весьма компетентных, но ее раздражала их молодость. Моя мать не любит молодых женщин, оскорбляет их, она грубит им и капризничает, не позволяет им открывать окна и категорически настроена против современной гигиены. Все это крайне обременительно», — грустно вздохнул он. «Я понимаю», — участливо отозвалась сестра Карузерс, — «порой капризы больных и в самом деле невыносимы, но нужно уметь сдерживаться. Больного ни в коем случае нельзя огорчать. Лучше по мере возможности идти на уступки. И как только они чувствуют, что вы на них не давите, они расслабляются и становятся тихими, как овечки. Я вижу, что вы, как никто другой, подошли бы моей матушке. Вы понимаете старых людей». «Мне тоже доводилось работать с такими больными», — засмеялась сестра Карузерс. «Терпение и юмор творят чудеса». «Очень мудрое замечание. Вы, по-моему, ухаживали за мисс Арандел. Она, мне думается, тоже была не ангел». «Не знаю, не знаю. Она была дамой с норовом. Но я с ней хорошо ладила. Правда, пробыла я у нее недолго. На четвертый день она умерла. Я только вчера разговаривал с ее племянницей, мисс Терезой Арандел. Правда? Подумать только, как тесен мир. Значит, вы ее знаете?» «Ну, конечно, она приезжала после смерти своей тетушки и потом присутствовала на похоронах. Еще я видел ее мельком, когда она приезжала в дом. Очень интересная девица». «Да, в самом деле, только слишком уж худенькая, чересчур худенькая». Сестра Карузерс, вспомнив о собственных округлостях, гордо повела плечом. «Да, конечно», — сказала она, — «худышкой тоже быть ни к чему». «Бедняжка», — продолжал Пуаро, — «мне ее просто жаль. Между нами», — он доверительно подался вперед, — «завещание тетушки было для нее большим ударом». «Наверное», — согласилась сестра Карузерс, — «вокруг него было столько разговоров. Не могу понять, что заставило мисс Арандел лишить наследства всю свою семью. Это просто чрезвычайное происшествие. Событие из ряда вон выходящее, я с вами согласна. Поговаривают, конечно, что дело тут нечистое. Как вы думаете, почему мисс Арандел так поступила? Она ничего такого не говорила?» «Нет, мне ничего. А другим?» «Мне кажется, она говорила что-то мисс Лоусон.
5: Я случайно слышала, как мисс Лоусон на какой-то ее вопрос ответила: «Хорошо, дорогая, но сейчас она находится у адвоката». А мисс Арандл возразила: «Да что вы, оно в ящике бюро». Мисс Лоусон сказала: «Нет, вы отправили его мистеру Первису, разве вы не помните?» И затем у больной опять началась рвота, и пока я ухаживала за мисс Арандл, мисс Лоусон вышла. Я часто потом думала, не о завещании ли шла речь? Вполне возможно. Если так, — продолжала сестра Карузерс, — то, наверное, мисс Арандл хотела что-то в нем переделать. Вот и спрашивала, где оно. Она была слишком больна, бедняжка, чтобы помнить, где что находится. — А мисс Лоусон помогала вам ухаживать за ней? — спросил Пуаро. — Нет, что вы, у нее не было для таких вещей никакого навыка. Только бестолку суетилась, чем лишь раздражала больную. «Значит, только вы ухаживали за ней? Это вызывает восхищение. Мне помогала служанка, как ее зовут, Эллен. Вот это действительно помощница. Она не боялась подойти к больной и вообще привыкла присматривать за старой леди. Мы с Эллен очень ладили. По правде говоря, доктор Грейнджер прислал нам в пятницу ночную сиделку, но мисс Арандл скончалась еще до ее прибытия. Быть может, мисс Лоусон помогала готовить еду для больной?» «Нет, она вообще ничего не делала. Да, собственно, и готовить-то было нечего. У меня были все лекарства, и мисс Лоусон оставалось только бродить по дому, плакать и болтаться у всех под ногами», — довольно язвительно заметила она. «Я вижу», — улыбнулся Пуаро, — «что вы не слишком высокого мнения о достоинствах мисс Лоусон». «От компаньонок, на мой взгляд, всегда мало толку. А они ничему не обучены, ничего не умеют как следует делать. Обычно это женщины, которые ни на что больше не годны». «Как, по-вашему, мисс Лоусон была очень привязана к мисс Арандл?» «По-видимому, да. Как мне показалось, страшно расстроилась, узнав, что старая леди умерла, во всяком случае, куда больше, чем родственники», — фыркнула сестра Карузерс. «Ну, значит, — сказал Пуаро с умным видом, кивая головой, — мисс Арандл знала, что делает, когда оставила все деньги мисс Лоусон». «Она была очень проницательной женщиной», — согласилась сестра. «Она все замечала и все понимала». «Она хоть раз вспомнила при вас о Бобе, своей собаке?» «Удивительно, что вы именно об этом спросили. Она много о нем говорила, в особенности, когда бредила. Что-то про его мячик и про то, как она упала. Славная собачка этот Боб, я сама очень люблю собак. Бедняга, он был таким несчастным, когда она умерла. Удивительно, правда? Совсем как человек». На том мы и расстались с нашей собеседницей. «Наконец-то нам попался человек, который в состоянии говорить с нами без опаски», — заметил Пуаро, когда мы вышли из дома сестры Карузерс. Он явно был чем-то обескуражен. Мы пообедали в Джорджи. Обед был плохим, Пуаро все время причитал, в особенности над супом. «И ведь так легко, Гастингс, приготовить вкусный суп, поставить горшок в печь!» Я еле увернулся от обсуждения всевозможных кулинарных рецептов. После обеда нас ожидал сюрприз. Мы сидели в комнате для отдыха, где кроме нас никого не было. За обедом присутствовал еще один человек, коммерсант, судя по внешности, но и он куда-то исчез. Я медленно переворачивал страницы «Допотопный Стокбридерс газет» или еще чего-то в этом же роде, как вдруг услышал, что чей-то голос произнес фамилию Пуаро. «Где он? Здесь? Хорошо, я сам его найду», — донеслось до нас. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался доктор Грейнджер. Лицо у него было багровым, брови ходили ходуном, он обернулся, чтобы прикрыть дверь, а затем решительно двинулся к нам. «Вот вы где! А теперь, мсье Эркюль Пуаро, позвольте узнать, какого черта вы явились сюда и наплели мне кучу всяких небылиц?» «Один из шариков, мсье Жонглёр», — с усмешкой пробормотал я. «Дорогой доктор», — начал Пуаро самым масляным голосом, — «прошу вас, позвольте мне все объяснить». «Позволить вам? Позволить вам? Черт побери! Да, я заставлю вас объясниться. Вы сыщик, вот вы кто. Сыщик, который сует нос не в свое дело. Явились ко мне, наговорились три короба. Пишу биографию старого генерала Арандела. И я-то хорош, как дурак поверил». «От кого вы узнали, кто я такой?» — спросил Пуаро. «От кого узнали? От мисс Пибоди узнали. Она сразу раскусила вас». «Мисс Пибоди?» — задумался Пуаро. «А я-то думал...» «Я жду ваших объяснений, сэр», — гневно перебил его доктор Грейнджер. «Пожалуйста». «Объяснение очень простое. Преднамеренное убийство». «Что? Что такое?» «Мисс Арандл упала, верно?» — тихо сказал Пуаро. «Упала с лестницы незадолго до своей кончины?»
4: «Да, ну и что из этого? Она наступила на этот проклятый собачий мячик». «Нет, доктор», — покачал головой Пуаро. «Поперек лестницы была протянута нитка, зацепившись о которую, она и упала». Доктор Грейнджер смотрел во все глаза. «Тогда почему она мне об этом не сказала?» — спросил он. «Я ни единого слова от нее не слышал». «Это вполне понятно, если нитку натянул кто-то из членов ее семьи».
5: «Ясно». Доктор Грейнджер бросил острый взгляд на Пуаро и затем опустился в кресло. «А вас-то как угораздило впутаться в это дело?»
4: «Мне написала мисс Арандл, настаивая на полной конфиденциальности. К сожалению, ее письмо попало мне в руки слишком поздно. Пуаро предельно четко изложил детали и объяснил, почему, по его мнению, в плинтусе торчит гвоздь». Доктор слушал с мрачным лицом, гнев его стих. «Вы, разумеется, понимаете, что положение мое было весьма щекотливым», — заключил Пуаро. «Получалось, что меня нанял человек, которого, так сказать, уже нет в живых. Но я счел, что это не снимает с меня ответственности». Доктор Грейнджер задумался, наморщив лоб.
5: «И вы понятия не имеете, кто натянул нитку поперек лестницы?» — спросил он.
4: «Не имею доказательств, но что не имею понятия, не сказал бы».
5: «Отвратительная история», — мрачно констатировал доктор Грейнджер.
4: «Да, вы понимаете, что поначалу я сам не знал, как повернется эта история».
5: «Почему?»
4: «По всем данным, мисс Арандл умерла естественной смертью. Но можно ли быть в этом уверенным? Одно покушение на ее жизнь уже, очевидно, состоялось. Как я могу быть уверенным, что не состоялось и второе, на этот раз успешно?»
5: Грейнджер задумчиво кивнул.
4: «Вы ведь уверены, доктор Грейнджер, пожалуйста, не сердитесь, что мисс Арандл умерла естественной смертью? Сегодня я встретился с определенными уликами. Он рассказал о своей беседе с Энгисом, про Чарльза, вдруг заинтересовавшегося гербицидами, и про удивление старика, когда тот обнаружил, что банка почти пустая». Грейнджер слушал, боясь пошевелиться. Когда Пуаро завершил свой рассказ, он тихо сказал: «Я понял вашу мысль. Отравление мышьяком было не раз и не два диагностировано как острый гастроэнтерит, воспалительное заболевание желудка и тонких кишок. И в свидетельстве обычно указывали именно этот диагноз, тем более, когда обстоятельства смерти не вызывали никаких подозрений. Выявить отравление мышьяком довольно сложно, ибо ему сопутствует множество различных симптомов. Отравление может быть острым, подострым, хроническим, вызывать поражение нервной системы. У одних возникает рвота и боль в области живота, у других нет. Человек может внезапно упасть и тотчас умереть, а бывает, что его одолевает болезненная сонливость или разбивает паралич, симптомы самые различные».
5: «Эбьен», — сказал Пуаро, — «что вы скажете, принимая во внимание все факты?» Минуту-другую доктор Грейнджер молчал. «Учитывая все обстоятельства», — взвешивая каждое слово, заговорил он, — «и будучи полностью беспристрастным, я считаю, что ни одно из проявлений отравления мышьяком не было замечено мною у мисс Арандл. Она умерла, я совершенно убежден, от гепатита».
4: Общее название воспалительных заболеваний печени.
5: «Я, как вам известно, много лет пользовал мисс Арандл, и она довольно часто страдала приступами, похожими на тот, который оказался причиной ее смерти. Таково мое мнение, мсье Пуаро». На этом разговор волей-неволей должен был завершиться, но тут Пуаро с несколько виноватым видом вынул сверток с капсулами доктора Лофбороу, которые он купил в аптеке.
4: «По-моему, мисс Арандл принимала это лекарство?» — спросил он.
5: «Оно не могло ухудшить ее состояние?»
4: «Это? Ни в коем случае.
5: Алоэ, подофилин — все это очень мягкие средства, и вреда принести не могут», — ответил Грейнджер.
4: «Те не могут», — ответил Грейнджер.
5: «Алоэ — травянистое растение смеси.

0: и, с улыбкой пожав нам руки, ушел. Пуаро развернул сверток, купленный в аптеке. В нем были прозрачные капсулы, на три четверти наполненные темно-коричневым порошком. «Они похожи на средства от морской болезни, которые я когда-то принимал», — заметил я. Пуаро вскрыл капсулу, потрогал содержимое, попробовал его на язык и скорчил гримасу. «Итак», — сказал я, откидываясь на спинку кресла и зевая, — «все выглядит вполне безобидно. И патентованные средства доктора Лоуфбороу, и пилюли доктора Грейнджера. И доктор Грейнджер категорически отвергает версию об отравлении мышьяком. Вас убедили, наконец, мой упрямец, Пуаро?»
1: «Я и вправду упрям. Как осел, так у вас здесь говорится», — задумчиво спросил мой друг.
0: «Значит, несмотря на доводы аптекаря, сиделки и доктора, вы по-прежнему считаете, что мисс Арандел убили?»
1: «Да, я так считаю», — тихо ответил Пуаро. «И не просто считаю, а совершенно в этом уверен, Гастингс».
0: «Доказать это можно только одним способом», — осторожно сказал я. «С помощью эксгумации». Пуаро кивнул.
1: «Значит, таков наш следующий шаг?» «Я должен действовать очень осмотрительно, мой друг».
0: «Почему?»
1: «Потому что», — его голос упал до шепота, — «я опасаюсь второй трагедии».
0: «Вы хотите сказать, я боюсь, Гастингс, боюсь?» «И на этом остановимся».
2: Агата Кристи. Немой свидетель.
0: На следующее утро нам принесли записку. Почерк был слабым, неуверенным, строки ползли наверх. «Дорогой мистер Пуаро, Эллен сказала мне, что вы вчера побывали в Литл Гринхаусе. Вы меня очень обяжете, если навестите в любое удобное для вас время сегодня. Искренне ваша, Вильгельмина Лоусон».
1: «Значит, она тоже здесь», — заметил я.
0: «Да. Интересно, зачем она явилась?»
1: «Не думаю, чтобы ею двигал некий злой умысел», — улыбнулся Пуаро.
0: «Не забывайте, дом-то все-таки принадлежит ей».
1: «Да, конечно. Вы знаете, Пуаро, самое неприятное в этой нашей игре, что любой поступок легко может быть истолкован с самой худшей стороны».
0: «Я и сам, по правде говоря, чересчур увлекся вашим лозунгом «подозревай каждого».
1: «И сейчас еще не остыли?»
0: «Нет, сейчас, пожалуй, остыл. Сейчас я подозреваю одно определенное лицо».
1: «Кого именно?»
0: «Поскольку пока это только подозрение, и доказательств не существует, я должен предоставить вам возможность высказать соображения по этому поводу, Гастингс. И не пренебрегайте психологией, это очень важный аспект. Характер убийства всегда отражает темперамент убийцы и потому является основной уликой».
1: «Я не могу принимать во внимание характер преступника, если не знаю, кто он».
0: «Нет-нет, вы не обратили внимания на сказанное мною. Если вы как следует поразмыслите над характером, именно над характером убийства, вы сразу поймете, кто убийца».
1: «А вы и вправду знаете, Пуаро?» — с любопытством спросил я.
0: «Не могу сказать, что знаю, ведь у меня нет доказательств, поэтому сейчас мне больше не о чем и говорить. Но я совершенно уверен. Да, друг мой, совершенно уверен».
1: «В таком случае», — засмеялся я, — «берегитесь, чтобы он не расправился с вами. Это было бы трагедией».
0: Пуаро чуть съежился, он не любил шутить на эту тему. «Вы правы, я должен быть осторожен, чрезвычайно осторожен», — пробормотал он.
1: «Вам следует надеть кольчугу», — дразнил его я, — «и завести раба, который проверял бы, не подсыпан ли вам в тарелку яд. А еще лучше иметь под рукой отряд телохранителей».
0: «Мерси, Гастингс, я, пожалуй, положусь на собственный разум». Затем он написал записку мисс Лоусон, пообещав зайти в Литл Гринхаус в 11 часов. Позавтракав, мы вышли на площадь. Было 10:45, стояло жаркое сонное утро. Я засмотрелся на витрину антикварной лавки, где был выставлен гарнитур чудных хэплайтских стульев, как вдруг кто-то, прибольно ткнув меня под ребро, визгливым голоском произнес «Привет!». Я возмущенно обернулся и оказался лицом к лицу с мисс Пибоди. В руке у нее был огромный остроконечный зонт, которым она меня и уколола. По-видимому, ничуть не подозревая о причиненной мне боли, она с удовлетворением заметила: «Ха, я так и думала, что это вы. Я не часто ошибаюсь».
1: «Доброе утро», — довольно сдержанно отозвался я. «Чем могу быть полезным?»
0: «Расскажите мне, как идут дела у вашего приятеля с его книгой?»

0: о генерале Арундале. Он еще за нее не принимался, — сказал я. Мисс Пибоди засмеялась неслышным, но явно довольным смехом. Она тряслась, как желе. Закончив смеяться, она заметила: «Не думаю, что он когда-нибудь за нее примется». «Значит, вы нас разоблачили?» — улыбнулся я. «За кого вы меня принимаете? За дуру?» — спросила мисс Пибоди. «Я сразу поняла, зачем явился ваш дошлый приятель. Хотел, чтобы я разговорилась. Что ж, я не возражаю, я люблю поговорить. В наше время трудно отыскать слушателя. Я получила большое удовольствие от той беседы и, прищурив глаз, спросила, к чему, собственно, он все это затеял, что ему нужно было выведать. Не успел я придумать, что отвечу ей, как к нам подошел Пуаро. Он с почтительностью поклонился мисс Пибоди. «Доброе утро, мадемуазель. Очень рад нашей встрече. Доброе утро!» — откликнулась мисс Пибоди. «В какой роли вы предстанете перед нами сегодня?» «Быстро же вы меня разгадали», — улыбнулся Пуаро. «А что тут было сложного? Не так уж много в наших краях таких птиц, как вы. Только не знаю, хорошо это или плохо, трудно сказать. Я бы предпочел остаться единственным экземпляром, мадемуазель». «И вам это удается», — сухо заметила мисс Пибоди. «А теперь, мистер Пуаро, поскольку на днях я выложила вам все сплетни, коими вы интересовались, наступила моя очередь задавать вопросы. В чем дело? Что у нас тут случилось?» «Вы задаете вопросы, на которые, наверное, уже знаете ответ?» «Ничего я не знаю». Она бросила на него проницательный взгляд. «Это история с завещанием? Или что-то еще? Собираетесь выкопать Эмили?» Пуаро ничего не ответил. Мисс Пибоди важно кивнула головой, словно услышала ответ. «Часто пыталась представить, — вдруг сказала она, — какие чувства испытывает, читая газеты. Нет-нет, да и подумаешь, а не доведется ли выкапывать кого-либо в маркетбейсинге? Вот уж в голову не приходило, что этим кем-либо может оказаться Эмили Арандел». Она впилась взглядом в Пуаро. «Вряд ли ей это понравилось бы. Вы ведь, наверное, об этом уже думали?» «Да, думал». «Я так и поняла. Не дурак же вы в самом деле, и не особенно назойливы». «Благодарю вас, мадемуазель», — поклонился Пуаро. «Хотя, взглянув на ваши усы, очень многие не согласились бы с моим мнением». «На что вам такие усы? Вам они нравятся?» Я отвернулся, содрогаясь от смеха. «В Англии к усам относятся без должного почтения», — отозвался Пуаро, любовно разглаживая свои холеные усы. «Смешно», — заявила мисс Пибоди. «Я знавала женщину, у которой был зуб, и она им страшно гордилась. Трудно поверить, но это чистая правда. Да, счастлив тот, кто доволен тем, чем его наградил Господь. Чаще бывает наоборот». Покачав головой, она вздохнула. «Вот уж никогда не думала, что в нашей глуши может произойти убийство». И снова впилась взглядом в Пуаро. «Кто из них это сделал, а? Я что, должен прокричать это имя прямо здесь, на улице?» «Скорее всего, вы не знаете. Или знаете?» «Что ж, дурная наследственность — дело нешуточное. Интересно, миссис Варли отравила-таки тогда своего первого мужа? Неплохо бы знать. Вы верите в наследственность?» «Хорошо бы, если бы это был Таниус», — вдруг неожиданно заявила мисс Пибоди. «Лучше уж посторонний. Впрочем, лучше, хуже, что теперь рассуждать? Ладно, пойду. Вижу, из вас не выудить ничего интересного. Кстати, кто вас просил этим всем заниматься?»
1: «Покойница, мадемуазель», — мрачно отозвался Пуаро. Услышав это, мисс Пибоди почему-то вдруг расхохоталась, из песни слова не выкинешь, но быстро, спохватившись, сказала: «Извините меня. Это было так похоже на Изабел Трип, вот и все. Кошмарное создание. Правда, Джулия еще хуже. Все строит из себя девочку. Мне никогда не нравились эти платья с оборочками. Тоже мне юная овечка. Всего хорошего. Видели доктора Грейнджера?»
0: «Мадемуазель, мне придется свести с вами счеты. Вы выдали мой секрет». Мисс Пибоди не отказала себе в удовольствии еще раз расхохотаться. «Ну и простофили же эти мужчины. Он спокойненько проглотил все ваши россказни. А уж как разозлился, когда я выложила ему правду, так и ушел, фыркая от ярости. Он вас ищет».
1: «Уже нашел. Еще вчера вечером».
0: «Ой, как жаль, что меня там не было».
1: «Очень жаль, мадемуазель», — галантно подтвердил Пуаро. Мисс Пибоди рассмеялась и в развалочку побрела дальше.
0: «До свидания, молодой человек», — небрежно бросила она мне через плечо. «Не вздумайте покупать эти стулья, наверняка подделка». И пошла, смеясь густым, сочным баском.
1: «Очень умная старуха», — заметил Пуаро.
0: «Несмотря на то, что не отдала должное вашим усам?»
1: «Вкус — это одно», — холодно заметил Пуаро, — «а мозги — другое». Мы вошли в лавку и провели там 20 приятных минут, разглядывая выставленные на продажу вещи. Но покупать ничего не стали и, довольные собой, зашагали в направлении Литл Гринхауса. Нас впустила и провела в гостиную Эллен. Ее щеки на этот раз пылали ярче обычного. Наконец послышались шаги сверху, и в комнату вошла мисс Лоусон. Она запыхалась и, казалось, была чем-то взволнована. На голове у нее был шелковый платок. «Надеюсь, вы извините мой вид, месье Пуаро. Я просматривала шкафы. Столько вещей! Старые люди любят собирать всякую мелочь. Боюсь, что и дорогая наша мисс Арандл не была исключением. После уборки столько пыли в волосах. Просто удивительно! Сколько у людей всего скапливается! Я обнаружила 2 дюжины игольниц. Целых 2 дюжины!»
0: «Вы хотите сказать, что мисс Арандл купила 2 дюжины игольниц?»
1: «Да, убрала и позабыла про них. Разумеется, все иголки заржавели. Такая жалость. Она имела обыкновение дарить их горничным на Рождество».
0: «Она была такой забывчивой?»
1: «Очень. Вечно не помнила, куда что клала. Как собака, которая прячет кость, а потом не может ее найти. Я ей всегда говорила, что нужно сказать. Черт, черт, поиграй, отдай».
0: Она засмеялась и, вытащив из кармана маленький носовой платочек, вдруг принялась шмыгать носом.
1: «О, Господи!» — слезливо сказала она. «Так стыдно смеяться здесь».
0: «Вы слишком чувствительны», — заметил Пуаро. «Чересчур близко принимаете все к сердцу».
1: «Помнится мне, и матушка моя так говорила, мсье Пуаро. Ты чересчур близко принимаешь все к сердцу, Мина. Часто слышала я от нее. Большой недостаток, мсье Пуаро, иметь такое чувствительное сердце, особенно когда самой приходится зарабатывать себе на жизнь».
0: «Совершенно верно. Но теперь все это уже в прошлом. Вы сейчас сама себе хозяйка. Можете наслаждаться жизнью, путешествовать. Теперь вам не о чем беспокоиться, не о чем тревожиться».
1: «Надеюсь, что это действительно так», — с сомнением в голосе откликнулась мисс Лоусон.
0: «Уверяю вас, что это именно так.
1: Вернемся к забывчивости мисс Арандл. Теперь я понимаю, почему я так поздно получил ее письмо».
0: Он рассказал, как обнаружилось письмо.
1: На щеках у мисс Лоусон запылало по красному пятну. «Эллен должна была сказать мне. Отправить вам письмо, не предупредив меня, какая дерзость! Ей следовало сначала спросить меня. Неслыханная дерзость! И ни слова мне! Какой позор!»
0: «Дражайшая мисс Лоусон, я уверен, что Эллен руководствовалась лучшими побуждениями.
1: И тем не менее, все это очень странно. Очень странно, чтоб слуги позволяли себе подобные вольности. Эллен следовало бы помнить, что теперь хозяйка дома я».
0: Она величаво выпрямилась.
1: «Эллен была очень предана своей прежней хозяйке, не так ли?» — спросил Пуаро. «Да, пожалуй, но это не меняет положение вещей. Она обязана была поставить меня в известность».
0: «Главное, что письмо попало ко мне», — заметил Пуаро.
1: «О, я согласна, что после драки кулаками не машут, но тем не менее Эллен должна зарубить себе на носу, что впредь ей следует обо всем спрашивать меня».
0: Она умолкла, пятна на щеках разгорелись еще ярче.
1: Немного подождав, Пуаро спросил: «Вы хотели видеть меня сегодня? Чем я могу быть вам полезен?»
0: Негодование мисс Лоусон мигом улеглось. Она тут же скроила жалкую мину и опять принялась после каждого слова запинаться.
1: «Видите ли, я никак не могу понять. Видите ли, мсье Пуаро, я приехала сюда вчера, и, конечно, Эллен рассказала мне, что вы были здесь, и я просто не могу понять. Почему вы не сказали мне, что приедете? Это довольно странно, и мне непонятно».
0: «Вам непонятно, зачем я приезжал сюда?» — закончил за нее Пуаро.
1: «Я... Нет, не совсем так. Да, мне непонятно».
0: Она не сводила с него вопрошающего взгляда. «Я должен кое в чем перед вами повиниться», — продолжал Пуаро. «Дело в том, что я позволил себе оставить вас в некотором заблуждении. Вы решили, что письмо, полученное мною от мисс Арандл, касалось некой суммы, похищенной, скорее всего, мистером Чарльзом Арандлом». Мисс Лоусон кивнула. «Но это было не совсем так. Честно говоря, об этой пропаже я впервые услышал от вас. Мисс Арандл написала мне по поводу происшедшего с ней несчастного случая».
1: «Несчастного случая?»
0: «Да, ее падение с лестницы, насколько я понимаю».
1: «О, но это...»
0: Мисс Лоусон выглядела окончательно сбитой с толку. Она смотрела на Пуаро пустыми глазами.
1: «Извините, глупо, конечно, спрашивать, но зачем ей было писать об этом вам? Насколько я понимаю, вы ведь сами сказали, что вы детектив. Может, вы еще и доктор или целитель?»
0: «Нет, я не врач и не целитель. Но, как и врач, я порой занимаюсь теми случаями, где имеет место так называемая скоропостижная смерть».
1: «Скоропостижная?»
0: «Так называемая скоропостижная», — сказал я. «Ведь вполне возможно, что мисс Арандл не просто умерла, а умерла скоропостижно».
1: «О, Господи Боже, да! Именно так сказал доктор, но я не понимаю».
0: Мисс Лоусон окончательно запуталась. «Причиной несчастного случая был мячик Боба, не так ли?»
1: «Да-да, именно, это был мячик Боба».
0: «О, нет, это вовсе не был мячик Боба».
1: «Ну, извините меня, мистер Пуаро, я сама видела мячик, когда мы все бежали вниз».
0: «Вы видели мячик, вполне возможно. Но не он был причиной несчастного случая. Причиной, мисс Лоусон, была темного цвета нитка, натянутая в футе от пола на площадке лестницы».
1: «Но собака не могла...»
0: «Вот именно», — подхватил Пуаро, — «собака этого сделать не могла. Для этого она недостаточно умна или, если хотите, недостаточно сообразительна. А вот человек вполне мог натянуть эту нитку». Лицо мисс Лоусон стало мертвенно-бледным. Она дотронулась до него дрожащей рукой.
1: «О, мистер Пуаро, я не могу в это поверить. Вы хотите сказать... Это ужасно, вправду ужасно. Вы хотите сказать, что это было сделано с умыслом?»
0: «Да, это было сделано с умыслом».
1: «Но это же страшно. Это все равно, что убить человека».
0: «Если бы удалось, то это было бы убийство, или, точнее, преднамеренное убийство». Мисс Лоусон вскрикнула. Тем же серьезным тоном Пуаро продолжал. «В плинтус забили гвоздь, чтобы протянуть поперек лестницы нитку. А чтобы этот гвоздь не заметили, его покрыли лаком. Скажите мне, не припоминаете ли вы запах лака, который шел непонятно откуда?»
1: «Удивительно!»
0: — воскликнула мисс Лоусон. «Подумать только, конечно! А мне ни к чему, пахнет и пахнет. Правда, в ту минуту я подумал, с чего бы это...» Пуаро подался вперед. «Значит, вы сумеете помочь нам, мадемуазель?» «Вы снова можете помочь нам. Это удивительно.
1: Подумать только. Да, все совпадает.
0: Скажите мне, прошу вас, вы почувствовали запах лака, да?»
1: «Да. Конечно, тогда я не знала, что это такое. Я подумала, не краска ли это? Нет, это больше было похоже на жидкость, которой покрывает пол. Но потом я решила, что все это мне только померещилось».
0: «Когда это было?
1: Дайте подумать.
0: На пасхальной неделе, когда в доме было полно гостей?»
1: «Да. Именно в то время.
0: Только я стараюсь вспомнить, какой это был день. Подождите, не воскресенье. Нет, и не вторник. Вечером во вторник к ужину пришел доктор Дональдсон, а в среду они все уехали.
1: Да, конечно, это было в понедельник, когда закрыты все банки.
0: Я проснулась рано, все беспокоилось. Мне всегда неспокойно по понедельникам, когда закрыты банки. На ужин нам могло не хватить холодной телятины. Я боялась, что мисс Арандл рассердится». «Я еще в субботу заказала лопатку. Мне следовало бы заказать 7 фунтов, а я решила, что и 5 будет достаточно. Но мисс Арандл всегда так сердилась, когда не хватало. Она была такой гостеприимной».
1: «Фунт — основная единица массы в системе английских мер, равная 454 граммам».
0: Мисс Лоусон остановилась, чтобы набрать воздуха, и продолжала. «И вот я лежала и не спала, и думала о том, что она скажет завтра, и размышляла то об одном, то о другом. Я задремала, как вдруг что-то меня разбудило, какой-то стук. Я села в постели и вдруг чихнула, а я, знаете ли, ужасно боюсь пожара, проснусь ночью и принюхиваюсь, не горит ли где-нибудь. Такой страх, не приведи Господь. Во всяком случае, чем-то пахло. Я еще раз принюхалась, больше было похоже на краску или на жидкость для пола. Но откуда среди ночи такой запах? Он был довольно сильный, я все сидела и нюхала, пока не увидела ее в зеркале».
1: «Ее?
0: Кого-кого?» «У себя в зеркале. Оно очень удобное. Я всегда оставляла дверь немного приоткрытой, чтобы слышать мисс Арандл, когда она позовет, или видеть, если она будет спускаться или подниматься по лестнице. В коридоре мы всегда оставляем на ночь одну лампочку. Вот я и увидела, что на лестнице на коленях она... Тереза, хочу я сказать. Она стояла на 3-й ступеньке, над чем-то наклонившись, и не успел я подумать, странно, плохо ей, что ли. Как она поднялась и ушла, я решила, что она поскользнулась или просто наклонилась, чтобы что-то поднять. Ну, конечно, больше я об этом ни разу не вспомнила».
1: «Стук, который вас разбудил...»
0: «Это стучали молотком по гвоздю», — размышлял Пуаро.
1: «Вполне возможно, но, мистер Пуаро, какой это ужас! Какой ужас! Я всегда считала Терезу сумасбродкой, но сделать нечто подобное...
0: Вы уверены, что это была Тереза?»
1: «О, Господи, конечно, да.
0: Это не могла быть миссис Таниус или, например, одна из горничных.
1: «О, нет, это была Тереза!» Мисс Лоусон покачала головой несколько раз и пробормотала: «О, Господи, Господи!» Пуаро не спускал с нее взгляда, который был мне не очень понятен. «Позвольте мне провести эксперимент», — вдруг сказал он. «Давайте поднимемся наверх и попытаемся восстановить этот небольшой эпизод».
0: «Восстановить? Я не знаю. Я хочу сказать, что я нечетко видела».
1: «Я вам помогу», — сказал властным тоном Пуаро. Слегка возбужденная, мисс Лоусон повела нас наверх.
0: «Не знаю, прибрано ли у меня в комнате. Столько дел, то одно, то другое», — неразборчиво бормотала она.
1: В комнате в самом деле царил хаос, очевидно, результат чистки шкафов. Как всегда, очень сбивчиво. Мисс Лоусон наконец объяснила нам, где она лежала в ту ночь. И Пуаро лично убедился, что в зеркале действительно отражается часть лестницы. «А теперь, мадемуазель», — предложил он, — «будьте любезны выйти и воспроизвести то, что вы тогда видели». Мисс Лоусон, все еще бормоча «О, Господи!», бросилась исполнять его просьбу. Пуаро на этот раз был в роли зрителя. Когда представление было завершено, он вышел на площадку и спросил, какая лампочка в ту ночь оставалась включенной.
0: «Вот это! Как раз перед дверью, мисс Арандел».
1: Пуаро подошел, отвинтил лампочку и осмотрел ее. «Сороковатная, довольно тусклая».
0: «Да, ее включали только для того, чтобы в коридоре было не совсем темно».
1: Пуаро вернулся на площадку лестницы. «Извините меня, мадемуазель, но свет был настолько тусклым, да еще если принять во внимание, куда падала тень, то вряд ли вы были способны разглядеть, кто находился на лестнице. Вы уверены, что это была мисс Тереза Арандел? Может быть, вы просто видели чью-то женскую фигуру в халате?»
0: «О чем вы говорите, мсье Пуаро?» — возмутилась мисс Лоусон. «У меня нет никаких сомнений. Мне ли не знать, как выглядит Тереза? Это была она. Ее темный халат и эта огромная блестящая брошь с ее же инициалами, я отчетливо их видела».
1: «Значит, сомнения отпадают. Вы видели инициалы?»
0: «Да, Т.А. Я знаю брошь. Тереза часто ее носит».
1: «О, да, я могу поклясться, что это была Тереза, и не отступлюсь от своих слов, если это будет необходимо». В ее словах была такая решительность и твердость, каких мы еще ни разу за ней не замечали. Пуаро смотрел на нее, и снова в его взгляде было что-то необычное. Какая-то отчужденность, сомнение, и вместе с тем было ясно, что он пришел к некоему выводу.
0: «Значит, вы готовы поклясться, да?» — спросил он.
1: «Если в том есть необходимость. Но разве в этом есть необходимость?» Снова Пуаро окинул ее оценивающим взглядом. «Это будет зависеть от результатов эксгумации», — сказал он.
0: «Эксгумации?»
1: Пуаро пришлось поддержать мисс Лоусон под руку, ибо она пришла в такое волнение, что чуть не скатилась с лестницы.
0: «О, Господи, как это неприятно! Но я не сомневаюсь, что родственники решительно этому воспротивятся».
1: «Возможно».
0: «Я совершенно уверен, что они не захотят даже слышать об этом».
1: «Да, но может прийти приказ из Скотланд-Ярда».
0: «Но почему, мсье Пуаро, почему?»
1: «Не то что, мадемуазель?»
0: «Неужто случилось нечто плохое?»
1: «А вы полагаете, что нет?»
0: «Конечно, нет. И не могло. Я хочу сказать, что доктор и сиделка и все прочее...»
1: «Не расстраивайтесь», — пытался успокоить ее Пуаро.
0: «Но я не могу не расстраиваться. Бедная мисс Арандел. Но Тереза даже не была здесь в доме, когда она умерла».
1: «Да, Тереза уехала в понедельник. За неделю до того, как мисс Арандел заболела, не так ли?»
0: «Рано утром. Поэтому, как вы понимаете, она не могла иметь никакого отношения к смерти мисс Арандел».
1: «Будем надеяться, что нет», — отозвался Пуаро.
0: «О, Господи!» — мисс Лоусон стиснула руки. «Страх-то какой! Никогда не испытывала ничего подобного. Ей-богу, у меня просто голова идет кругом».
1: Пуаро посмотрел на часы. «Нам пора. Мы возвращаемся в Лондон. А вы, мадемуазель, еще некоторое время побудете здесь?»
0: «Нет, нет, я еще не решила. Я тоже сегодня вернусь в город. Я приехала всего лишь на ночь привести вещи в порядок».
1: «Понятно. Всего хорошего, мадемуазель. И простите, если я чем-нибудь вас огорчил».
0: «О, мистер Пуаро, огорчили меня? Да я чувствую себя совершенно разбитой. О, Господи, сколько зла в этом мире, сколько зла!»
1: Твердо взяв ее за руку, Пуаро прервал ее сетование. «Вы совершенно правы. Так? Вы по-прежнему готовы поклясться, что видели на лестнице Терезу Арандел в ночь на пасхальный понедельник, когда были закрыты все банки?»
0: «О, да, я готова поклясться».
1: «И что видели ореол вокруг головы мисс Арандел во время сеанса тоже?» У мисс Лоусон отвисла челюсть.
0: «О, мсье Пуаро, не надо шутить над такими вещами».
1: «Я не шучу». Я настроен абсолютно серьезно.
0: Это было не совсем сияние, с достоинством объяснила мисс Лоусон. Это было скорее похоже на начало материализации. Возникла лента из какого-то светящегося материала. По-моему, она начала складываться в чье-то лицо.
1: Исключительно интересно.
0: До свидания, мадемуазель, и, пожалуйста, никому ни слова об этом.
1: Конечно, конечно, у меня даже в мыслях не было...
0: Последнее, что мне запомнилось, это по овечьи кроткое лицо мисс Лоусон, которая, стоя на крыльце, смотрела нам вслед.
2: Агата Кристи. Немой свидетель. Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Как хотелось бы всегда быть в хорошем настроении, чувствовать легкость и радость. Но все мы сталкиваемся с тем, что порой, а может быть, некоторые и часто, испытывают тревогу. Иногда ей есть причина, а иногда есть ощущение, как будто она беспричинна. Давайте сегодня разберемся с тем, что же такое тревожность и как с ней быть. Нам поможет с этим разобраться психолог из города Минеральные Воды Камила Мевлютова, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Здравствуйте, Камила.
3: Здравствуйте. Очень приятно, что позвали. Да, действительно, тревога бывает разная. Ну, прежде всего, наверное, скажу, что это такое. Это вот некоторый дистресс, да, дискомфорт от неопределенности у человека. И будет неправильным сказать, что тревога — это всегда плохо. Есть нормальная тревога, она помогает адаптироваться к различным ситуациям. Она может возрастать, когда человеку грозит какая-то внешняя угроза, например. Тревога нам спасает жизни, в конце концов. Либо при недостатке информации или времени. Но также тревога может быть сигналом для того, что у человека в организме или в его жизни что-то идет не так. И поэтому на нее, конечно же, стоит обратить внимание.
2: А бывает ли беспричинная тревога? Вот такое ощущение иногда бывает, что мы не понимаем причину. Просто тревожимся, и все. Бывает такое? Или все равно причина есть, она просто где-то скрыта?
3: Ну, причина всегда есть. Просто так, я думаю, без причины ничего не бывает. Конечно, есть несколько теорий даже про тревогу. Есть когнитивная модель, откуда тревога берется, что тревога — это результат наших мыслей, наших когниций. Да? Мы сами себе заварили эту кашу в каком-то смысле. Мы придумали, что сейчас будет какая-нибудь катастрофа, мы поверили в это, и в итоге человек сидит и уже тревожится. Да? Есть еще другая модель, называется экспозиционная. Она вот основана, очень интересная теория, она основана на том, что человек испытывает тревогу, потому что избегает заранее ее. Как-то так. Это, в общем, страх самого страха. Человек боится войти в аудиторию, чтобы сдать экзамен, в итоге говорит, я приду на пересдачу, и чем чаще он это делает, чем чаще он избегает, он будет бояться, соответственно, экзамена еще больше. Вот такая вот необычная теория. Плюс вот очень гештальтисты любят теорию модель скрытых эмоций. Она основана на идее, что причина тревоги кроется в привычке быть самым лучшим, быть самым хорошим для всех. Люди могут наступать на свои потребности в угоду другим, наступать на свои эмоции, и в итоге у них организм дает сигнал, что-то пошло не так. Кажется, ты не злишься, да? Кажется, тебе надо разозлиться, а ты этого не делаешь. И в таких случаях, конечно же, тревога, она вылетает просто у нас.
2: А польза от тревоги какая может быть?
3: Польза может быть на самом деле колоссальная. Как я уже говорила, она может нам спасти жизнь в каком-то смысле. Вы увидели дикое животное, и тревога сначала может быть страх, но в целом тревога будет вас держать, и вы будете от адреналина и норадреналина очень быстро бегать.
2: Плюс мобилизует, да?
3: Да.
2: Все сразу запасы организма, все ресурсы мобилизуют и вперед.
3: Да, и при недостатке времени, при недостатке информации. Вот вы опаздываете на самолет, и тревога будет вас подгонять. То есть вы будете быстрее собираться. Это все делает тревога, это очень как бы неплохо для нас всех. Но вот когда нам нужно собраться и ускориться, это помогает, а вот ненормальная тревога, такая неестественная, да, она, наоборот, может мешать, и человек, там, например, перед экзаменом забыл все содержание, забыл свое имя, забыл, как его зовут. То есть такую все-таки тревогу стоит различать, нормальную от ненормальной.
2: А что же делать, если человек испытывает вот такую сильную тревогу, что все забывает, наоборот, путается, не может вовремя собраться, потому что забывает какие-то вещи брать, ну, вот прям весь такой растерянный. А что делать с такой неполезной тревогой?
3: Ну, для начала можно, наверное, разобраться, что у человека, да? Есть разные формы, виды тревог. Ну, я думаю, в данном случае это не фобия, это может похоже на хроническое беспокойство, когда человек вообще в целом постоянно беспокоится о своей жизни, здоровье, карьере, финансах, да? То есть что-то постоянно происходит у человека. Я думаю, все даже таких людей знают. Если это панические атаки, которые тоже мешают, или, например, посттравматическая тревога будет. В зависимости от того, откуда тревога началась, с чего она началась, можно уже выбирать определенные виды техник, определенные виды даже лечения медикаментозного, может быть. Да? Я хоть этим не занимаюсь, этим занимается психиатр, я всего лишь занимаюсь психотерапией, но иногда без этого тоже не обойтись. Вообще в работе с человеком, у которого есть тревога, надо сначала выяснить вот эти мысли. Да? Я работаю по когнитивной модели, и мы эти мысли пытаемся найти, а потом из этих мыслей построить убеждение человека, на основании которых у него эта тревога и стоит. То есть человек может описывать ситуацию. Например, ну, возьмем того же студента, он боится сдать экзамен, и я задаю вопрос, или вы сами себе можете задавать вопрос, а что самого страшного происходит в этой ситуации? Что там такого страшного, безумного? Чего ты больше всего боишься? И каждый человек сам для себя отвечает на этот вопрос по-разному. Да, у кого-то это страх критики, у кого-то это страх провала, страх, что засмеют человека. И дальше снова уточняем у самого себя или у человека, а что это значит для тебя, вот если ты провалишься, вот если тебя покритикуют там, либо еще что-то, да, что это значит для тебя? И тут тоже, опять-таки, у каждого будет свое. Ну, например, это будет значить, что я глупый, никчемный или никакой. И вот, вот это и есть убеждение, которое мы нашли. Если я провалился, то я никчемный. И вот это убеждение человек несет в себе, оно безумно давит на него. И цель когнитивно-поведенческого психотерапевта — оспорить это убеждение. Ну, это вот сейчас на таком примере, у каждого свои будут. И мы работаем уже с этим убеждением. И в итоге, конечно же, человек хотя бы, если человек хотя бы на 10% стал меньше верить в это убеждение, это уже будет плюс. Потому что если мы сместим веру с этого убеждения на веру на более адаптивное убеждение, у него тревога сама по себе уйдет.
2: А самостоятельно, вот если человек задает себе эти вопросы, находит вот эту причину, да, там, возможно, ему в детстве говорили, да, что ты никчемный, и все у тебя получается не так, да, и вот он нашел как бы вот этот вот момент. А как ему самому, например, попробовать с этим поработать? Есть какие-то техники?
3: Да, конечно. Ну, чтобы, наверное, выявить, нужно задавать себе вот вопросы, что я больше всего боюсь, как я уже говорила, что это говорит о мне, что это говорит об окружающем мире. В тот момент, когда человек понимает, что вот в нем сидит такой внутренний критик, словами родителей, допустим, или значимых взрослых, которые постоянно унижают, оскорбляют его, да, то, конечно, мы можем работать с этим внутренним критиком. Есть такая техника, она называется техника двойных стандартов. И заключается она в том, что вместо того, чтобы унижать или оскорблять себя, человек может разговаривать с собой так же сострадательно, как если бы он разговаривал с близким другом. Да, вот как будто бы представь друга с такой же ситуацией, и что бы ты ему сказал. И люди достаточно сострадательно относятся к своему другу, но почему-то очень сильно ругают себя. И вот здесь нужно спросить себя, говорил бы ты такие неприятные вещи другу, если бы у него возникла такая проблема, что бы ты ему сказал? И вот здесь как бы наращивается сострадание самому себе, и в итоге оскорблять себя будет так же, наверное, зазорно, как бы если человек оскорблял своего друга.
2: То есть здесь и, да, такое сопереживание, и поддержка, да, потому что друзей мы всегда поддерживаем, да, и здесь мы можем поддержать себя таким образом.
3: Да, причем порой для человека не имеет значения, откуда его, с какой стороны его хвалят, откуда его поддерживают. Если вы скажете это самому себе, то вы почувствуете такой же прилив энергии на самом деле. Поэтому это не имеет большого значения. Нужно уметь себя поддерживать, говорить себе, что ну, я молодец, это очень хорошо скажется.
2: А вот ситуации устройства на работу, например, люди часто перелистывают объявления, все смотрят, но никуда не идут. Вот здесь Это ведь сильная тревожность, получается, страх, да, какой-то неудачи, возможно. Как с этим быть, как себя все-таки привести на собеседование?
3: В этой ситуации очень распространен случай боязни отказов. И, скорее всего, человек заранее думает, вот меня никуда не возьмут 100%, и зачем мне вообще куда-то идти, да, избегание уже, вот, кстати, избегание. И эта ситуация будет вызывать, безусловно, тревогу. Тут либо мы вытаскиваем экспозиционную эту модель, перестаем бояться страха и делаем еще больше, либо как-то работаем с тревогой. Но в данном случае я как раз иду к страху. Но я даю такую технику очень часто. Это может касаться не только работодателя, это может касаться еще знакомства для построения отношений. Я говорю, вот есть техника, 10 отказов. Вот у тебя есть неделя, иди и получи 10 отказов. У тебя цель именно отказы получить. Пиши в какие-нибудь крутые компании, знакомься с каждым человеком и пытайся строить с ним отношения. Ну, просто задать вопрос, человек ответил нет, все, галочку поставили, есть один отказ. Дальше пошли, да. Ходи по вакансиям, просто по всем, которые ты только можешь найти, твоя цель — получить отказы. И, как правило, в конце недели, если человек хотя бы вот так 10 отказов получил, у него к тому времени будет уже, скорее всего, работа, и не будет страха отказов. Техника, на самом деле, замечательная, она только для первого раза кажется сложной, но как человек один раз пошел и получил отказ, ему уже все гораздо проще, и он с удовольствием ходит, бегает, получает отказы, и говорит, вы знаете, я больше не боюсь совсем. То есть вот за одну неделю он полностью избавляется от этого страха. Но главное все-таки, конечно, идти и делать. Вот, если мы говорим про выступление на публике, да, вот какие-то такие ситуации, когда у вас есть время, чтобы подготовиться, да, и нужно и делать, в таких ситуациях я рекомендую технику заземления. Это одна из самых лучших техник в КПТ. Она иногда помогает даже при панических атаках, не говоря уже про тревогу. Нужно сделать вот что. Вы смотрите вокруг себя, вы пытаетесь сразу, мы отвлекаемся, слышать, что происходит, пытаться, я не знаю, почувствовать запахи вокруг, и можем уже сразу перечисливать. Ну, например, можно взять какие-то предметы и сказать, так, телефон, так, чайник, так, ноутбук, сигареты, еще что-то. Человек трогает предметы и говорит, что они из себя представляют. Потом он начинает их пробовать на запах. Да? Если какая-то еда, он начинает их нюхать, он начинает, ну, такие очень сильно пахучие, опять-таки, да, если это еда, она тоже сильно пахнет, если это сигареты, и говорит, озвучивает. Понюхал, озвучил. Какие-нибудь такие волосы тоже сильно пахнут, да, вот именно пахнущие хорошо. Дальше. Человек прислушивается. Это все делается вот прям очень-очень быстро, и озвучивать тоже можно про себя, можно вслух. Озвучивает, что он слышит. Так, слышит гудение холодильника, сигналы каких-то машин, разговоры где-то издалека людей. Вот все это слышит, он должен отделять звуки. И в конце он должен почувствовать, что у него там во рту происходит, да, какие-то вкусы. Можно что-то в рот взять, какой-нибудь, я не знаю, кусочек еды, можно попробовать понять, какой вкус у слюны, но именно уйти в это вкусовое ощущение. И в итоге, вот как только эта техника сделана, ее сделать нужно, можно буквально за полминуты, даже меньше, и вот в этот момент сразу идти и делать то, что было страшно. То есть говорить тост, выступать на публике, отвечать в аудитории, неважно. Потому что в данной ситуации человек полностью заземляется. Когда он в тревоге, он находится где-то в своих мыслях, где-то летает, о чем-то думает. Ну, то есть тревога у него возрастает, он сам себя как будто бы накручивает.
2: Он накручивает, да, накручивает, придумывает страшные сценарии, которых, может быть, в общем-то, и нет. Да? То есть здесь задача как раз вернуть себя здесь и сейчас, да, вот заземлиться, чтобы вот уйти от этих всех фантазий.
3: Да-да-да, то есть какая-то вот материализация происходит. Мир реальный, и в реальном мире ничего страшного не происходит.
2: Хорошо, а мы вернемся к беседе после небольшой паузы.
4: Вновь и в мороз, шутку серьёзно. С вами всегда Радио ВОС.
2: Напоминаю, сегодня у нас в гостях Милютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Камила, мы с вами говорим о тревожности. Поговорили об очень интересных техниках. Последняя техника у нас была заземление. Мы вернулись в реальный мир, да, мы все пощупали, послушали, понюхали, перешли ко внутренним ощущениям, да, ко вкусовым. И теперь можем идти выступать на публике, да, сдавать экзамен. Для экзамена тоже подходит, да?
3: Да, для всего подходит в целом. Обычно, если у человека очень сильная тревога, можно дать себе время. На экзамене у нас, как правило, есть время, да? Можно посидеть и сказать: так, давай увеличивай тревогу. Увеличивай тревогу, самому себе сказать, да? И человек начинает бояться, он увеличивает. Ну, когда он не отвечает, безусловно. Если он будет отвечать в этот момент, у него не получится. А вот именно когда он готовится, да, он будет увеличивать ее мысленно, и все, тревога иссякнет. Она просто выключится. Потому что это тоже такой... вполне себе ограниченный ресурс. Эта техника тоже имеет название. Это техника наводнения называется. То есть какую-то эмоцию мы увеличиваем, и в итоге она сама себя просто...
2: изживает.
3: Да, изживает. Вот.
2: Но вопрос, не закончится здесь ли энергия у человека? Вот.
3: Нет, сама по себе тревога очень сильно забирает ресурсы, да. Но... в тот момент, когда это ненормальная тревога, она не мобилизует как раз. Она как раз именно отбирает всю концентрацию. Человек может забыть, как его зовут, и свой номер телефона, не говоря уже о какой-нибудь программе, которой ему надо отвечать на протяжении экзамена. Поэтому в данном случае выключить эту тревогу будет гораздо полезнее, чем оставить.
2: Но после этой техники как раз хорошо, наверное, техника заземления, да, чтобы вообще как-то переключиться на что-то. Вот как уйти с вот этой сильного наводнения тревогой?
3: Техника заземления хорошая, да. Но на самом деле наводнение одна из лучших техник. Она даже лучше, чем заземление. Просто ее первые несколько раз лучше делать не в каких-то критических ситуациях по типу экзамена. Да, ее можно сделать, ну, например, человек тревожится перед тем, как вот у него есть страх крови, гемофобия. Он тревожится перед тем, как войти в лабораторию для сдачи крови. И вот пока он сидит, у него тревожность это возрастает, он может сделать технику наводнения. Говорит: давай еще больше, давай еще сильнее. С панической атакой также можно работать. Кажется, вроде бы со стороны, что это нечто такое странное что-то, но нет, на самом деле она очень быстро куда-то исчезает. Как будто бы избегая ее, мы еще больше ее увеличиваем. А давая ей волю, давая ей возможности править собственным телом, она постепенно исчезает. Это, кстати, тоже экспозиционная модель, как я уже говорила. Да? Дайте возможность тревоге подействовать в вашем теле, побыть. Она долго тут не задержится.
2: Ну да, это уже неинтересно, потому что мы этого уже не избегаем. Да? Мы, наоборот, это притягиваем. Ну, наверное, что касается панических атак, здесь лучше делать в присутствии какого-то человека, да, наверное?
3: Панические атаки, смотри, какие панические атаки. Если панические атаки у человека в рамках панического расстройства личности, то есть они случаются у него несколько раз в неделю, тогда, наверное, сначала бы хорошо попробовать к психиатру сходить, чтобы хотя бы в общее состояние выровнять, да, а потом уже психотерапии. Но, как правило, да, когда у человека очень часто есть какие-то панические атаки, независимо от того, какое у него расстройство или есть ли оно вообще, первый раз паническую атаку можно вызвать прямо на сеансе психотерапии и показать человеку, что он может с ней справиться либо подобным образом, либо каким-то другим образом. Ну и показать человеку, что от панической атаки ничего страшного, как правило, не случается. Не случается инфарктов, не случается обмороков. Наоборот, это именно мобилизация организма, да, в каком-то смысле. Человек не падает, ну, ничего плохого, собственно говоря, не случается, кроме мыслей, которые его угнетают в этот момент. Вот. А так, да, первый день, конечно же, вместе с психотерапевтом, а дальше он может делать самостоятельно.
2: Хорошо, а вот как быть со страхом общения, ну, с тревогой перед незнакомыми людьми, например, это очень актуально в том числе для незрячих, слабовидящих, да, когда мы идем по улице, мы понимаем, что там, ну, мы, например, в каком-то новом районе, да, нам надо что-то найти, навигатор говорит что-то несусветное, непонятное, а нам уже все, мы опаздываем на встречу, то есть единственный выход уже найти нужное место — это спросить у прохожего, да, как бы, а где сейчас я нахожусь, да, и подскажите, где вот там номер дома такой-то. Но так же, как у, собственно говоря, наверное, какой-то части и зрячих людей, да, у незрячих есть беспокойство о том, что то ли они помешают, то ли им грубо ответят. То есть есть дискомфорт, есть тревога перед тем, чтобы спросить у незнакомого человека. Как с этим можно было бы справиться? Возможно, еще какие-то техники нам подскажете.
3: Ну вот здесь интересно тоже сам страх. Откуда этот страх и какой страх именно сидит в этом, в этой ситуации? То есть вы сказали сейчас, что человек может грубо ответить, да? То есть, возможно, это страх какой-то критики, да? Страх, что проявится какая-то агрессия. Если это страх критики внешней, что кто-то начнет критиковать, что кто-то начнет говорить какую-то ерунду, то я обычно в таких случаях говорю, для тревожных людей, как правило, внутренний критик, тот критик, который критикует их самих, он уже все сказал. Хуже, чем сказал.
5: Хуже уже не будет.
3: Ни один внешний критик уже не скажет. И люди некоторые думают, да, что вот бывают такие очень жестокие, неприятные ситуации, когда кто-то начинает критиковать и критиковать, но это никак не сравнится с внутренним критиком. Потому что сами мы себя, как правило, больше всего ругаем. Да, здесь нужно смотреть страх именно. Я бы здесь работала с убеждениями.
2: Сначала спросить себя так, а почему я боюсь, да? Какие вот вопросы еще раз надо задать себе в этот момент?
3: Что это для меня значит? Что в этом самого страшного? Если, например, делать технику падающей стрелы, я сейчас для примера, да, описываю. Почему я сейчас боюсь? Я боюсь, что он начнет меня критиковать. Хорошо, если он начнет тебя критиковать, что в этом самого страшного? И вот тут как бы каждый для себя отвечает. Ну, допустим, что для меня самого страшного, если меня начнут критиковать? Это будет означать, что я плохой человек. Хорошо, то, что ты плохой человек, что в этом такого страшного? Еще вглубь идем. Да, это значит, что, например, меня все отвергнут. Хорошо, если тебя все отвергнут. И так далее. То есть мы идем в самый глубокий страх. Ну, скорее всего, меня все отвергнут будет концовкой. И смотрим самое начало. То есть если меня будут критиковать, и смотрим самый конец, то меня все отвергнут. Вот убеждение у человека. А вот теперь смотрим на логику этого убеждения. Это логичное убеждение? Если меня будут критиковать, то меня все отвергнут. Скорее всего, нет. Такие убеждения обычно появляются у нас в детском возрасте, когда мы не очень критичны, но вот убеждение сформировалось, оно более-менее было адаптивно в детстве, а сейчас оно нам уже не нужно совершенно. И тут получается, что мы живем с детскими убеждениями, которые даже и нелогичны. Ну, начинаем уже самостоятельно их опровергать, критично на них смотреть. Так, если меня покритикуют, говорит ли это о том, что меня действительно отвергнут? Наверное, нет. Да? Говорит ли о том, что критика что-то негативное? Это, наверное, нет. А если критика будет означать агрессию, да, когда человек начнет махать кулаками и прочее, я ведь тоже могу проявлять агрессию. Я могу злиться, например, да, злость нас защищает и так далее. Мы начинаем вот именно уходить в критику этого убеждения. И в итоге оно ослабевает, и сам по себе страх, он как будто бы исчезает. Мы обесцениваем это убеждение, и обесценивая его, мы еще и подтверждаемся уже на практике, да, что на самом деле ничего страшного не происходит. И в итоге убеждения просто нет. Мы нашли новое убеждение какое-либо. Ну, например, если меня покритикуют, то значит, очень странный человек мне попался. Да, например, да?
2: Вот это лучше всего, да? Просто он какой-то странный. Пойду у другого спрошу. Да, поддерживаю такую позицию. Единственное, что вот, а если у человека уже есть такой опыт, да, что изначально у него не было тревоги, да, потом несколько раз подряд ему вот встретился такой человек, который очень неадекватно среагировал, и человек ушел в травму вот уже вот этого, да, то есть у него не было, возможно, раньше, да, каких-то убеждений, что там меня будут критиковать или мне там грубо ответят, и это там в итоге отвержение там или еще что-то, да, а это именно травма. Как здесь быть, как пережить ее и снова как бы доверять окружающим людям?
3: Ну, здесь очень такой интересный, потому что чем чаще такое случается, тем больше вопрос к самому человеку. А что там такого происходит? Может быть, ты что-то такое говоришь? Ну, обычно я это делаю, да? А потом начинаем уже задумываться, действительно, что такого происходит. Очень часто в таких ситуациях тоже может быть такое когнитивное искажение, это ошибки нашего мышления, называется обобщение. И негативный фильтр тоже включается. То есть те ситуации, когда нам помогли, нас провели, показали дорогу, сказали, все прекрасно, вот смотрите, там без проблем, пожалуйста. мы эти ситуации как будто бы забываем. И вот как только фиксировались на негативной ситуации, мы замечаем только те ситуации, когда нас критикуют и говорят, извините, там, мы вам не поможем и прочее. Или как-то ругают, обзывают.
2: Это как фиксируемся на негативном.
3: Да-да-да, это именно фокусировка на негативе происходит, панельное мышление. Это может быть так, я не говорю, что это всегда так. А плюс обобщение тут точно есть. Обобщение — это значит, что по нескольким случаям я уже делаю выводы о мире. Тут себя хорошо бы просто одергивать и говорить так. То, что мне попались там 4 или 5 не самых нормальных людей, это еще не говорит о том, что мир какой-то небезопасный. То есть себе нужно, себя нужно убеждать, вот как первая техника у нас была, как с другом, да, к другу вы объясняете это, то же самое хорошо бы объяснять себе.
2: То есть, может быть, провести анализ все-таки вот этих негативных ситуаций, а может быть, мы неправильную позицию выбрали, может быть, мы как-то обратились тоже, ну, как-то грубо, да, недостаточно вежливо. То есть, возможно, и от нас тоже исходил какой-то посыл.
3: Да, конечно, такое очень часто происходит, в особенности, если мы говорим о повторяющихся ситуациях, регулярно, да, повторяющихся. Тогда вполне может быть, да, тогда вполне может быть, да, может быть, там человек как-то вот позиционирует себя каким-то

0: надеюсь, мы ее с вами разберем в следующих передачах. С нами была Мевлютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт из Минеральных Вод. Спасибо вам большое за беседу, Камила.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: До свидания, всего хорошего. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении

0: особому пасажиру.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Светлана Лачкова. Особый взгляд в Marie Эл. Путь к самостоятельности.
1: Сегодня у нас в гостях директор Марийского республиканского спортивно-реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Сергеевна Замкова. Мы поговорим о новых возможностях, которые могут получить люди с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Это и занятия по ориентированию, и кулинарии, и компьютерной грамотности. И самое важное, мы узнаем, как можно получить эту помощь в регионах. Итак, обо всем по порядку. В Вешкоролеве в кинотеатре «Октябрь» прошел показ фильма «Буратино» с тифлокомментированием. Все это стало возможно через приложение «Особый взгляд». Что это была за акция и будут ли еще такие фильмы, мы спросим у Марины Сергеевны.
2: Совсем недавно мы посмотрели фильм «Буратино». Это у нас был второй просмотр, да? Первый у нас был самостоятельно. Мы решили посмотреть фильм с тифлокомментарием, договорились с нашим кинотеатром. Это впервые. До этого как-то отказывали, кинотеатры не хотели сотрудничать. А тут мы в декаду инвалидов решили сделать просмотр фильма. Но не разобравшись вообще, что это такое тифлокомментарий, не посоветовавшись с более опытными коллегами, да, не получилось у нас запустить тифлокомментарий, потому что нужно было его запускать через приложение, каждый индивидуально для себя через телефон. Мы думали, это как по старинке. Многие помнят, да, как раньше, когда фильмы были на дисках. Запускаешь диск, и уже в общую колонку идет и звук с фильма, и между фрагментами фильма, где это возможно, диктор начитывает тифлокомментарий, то есть что происходит на экране. Мы думали, это будет происходить как-то вот так. Но потом мы решили все-таки закрепить успех, посмотреть как следует. И к нам с предложением обратилась вот инструктор фонда по ориентировке в пространстве Абдулова Рушана и говорит: ребят, давайте покажем фильм. Вот такая программа сейчас есть, акция в фонде. Называется «Кино в каждом звуке». В регионах уже в нескольких мы показали. То есть мы находим кинотеатр, который показывает бесплатно фильм. Мы связываемся с фондом, фонд связывается с телекомпанией, у которой есть фильм, выделяются наушники, маски для просмотра, то есть это такая акция, она идет для того, чтобы сделать такой вот пробный просмотр, чтобы понимать вообще, как воспринимается тифлокомментарий. Предлагается в этой акции не только наушником воспользоваться приложением, но еще и маской закрыть глаза для тех, кто там частично видит или хорошо видит. То есть вообще ощутить, что такое тифлокомментарий в фильме. Мы заинтересовались, думаем, раз у нас первая попытка неудачная, давайте мы уже со знающими людьми вместе покажем такой фильм. Кинотеатр охотно откликнулся, и мы решили посмотреть, какой фильм посмотреть. Разрешено вот через эту акцию, да, смотреть фильм, который уже более месяца идет в прокате. И тогда мы решили посмотреть фильм «Буратино». Потому что у нас целевая аудитория есть и дети, которым интересно, да, посмотреть. И есть взрослые, которые посмотрят и прочувствуют, чем отличается фильм от старого фильма «Буратино». И вот такой вот показ у нас получился. То есть кинотеатр нам выделил бесплатно просмотр фильма. 110 человек у нас посетили кинотеатр. Фонд предоставил нам наушники, маски. Я сама посмотрела этот фильм, попробовала тифлокомментарий. То есть все мы установили заранее приложение «Особый взгляд». Когда мы уже были в зале, мы скачали дорожку с тифлокомментарием. Она сама синхронизировалась с фильмом. И мы наслаждались просмотром. То есть уже все было понятно, кто как двигается, кто какие эмоции, кто как одет. То есть уже можно было, если ты даже не видишь экрана, понять, как герои ведут себя в той или иной ситуации.
1: Это лишь одно направление, которое могут получить через программу «Особый взгляд» наши члены общества. А какие еще возможности дает программа «Особый взгляд» и немного об «Особом взгляде»? Может быть, кто-то не слышал даже.
2: Мы очень давно уже сотрудничаем с фондом «Наука, искусство, да, и спорт». И где-то, наверное, с 22-го года участвуем в программах «Особый взгляд». Почему мы пришли к этому? Мы несколько лет реализовали проекты. Многие, наверное, слышали «Самостоятельность. Путь к успеху». В течение 3 лет у нас работали вот свои проекты через президентский фонд. Потом, когда мы не получили грантовую поддержку, а наши подопечные нуждались дальше в навыках обучения самостоятельности, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, мы стали думать, что же нам делать, где нам получить финансирование и вообще как выстроить дальше эту работу. И как-то я наткнулась в соцсети на публикацию, что вот в регионе, по-моему, в Чебоксарах прошло такое обучение. По-моему, как раз ориентировка в пространстве была. И мы связались с фондом, узнали, как мы можем принять в этом участие. Нам объяснили, что вообще эти заявки подаются не от какой-то организации, а есть форма подачи заявки электронной. И сами незрячие люди, кто нуждается в этом, они могут заполнить заявку в приложении фонда и участвовать. Но, может быть, для продвинутых, ребят, которые хорошо пользуются телефонами, компьютерами, это все просто. Но оказалось, что заявку подать — это тоже проблема. Особенно первые заявки, когда подавались, как-то у них там было все замудрено. И мы решили делать это через нашу организацию. Мы выделяли волонтера, который в определенный день ждал желающих и помогал зарегистрироваться. В дальнейшем менеджер обрабатывал заявки, там же нужно загружать документы все, и паспорт, и справку об инвалидности. Если какие-то были недочеты, мы уже это все вместе дорабатывали, и так наши заявки были приняты. Там есть особенность, что обязательно две группы нужно набрать, 12 человек. То есть одна группа 6 человек и другая группа 6 человек. Занятия идут в течение недели. Инструктор фонда приезжает к нам в город и проводит занятия, с чем очень, я считаю, полезно, конечно, получить знания, но еще и при обучении выдается инвалиду трость. Трости хорошие, с хорошими наконечниками. Сейчас в этом году канадские трости выдаются. И мы не только получили возможность обучить своих подопечных, но еще и оснастить их тростями.
3: Да, эти трости, я так понимаю, остаются.
2: Остаются насовсем, и я считаю, что это немаловажный бонус, потому что мы все знаем, что, получая через фонд социального страхования трость, в большинстве случаев эти трости непригодны для использования. Их, получаем мы как запасные, мы им пользуемся. В основном все равно, кто каждый день выходит из дома, и трость — это его неотъемлемая часть жизни, конечно, нужна хорошая трость. И поэтому это очень здорово. Сначала как-то настороженно все равно шли люди, ориентировки. А смогу ли я каждый день выделить? Это же нужно в течение недели, каждый день там по 4 или по 5 часов заниматься, да? Сначала как-то люди приходили, но не так активно. А сейчас, наконец-то, все поняли, что ты получаешь знания, ты получаешь эту трость. Почти 100 человек у нас уже с 2022 года. Мы работаем уже с третьим инструктором. И сейчас мы переходим к тому, что мы хотим и в местных организациях, в районах запускать это обучение. Уже не только в городе Йошкар-Оле будут обучаться, хотя уже из районов приезжали и сюда на обучение точечно люди, кто может к родственникам приехать с ночевкой там и неделю пожить. А сейчас мы хотим попробовать в районах запустить эту программу. И инструктор, он же приезжает, фонд ему оплачивает проживание, оплачивает его работу. То есть для нас это абсолютно бесплатно. Мы только, именно наша организация предоставляет место, если там для каких-то...
3: Разобрать маршрут,
2: да, мы предоставляем площадку и теорию. То есть они могут заняться на нашей базе, нашей Йошкар-Олинской местной организации. Помимо ориентировки в пространстве, мы активно участвуем в программе обучения кулинарии. Про ориентировку я не сказала, что и дети, и взрослые у нас обучаются. И кулинарии тоже. Мы сначала начали со взрослых. Кулинарии могут обучаться, если я не ошибаюсь, с 12 лет. Поначалу мы предоставляли площадку в своем кабинете социально-бытовой адаптации. По кулинарии мы начали работать с инструктором, с Рушаной, которая сейчас у нас ориентировку ведет. Первые занятия по кулинарии она начала с нами проводить. То есть для взрослых мы проводили в кабинете социально-бытовой адаптации. Мы предоставляем кухню, оборудованную полностью и духовками, и плитами. Посуду у нас есть, но многое часть этой кухонной утвари предоставляет сам фонд. То есть инструктор с собой привозит и терки, и ножи. И чем мне нравятся эти курсы, там не только научат тебя, как нужно наводить тесто, печь, резать или что, а то, что ты оттуда получаешь много знаний о этой кухонной утвари, которая удобна для незрячих. Если честно, у нас после этих курсов, наверное, уже все свои кухни, кто прошел занятия, все оснастили вот этими всякими удобными штуками. Потом, когда у нас были проблемы с помещением, определенный период времени не было, где-то полгода, наверное, мы не могли предоставить помещение. И мы обратились в комплексный центр социальной защиты города Йошкар-Ола. И нам была выделена тренировочная квартира, где тоже все оборудовано по последнему слову техники, да, то есть все современно, все комфортно, все классно. 4 группы мы обучали на базе вот этой квартиры. Сейчас у нас снова заработал кабинет на базе нашей организации. Даже сейчас, уже в этом году, мы обучили 2 группы. Группы мы подбираем, чтобы она была удобная по уровню зрения, то есть чтобы либо все были незрячие, либо все с остатком зрения, также с навыками, да, чтобы было всем интересно. То есть вот сейчас у нас обучилась одна группа, уже такая более продвинутая, так скажем. Да, они уже там исхищрялись разные, там хачапури делали и прочее такое все. И другая группа была молодежь, те, кто начинают только вести такую самостоятельную жизнь, отделяться от родителей. Мы подобрали, им было очень интересно. Пришли ребята, которые редко выходят из дома, не очень хотят общаться, еще молодые такие, да, еще не выбрали направление, с кем общаться, куда идти, с кем дружить, вообще как двигаться в этой жизни самостоятельно. А на этих курсах у них была возможность обучиться, пообщаться, подружиться. Да, многие подружились вот между собой, ходят сейчас гулять вместе. Ну, то есть плюсом еще идут и другая сторона жизни развивается, да.
3: Это тоже недельные курсы?
2: Эти курсы тоже идут в течение недели. Одна группа занимается до обеда у нас, вот, а другая группа занимается после обеда до вечера. Нам сейчас повезло, что вот наш педагог Рушана стала проживать в нашем регионе, и поэтому мы теперь не ждем очередь, как раньше мы ждали очереди там полгода где-то, да, раз в полгода к нам инструктора приезжали. Сейчас по мере возможности, когда она не уезжает в командировки в другие регионы, и у нас набирается заявка, то она может в любое время взять группу и начать заниматься. То есть для нас, конечно, это огромный плюс, то, что мы имеем вот своего педагога.
3: А продукты должны покупать кто?
2: Нет, все предоставляется фондом. Все продукты, все вот что для приготовления блюд, все Рушана закупает. Для инвалидов по зрению это абсолютно бесплатно. Многие регионы, я вот знаю, да, что не пользуются такими программами, или сами незрячие, кто в сети где-то узнал эту информацию, подают заявку, и если в этом регионе набралось только человек, ну, нужное количество, да, то есть заявка там долго это вся обрабатывается, пока наберется нужное количество участников, и выезжают. А у нас то, что мы стали через нашу региональную организацию, да, это все делать через председателей местных организаций, запускать вот эти вот курсы, конечно, это удобнее. И самим нашим подопечным удобно. То есть мы и заявку помогаем подать, и помещение предоставляем там, где им удобно, и инструктору удобно, что мы решаем вот эти все формальные вопросы, да, как группу объединить, чтобы, потому что она же, например, не знает, но теперь-то уже она познакомилась, она знает. Намного качественнее занятия проходят, то, что у нас и группа подобрана по навыкам. Также и по ориентировке мы стараемся подбирать, то есть у кого нулевые знания, и если с более опытным, там, если ему надо какие-то знания получить, и ты новичка поставил, то есть этому будет неинтересно, что тому все с нуля надо, а мне надо наоборот, ну, какие-то на мои вопросы ответить, по моим потребностям. И фонду, инструктору удобно, что это делается все через нас, все формальные вопросы мы решаем за них.
3: Марина Сергеевна, вы говорите, что есть новички, есть уже опытные, то есть человек может не раз пройти курс.
2: Да, курс по ориентировке в пространстве можно участвовать, сколько тебе требуется знания. Да, да. Но трость ты получаешь единожды. Mm-hmm. Вот ты первый раз зарегистрировался, и тебе выдали трость, все, больше трости выдаваться не будет.
3: Но... Это мы про взрослых говорим.
2: Да, и про взрослых, и про детей, да. Когда, наверное, он, может быть, 18 лет будет уже по-другому программа будет, mm-hmm. Вот это я не могу сказать, мы пока с этим не сталкивались. То есть, если, например, ребенок растет, и росту трости уже не подходит, да, пока мы не столкнулись с такой проблемой, мы будем потом у фонда узнавать, когда вот уже нам нужно будет, если детям новую трость получить. А взрослым один раз она выдается. И сами занятия, то есть как потребность пришла, можно снова заявку подать. У нас уже есть такие люди, которые проходят несколько раз. То есть они изучили один маршрут на тех занятиях, ну, тот переехал в другой район города, да?
3: Вот. Нужно учиться.
2: Да, нужно учиться заново изучить. Кулинария идет 12 лет, и можно поучаствовать дважды. Две заявки ты можешь подать. Вот дети у нас по кулинарии охвачены и городские город Йошкар-Ола, и районные дети, которые проживают в школе-интернат. Мы договариваемся со школой, они выделяют кабинет социально-бытовой адаптации, и уже инструктор едет к ним в школу после вот как раз уроков. Берет, например, если с утра взрослые, то после обеда группа детей, когда если совпадают вот такие группы. И после обеда они уже занимаются на базе школы.
3: Ориентировка и кулинария. Что больше предпочитают? Идут готовить, кушать или считают, что нужно научиться ходить? Или и то очень популярно?
2: И то очень популярно. Если бы кулинарию можно было бы заявки подавать, как и в ориентировке, да, больше двух раз, то, мне кажется, это тоже было бы вот, ну, очень вот грустно, что только два раза можно. Мы понимаем, что людей много. Вот даже у нас, да, вот уже с 22-го года, ну, кулинарии с 23-го года мы ведем, и все еще у нас не иссяк запас людей, да, желающих, те, кто впервые только на эти курсы будут записываться. Но есть и те, кто получилось, то есть они заявку распадали, но фонд не может им отказать. Кто-то уже второй раз прошел курс.
3: А какие еще направления можно через программу особо исследовать?
2: Направления, которыми у нас очень популярны, это обучение пользоваться смартфонами. У нас тоже есть два инструктора в нашем регионе. Еще они идут, программа это идет через центр Камерата. Они обучили наших инструкторов. Камерата и Особый взгляд, это у них совместная программа. Мы вот еще обучаем людей пользоваться компьютерами. Компьютерами, по-моему, с прошлого года. А сенсорными устройствами еще ранее началось. Тоже очень много людей записывается. И детей. Вот сейчас мы хотим с нашими инструкторами вот попросить их, чтобы они оставили места для заявок вот, да, для детей. Может быть, это ближе к каникулам туда, да, вот к лету, но чтобы они имели в виду, что если квоты на прохождение занятий останутся у них, и они будут преподавать, потому что, как я понимаю, что вот на эти курсы педагогу какая-то определенная на полгода там, или на квартал выдается квота, сколько он может обучить. И они уже связываются с председателями местных организаций, что вот у нас начинается курс. То есть и председатели уже подбирают людей, группы. Опять также мы предоставляем помещение, где ребята занимаются. И потом вот среди еще, которые вот по телефонам пользуются, по окончанию курса там или раз в год проходит конкурс. И победители потом едут в Нижний Новгород, вот центр Камерата, и уже там проходит всероссийский конкурс. По-моему, словом и жестом этот конкурс у них называется. Также программы у нас, они не очень востребованы почему-то. Ну, наверное, у нас же вот работает студия «Волшебная радуга», и второй год мы выживаем с нашей студии без грантовой поддержки. У нас есть спонсоры, которые нашу студию финансируют. И, наверное, из-за того, что педагоги сами консультационную вот такую поддержку родителям оказывают, вполне, да, хватает, почему-то у нас вот не востребовано. Есть курс, что «Помощь родителям незрячих детей». То есть может тоже приехать специалист, который поработает с родителями. И насколько мне известно, что вот открывается курс дистанционный, он по консультированию ранней помощи родителям, у кого маленькие детки. У нас был период, что дети не приходили. Может быть, конечно, они не знали нас, но мы все-таки надеемся на то, что просто у нас не было таких детей, потому что и в школу-интернат с тяжелыми нарушениями, да, зрительными дети не приходили в последние два года, вот, ну, чтобы тотально незрячие. Там все-таки мы надеемся, что просто таких деток нет. А последнее время уже вот 4 обращения у нас было. Это дети до 3 лет. Кто-то с частичной потерей зрения, кто-то с полной потерей зрения. Мы тоже вот сейчас заинтересованы в этой программе. То есть, когда у нас наберутся, ну, столько обращений, сколько нужно, мы тоже будем подавать заявки и участвовать вот в этой программе.
3: То есть я правильно понимаю, что мамы, папы могут обратиться к вам, вот этих деток, и вы вместе заполните заявку?
2: Мы заполним заявку, и мы можем оказать помощь, вот проконсультировавшись в фонде, какие программы есть для вот данной категории с детьми там или взрослых. То есть мы всегда с ними на связи, можем узнать, как фонд может помочь вот этой семье, например, какие занятия он может предложить им.
3: И вернусь все-таки к кинопоказу. Это была какая-то разовая акция или вы планируете еще такой совместный поход?
2: Ну, в рамках вот с фондом, я так понимаю, что у них запланирована разовая акция в регионе показать, да? Но теперь мы уже разобрались, как это все работает. кинотеатр наш, вы знаете, я вообще была удивлена, что они так открыто на эти бесплатные показы. Раньше такого не было. Может быть, руководство сменилось или какой-то подход поменялся другой. И, наверное, то, что этот фонд, там же система идет, что когда кинотеатр запрашивает у кинокомпании этот фильм с тифлокомментарием, и там идет дорожка для глухих, то есть фильм для такой категории населения, он предоставляется бесплатно. За него кинотеатр не платит прокат этого фильма, то есть они же с него не получают никаких денежек, нам они бесплатно. Может быть, поэтому, может, раньше не было такого, и кинотеатр должен был кинокомпании заплатить деньги. Я не знаю, в рамках с фондом или сами, но мы будем и в кинотеатр обращаться на какие-то такие большие показы, но и наша организация, именно наш реабилитационный центр, мы имеем техническое оснащение, конечно, не так, как в кинотеатре, звуковое не такое, но довольно-таки неплохое, у нас большой экран, у нас и до этого в местной организации был хороший экран большой, и эти звуковые колонки хорошего качества, мы у себя показывали и Чебурашку с тифлокомментарием, но это у нас было в общей колонке включен тифлокомментарий. А сейчас мы еще докупили оборудование, мы скоро будем праздновать новоселье нашего реабилитационного центра, мы уже купили большой экран во всю стену, закупили оборудование звуковое, и мы все-таки будем практиковать, будем устраивать кинопоказы, хотя бы определимся со временем, как людям будет интересно, как наполняемость зала будет, чтобы он не был в пустой зал. Будем проводить опросы, какие фильмы интересно посмотреть, потому что, конечно, все равно наша целевая аудитория не ходит, мне кажется, так прям очень активно на кинопоказы, на платные, в кинотеатры. И я думаю, те, которые фильмы сошли с проката, и они уже в общем доступе есть, вполне мы можем их скачивать и у себя показывать. Если будет востребовано, будем такую практику делать.
3: У нас уже есть студия «Волшебная радуга» для детей. Я так думаю, недалеко, когда откроется такая семейная киностудия своя, тоже придумаем название.
2: И будем смотреть фильмы и оккультуриваться, такой досуг у нас будет,
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
6: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
7: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс 2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с ОВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности» на доске в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
8: Вы слушаете пятый выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина, и здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами с инвалидностью по зрению, их контентом и мотивацией к этому занятию. Игорь Расихин – мастер спорта, педагог и тренер по шахматам с опытом работы более 25 лет. В разные годы был участником многочисленных республиканских соревнований, чемпионатов мира и Европы среди незрячих и слабовидящих шахматистов. Становился бронзовым призером в составе белорусской сборной на Всемирной шахматной олимпиаде 1996 года в Бразилии. Также обладателем серебряной медали шахматной паралимпиады 2025 года в Астане. Сегодня Игорь Расихин возглавляет Гродненскую областную организацию «Белтиз», но продолжает заниматься шахматным спортом и даже запустил свой YouTube-канал «Игрок. Шахматы для незрячих».
9: Игрок – это Игорь Расихин и компания расшифровывается, поэтому через одну большую букву, вот у меня это такой мой бренд, который я уже придумал и несу.
10: Когда появился именно этот канал, почему решили создать?
9: В начале марта, но идея созрела раньше, я знаю, что есть разные проекты, и где-то после Нового года я решил, что я сделаю этот проект, я сделаю этот канал. Почему? Потому что очень мало информации именно для незрячих, ее вообще очень много шахматной, но не незрячим очень сложно в ней ориентироваться, поскольку не озвучиваются ни позиции, пропускаются ходы, они показываются на доске, но пропускаются в видеолекциях. И поэтому у меня возникла такая идея, да, шахматные книги тоже сейчас, они очень тяжело доступны для незрячих, поскольку брайльской литературы шахматной не издается практически, а озвученных книг совсем мало. Я даже вот решил озвучивать и шахматную литературу, озвучивать какие-то новости в шахматный журнал, делать тифлоперевод видеолекций, пока ни одной не сделал, но думаю, почему? Потому что многие лекторы очень эмоционально рассказывают, и если я буду вклиниваться, естественно, я буду брать оригинал видеолекции, то надо придумать, в какой это форме будет, да, чтобы вот не сбивать эти эмоции, которые он хочет передать, чтобы это выглядело достойно. Поэтому, наверное, даже несколько вариантов должно быть вот такого перевода. Да, конечно, хочу еще на своем канале разговаривать о шахматных программах для незрячих, поскольку вообще много чего вроде как и доступно, с одной стороны, но вот так, чтобы программы были абсолютно адаптированы для незрячих, шахматные программы, таких нет. Вот я на данный момент не знаю, поэтому очень хочу пообщаться с людьми. У меня очень много друзей в разных странах, русскоязычных в основном. И, конечно, я буду ждать именно от них какой-то связи, и кто-то что-то мне, скорее всего, будет рассказывать. И я хочу этот опыт передать, чтобы всем было доступно. И смысл в том, на самом деле, еще, вот я стал председателем Гродненской областной организации в октябре месяце, прошлого года. И я просто подумал, что я могу сделать именно для незрячих людей. И тут вот, ну, действительно, шахматы для меня это вся моя жизнь. И я действительно могу оставить какой-то след. Я читать собираюсь книги, я считаю, что это останется, и дай бог, чтобы это как-то помогало людям. Дело в том, что у шахмат очень много составляющих. Это вообще разнонаправленный такой продукт человеческой цивилизации. Они прошли очень большую историю, но на самом деле у шахмат есть и образовательное направление, научное, есть спортивное. Вот спортивное, кстати, мне нравится всегда меньше всего. Почему-то, что шахматы, сразу я столкнулся с какой-то несправедливостью в этом плане, что можно сделать 100 хороших ходов, 101 ходом проиграл, и тебе поставят точно такой же ноль, как будто бы ты проиграл за 5 минут. Поэтому да, но с моей точки зрения, опять-таки, шахматы еще это и то самое, чем заниматься незрячему очень-очень даже, я считаю, полезно, очень здорово. Это может быть и просто досуг. И самое главное, наверное, что если незрячий занимается шахматами, если он играет и старается играть профессионально, он может практически наравне играть со зрячим. Это очень здорово, это действительно, я считаю, недооцененный вид спорта для незрячих.
10: Канал появился не так давно, вы уже рассказали, что в планах, а какое наполнение на вашем шахматном канале есть уже сегодня?
9: Ну, на сегодняшний день, да, я поместил статью Андрея Бочука, это член сборной России, он написал статью в журнале 64 «Шахматное обозрение». Большая статья, очень интересная, он там подводит итоги выступления сборной сборной России, потому что сборная России выиграла эту паралимпиаду. Ну, они тогда выступали, нас еще пока не допускали, и они выступали ФИДЕ-1, а мы были ФИДЕ-2. ФИДЕ – это международная организация шахмат. Очень хорошая статья, очень содержательная, много интересных моментов. Ну, и он сам очень известный человек в шахматном мире. Он инвалид опорно-двигательного аппарата, но очень классный тренер, очень хороший шахматист, очень опытный, чемпион мира. И я бы хотел, чтобы в дальнейшем, вот я сейчас уже озвучивал, сейчас вот готовится второй выпуск, то есть он у меня уже готов, мне только обработать осталось его для того, чтобы выложить. И я хотел бы, конечно, чтобы я озвучивал во вступлениях к каждому выпуску содержание журнала 64. И вот последний апрельский номер, опять-таки я его озвучил, до этого мартовский за этот год. И я хотел бы, чтобы мои подписчики, те, кто интересуется, они бы выделили какой-то материал, потому что, конечно, прочитать весь журнал это очень сложно, там 100 страниц подготовить и прочитать, это непросто. А вот какой-то интересный материал, если кого-то что-то заинтересовало, я готов откликнуться и это сделать. И еще я как тренер считаю, что очень важное направление тренировки – это именно чтение позиции. Да? А чтение позиции – это решебники. Решение задач, решение комбинаций, решение этюдов. Человеку с остатком зрения они доступны. А такие вот решебники для незрящих людей, они недоступны. И поэтому уже с первого выпуска я начал чтение 1000 шахматных задач. Это книга Якова Владимирова. Очень хороший сборник. Во втором выпуске я продолжил. И в третьем выпуске я закончу. Пока только двухходовки. Но вообще планирую пока просто проект в начале в самом. И я только-только как бы разгоняюсь и раскачиваюсь. Поэтому я собираю материал и планирую выпускать его раз в неделю даже. Так, чтобы людям было интересно. И мне очень хочется, я понимаю, что это очень сложно, но мне очень хочется озвучить фундаментальный труд по истории шахмат. 5 томов Каспарова, мои великие предшественники. Замечательная книга, я ее прочитал уже несколько раз. И это фантастически. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта книга была доступна.
10: Какой она сейчас не является, к сожалению, для самостоятельного прочтения вот, наших белтизовцев. Игорь Сергеевич, расскажите вообще, как готовите вот сами видео? Вы создаете именно видеоконтент. Почему видео, почему не в аудио решились это делать? И кто вам помогает?
9: Почему видео? Потому что человек, имеющий остаток зрения, опять-таки ему будет очень удобно. И все, что я озвучиваю, оно еще в формате HSBase, есть специальная такая программа, все показывается и все видно для тех, кто все-таки остаток зрения имеет. Это очень удобно. Но, в принципе, аудиоформат, можно сделать аудиоформат, то есть я в дальнейшем, скорее всего, буду в этом направлении работать, чтобы было и в аудио, и в видео. Проблема как раз-таки в том, что материал нужно набирать в формате HSBase. Понятно, что не все получается вот с первого раза, и не всегда я могу создать соответствующую обстановку записи. Поэтому, да, поэтому приходится редактировать вот это видео, аудио, склеивать из кусочков. И в этом плане мне очень помогает мой коллега, тренер. Он работает со мной вместе, как тренер. Барон Юрий Михайлович Бродно. Мы с ним вместе работаем во Дворце творчества с детками. Ну вот он помогает, потому что он, ну, вообще и профессиональный фотограф, и занимается и видеосъемкой. Очень-то очень хорошо разбирается в этом. Я очень благодарен ему за помощь. Но я думаю, что это в начале, потому что в дальнейшем, скорее всего, я буду как-то стараться делать сам.
10: Многие шахматисты любят смотреть игру двух других шахматистов с какими-то комментариями. Возможно, планируете вы в будущем выкладывать свои игры, да, например, в режиме онлайн с кем-то?
9: Да, конечно. В плане даже ближайшие выпуски будет у меня отчет о своем выступлении вот на этой паралимпиаде, которая была в прошлом году в октябре в Астане. Я сам расскажу, как я шел к этой серебряной медали, покажу партии, расскажу свои впечатления. Да, у меня еще есть телеграм-канал, где опять-таки будут и обсуждения, и будут анонсы, будет общение обязательно с моими подписчиками, буду отвечать на вопросы.
10: Учитывая ваш большой опыт игры в шахматы, ваши достижения, что нужно игроку-шахматисту, чтобы достичь своего лучшего результата?
9: Вообще шахматы, они относятся к области самосовершенствования личности, как иностранный язык, как то, что человек стремится к лучшей версии себя. Поэтому, конечно, заниматься нужно каждый день, это желательно. Например, у меня так и получается. Я каждый день что-то узнаю до сих пор, я до сих пор учусь сам.
10: Несмотря на новую
9: должность. Уже опыт, конечно. Я нахожу все равно время, какое-то примерно там полчаса, час. сейчас занимаюсь сам, просматриваю новости какие-то шахматные, я сам что-то стараюсь прочитать, узнать. Тут же вопрос, наверное, любви к шахматам, и вся жизнь с ними протекает, и уже у самого есть такая потребность, чтобы что-то узнавать, чтобы к чему-то идти.
10: Из каких источников черпаете информацию вы?
9: Читать мне очень сложно, я не читаю бумажных книг практически, но бумажные книги я сам сканирую, и мне друзья помогают, я их сканирую, шахматные книги, вот поступают, все, что выходит, я покупаю, сканирую. Я читаю с планшета обычно, то есть увеличенный шрифт делаю и озвучиваю, я тоже читаю с планшета. У меня очень большая библиотека шахматная, порядка 5000 книг на русском языке, очень много на английском тоже, и материала очень много, видеоматериала очень много. Поскольку друзей очень много, мы обмениваемся информацией постоянно.
10: До сих пор о советских шахматистах и их мастерстве снимают фильмы. Как вы считаете, могут ли современные игроки когда-нибудь приблизиться к их уровню, и что поспособствовало в свое время вот, да, достижению вот таких вершин?
9: Наверное, не совсем правильно говорить о том, что современные шахматисты их уровня не достигают. Уровень сейчас значительно выше. Почему? Потому что компьютерная революция, она сделала совсем шахматы другими. И сейчас играют, если так можно выразиться, то на порядок, на два порядка сильнее, чем 100 лет тому назад. Это я говорю даже про сильнейших шахматистов. А в общем уровень тоже, опять-таки, поднялся и очень высокий. Вот, поэтому сейчас, если говорить о советских шахматистах, то, наверное, преемницей Советского Союза является Россия. Ну, вот там есть проблемы, связанные как раз-таки, да, с санкциями. Может быть, получается, поэтому они какое-то время выпали из обоймы лучших шахматистов, хотя там Ян Непомнящий, сейчас Андрей Есипенко играет, ну, может быть, не очень удачно в турнире претендентов. Но сборную России нигде не допускали, поэтому, конечно, показывать результаты очень сложно в таком разе. Но в целом шахматы развиваются, очень много молодых талантов, я слежу за этим. Сборная Беларуси у нас тоже вот появился Денис Лозовик, лидер белорусской команды, очень молодой, успешный шахматист, талантливый, и очень много занимается. И практически в Блиц, в Рапид он входит в элиту, можно сказать, мировую. Это уровень просто фантастический для Беларуси.
8: У вас тоже есть ученица Ксения Норман, которая дважды стала лучшей в мире. Скажите, сколько времени понадобилось вам, чтобы достичь такого уровня с ней? И как вы считаете, какие усилия приложила она к этому?
9: Я начал заниматься с ней, когда ей было еще 6 лет, но буквально через 2 недели ей исполнилось 7, и мы занимались с ней 11 лет. Она не меняла тренера, она старательная очень. Она сразу же с первых занятий просила заниматься на следующий день, не по расписанию, а на следующий день, говорит, давайте, Игорь Сергеевич, приходите, будем заниматься. И она сразу мне показала, что она маленькая девочка, но она знает, что такое внутренние усилия волевые. Это очень сложно, потому что если тяжелой атлетики штангист поднимает вес какой-то, мы видим, какой вес. То есть он заявленный, и видим там 180 килограмм, там 160, то есть 180 больше, чем 160. Если бегут где-то в легкой атлетике, видно, кто первый прибежал, кто дальше прыгнул, кто там выше прыгнул. В шахматах ничего не видно. То есть люди сидят с серьезным видом, и у меня очень много учеников есть, которые просто сидят с серьезным видом. Внутренней работы никакой не ведется. Но они смотрят на других, что все так сидят. Они тоже так же сидят, да. Вот. Но видно по ходам, потому что они делают в партии, что, в общем-то, они принимают решение поверхностное. Они говорят, что стараются, они говорят, что не торопятся. Но видно все по ходам партии, потому что они делают. А Ксения, да, она на самом деле, она очень... Я все равно, кстати, вот я хоть тренером давно очень работаю, уже больше 25 лет, но я точно могу сказать, что я сделал вывод для себя, что заслуги моих учеников – это прежде всего их заслуги. Я помогаю, да, но все-таки это их заслуги, и таких детей, спортсменов немного, которые могут проявить себя вот на высоком уровне. А моя задача как тренера – вести правильное русло и направлять, психологическую помощь оказывать. И в данном случае, конечно, Ксения просто, она умничка большая. И сразу не сказать, чтобы у нас сильно получалось. Мы в 6 лет начали, у нее только начали результаты где-то к 12 годам появляться.
10: Есть ли среди незрячих, слабовидящих школьников дети, которые подают надежды сегодня?
9: Ну, это очень сложный вопрос. Было время, я пытался, ходил в Гродненскую спецшколу-интернат для слепых слабовидящих детей и старался помочь детям, но сейчас очень сложно, потому что детей стало меньше, контингент изменился, и в этом направлении очень сложно. Сейчас, правда, еще и времени у меня стало меньше, но я готов, если появится кто-то, вот вообще желающий даже, всегда можно просто позвонить, готов вести онлайн занятия, помощь, готов помогать, предоставлять какие-то материалы, готов учить. Там, то есть, пожалуйста, если появятся такие дети, обращайтесь, я буду только рад. А так были, очень хорошие дети были, но, к сожалению, там погиб Денис Корохин, мальчик очень хороший, вот у Гродно у меня мой ученик. Роик Юра шахматы забросил, он юристом работает у нас на предприятии в Гродно. Но тоже подавал надежду, тоже хорошо играл очень.
10: Я думаю, с открытием вашего канала у всех желающих появится намного больше возможностей связаться напрямую с вами. Да,
9: может быть.
10: Вот. А в целом, да, кого бы вы могли вот выделить сегодня, с кем вам из незрячих, слабовидящих шахматистов интересно играть?
9: В Беларуси у нас вообще практически вот наша сборная и около сборной, то есть кандидаты в мастера, ребята, очень хорошие, и с ними всегда интересные. Правда, мне в последнее время больше нравится смотреть, чем играть. Ну, нет, сам процесс мне очень нравится. Все равно я играю. Вот многие говорят, что там вот ты тренер, и зачем тебе играть, ты тренируй, ты вот теряешь какой-то там авторитет там, и так далее. Я не вижу, что это так. Я считаю это совсем по-другому. Я стараюсь, как бы, как у меня получается, но я сам получаю удовольствие. И правда, другие тренера, многие, они наоборот меня благодарят, что я вот играю с их учениками, да, как бы сами они не играют, а я вот их экзаменую, можно сказать. Поэтому, в принципе, я и собираюсь играть, пока будет у меня силы, пока будет возможность.
10: Ну, Игорь будет, Сергеевич, на какую аудиторию, на кого рассчитан ваш канал, на какого уровня игроков?
9: Поскольку материала не так много, поэтому, наверное, все-таки это уже для подготовленных. Как минимум, первый разряд кандидата в мастера. Но я в дальнейшем собираюсь разнообразить, безусловно. И у меня будет, скорее всего, какие-то рубрики, посвященные вот совершенствованию, росту шахматиста с какого-то момента. Да? Ну, например, там, для третьего разряда, там, для второго спортсмена разряда, там, для второго спортсмена разряда. Я планирую это сделать, но вот пока только вот в начале, да, пока только вот планы.

0: играли?
1: Практически нет, я в шашки играл, да. А до этого в шахматы я не знал, что это такое. Но и первый опыт оказался для меня очень впечатляющим. Мне настолько понравилось. И главное, что он еще и успешным был. Потому что набрал я там 3,5 из 7, то есть 50%. И само состояние мне очень понравилось. Дело в том, что шахматы связаны с принятием решения, и оно ни от кого не зависит. Что бы тебе ни говорил тренер, что бы тебе где-то сбоку ни говорили, ты садишься и ты делаешь это сам. Это настолько внутренняя свобода в то время еще в Советском Союзе, что мне просто это настолько понравилось, потому что я всегда занимался общественной нагрузкой, был и председателем Совета дружины, и за единополитический сектор отвечал в комсомоле. Все было достаточно регламентировано, и это было понятно. Мы жили в такой стране, в общем-то. А шахматы не позволяли, вот она, внутренняя свобода действий. В других видах спорта даже я не знаю, насколько это есть. А все-таки, например, в футболе, там, диктатура тренера или в других игровых видах спорта, то есть диктат тренера, он существует. В шахматах ты просто ты садишься и ты делаешь это сам. У меня были несколько учеников, с которыми я занимался, и мы изучали там, строили дебютный репертуар, очень много работали, его решили обновлять, и все. Все равно ученик приходил, играл то, что он хочет, и все. Поэтому вот в этом плане, да. И с 14 лет очень мне шахматы. Я сразу же нашел, у меня дома оказалась одна шахматная книжка моего отчима. Тогда книжки в Советском Союзе дарили, был хороший подарок, и вот шахматную книгу подарили моему отчиму, и она у него была. И он ее не читал, а я читал. Я ее читал полгода. Ходил с ней, не расставался постоянно, изо дня в день, старался разобраться. И потом оказалось, что это книга моего будущего тренера. Он тренировал сборную Беларуси незрячих, Абрам Яковлевич Ройзман. Он с нами вот ездил и в Бразилию ездил, и в Чехию мы ездили, ну, много в Испанию ездили с ним. Заинтересовался, книги читал, соревнования. Так я и закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Закончил школу с отличием. Я у мамы один, и она очень недовольна, то, что я шахматами занимаюсь. Потому что мне даже директор школы говорила: «Игорь, зачем тебе шахматы? Ты же такой умный мальчик». Поэтому, ну да, вот как-то так. Кстати, вот после этого турнира, чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих в Гродно, а тогда как раз-таки чемпионом Советского Союза стала команда Шклова. За нее играл, кстати, Олег Александрович Шепель. И я пообещал директору, я был самый младший в команде, но я пообещал директору тогда, Татьяне Андреевне Червяковой, что мы тоже станем чемпионами Советского Союза. Я воспитал команду из своего класса. Это Саша Лукашевич и Ситников Александр, он сейчас в Вильнюсе живет. И мы стали чемпионами Советского Союза в 88 году в Киеве. Все-таки первое место взяли. Хочется, на самом деле, чтобы те, с кем ты занимаешься, и те, за кого ты в ответе, чтобы они были успешными людьми. И это, наверное, самое главное. Хорошими людьми, успешными.
2: Ну и даже в интернет-пространстве, когда, мне кажется, вот люди что-то пишут, чем-то интересуются, это тоже здорово, вот, да, когда твои видео вызывают какие-то эмоции, да, и обратную связь.
1: Очень хотелось бы, уважаемые любители шахмат, чтобы вы подписались на мой канал «Игрок шахматы для незрячих», где очень много будет материала и озвученные шахматные книги, и видео. Буду рассказывать, стараться про программное обеспечение. Подписывайтесь, играйте в шахматы и любите шахматы.
3: Напомню, что канал Игоря Расихина «Игрок шахматы для незрячих», написание русскими буквами, размещается на видеохостинге YouTube. Также автор создал телеграм-канал для тематического общения и обратной связи с подписчиками. Все кликабельные ссылки на эти страницы мы оставим в описании под видео. Друзья, рассказывайте нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью, с которыми хотели бы услышать. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И не забывайте, что теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через «О». Услышимся!
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего

0: человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
3: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
2: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
3: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где я познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
2: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
3: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячие молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
2: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
3: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере. что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
2: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
3: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
2: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
3: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях, много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
2: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
3: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
2: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
3: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
2: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
3: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
2: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
0: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Лунная соната. Людвиг ван Бетховен. Знаменитая лунная соната Бетховена появилась в 1801 году. В то время композитор переживал не лучшее время в своей жизни. С одной стороны, он был успешен и популярен, его произведения становились все более известными, его приглашали в знаменитые аристократические дома. 30-летний композитор производил впечатление жизнерадостного, счастливого человека, независимого и презирающего моду, гордого и довольного. Но в душе Людвига терзали глубокие переживания. Он стал терять слух. Это было для него страшной бедой, ведь до болезни слух Бетховена отличался изумительной тонкостью и точностью. Он был способен заметить малейший неверный оттенок или ноту, почти зрительно представляя себе все тонкости богатых оркестровых красок. Причины болезни так и остались неизвестными. Возможно, дело было в чрезмерном напряжении слуха или в простуде и воспалении ушного нерва. Как бы то ни было, невыносимый шум в ушах мучил Бетховена и днем, и ночью, и целое сообщество профессионалов в области медицины ничем не могло ему помочь. Уже к 1800 году композитору приходилось стоять очень близко к эстраде, чтобы слышать высокие звуки игры оркестра. Он с трудом различал слова говоривших с ним людей. Он скрывал свою глухоту от друзей и близких и старался поменьше бывать в обществе. В это время в его жизни появилась юная Джульетта Гвиччарди. Ей было 16, она обожала музыку, прекрасно играла на рояле и стала ученицей великого композитора. И Бетховен влюбился сразу и безвозвратно. Он всегда видел в людях только лучшее, а Джульетта представлялась ему совершенством, невинным ангелом, сошедшим к нему для утоления его тревог и печалей. Его пленили жизнерадостность, добродушие и общительность юной ученицы. У Людвига и Джульетты завязались отношения, и он почувствовал вкус к жизни. Он стал чаще выходить в свет, заново научился радоваться простым вещам – музыке, солнцу, улыбке возлюбленной. Бетховен мечтал, что когда-нибудь назовет Джульетту женой. Наполненный счастьем, он начал работу над сонатой, которую назвал «Соната в духе фантазии». Но его мечтам не суждено было сбыться. Ветреная, легкомысленная кокетка завела роман с аристократичным графом Робертом Галленбергом. Ей стал неинтересен глухой, необеспеченный композитор из простой семьи. Очень скоро она превратилась в графиню Галленберг. Соната, которую Бетховен начал писать в состоянии настоящего счастья, восторга и трепетной надежды, была закончена в гневе и ярости. Ее первая часть – медленная и нежная, а финал звучит как ураган, сметающий все на своем пути. После смерти Бетховена в ящике его письменного стола нашлось письмо, которое Людвиг адресовал беспечной Джульетте. В нем он писал о том, как много она для него значила и какая тоска нахлынула на него после ее измены. Мир композитора рухнул, а жизнь потеряла смысл. «Лунный» сонату назвал один из лучших друзей Бетховена, поэт Людвиг Рельштаб, уже после смерти великого композитора. При звуках сонаты он представлял себе тихую гладь озера и плывущую по ней одинокую лодку под неверным светом луны.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа называется «Шаг к независимости» и посвящается передвижению с белой тростью. Совсем недавно в Ставропольском крае появился первый профессиональный реабилитолог. Специалист по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС Анастасия Хвычевна-Федорюк сама является инвалидом по зрению. Она стремится поделиться своими знаниями и навыками с теми, кто в этом нуждается. 13 мая в Ессентукской местной организации ВОС состоялся семинар Анастасии Хвычевны «Мобильность с белой тростью как основы безопасного самостоятельного передвижения». На теоретической части семинара поговорили об истории появления белой трости и о том, как ею правильно пользоваться. Наибольший интерес у участников семинара вызвал вопрос о том, как правильно подобрать себе трость.
3: Человек стоит, да, ровненько. И вот здесь, вот под мышкой, у нас вот есть впадина, да? Трость, когда стоит вертикально, сейчас я разберу, покажу. Саш, где-то рост 1,70 м. Ага. Ну, чуть выше меня, но я примерно покажу. Вот у меня 1,60 м. У меня трость, вот кто видит, вот смотрите, видите? Она прям под мышку в эту впадину впадает.
4: Заходит.
3: Вот. Да, она так и должна быть. То есть, если я сейчас поставлю свою трость Александру, она не подходит. Она, видите, вот ему не хватает еще 5 сантиметров. Для чего это делается? Сейчас объясню. Когда мы с вами идем с тростью, трость должна быть впереди нас на 2 шага, для того, чтобы препятствие, да, понимать. Соответствующая эта формула рассчитана не просто так. То есть, как раз вот это расстояние, это 2 шага. То есть, она идет почти на метр впереди нас по диагонали. Попробуй взять трость. Как ты держишь? Покажи.
4: Вот так.
3: Ну, почти правильно, но потом покажу хват всем тоже на практике, да. На месте.
4: Правильно?
3: Почти, но все равно. То есть ты правильно, что... Смотри, у нас идет как? Мы этот жест называется «здороваться». У нас рука должна быть расслаблена в полулокте. Вот видишь, как я делаю? Вот ручка идет от, где у нас кисть с рукой сходится, да? Угу. На 3 сантиметра отходит выше. И большой палец огибает, а здесь есть прямая такая часть у нас на трости, на всех в основном. И второй палец у нас идет в длину, а другими 3 мы как будто обняли. И когда мы, вот смотри, для чего это делается? И вот всем слышно, да, понятно? Мы почему чуть выше трость берем, не впритык, да? Для того, чтобы вот я упрусь в препятствие, видишь, я не в живот. Видишь, как кисть пошла? Да, то есть мы не вывернем кисть, мы не ударим себя в живот, мы не навредим себе. Плюс еще огромная просьба и самое главное правило, чтобы никто, вот у нас у всех на тростях, даже на те, которые бесплатно выдают, да, у нас есть резиночки, все знают. Ни в коем случае руку туда не засовываем.
2: Все суют.
3: Все суют. Я 2 себе вывихнула руку. Нельзя. Это не для того, чтобы мы держались, это для фиксации трости. Я вам всем показываю. То есть вот вы, когда идете, вы забыли, нету этой резинки, в сторону убрали, все, и пошли. Для чего она делается? Вот мы взяли трость, раз, это я тоже буду показывать, 2, 3, как правильно складывать тоже. Взяли этот фиксатор, и это мы зафиксировали
4: трость.
3: Мы думали,
4: несешь трость, чтобы никто
3: не
4: вырвался.
3: Нет, вы можете выбить, наоборот, себе кисть, сломать что-то, поверьте мне, нельзя. Плохо, что не все рассказывают.
2: Теоретическая часть семинара прошла очень весело и оживленно. Участники задавали множество вопросов Анастасии Хвычевне, ведь тема семинара близка каждому из них. А потом началась самая интересная часть семинара – практическая. Все дружно мы отправились в пограничный сквер города Ессентуки отрабатывать полученные знания на практике.
3: Ребята, обязательно не забываем, что это сейчас основной у нас идет шаг. Это называется, помните, маятник, что мы дальше шире своих плеч не делаем эти наши полудуги. И не боимся, идем с краю, но не впритык, нащупываем.
2: Весенний день, прекрасная солнечная погода. А мы с белыми тростями идем по пограничному скверу. Анастасия Хвычевна рассказала участникам семинара о том, как удобнее незрячему человеку обойти кустарники, деревья и даже самокаты.
3: Сейчас я обучаю ребят обходить высокие кустарники и низкие деревья. Мы подходим, препятствия.
1: Мы тростью нащупали это препятствие, поставили трость вертикально, нашли ветку и второй свободной рукой вперед протянули, чувствуем. И теперь вдоль этого кустарника вертикально трость держа в той руке, где мы держим, это правая у меня, и левой, потихоньку нащупывая куст, обходим его. Это вот таким образом мы обходим с вами или кустарник, или дерево. Полностью, пока оно не закончится. Как мы почувствовали, что не упирается трость и рука, мы вертикально нащупываем. Вот, у нас здесь граница есть бордюра.
5: Вот он.
1: Выставляем трость, как мы ходили в технике маятника, и пошли по обычной прямой пересеченной местности. И теперь мы ищем препятствия. Мы знаем, что впереди где-то есть злостные самокаты. И я сейчас хочу показать, как можно с тростью обходить эти злостные препятствия. Это злободневная тема 21 века. Средство мобильного передвижения. Идем с тростью. Опа, препятствие. Мы как нащупали препятствие, трость ставим вертикально, как я всех учила и как учили меня. Поставили вертикально трость, подошли ближе шажками. Сами стоим ровно, не сгибаясь. И тростью теперь вертикально изучаем. Ага, понимаем, какая-то у нас препятствие, какая-то поверхность. Подняли выше трость. Ага, я на что-то наступила. Начала дальше изучать. Маленькими шажками вдоль иду этого препятствия. Я нащупала, я поняла, что-то полукруглое, но не понимаю, что. Нащупала еще. Начинаю, как мы обходили сейчас препятствие дерева, да? Вторую руку, которая у нас не с тростью, свободная. Начинаем вперед и понимаем, что это ручка самоката. Убираем руку и начинаем по периметру обходить этот самокат. Но трость, в которой руке у нас правая у меня, аккуратно, вертикально. То есть она нам помогает обойти это препятствие. Обошли. Я чувствую, что все, конец. Выставила опять трость, как маятник, и пошла. Иду. Опа, опять препятствие. Опять вертикальная трость, начинаю нащупывать. Понимаю, что-то вертикальное. Беру вторую руку, свободную, которая у меня левая. Опять нащупала. Ага, похоже на руль самоката. И теперь опять рукой, в которой трость у меня правая, начинаю обходить маленькими шажками по, получается, периметру этот самокат, чтобы не споткнуться. Опа, я наткнулась левой ногой на колесо. Я аккуратно отхожу назад, но трость вертикально чуть-чуть за собой веду. И таким образом опять по периметру. Оп! Опять на что-то наткнулась ручкой трости. Беру второй рукой свободной. Обхожу, нащупываю, что это ручка. Отхожу чуть дальше, чтобы на ручку не споткнуться, да, не удариться. Опять тростью. Оп! И вертикально, маленькими шажками обходим по периметру этот самокат. Выхожу на свободную площадку и иду дальше.
2: После семинара всем хотелось поделиться впечатлениями. Председатель Ессентукской местной организации Всероссийского общества слепых Наталья Александровна Разжевина отметила, что проведение таких мероприятий очень полезно.
6: Мы пригласили из Ставрополя специалиста-реабилитолога. Я считаю, мы сегодня, наше общество, члены нашего общества, узнали от Анастасии очень многое полезное для себя. Хотя я была в Волоколамске на реабилитации. Но Анастасия нам очень много чего сегодня нового рассказала, показала. Вот. Мы очень довольны. Я думаю, члены нашего общества меня поддержат.
2: На нашем мероприятии присутствуют новые члены общества слепых Ессентукского. И очень бы хотелось в первую очередь от них услышать комментарий по поводу сегодняшнего мероприятия. Насколько оно полезно для вас?
7: Потихонечку зрение садится. Пограничное зрение, скажем, у меня так, но ощущаю то, что падение зрения чувствуется. И услышал информацию, что сегодня будут проходить занятия ходьба с тростью. Конечно, для меня это было все буквально ново. Я не представлял, как с ней ходить, как ею пользоваться, в каких случаях ее использовать. Она у меня только лежала дома без действия. Сегодня, когда специалист объяснил положение, тактику, способ применения ее, когда, как, какие действия рук должны быть, и пройдя вот этот сегодняшний небольшой обзор, небольшой курс, уже есть положительные моменты. Теперь, я думаю, то, что можно смело пользоваться, практиковаться и самое главное, наверное, не бояться. И все будет хорошо.
5: Как вас зовут?
7: Дмитрий Петрович.
8: Здравствуйте. Варвара Анатольевна, я недавно в этом обществе, вообще в Ессентуках недавно. И сравнивая свои занятия по ориентированию в Волоколамске с тем, которое сегодня получилось здесь, хочу сказать, что намного полезнее именно здесь и практическая часть. И очень много таких нюансов было озвучено, на которые надо обращать внимание. И для меня было все полезно. Сотрудник очень говорил так, не как теоретически, а как человек, который прошел это сам, учился ходить с тростью, и поэтому очень ценное и полезное занятие было. Благодарю.
5: А вот что теперь изменится в вашем пользовании белой тростью принципиально? Вот что вот для себя самую такую изюминку удалось услышать?
8: Очень полезно было передвижение по платформе железнодорожной. Как двигаться? Хотя я всегда приглашаю сопровождающего от железной дороги, и это очень помогает. Вот. Но самой иногда сама захожу, мне необходимо заходить. И полезно было то, что надо край платформы найти и двигаться параллельно на расстоянии несколько, там, 40 сантиметров от края и контролировать край платформы. Потому что платформа большая, можно уходить влево-вправо, непонятно куда. Ну, здесь контроль хороший.
5: Саша у нас новый член ВОС, и зрение потерял. Сколько лет назад у тебя начались проблемы со зрением?
9: У меня начали зрение с 6 лет, а упало оно в 18 почти в ноль. Вот, из 17 лет я, ну, ничего особо не знал. Вот, и только в 21 год мне поставили первую группу инвалидности, потому что долго не хотели. И рассказали про общество слепых как раз-таки. В июле я вступил в общество слепых. Сейчас скоро будет год, как я вступил в общество слепых. Вот, и с ориентировкой с тростью я тоже совсем не знал, как пользоваться ей. Пользовался, ну, сам, как знал примерно, понимал. Вот, и сейчас Настя объяснила, как делать правильно, как легче ориентироваться, как ее правильнее держать. Вот. Это реально очень стало легче ей ориентироваться. Сразу можно найти все доступно, то есть и как переходить через дорогу, чтобы водители понимали, как легче это все найти, пройти. Очень доступно объяснила, какие бывают трости, какие есть насадки, как подобрать трость, правильно рассказала, хотя никто из до этого, скажу же, никто не рассказывал. Честно говоря, первый раз об этом узнал сейчас. Спасибо, Настя. Спасибо, что организовали такое мероприятие, Наталья Александровна.
2: А теперь давайте поближе познакомимся с Анастасией Хвычевной-Федорюк, специалистом по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС.
5: Анастасия, расскажите немножко о себе, о вашем пути во Всероссийском обществе слепых.
10: Меня зовут Федорюк Анастасия Хвычевна. Я в обществе слепых состою только второй год. Мой путь начался с того, что когда я уже была с инвалидностью, когда я уже почти теряла зрение, у меня тогда на тот момент была еще пока вторая группа, я начала искать возможности где-то общаться с людьми, такими, как и я, да, ну, чтобы у кого падает зрение. Я не знала, что в нашем городе, оказывается, давно есть общество слепых в городе Ставрополь. Чисто случайно в поликлинике на осмотре у офтальмолога услышала и пришла, вступила. Вот. И так получилось, что после того, как я год как была в обществе, я волонтерила, я детям проводила все возможные мастер-классы в нашей местной организации. Я уже на тот момент была действующим специалистом. У меня специальное дефектологическое образование высшее, которое я получила уже с инвалидностью по зрению. Сейчас расскажу, как вообще я к этому пришла. И получилась такая возможность, появились квартирные рабочие места у нас в обществе. Мне предложили стать специалистом по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям. И вот с августа того года я теперь действующий сотрудник местной организации Всероссийского общества слепых города Ставрополя. А вообще мой путь к слепоте, как я говорю, ну, конечно, утрируя, но что делать, начался таким образом, что я вообще вижу плохо с детства. детства. Всегда была в очках, читать в очках могла, без очков не видела. С 2016 года я резко начала слепнуть. Сначала я потеряла левый глаз, он у меня теперь даже на свет не реагирует. И начал добавляться правый глаз. На момент 2016 года у меня было минус 16 на правом глазу. И получается, к 2019 году я потеряла правый глаз. У меня оставалось буквально 400 сотых, как врачи сказали. То есть мне тогда дали в 2019 году вторую группу. Мне пришлось уйти с работы. Я работала тогда замначальника почтового отделения связи у себя в городе. И начала понимать, что я не могу сидеть дома, да, мне скучно. Мне надо быть полезной, хотелось быть полезной. И думаю, надо же, мне вот у меня есть какие-то навыки, какие-то общение, я всегда общительный человек, очень люблю руками делать. И думаю, надо помогать таким людям, как я, потому что я столкнулась с тем, что я не знала, что делать, да, вот куда мне идти дальше, как мне быть, как брать трость, да, вообще, как с ней ходить. И в результате я поступила у нас в городе, в Северокавказский федеральный университет, на специальную дефектологию, магистратуру, которую с отличием я закончила. Работу я начала как специалист-дефектолог в одной из организаций некоммерческой в городе Ставрополь. Работала с детьми с разными нозологиями, то есть с разными инвалидностями, но не слепыми. И потом уже, когда вот сама начала хуже терять зрение, да, учиться с тростью ходить, я с ней только третий год хожу, я заметила, что таких специалистов у нас и в крае, и в регионе нет, да. Ближайшие, куда отправляют, Волоколамск. Они все могут, да, к примеру, поехать в Волоколамск. Это, да, надо уехать из города, да.
5: Ну, во-первых, очередь.
10: Да, очередь, во-первых, точно, да, Юля, спасибо. Во-вторых, представьте, не каждый может на 3 месяца, да, из своей жизни вычеркнуть, да, какой-то ритм жизни. Я начала учиться сама в Ставрополе, как могла, по навыкам. Потом у нас получилось, что от особого взгляда к нам в Ставрополь приехали обучать. Я прошла небольшой курс, мне тогда похвалили, потому что те навыки, которые я сама, да, приобрела, хождение с тростью, интуитивно, получились правильные. Мне просто направили на путь истины. И после того, как я закончила магистратуру, я решила дополнительно пройти переподготовку тифлопедагогика. И вот там я еще азы, да, мобильности с белой тростью получила дистанционно. Я училась дистанционно, потому что я не хотела уезжать из-за этого в Москву на целый год, представьте. Я рада, что есть такая возможность для нас. И вот теперь, работая в местной организации, я пытаюсь тому, чему я научилась сама, научить других людей, потому что не у всех есть возможность уехать. А те навыки, которые приобрела я считаю, они очень доступны, и больше шансов людям изучить то, что я даю. Я не хочу себя похвалить, но я считаю, когда человек сам имеет ограничения, да, какие-то по здоровью, тем более, вот, к примеру, проблемы со зрением, да, и он показывает таким же людям на своем примере, как он ходит, да, и что он умеет, людям как-то, мне кажется, более доступно это объясняется и понятно.
5: Как возникла идея проводить обучающие семинары в местных организациях края?
10: Ну, вообще, идея возникла не то, что проводить семинары, а общаясь со многими из других местных организаций, да, потому что я уже за эти 2 года многих людей познакомилась, да, узнала, слыша, что я бы хотела научиться, да, с тростью, я бы тоже. Не у всех есть возможность поехать. И так как у меня люди оценили, что есть неплохие навыки, да, у меня, вот пришла такая идея однодневно в ближайшие районы, да, командироваться и приезжать, такие вот знакомительные реабилитационные мероприятия проводить, где люди могут получить азы, да, и дальше уже практиковать, как себя вести с белой тростью.
5: Сегодня мероприятие проходит в Ессентуках. Расскажите о ближайших планах на будущее. Где дальше вы будете, куда вы дальше поедете с этим семинаром?
10: Честно, планы большие, но все зависит от запросов. Если у других местных организаций будут запросы на то, что такое однодневное мероприятие нужно, то, конечно, будем. Но насколько я знаю, с кем я общалась, есть, конечно, в планах. Это местная организация Георгиевска города, чтобы такое мероприятие прошло. Также это местная организация города Минводы, Александровский округ. Но это будет, конечно, не совсем быстро. Планируется по возможности, по загруженности, то, что у меня есть и основная работа. И по запросам мы будем, конечно, выходить на контакты.
5: Такие семинары планируется проводить только со взрослыми незрячими или ученики школ и дети-инвалиды? тоже будут включены?
10: Честно, есть такой план, но это тоже, хочу сказать, Юлия, это по запросу. Вот здесь запрос мы реализовали. Если будут запросы из учебных заведений, да, нашего края, и я смогу кому-то чем-то помочь, я буду только рада. Потому что я считаю, делиться надо, и чем больше мы будем помогать людям, тем больше добрых дел мы сделаем.
5: Да, но дело в том, что чтобы сделать запрос, да, на проведение такого семинара, нужно владеть информацией о том, что можно такой запрос сделать, да? То есть тут получается замкнутый круг.
10: Да.
5: Вот. А есть ли какие-то планы по предложению проведению таких семинаров в организациях? Ведь они же должны как-то узнать о том, что запрос-то сделать можно.
10: Честно, пока об этом не думали. Теперь хочется задуматься после вашего вопроса.
5: Ну, вот я приведу пример, да, вот есть Кисловодский медицинский колледж.
10: Да.
5: Какая там существует проблема? Очень многие студенты сейчас приезжают в Кисловодский медицинский колледж после обычных школ. Некоторые обучаются на дому дистанционно, да. Некоторые обучаются в массовых школах. Беда в том, что если раньше дети обучались все в школах-интернатах, они уже более-менее были подготовлены, то современные студенты, они в принципе не подготовлены, если они не обучались в интернатах, да, обучались инклюзивно. Учебные заведения не хотят связываться с реабилитацией, да, они обучают, но заниматься параллельно еще и реабилитацией никто не хочет. С чем студент поступил, например, в Кисловодский медицинский колледж, с незнанием компьютера, с невладением белой трости, с тем он и выйдет. А это очень затруднит его дальнейшее продвижение по жизни, да, трудоустройство и дальнейшую социализацию.
10: Да.
5: Вот. Ну и вот в связи с этим и хотелось бы задать вопрос, будут ли с вашей стороны не только ожидания запроса, но и предложения провести такие семинары?
10: Ну, скорее всего, наверное, предложения будут, но так как, смотрите, я просто сотрудник, да, обыватель, как говорится, то это нужно решать, конечно, не на уровне обычных, да, сотрудников, это надо решать, конечно, на уровне руководства. Поэтому данный вопрос, я думаю, нужно будет сначала обсудить, наверное, с председателем краевого ВОС, с членами правления краевого ВОС, и в дальнейшем, я надеюсь, наверное, получится сотрудничать. А идея, кстати, очень, да, хорошая, и я согласна, такое нужно, потому что я почему же, еще раз повторюсь, я занялась, да, таким обучением, потому что я вижу, что нужны такие специалисты, у нас в регионе таких нету. И так как мне квалификация позволяет, я тифлопедагог, да, я дипломированный коррекционный педагог, и у меня есть база, да, и тем более навыки, которые я сама за 3 года научилась. И поэтому я считаю, есть смысл мои навыки, мои знания воплотить в реальность и дать возможность другим людям пользоваться этими знаниями и навыками.
5: Тростью пользуются многие незрячие, которые уже давно члены ВОС, да. Бывают ли какие-то моменты, когда удается удивить даже опытных пользователей белой тростью?
10: Да, бывает. Особенно те, кто ходят с тростью со старой школы, это когда постукиванием, да, ходят.
5: Ага.
10: Они очень удивляются, как я вроде не постукивая, а просто ходя с тростью, просто вроде катя ее впереди, я понимаю, что это бордюр, да, я понимаю, что это переход, я понимаю, что это какое-то препятствие.
5: Ага. Ну вот я могу о себе сказать, о своем сегодняшнем пребывании на занятии.
10: Да.
5: Вот я пользуюсь тростью очень многие годы уже. Я обучалась и в Волоколамском центре реабилитации, в Санкт-Петербургском центре реабилитации. Я никогда не задумывалась, что не нужно резинку надевать на руку. Вот Анастасия Хвычина, первый специалист, который об этом сказала. И, наверное, есть какой-то опыт, почему вы к этому пришли. Ведь очень многие люди, да, наоборот, считают и пользуются тростью. Берем тросточку, резиночку от тросточки наматываем на руку и вперед. Да, вот поделитесь своим опытом, почему вы сами это
2: этого не делаете и не рекомендуете другим?
10: Первым делом я сама этого не делаю, потому что я так же, как и другие обыватели, взяла свою трость, и когда первый раз в руки начала с ней ходить, это еще была, я называю ее бесплатная трость, которую мне государство выдало. Это сейчас я хожу уже с крутой тростью, которую я сама себе купила. Решила сделать себе такое вложение. Я тогда тоже думаю, ну резиночка удобна на руку. И я наткнулась на кочку, и я выбила себе сустав. Это было очень больно. Поэтому я поняла, так, что-то я делаю не так. Наверное, надо резинку не трогать. Потом, когда вот именно уже обучалась на тифлопедагога, и вот были основы мобильности с белой тростью, у нас такая была дисциплина, там как раз и говорилось о том, что везде, где есть вот эта резинка, она оказывается для фиксации, особенно для складных тростей, которые мы складываем, да, чтобы собрать ее и зафиксировать, чтобы она не разъезжалась. И вот теперь пытаюсь на своем примере других людей учить, что не надо этого делать.
5: А как так получилось, что вот задели за кочку и...
10: Получается, резинка же была на руке, я задела за кочку, я даже, кстати, тогда еще и трость неправильно держала, потому что я... Сама же училась. Это потом я узнала, как правильно держать трость, уже когда училась на тифлопедагога. Вот. И прослушав курсы Марты Любимовой, кстати, от «Особого взгляда», им большой респект, потому что очень классные курсы по мобильности с белой тростью у них проходят. И получается, я наткнулась и, получается, потянула на себя руку, да, и резинка, получается, мне сдавила. Она же у меня на кисти была. Она сдавила кисть. Я попыталась стряхнуть эту резинку и перехватить трость. И, получается, резинка впилась, и я дернула и резко выбила сустав. Вот так. Из-за кочки. Да. То есть, получается, резинка мне как фиксатор была. Зафиксировала сустав, и я его выбила. Вот так.
5: Да, это грустная история. Вот, поэтому я думаю, что многие радиослушатели задумаются, стоит наматывать резинку на руку или нет.
10: Да, рекомендую этого не делать.
2: Безусловно, встречается много скептиков, которые считают, что нет смысла проводить однодневные семинары по мобильности.

0: Слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве, безопасно, эффективно добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС. Музыка.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что вы слышали песню «Созвездие любви», когда-то очень популярную. Ее написали Владимир Мигуля и Андрей Дементьев. Одному из авторов этой песни посвящена наша сегодняшняя и следующая программы. Этот автор написал такие популярные песни, как «Поговори со мною, мама», «Трава у дома», «Земляничная поляна», «Не остуди свое сердце, сынок», «Песнь о солдате», «Аты-баты шли солдаты», «Домик на окраине», «Почему не ведаю», «1 апреля», «Тропинка та не затерялась» и многие другие песни он написал. Думаю, вы уже поняли, что герой двух наших программ – композитор и певец Владимир Мигуля. Сегодня мы услышим песни, которые записал сам композитор, а в следующей программе будут звучать песни, которые написал Владимир Мигуля в исполнении других исполнителей. Итак, Владимир Георгиевич родился в 1945 году в Сталинграде. Как известно, потом город стал Волгоградом, поэтому впоследствии я буду упоминать Волгоград. Его отец – военный летчик, мать – лейтенант медицинской службы. Кроме обычной школы, мальчик посещал музыкальную в Волгограде. И окончил он музыкальную школу, а в 1965-67 годах учился в Волгоградском училище искусств на отделении теории музыки. В 1963-68 годах параллельно учился в Волгоградском медицинском институте. Оба вуза окончил в 1968 году. И в этом же году поступил в Ленинградскую государственную консерваторию в класс к Сергею Слонимскому. И по окончании консерватории в 1974 году Владимир Мигуля переехал в Москву и всю свою последующую жизнь посвятил музыке и песне. 2020 год – год 75-летия Победы, и Владимир Мигуля несколько песен написал о войне, о победе. Одна из них «Я убит под Оржевом» на стихи Александра Твардовского.
1: Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дни ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей, где травинку к травинке речка травы придет, и куда на поминки даже мать не придет.

0: В 2020 году 40 лет, как не стало, Владимира Семеновича Высоцкого. У Владимира Мигули есть песня, посвященная этому замечательному автору, певцу, актеру. Песня называется «Черный лебедь», стихи Андрея Дементьева, и мы с вами сейчас также услышим эту песню.
1: Еще одной звезды не стало, и свет погас. Возьму упавшую гитару, спою для вас. Слова грустные, мотив невесел в одну струну. Но жизнь, расставшуюся с песней, я помню.

светлый лебедь, мне так не спеть. Восходит ленты к нам, и снимки грустит мотив. На черном озере пластинки вновь лебедь жив.

И снова слышен хриплый голос, грустит мотив. На черном озере пластинки вновь лебедь жив.

Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подходит к концу. Напомню, что сегодня в нашей программе звучали записи Владимира Мигули. В следующей программе расскажем о нем еще немного и услышим песни в исполнении певцов разных, которые записали песни Владимира Мигули. А этот выпуск программы завершит песня «Санки». Музыка Владимира Мигули, стихи Владимира Харитонова. Исполнит песню Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Необычно очень они смеются в этой песне. Такая необычная запись. Другие исполнители этой песни этого не делали.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс-2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с УВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности на доске» в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
5: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
6: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
5: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
6: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
5: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
6: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
8: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
9: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
2: Хосе Фелисиано, американский гитарист-виртуоз, певец.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь «Туристоскоп», и я, его ведущая Лариса Овцинова. Обычно я рассказываю об объектах, о которых я либо имею хорошее представление, либо сама там бывала. А вот сегодня для меня обстановка необычная. Я практически не знаю ничего о том путешествии, о котором мы сейчас будем говорить. Но зато у нас знает все о нем участница этого путешествия, представитель славного города Ярославль, Наталья. Наталья Деева. Она у нас на связи. Здравствуйте, Наталья.
4: Всем здравствуйте.
3: Отправимся мы сегодня за пределы нашей родины, к нашим соседям. Это загадочный Китай. Наталья, ну, теперь практически вам слово. Как вы решили совершить эту поездку? Откуда узнали какую-то информацию нужную?
4: Я огромная поклонница, фанатка панд. Так как у нас Китай является страной, где они живут, обитают, эти панды. И у меня была большая мечта когда-нибудь попасть в Китай. В этом году мечта осуществилась. Я там побывала. Побывала в зоопарке. Увидела красных панд 3 штуки и черно-белых панд тоже 3 штуки. Я состою в одном из чатов в WhatsApp. Я обратилась и говорю, хочу побывать в Китае. И если у кого-то есть какая-то информация, прошу со мной связаться.

0: Какой чат? Blind Travels?
1: Да, и на меня вышел человек, зовут Андрей. Ему я очень благодарна, очень признательна. Он очень для нас многое сделал. Он нам помог организовать тур, помог нам с гостиницей, помог нам с экскурсиями. Когда у нас там уже в Китае был небольшой форс-мажор, он тоже к нам так проникся, и он очень нам помог в этом. В общем, ему большая благодарность.
0: Он там бывал или он там недалеко живет? Каким образом он имеет возможность так помогать?
1: Это человек наш, незрячий человек. Он частенько бывал в Китае, в разных городах. Он там даже лечился. Я сначала хотела в Чэнду, потому что там и заповедник, и там больше панд. Он нам посоветовал город Далянь. И мы к нему прислушались и отправились в Далянь.
0: И теперь состав группы. Сколько человек, какое состояние зрения у людей? Нам это важно в путешествиях.
1: Мы ездили группой, нас было 6 человек. Двое из нас были с первой группой, трое со второй группой и один человек зрячий.
0: Вы запланировали поездку. Какой у вас был маршрут? Где вы побывали?
1: Мы запланировали поездку в апреле месяце. Это, конечно, не совсем сезон, но так получилось. Удалось всем договориться. Мы отправились в Далянь. Мы там были неделю, и одни сутки мы были в Пекине.
0: А Далянь — это какой район страны, если по отношению к нашим границам?
1: Там есть море. Это 7-миллионный город, примерно как Москва.
0: Как ваш маршрут тогда пролегал? Вы же летели на самолете?
1: Да.
0: Из Москвы летели?
1: Из Шереметьево летели 2 самолетами. Прилетели мы сначала в Пекин, там в 8 часов первый самолет. Затем у нас была пересадка 3 часа где-то примерно в Пекине мы. Затем 1,5 часа мы летели из Пекина в Далянь.
0: Теперь более понятно. А какое там море?
1: В Даляне Желтое море. Очень красивое, но, к сожалению, не сезон, нам не удалось покупаться. Только понаблюдать.
0: Сезон, собственно, совпадает с нашими сезонами.
1: Да, где-то конец июня начинается сезон.
0: Вы жили в отеле. Насколько там комфортно, удобно, насколько развит сервис в отношении вот помощи незрячему человеку?
1: Мне хочется сначала сказать о службе сопровождения. В Шереметьево нас проводили, везде прошли таможню, в самолет посадили. Не было надежды на Китай. Были сомнения, но они развеялись, как только мы прилетели. Нас встретили с борта самолета. Это просто невероятный молодой человек. Он был с переводчиком. Он нам рассказывал по-китайскому, куда нам нужно следовать, и нам переводчик переводил. Мы абсолютно точно понимали следующий наш шаг, что зачем. Там огромные территории в аэропорту. Мы ехали и на поезде. Очень удобно, очень комфортно. Китайцы очень по-доброму, чутко к нам, с большой помощью, скажем так. Молодцы. Очень прям вот я в восторге.
0: Вы прилетели уже в Далянь до отеля. Вот как вы добрались?
1: После того, как нас служба сопровождения проводили до выхода, нас встретил гид. И уже гид нас провожал на микроавтобусе в гостиницу. В гостинице очень удобно, очень комфортно. Все помог. Дошел до номера. Мы номер просмотрели. Все отлично. Взяли его данные. И уже потом он поехал с нами на экскурсии.
0: Русскоязычный гид, да?
1: Да. Он живет в Китае, но он обучался в Москве и теперь работает в агентстве с туристами из России.
0: В отеле как-то вот этого языкового барьера не ощущалось?
1: В отеле было все очень удобно, комфортно. У нас были завтраки включены. На завтраке шведский стол. Мы думали, что там будет проблема даже с вилками. Там же китайцы палочками кушают. Но и вилки были, и все помогали, подсказывали. И мы друг другу помогали. То есть у нас, в принципе, проблем и не возникало. Единственное, было сложновато идти покушать вот уже ближе к вечеру в разные заведения заходили, и вот там уже немножко было посложнее. Но переводчик нам в помощь, писали в переводчик, писали они там сумму на калькуляторе, потом ложили мы перед собой чеки, кому какое блюдо приносить, и в общем вот таким образом справлялись со своими сложностями.
0: Находили выход.
1: Да, у нас компания такая подобралась, очень дружелюбная, очень хорошо и весело провели время.
0: И теперь, конечно же, по маршруту. Где были, что смотрели, деле доступна для людей с нарушением зрения? Как вот насчет этого там?
1: Везде тактильная плитка. В Китае очень чисто, комфортно, уютно, много парков. Они вообще очень следят за этим. Мы были на 3 экскурсиях. Первая экскурсия — это была обзорная по городу Далянь. За нами приехал гид, везде нас сопровождал. Ездили на Русскую улицу, ездили на улицу Венеция, на гору Лотос, где открывались великолепные виды. Нам все рассказывал.
0: То есть описания были, да? Он умел описать, да?
1: Мы какие бы вопросы мы ни задавали, он нам описывал, рассказывал. Я туда же задала вопрос, как в Китае живут люди с ограниченными возможностями. Он сказал, что вообще очень все вполне себе комфортно. Люди работают. У них, как он сказал, ограничений у нас нет. Если человек хочет работать, он получает работу.
0: Квалификацию имеет, то...
1: Да.
0: Ну и в плане тифлокомментирования, то есть описание вот тоже...
1: Да, рассказывал.
0: Нормально было, да.
1: Вторая экскурсия у нас была на источники. На источники нас тоже привезли на автобусе. Экскурсовод все рассказал, показал, подсказал. И мы там отдыхали, плавали, развлекались.
0: А это какие источники? Какие-то теплые? Это минеральные воды или что это такое?
1: Там были разные теплые и вверху, и помещение, и бассейн, с марганцовкой бассейн на одном этаже. На следующем этаже бани, сауны различные.
0: Это естественные природные воды или это просто вот такой банный комплекс?
1: Просто комплекс. Следующая, третья экскурсия, это была в зоопарк. Это моя самая любимая экскурсия. Зоопарк был очень огромный. При встрече подошли ребята, наверное, это были, скорее всего, школьники или студенты, попросили сфотографироваться. Все так дружелюбно, hello нам, кричали мы всем здравствуйте.
0: Обстановка такая теплая, да?
1: Обстановка дружеская, теплая, да. С удовольствием походили, погуляли, опять же, с гидом. Вот в парке разные там тоже животные. Очень все ухожено, все комфортно. Для меня было главное панда, конечно.
0: О пандах тогда поподробнее. У вас есть остаток зрения?
1: Так как у меня, да, небольшой.
0: То есть вы могли видеть именно?
1: Есть остаток, да, чуть-чуть. Я с трудом монокуляр свой нашла. С помощью, конечно. Я немножко там даже растрогалась, наконец-то увидев своих любимых пандочек. Ну, а так друзья остальные мне фотографировали, снимали, комментировали. Одна туда побежала, присела. Одна черная панда спала, другая немножко пободрствовала. А третья, тоже мы ее нашли.
0: Панды каким животным относятся?
1: Это медведи, черно-белые медведи. Они очень любят бамбук. Они едят практически только бамбук. Едят его очень много. Есть еще красные панды. А если описать красную панду, то это вот примерно смесь енота с лисой. Они, конечно, поменьше, и они выглядят немножко по-другому. Черно-белые мишки, вот сами панды, примерно как мишки.
0: У них не было рельефных каких-то пособий?
1: Рельефного видели только инсталляцию. Мы нашли одну инсталляцию, там несколько панд было. Одна там сидит, другая стоит, третья. Вот мы фотографировались, общее фото делали. В принципе, потрогать, что значит вот панда, что как она выглядит, ощутить было можно.
0: Живых, конечно, не удалось погладить.
1: К сожалению, там большие вольеры, они, ну, все, конечно, за решеткой, это же хищники, все-таки это мишки.
0: А кто еще понравился? Какие еще такие впечатления яркие?
1: Другой мишка, понаблюдали тоже за ним, ему кидали яблочко, морковку, он ловил прямо на лету, тоже такой мишка был активный. Потом видели тигров, львов, было тепло. Тепло на улице, проезжал автобус экскурсионный, останавливался около, вот люди фотографировали. Все вот настолько как-то близко, все сделано для людей, чтобы им понаблюдать, походить. Очень интересно и очень комфортно сделано. В вольерах, где панды, там были площадки со скамеечками, где можно было сидеть, наблюдать за ними. Даже вот таким образом. Это меня очень поразило.
0: Да, все так вот для удобства.
1: Очень было удобно и комфортно.
0: Это третья экскурсия. А что еще? Где еще побывали?
1: Мы съездили сами самостоятельно на море.
0: На Желтое море, да?
1: На Желтое море,
0: а
1: да.
0: А это на некотором расстоянии от города, да? Или как?
1: Ехали мы в автобусе. Нам гид подсказал, какой маршрут. Мы нашли по карте. Сами доехали самостоятельно, там погуляли и самостоятельно вернулись в гостиницу. Много электронных автобусов, много автомобилей электронных, не на бензине ездят, которые...
0: А сколько вы были неделю, да?
1: Мы были, да, неделю.
0: Чем еще занимались? Все-таки это достаточно много.
1: Мы ходили гулять. Мы нашли около гостиницы парк. Там были разные животные, вот по китайскому гороскопу, которые коза, петух.
0: По восточному, вот, да.
1: Да, по восточному гороскопу. Их можно было потрогать. Мы около их все фотографировались. Потом еще в разные вот заведения сходили. Нам было в разных местах интересно покушать, да. Где-то мы роллы заказали, где-то мы пельмешки покушали, где-то лапшу. Пришли однажды в заведение, там по картинкам, а везде же ведь иероглифы. И, в общем, тыкнув пальцем в небо, можно сказать, выбрали себе, что покушать. Ну, у кого-то оказалось острое, у кого-то и ничего.
0: Ну, а в целом кухня острая все-таки?
1: Острая, да. Кухня острая, специфическая. Кому что-то понравилось, кому что-то не очень понравилось. На любителя, скажем так, надо привыкнуть к китайской кухне.
0: Вам, например, что запомнилось из необычного такого?
1: Ну, так как я острая не очень, я не люблю острое. Мне понравились пельмешки, которые мы вот заказали. Кто-то с мясом, кто-то с рыбой заказывал. Вот это вот очень вкусно. Мне понравилось, что они приносят воду сначала. В разных заведениях вот мы были, везде приносят воду сначала, а потом уже покушать меню и так далее. А так и рис пробовали. У них такие приправы есть. Ну, не всем они, скажем так, по душе.
0: Другая культура, совершенно другая кухня. А вот из десертов что интересного было, например, из напитков, вот что-то необычное для нас?
1: Мы ходили на чайную церемонию. После очередной экскурсии мы попросили гида, нас завезли на чайную церемонию, попробовали чай. Мы даже себе там кое-что приобрели. Но когда мы попытались заказать в каком-то заведении чай, то ли они нас не поняли. В общем, не удалось нам заказать чай, скажем так.
0: А как кофе у них там, насколько популярно?
1: Кофе мы в гостинице, в принципе, утром, но можно заказать.
0: В отеле понятно, они подстраиваются под туристическую публику, а вот интересно именно в заведениях в городе. Всегда кажется, что в такой стране есть какие-то экзотические блюда. Не знаю, там какой-нибудь бамбук жареный. Ничего такого не было.
1: Мы покупали драгонфрукт. Он выглядит как наша свекла большая, по вкусу как киви, очень вкусный. Покупали манго, тоже очень понравилось, мягкое, сочное, прям от косточки оно хорошо отщепляется. И покупали ананасы, нам прямо там их очистили, разрезали на кусочки, положили в контейнер, палочки положили.
0: А это у них выращивается, да?
1: Да, я думаю, да.
0: Разумеется, интересно, что-то вот всегда необычное. Вот драгонфрукт, да, это про такой я еще не знала, например. Что-то еще вот из необычных блюд.
1: Мы попробовали там, это десертом, наверное, сложно назвать. Были разные, опять же, названия не скажу, потому что мы их сами не знаем. Но покупали в стаканчике, были разные такие вкусности. В самом магазине в стакане они в виде таких шариков, как тефтельки. Ну, в общем, разного такого вот тоже вот нам удалось попробовать. Но что-то было сильно острое, что-то вроде и ничего. Что-то было мясное, что-то даже не особо и понятное, как вот и объяснить.
0: Из чего, да?
1: Было интересно вот это попробовать.
0: Это уже самостоятельно в магазине покупали, да?
1: Да.
0: Кстати, по магазинам. А в магазине как обслуживались? Там все-таки тоже вот этот языковой барьер.
1: Да, у них все QR-кодами, все их WeChat, куда нам доступа, к сожалению, не было. Мы нашли там магазин, который берешь самообслуживание, подходили с этим в кассу. Или вот эти вот вкусняшки, которые мы пробовали, мы тыкали пальцем, что нам хотелось взять. Они нам показывали цену, и мы юанями расплачивались. То есть мы не по QR-кодам, мы расплачивались наличными, мы обменивали у нас в России.
0: А какой курс, кстати?
1: Сейчас он, по-моему, меньше. Мы покупали за 12,50, по-моему.
0: Получается, вам хватало зрения, чтобы объясниться, да, с продавцами там?
1: Про себя сказать нет, не хватало, потому что были с этим сложности, нужно было мало того, что знать что, да, нужно было еще и увидеть. Помогали ребята, кем ездили. Одной нет, конечно,
0: да,
1: сложно.
0: Да, вот я еще про то, что если люди не зрячие совсем, то вот с этим, наверное, возникнут сложности, ну, в плане языковом.
1: Да, потому что там все на китайском, мало кто понимает на английском, и уж тем более никто не понимает на русском.
0: И на английском даже мало, да?
1: Очень-очень мало. В аэропорту, в самолете мы летели китайскими авиалиниями, там изъяснялись. И то, когда летели уже обратно, мы летели днем, нас кормили дважды. И там спрашивали, как бы, что на выбор. Приходилось методом тыка.
0: А вот, может быть, что интересного можно сказать о людях? Вот как вообще о жизни? Все-таки вы по городу вот ходили, самостоятельно ходили, не только на экскурсиях.
1: Люди, на мой взгляд, очень дружелюбные, очень отзывчивые. Когда мы приходили в кафе, они скрупулезно все-таки пытались понять, что нам от них нужно. Несмотря на языковой барьер, мы все-таки добивались своего, мы все-таки заказывали то, что нам нужно было покушать. Когда мы ходили, гуляли, когда мы немножко заблудились, скажем так, и пытались найти парк, Максим обратился с переводчиком к одной девушке. Девушка была с ребенком. Она настолько к нам прониклась, она за нами шла полдороги, чтобы в переводчик написать, куда нам идти дальше. Она показала потом в телефоне, как нам, чего и куда. В общем, мы поразились. Мы были очень ей благодарны и признательны, что человек проникся, все-таки не сказал, не пожал плечами, а нашла вот этот вот. Нам нужно было понять, где найти, ну, нам парк найти. И когда мы уже знали, где парк, мы уже знали, где гостиница.
0: Вот пользовались активно, получается, программой, да, телефоном.
1: Да, переводчик — это просто незаменимая вещь, просто вот очень хорошо, удобно. А когда мы уже были в Пекине, когда мы искали покушать пекинскую утку, там вообще переводчик был только вот. Без него, наверное, никак.
0: То есть надо осваивать точно переводчик, если ехать в Китай. А в музеях каких-то не побывали?
1: В музеях, к сожалению, нет. Нам присылал Андрей прайс, на какие экскурсии можно. Там, в принципе, вроде как были и Порт-Артур, и много разных других экскурсий. Просто у нас была неделя, и мы подумали, что трех экскурсий нам, в принципе, вполне будет достаточно, потому что еще и самим хотелось погулять и поизучать город.
0: То есть у вас был прайс вот этот, да, список, можно было выбрать?
1: Да, можно было выбрать, и мы все сообща выбрали то, что как бы всем по душе.
0: Что-то, может быть, еще мы не затронули в нашей беседе? Что-то еще, какие-то впечатления?
1: Когда мы приехали в Пекин, город тоже огромный.
0: То есть это вы из Даляня уже поехали в Пекин? Вы там останавливались тоже в отеле или это как проездом было?
1: Так как получился форс-мажор, у нас один самолет из Даляни в Пекин задерживается, и на второй не получается у нас как бы.
0: Как опаздываем. Пересадка.
1: Так как у нас пересадка там в самолетах, мы приняли решение группой заранее, за сутки уехать в Пекин. Там мы тоже в гостинице, нас встретил гид. Мы оставили вещи в гостинице и пошли гулять. Мы там нашли парк, катались на не кораблик, а типа катамаран, только мы и ногами гребли, а там нажимается кнопка, и мы спокойно сидим и наслаждаемся видами. Ребята нам рассказывали, что слева, что справа, что как, чего. И потом мы пошли дружно искать пекинскую утку, потому что, побывав в Пекине, не попробовать утку, мы сказали, ну, это будет как-то вот не по-нашему.
0: И какие же впечатления об утке и вообще по пути к утке?
1: Город очень огромный, очень живой, очень много доставщиков. Если у нас самокаты, то у них типа мопед-самокат. Электрические вот они все. Просто огромным потоком. Невероятное количество людей на улице.
0: Больше, чем в Москве.
1: Больше, чем в Москве, больше, чем в Даляне. Прям в разы больше. И когда мы уже вот нашли пекинскую утку, у нас там одному человеку удалось запечатлеть, как повар разбирает ее сначала. Потом нам уже подают разобранную на мелкие кусочки в разных емкостях. И там был такой большой круглый стол. Был ободок сначала, где стол не крутится по кругу. И в середине была такая площадка, которая крутится.
0: Вот-вот, да, что у них вот эти крутящиеся, да, столы?
1: Да. И то, что подали нам, можно было подкрутить, да, к себе поближе и достать.
0: То есть, получается, в центре вот крутятся блюда, а ваши тарелки, ну, индивидуальные, они остаются на месте, да, внешний круг. Можно покрутить и себе положить нужное блюдо. Да, это удобно.
1: Я сначала немножко как-то растерялась, потому что, ну, как бы ничего не видно. Потом все помогли, подсказали ребята, которые с нами были вместе. Я очень благодарна нашей компании. Все друг за друга, все поддерживали, подхватывали, подсказывали.
0: Действительно здорово. Ну и как утка сама-то?
1: в принципе, на нашу курицу похожа.
0: А в чем особенность? Почему пекинская утка?
1: Не знаю, в чем особенность сильно. В принципе, мы заказали на шестерых вот ее одну. Ну, попробовать-то попробовали нормально. Кому-то понравилось, кому-то вроде утка и утка. Ну, в принципе, само впечатление о том месте, где мы были, это очень атмосферно. Каждому подходил официант. Я так палочками, к сожалению, не научилась кушать. Мне принесли вилку. То есть все настолько здорово, и не чувствуешь себя какой-то вот белой вороной.
0: Как насчет такого наблюдения, что даже вот у нас, когда встречаешь делегации, экскурсии, насчет вот громкого разговора, общения громкого, у них своя культура, понятно, свои особенности, вот это действительно и там так, или там в целом незаметно, потому что все такие, все так себя ведут?
1: Они, китайцы, очень громкие, очень такие эмоциональные, между собой, сами по себе они, но очень отзывчивые и очень готовы идти на помощь. Вот это вот мне в них очень понравилось. Я не чувствовала там себя, что вот мне не помогут, не подскажут, и я уйду голодная.
0: Какие основные вот сложности могут встретиться?
1: Ну, конечно, это языковой барьер и то, что мы не видим. Мы выбирали меню с картинками, да? По-другому не знаю, как еще. Мы же не знаем, что, какой состав блюда и чего вообще. Культура абсолютно просто другая, не как у нас все.
0: А чего больше в кухне все-таки?
1: Лапша и рис и всякие вот такие вот травки. В Пекине даже сверчков предлагали. Вот, говорит, утку у нас нет, утку, а сверчки, пожалуйста, приходите, проходите.
0: Хотела спросить, что-то такое необычное, типа сверчков. Но вы не решились попробовать, да?
1: Мы не решились, да. У нас была цель пекинская утка, и мы шли к цели.
0: Ну что ж, вы побывали в Пекине и благополучно вернулись, да?
1: В Пекине понравилось очень. В Даляне тоже очень понравилось. В общей сложности очень все здорово и классно. Я просто влюбилась в Китай. Я надеюсь, что я не последний раз там. Я надеюсь, что еще я там буду. Очень хочется в это верить. Прямо уже вот строю план. Что все-таки город Чэнду, где панды, где заповедник. Я надеюсь, что я все-таки туда попаду.
0: А где этот город?
1: Станица Сичуань, ну тоже Китай, только там более острая кухня, более специфическая, скажем так. Если в той гостинице в Даляне еще можно было услышать русскую речь, то в Чэнду очень-очень мало туристов, там больше вот как-то проездом, пересадочный пункт, и попадают там, посещают панд, тот же заповедник, да, кому что, и люди едут дальше.
0: Глубинка такая, более глубинное место. Такой вопрос, стоимость, цена вопроса, сколько вы потратили на поездку? Понятно, что это цена не фиксированная, все изменяется, и поездки разные, но все-таки примерное представление иметь.
1: Примерное представление на человека на неделю в районе 100.
0: Это тысяч?
1: Да.
0: Без дороги?
1: Нет, с дорогой. Перелет, проживание и вот то, что там.
0: У вас были включены только завтраки, а остальное уже самостоятельно?
1: Да.
0: Ну и такой, конечно, вопрос, Андрей, как к нему можно обращаться, допустим, если еще кто-то захочет?
1: Сказал, да, в этом чате он состоит, у меня остались его контакты. Если у кого-то есть желание посетить Китай, он готов сотрудничать. Тем более сейчас безвизовый режим продлили еще до конца следующего года.
0: То есть виза не нужна, загранпаспорт нужен, наверное, все-таки, да?
1: Только загранпаспорт, да.
0: Визы до конца этого года отменили или следующего?
1: Режим безвизовый продлен до конца 2027 года.
0: Какие контакты? Может быть, свой контакт дадите для связи?
1: Я сама со своей стороны готова, кому будет интересно. У меня уже вот из этого чата, из нашего общего в WhatsApp интересовались люди, спрашивали, как что. Я готова подсказать, готова дать контакт Андрея. Для начала я готова оставить свой.
0: Контакт Натальи, по которому можно получить интересующую информацию о поездке в Китай.
1: 8-920-119-25-81. Я также есть и в WhatsApp, и в Макс, и в ВК. Меня можно найти как Наталья Деева. счастлива.
0: Пришло время прощаться. Наталья, спасибо большое. Мы постарались осветить в нашей беседе основные вопросы. А если у кого-то возникло желание быстрее попасть в Китай, то, пожалуйста, обращайтесь к Наталье и задавайте дополнительные вопросы.
1: Китайцы очень дружелюбные, очень отзывчивые, очень готовы идти на контакт, помощь свою предложить. Так что у кого-то, если был страх, как и что, я думаю, что это все преодолимо. Сейчас есть и чат, переводчик, даже не зная языка. Мы там побывали. И я считаю, что если есть желание, если есть цель, то нужно ее достигать.
0: Слова Натальи подтверждают всю ту же истину. Главное — не бояться. Идти вперед, идти к своей мечте, к путешествию своей мечты, и оно осуществится. Так что всего доброго, до новых встреч и до новых путешествий.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя. Ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить,